0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех вас, кто сейчас у своих радиоприемников. И, как всегда, мы начинаем наше приветствие со слов «Мир вам! Мир дому вашему!» Уважаемые наши радиослушатели, вы можете позвонить нам в течение этого часа по телефону 97-47-05-77. И начнем мы нашу программу, как всегда, песней.

0: Уважаемые наши радиослушатели, в наших радиопередачах мы много говорили о нашей с вами жизни в свете библейских истин. Мы посвятили много времени, рассматривая грехопадение человека и что произошло после этого. Мы также говорили о том, что Бог хочет вернуть себе свое творение и что для этого нужно. Последние наши программы были посвящены изучению событий последнего времени. Рано или поздно все приходит к концу. Привычный наш мир тоже конечен. Приходят к концу и наши радиопередачи. Потому в оставшиеся несколько месяцев нам хочется обратиться больше к нашему внутреннему человеку. Что мы такое? Если так стремительно меняется наш мир, даже за одно поколение, примерно 20-30 лет, то за все 6 тысяч лет существования человечества многие из нас даже не знают, что же представляет собой наш внутренний мир. И начнем мы наши беседы с того, как мы чувствуем себя в нашем мире. То есть давайте посмотрим на себя со стороны. Кто же я есть в этом мироздании?
1: Я сегодня хотел так вот для духовного размышления прочитать несколько стихов из Библии. Один из псалмов, из псалма 76, стих 7. «Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает» или «испытываю». Это некий опыт, который Давид когда-то положил в основу своей жизни – беседовать с сердцем. Мы сегодня сказали бы «беседовать с собой», «говорить с собой». Я не знаю, бросается это вам в глаза или нет, я если так хожу по городам, особенно если это большие города, то очень часто ты можешь видеть людей, идущих и довольно громко говорящих. У тебя первое впечатление, что он делает, а потом ты замечаешь, у него кнопочка в ухе и куда-то идет этот проводок. То есть он явно говорит по телефону с кем-то. Я долго должен был привыкать к этому факту. Идущие люди, громко говорящие, вроде никого рядом нет, замечаешь. Кнопочка в ухе, все, думаешь, нормально. Правда, это странно, когда ты видишь человека, идущего и говорящего вслух, но у него нет кнопочки в ухе. Такие говорят, о, двинулся, уже с собой говорит. А Давид имел такую традицию, он имел такую привычку говорить с собой. Сформулировал он это в псалме 76-м. «Я говорю с сердцем моим». Говорит со своим сердцем. Мы, живущие в 21 веке, люди, которых буквально загружают информацией извне, нам некогда говорить с собой, нам некогда говорить с нашим сердцем. Потому что постоянно наши антенны направлены на то, чтобы услышать, что же говорят нам. Газеты, журналы, телевидение, новости. То есть сегодня и социологи говорят, что мы живем в век информации. Информации так много, что мы просто тонем в ней. Нас ею загружают буквально. И у нас не остается времени для того, чтобы остаться наедине с собой. О современном человеке говорят, что он и не может остаться наедине с самим собой. Его одиночество мучит. Я не знаю, замечали вы это за собой или нет. Кому-то из вас приходилось просто вот остаться вдруг в квартире один на один с собой. Муж ушел, жена ушла, дети ушли или кто-то. Что мы делаем в первую очередь? Мы что-то включаем. Или радио, или CD, или музыку, или телек. За редким исключением мы это не делаем. За невероятно редким исключением. Мы не можем остаться наедине с собой. Нас единение с собой, или вот это остаться наедине с собой, оно нас давит. Мы будто убегаем от самого себя, потому что тогда могут появиться мысли, от которых мы фактически стараемся уйти. Нас не научили, мы не научились оставаться один на один с собой. вот такое уединение, собраться и уехать куда-то, где нет телевидения, и мобилка не всегда передает какую-то информацию и ловит. Ты уже чувствуешь себя неуютно. Я не знаю, я когда-то это пережил очень так массивно, когда мой мобильник у меня украли. Я как будто что-то потерял. Я потерял связь. Фактически, ну, этот телефон, будки эти везде, на каждом углу. Если уже очень загорелось, ты можешь позвонить, можешь. Но мобилки нет, и тебя как будто выбросили на Луну. Ты чувствуешь себя невероятно обобранным. И современные исследователи, занимающиеся личностью человека, занимающиеся сердцем, душой человека, помыслами людей, говорят о том, что современному человеку это невероятно важно. Ему нужно бы научиться отключать источники информации для того, чтобы принимать информацию, исходящую из сердца, вот оттуда, изнутри, и ее, если можно так сказать, научиться интерпретировать, говорить сердцем, говорить со своим сердцем. Давид это делал. Ее понимать, слышать самого себя. Интересно, что именно поэтому, объясняют многие религиоведы, сегодня на Западе, в странах индустриальных, продвинутых, как мы говорим, невероятно популярен буддизм. Одна из формулировок которых, или целей которых, услышать хлопок одной руки. Они этим хотели сказать, услышать то, чего нормальный человек не слышит. Уметь что-то услышать большее. И к этому призывает псалмопевец несколько по-другому. Я вот сегодня об этом хотел бы немного поговорить. Что заставляет нас убегать очень часто от самих себя? Только вроде собрались вечером, жена пришла, муж пришел с работы, поужинать в кое-веки вдвоем, или может быть еще и ребенок дома, и это обязательно где? Уютнее всего перед телеком, конечно же. Поесть перед телеком, чтобы они нам говорили. Я заметил, интересно, в душеспасательной работе, что очень часто двое партнеров, ссорящихся, если сели разбираться друг с другом, обязательно включают телек. Можно отвлечься на что-то. Можно не слышать интенсивность претензий, вопросов, которые тебе задает твой партнер. Можно, так сказать, на полуха только слышать. Регулировать остроту вопросов, которые тебе задают. Убегание от, собственно говоря, насущного, важного. Псалмопевец беседовал с сердцем. Со своим сердцем. Как и почему это стоит делать. Интересно, что мы в Библии находим целый ряд фраз. Допустим, Иисус Христос говорит, или в Библии есть фразы, которые можно было бы перевести или стоило бы перевести как «ожиревшее сердце». Приходилось слышать, да? «Ваше сердце стало тучным». О чем это говорит? Как человек становится тучным? Постепенно. Тучным невозможно стать вдруг. Тучным невозможно стать раз сегодня на завтра. Тучным стать – это процесс. Тучное сердце в Библии всегда связано с глухотой, с самодовольством, неумением воспринимать нужды ближнего. Тучное сердце, зажиревшее. Сердце, которое сам, носящий его в себе, не слышит. Он погасил, если можно так сказать, потребность своего собственного сердца. Он не знает его нужд. Он с ним не говорит, он с ним не на «ты». Он его запустил, запущенное сердце. Потому что сердце запущенное, ожиревшее сердце, как правило, сердце пустое. Но сердце, как правило, пустым бывать не может. Оно заполнено, если я его не заполняю чем-то, оно будет заполнено тем, чем его заполняют другие. Сплетнями, завистью, злобой. Страхом, недопониманием. Сердце будет заполнено рано или поздно, если я его не заполняю, если я не хочу, чтобы там было то, чего я хочу, то всегда в этом сердце будет то, что случайно вдруг туда попадет. И то, что будет там, в этом сердце, оно будет нами управлять. Оно не может не управлять. Находящееся в сердце управляет. Возможно, оказывается, ожирение духовного сердца. Сердце, которое не слышит обращенного к творению голоса Творца, по отношению к народу Божьему, по отношению к верующим людям. Библия меня вдохновляет или как бы заставляет, в положительном смысле слова сказать, заставляет меня чаще заниматься моим сердцем. Чтобы, может быть, оттуда изгонять ненужный страх, сомнения, сплетни, которые залетают просто так. Быть, если можно так сказать, стражем моего сердца. Если сердце представить в виде склада, чтобы там не складывал, кто попало, чего попало. А чтобы я нес мою ответственность за то, что там в моем сердце будет складываться. Давайте начнем говорить с нашим сердцем, как оно себя чувствует. Иногда просто утром, религиозные люди называли это часом молитвы или минутами молитвы. Как чувствует себя твое сердце? И так как твое сердце себя чувствует, так будешь чувствовать себя ты. Целый день. А может быть и целую неделю, а может и целый месяц, а может всю жизнь. Только потому, что мы не на страже нашего сердца. Может быть, стоит иногда задавать себе вопрос. Эй, ты, сердце, мое сердце. Как ты себя чувствуешь? Здесь мне приходит на мысль опыт, который я как-то имел. Как-то супруга моя оставила нашу семью, и я остался один с детьми. Я не знаю, что там с холодильниками делают женщины. Я знаю только, что через короткое время я холодильник открыл, и оттуда запах пошел какой-то неприятный. Я понял, надо из холодильника выгрызть все и нюхать каждую баночку, найти источник этого нехорошего запаха. Какой запах исторгает твое сердце? Чем наполнено сердце, говорил когда-то Иисус Христос, о том говорят уста. Уста наши – это открытая дверь холодильника, запах с холодильника. Для меня некий образ работы с сердцем, с душой, когда ты открываешь уста твои. Поэтому ты можешь узнать, что там внутри. Иногда из холодильника приходится вытащить все и основательно его помыть. Аврал. Генеральная уборка. Может быть, на самом деле у нас иногда вот там вот отрава какая-то опустится на дно. И ты можешь туда загружать богослужения совершенно изумительные, молитвы, читать Библию, каждый день молиться и так далее и тому подобное. А из сердца затхлый воздух идет. Заглянуть туда лучше не надо. Лучше не надо. Некоторые практические советы. Иногда не поможет помолиться. Иногда нужно на самом деле открыть это сердце и провести генеральную уборку. Для меня практические советы или практические шаги к этому очищению – это научиться по-другому думать, сродниться с другими мыслями, думать о счастье другого. Я прихожу домой, уставший, навожу себе чай, я убрал свой бокал, а почему бы не убрать и не помыть заодно и все, за сутки собравшиеся как раз.
2: Мы, как правило, на кухне говорим, и чего это здесь такое постоянно мне?
1: Не обвинять, а думать положительно, уметь благодарить. Мы находим всегда то, чего ищем. Хотим мы действительного мира, хотим мы действительного благополучия. Мы, как правило, хотим, чтобы кто-то нам его дал. Почему ты не такой? Я сегодня насупленный и недовольный, потому что все вокруг меня насупленные и все недовольные. А почему бы мне не взять инициативу и не менять атмосферу? Быть довольным. Совершенно практически, по моим представлениям, возможности думать по-другому, подходить к жизни по-другому, смотреть на жизнь по-другому, уметь благодарить. Может быть, я не так давно встретил женщину, которая говорит, я благодарю за болезнь, которая меня вот настигла. Потому что, заболев, я поняла многое в жизни, чего я никогда не поняла, о чем я никогда не задумывалась. Уметь благодарить за безработицу. Иногда безработица, я не так давно, вот буквально на днях с одним человеком говорил, который говорил, я мучился безработицей 10 лет. Все были довольны, моя жена была довольна, она работала, но я вот специалистом стал по дому. Я картошку делал, я правильно варить, правда, варить не мог, но всегда картошку чистить. Жена приходила, уже картошка была начищена. Посуда была помыта, но я был неудовлетворен. Я был как мужчина неудовлетворен. Но я хотел быть инженером, потому что я этому научился и ничего меньше. А потом мне предложили в университете, где училась моя дочь. Ректор попросил пару выключателей сделать. За просто так. Ну, и я решил сделать. И он мне сказал, нравится, ты как, не против на 400 евро у меня работать? Я проработал год на 400 евро. А потом надо было им столовой студенческой сменить потолок. И фирма пришла и сказала, будет стоить 10 тысяч. Я пришел к шефу и говорю, я тебе сделаю за 4, за 2 недели. Шеф говорит, давай. Я справился, сделал за 4, за 2 недели. И шеф сказал, работа у меня до пенсии. Положительный подход к жизни. Не удовлетворяться тем, что у меня есть, и внутри озлобляться на всех. На страну, на безработицу, на жену, на детей, которые только от меня чего-то ждут. Открываться новым возможностям, новым шансам, искать их. Библейские примеры показывают мне, что есть другая возможность, есть другой путь. Иметь чувствительное сердце, благоуханное сердце. Когда-то Наимин сказала, имя Наимин – это благоуханное. Она когда-то сказала, не называйте меня благоуханное, называйте меня горькое, потому что горечью была ее жизнь. А ее невестка Руфь, независимо от тех же условий, в тех же условиях жила, но попробовала из тех малых шансов, которые у нее были, их использовать в той степени, в какой было возможно. И жизнь ее была изменена. Я думаю, что нам стоит заниматься бы сердцем больше. Не давать ему ожиреть. Ожиревает сердце не сразу, а постепенно. Точно так же, как мозолистые руки не становятся мозолистыми в один день, а постепенно. Мы можем стать нечувствительными. Это все процесс, если мы ему себя отдадим. То есть просто вот так по течению пойдем. Апостол Павел говорит, вы можете быть письмом благоуханным, распространяющим добрый запах. Добрый запах не приходит сам собой. Доброе всегда требует напряжения. Доброе всегда требует усилий внутренних, физических, интеллектуальных, моральных, наконец. Так и гигиена нашего сердца. Она требует усилий. Но если ты их приложишь, через короткое время ты будешь наслаждаться плодами твоих усилий. Как правило, они того стоят. И результат всегда превосходит усилия. Мне нравится пример Иисуса Христа, который занимался гигиеной сердца. О нем известно, что он очень часто уходил, уединялся. Библия говорит, что он молился, он общался со своим отцом. И когда он спускался в люди, то благоухание, которое распространял, было настолько могущественным, что люди буквально не могли не идти к нему. Он всегда был в среде людей. Толпы окружали его. Я думаю, что это тоже такой некий, если можно сказать, лакмусовая бумажка на предмет, какой я христианин. Насколько я похожу на того, чье имя ношу? Я повторяю это часто, может быть, стоит уже реже повторять это, но мне кажется, что это важно. Тянутся ли к тебе люди? Это может быть такая проверочная величина, насколько мое сердце благоуханно. Тянутся к тебе люди? Приятно людям с тобой? Или, скорее всего, люди так дистанцируются? Если ты замечаешь, что люди к тебе не тянутся, твои дети нет, твои родственники нет, на работе тем паче нет, коллеги нет. Может быть, стоит заняться гигиеной сердца. Может, там где-то есть такой вот запах пошел какой-то неприятный. И сердце открывать не стоит, потому что все сбегут. Чего, может быть, даже тебе самому неприятно. И мы же чувствуем иногда, как на сердце лежит то, что как несварение желудка. Тяжело, и есть не хочешь, не хочется, хотя вроде аппетит есть, и хотелось бы, но ты не можешь. Так и с душой бывает. Давайте мы попробуем искать, может быть, каждый свой путь очищения сердца, гигиены сердца, где не стоит закрывать, но раз и навсегда. Устраните из сердца то, чтобы оно не ожирело. Примеров в Библии много, и в жизни тоже. И мы увидим, что это и нашу жизнь изменит радикально и будет нам доставлять немало радости и удовольствия. У кого сердце чистое, кто ведет диалог с сердцем, кто заботится о нем. И пусть Бог нас всех благословит. Более же всего хранимого, говорит древний Соломон, храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Аминь.

0: Уважаемые наши радиослушатели, это была вступительная часть к нашей новой теме «По пути, предназначенным Богом». Почему говорящий так часто и много употреблял слово «сердце»? И, собственно, о каком сердце идет речь? И вообще, что во мне думает, желает, решает? И где во мне я могу встречаться с Богом? В этой серии радиопередач мы пройдем путь от познания самих себя и воли Бога, от покаяния до нового рождения. В этой серии мы будем использовать много свидетельств людей, переживших встречу с Богом. Потому первая наша тема будет называться «Знакомство с самим собой». И проведет эти беседы один из известнейших богословов XX века Дерек Принс.
1: Как библейского учителя меня беспокоит одна вещь. Потому что то, в чем люди нуждаются, это в истине Божьего Слова. Ничто другое не срабатывает. Именно поэтому я составил серию учения Христова. Мы начинаем первое занятие по теме, которая называется «Кто я?». Природа человека — это очень обширная тема. Она включает в себя и психологию, и физиологию, и разные другие логии. Складывается такое впечатление, что большинство Божьего народа не имеет прочного, крепкого основания в познании Библии. Давайте вначале вместе откроем послание Иакова, первую главу этого послания. Иаков, 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Мы не будем касаться всех деталей, но вы понимаете, что Библия — это зеркало. И в этом зеркале вы можете увидеть не свое тело, а своего внутреннего человека, свое внутреннее состояние. Есть три вещи, которые могут открыться человеку только благодаря божественному откровению. Во-первых, это происхождение Вселенной. Во-вторых, происхождение человека. И в-третьих, природу человека. На эти вопросы может ответить только Бог. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поднести к вам Божье зеркало, чтобы вы смогли взглянуть в него. Давайте теперь вместе прочитаем стих, который является ключом к пониманию всей этой темы. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Довольно долго я размышлял над тем, что же все-таки на самом деле означает, что все мое должно сохраниться без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. И я надеюсь, что у меня получится дать вам несколько простых ответов, хотя полного ответа на этот вопрос нет у меня самого. И именно поэтому мне нравится Библия. В ней всегда можно найти что-то новое. Мы можем найти еще одну иллюстрацию того, что такое Слово Божие. Автор этого послания сравнивает Слово Божие с хирургическим инструментом, с помощью которого можно добраться туда, куда не в состоянии добраться ни один врач. И с его помощью можно кое-что разделить. Давайте откроем Евреям 4 главу 12 стих. Итак, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча или любого скальпеля, оно проникает до разделения души и духа, и составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Хочу обратить ваше внимание на то, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. И в оригинале говорится «даже до разделения души и духа», как бы говоря о том, что их разделить очень трудно. Павел говорит, что мы должны быть освящены во всей полноте. Итак, полный человек состоит из трех частей — из духа, души и тела. Но мы все согласны с тем, что у нас есть тело, и я уверен, что все христиане верят в то, что у человека есть душа. Но многие христиане не знают о том, что дух и душа — это не одно и то же. стих, который мы прочитали из послания к евреям, утверждает, что только Слово Божие может разделить дух и душу. Никак по-другому мы это сделать не сможем. Те из вас, кто соприкасался с психологией, согласятся, что большинство современных мирских психологов не имеют понимания о человеческом духе, как о чем-то отличном от души. Если мы воспринимаем дух и душу как одно и то же, мы упускаем из вида очень важное отличие. И я убежден, что по-настоящему понять этот вопрос смогут только те, кто будет искать ответ в Библии, кто будет смотреть в зеркало, в котором отражается истина. И теперь давайте вернемся к вопросу о происхождении человека и постараемся увидеть его таким, каким Бог сотворил его. Библия открыла мне самого себя. Она касается меня лично. Итак, Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Мне нравится русский перевод этого стиха, в котором говорится «душою живою». «Человек стал душою живою». Слово «создал» в русском переводе соответствует еврейскому глаголу, от которого происходит слово «гончар», и означает «вылепить из глины». В иврите произношение многих слов говорит само за себя. Например, слово «гром» звучит «рахам», «землетрясение» — «рахаш». Вы буквально чувствуете колебания земли при произношении этого слова. И это очень хороший пример. Я очень живо представляю себе величественную сцену, сцену сотворения человека. Я верю, что все произошло именно так, как это написано. И любопытно, что каждый раз, когда Бог имеет дело с человечеством, ему приходится наклоняться. Бог ваяет человеческое тело, шедевр скульптуры, которого не видал мир. Но это был всего лишь безжизненный кусок глины. И затем Бог наклоняется и вдыхает в человека дыхание жизни. Я нарочно сделал ударение на слове «вдохнул», потому что на иврите это очень веское слово. Оно произносится как «вайпах». «Вайпах». Задумайтесь над значением этого слова. Интересно, что при произношении слова «вайпах» происходит взрыв. И затем длинный звук «х» на выдохе. Бог вложил в людей определенный потенциал. В нас есть частичка небесного и частичка земного. Все мы иногда переживаем, как одна часть нас рвется в небо, а другая рвется на землю. Мне кажется, что Бог вложил всего самого себя в этот вдох. Это не был просто утомленный вздох. Всей своей силой Он выдохнул себя. И произошло нечто потрясающее. То, что раньше было глиняной скульптурой, стало живой душой, с мозгом, с сердцем, с легкими. Все органы начали функционировать. Сможете ли вы объяснить, как это произошло? Врачи говорят, что человеческий глаз состоит из 3 миллионов составных. И вы верите, что это могло произойти само по себе? Я в это не могу поверить. Но я верю, что Господь вдохнул в эту глиняную скульптуру свой разум, и глина стала тем, чем ее хотел сделать Бог. Этот выдох произвел на свет душу живую. Годами позже Давид сказал: «Я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это». Внутренняя сущность человека устроена очень удивительно, но даже тело не менее удивительно. Давайте теперь порассуждаем над этим более детально. Я верю, что Господь, Бог, открыл Себя в человеческой истории, в личности Иисуса Христа. Иоанн начинает свое Евангелие со слов: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Бог Отец сотворил все через Иисуса. И Бог сотворил человека по Своему образу и подобию. Теперь мы еще раз вернемся к языку оригинала. На современном иврите слово «образ» происходит из того же корня, что и слово «фотография», то есть имеется в виду внешнее сходство. Под подобием подразумевается внутреннее сходство. Библия открывает нам, что Бог троичен: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Триединый Бог сотворил триединого человека. Господь вдохнул в глиняное тело дух жизни, и, как говорит Писание, человек стал душою живою. Человек триедин по своей природе. Наивысшей частью его сущности является дух, вдохнутый в него Богом, а низшей частью является тело, вылепленное из земли. В результате соединения этих двух частей образовалось то, чего раньше не существовало — живая душа. Итак, человек состоит из духа, души и тела. Бог сотворил человека так, чтобы он через свой дух мог иметь прямую связь с Богом. Слово, переведенное как «дух», это еврейское слово «руах». Душа на иврите «нефеш». Руах — несотворенный и животворящий. Нефеш — сотворен и зависим. Если вы откроете 1 Коринфянам 15 главу, вы увидите разницу между ними. Эта глава посвящена теме воскресения мертвых, но мы сейчас говорим о другом. В 1 Коринфянам 15:45 Павел говорит, что первый человек, Адам, стал душою живущую, нефеш, а последний Адам, это был Иисус из Назарета, последним он был не по счету, а в том смысле, что именно на него обрушилось все злое наследие расы потомков Адама. Он понес полное наказание за непослушание и наше беззаконие. Он умер, как последний Адам, и когда он был погребен, в нем было погребено и предано забвению все злое наследие. Затем он воскрес, человек нового типа, в котором сочетаются человеческая и божественная природы, есть дух животворящий. Та же личность, которая вдохнула дыхание жизни в глиняное тело в Эдемском саду, на этот раз вдохнула в своих учеников совершенно новую жизнь. Заметили разницу? Дух дает жизнь, душа принимает жизнь. Дух существует сам по себе, а душа зависит от Бога. Вы можете улыбаться, но вы, наверное, помните, как я говорил, что в иврите звучание слов часто говорит о действии, которое они описывают. Представьте себе спящего человека. Он любит поспать, и во сне он издает такие звуки. Что это вам напоминает? Нефеш. Нефеш. Это зависимая душа. Но руах постоянно выдыхает. Руах. Можете продолжать, насколько у вас хватит дыхания. Понимаете? Это наглядная иллюстрация. Я хочу постараться показать вам взаимоотношения между духом, душой и телом. Это Божий дух. Руах. Комбинация ветра и огня. Отсюда у нас происходит человеческий дух. Дух — это высшая часть человеческой природы. Павел начинает перечисление с духа, и затем душа, и потом тело. После духа у нас что? Душа. Душа состоит из воли, из разума и эмоций. А после души у нас тело. Сейчас я хочу поговорить о функциях всех трех составных частей нашей личности. Во-первых, дух ориентирован на Бога. Душа ориентирована на себя. А тело ориентировано на мир. Когда вы встретитесь с человеком, поглощенным самим собой, знайте, что он или она живет в области души. Жизнь в духе освобождает нас от эгоизма и самососредоточенности. Итак, дух влечет нас к Богу. Ему досталась великая честь соединяться с Богом. Дух человека получил привилегию прямого соединения с Богом. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 17 стихе, записано одно из самых удивительных утверждений во всей Библии. Здесь Павел предостерегает христиан от блуда и говорит: Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одной плотью. И на фоне этого предостережения Павел делает удивительнейшее заявление. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Человек соединяется с Богом дух к духу. Это также очень хороший пример того, что дух и душа — это не одно и то же. Было бы абсолютно неправильно сказать «одна душа», потому что соединяются с Богом не душа, а дух. Понимаете? Дух человека получил через Иисуса, через вечную жертву, привилегию вступать в прямые личные отношения с Богом. И я надеюсь, что вы видите, что эти различия — это не голая теория. Итак, теперь мы переходим к функциям души. Как я уже говорил, душа сосредоточена на самой себе. Она поглощена собой. Душа — это наше эго. Знаете, что такое эго? Это латинское слово, которое означает «я». То есть душа — это наше «я». «Я хочу», «я не хочу», «я буду», «я не буду». Душа принимает решение. С помощью воли душа говорит «я хочу». Для многих детей это самая первая фраза, которую они учатся произносить в жизни. «Я хочу». Душа принимает решение. Проповедники говорят, например, 200 человек отдали свои жизни Господу. Какая часть нас отвечает за принятие решений? Душа. Кто спасается? Душа. Разум говорит «я думаю». Он много чего говорит, например, «я считаю» или «я воображаю». А что говорят эмоции? «Я чувствую». Жизнь невозрожденного человека контролируется этими тремя фразами. «Я хочу», «я думаю» и «я чувствую». Этим движима наша жизнь. У некоторых людей могут преобладать разные части личности. Некоторые мотивируются своими желаниями, тем, что они хотят, другие — своим разумом, тем, что они думают, а третьи — чувствами, тем, что они чувствуют. Это природа души. Тело ориентировано на мир. Тело общается с миром посредством пятью органов чувств. И очень важно, что оно исполняет решения, принятые душой. Душа принимает решения, передает их телу, а тело исполняет их. В Евреях записана интересная мысль о том, зачем нам нужны тела. Евреям 10 глава, 5-7 стихи. Здесь цитируется ветхозаветнее пророчество о приходе Мессии, записанное в 39-м псалме. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». В 7 стихе говорится о том, зачем Бог уготовал тело Мессии. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале свитка написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Значит, Мессия получил тело для того, чтобы исполнить волю Божью. Другими словами, тело исполняет решения духа и души, по крайней мере, в этой жизни. Но рано или поздно это будет заменено чем-то более совершенным. Во всем этом есть одно исключение. Пока мы живем в этом веке, наш дух не может напрямую управлять телом. В этом ему нужна помощь души, и для духа это большая обуза. Сейчас я хочу провести сравнительный анализ функций этих трех сфер нашей личности. Это у нас будет дух, это душа и тело. Мы постараемся проследить взаимосвязь между тем, что происходит в духе, в душе и в теле. Это мое личное мнение, мое личное

она исходит из нашего духа. Радость зависит только от Бога, который всегда неизменен. Поэтому мы всегда можем радоваться. 42-й Псалом, 4 стих. Давид говорит: «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». Если ваша радость в Господе, то вы можете радоваться постоянно, пока что-то не отделит вас от Бога. Радость не зависит от обстоятельств. Мы разберем еще один пример. Какая функция души соответствует поклонению в духе? Молитва — это хорошо, но молитва — это общий термин. Удовлетворение зависит от обстоятельств, таких как, например, здоровье, деньги, отношения с мужем или женой и тому подобное. В удовлетворении нет ничего неправильного. Мне нравится это чувство, но мы не можем переживать его постоянно. Чувство удовлетворения очень шатко. Мой ответ — хвала. Какую роль играет в поклонении тела? Это должно быть чем-то физическим. Преклоняться или преклонять колени? Можно было бы еще добавить рукоплескание, но я не хочу никого обидеть. Поэтому мы оставим рукоплескание для более раскрепощенных. Каждая часть нашей личности должна быть задействована в поклонении. Духом мы поклоняемся, душой мы хвалим, а телом мы преклоняем колени или падаем ниц, рукоплещем или поднимаем руки. В Ефесянам 1 главе 17 стихе Павел молится, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровения. Откровение — это информация, которую мы получаем непосредственно в свой дух от Духа Божьего, без вмешательства души. Душа глуха к откровениям. Мы получаем откровение через дух. Какая функция души соответствует откровению? Учение, доктрина, что, в общем-то, одно и то же. Доктрина, или еще можно сказать теология. Теология отличается от откровения. Откровения принимаются духом, а теология связана с рассуждением. И, к сожалению, в церкви сегодня много теологии, но мало откровения. Я не хочу сказать, что теология — это что-то ненужное. Мы получаем откровение в духе, теология у нас в разуме. У некоторых людей разум от этого очень перегружен. А органами чувств мы соприкасаемся с естественным миром. Я хочу заставить вас думать, чтобы вы научились различать между духом, душой и телом. Теперь давайте перейдем к следующей печальной странице этой истории — трагедию грехопадения. Очень быстро. В Бытие 3 главе с 1 по 7 стих. Я уверен, что эта история хорошо знакома всем вам. «И с тех пор тактика сатаны ничуть не изменилась. Он всегда старается вначале подорвать нашу веру в Божье Слово. Он не атакует в лоб, а начинает с вопросов. Если ему удастся затянуть нас в свою игру, он начинает сеять в нас, во-первых, сомнения, во-вторых, неверие, и, в-третьих, какое действие? Непослушание. Если вы не раскаиваетесь в неверии, то оно приведет вас к непослушанию. Это работает как закон. Каждый раз сатана использует эту тактику против вас. Он не меняет ее, потому что она всегда срабатывает. Он погубил сотни миллионов жизней этими тремя простыми уловками. Помните три основных вида искушения, которые говорит Иоанн в своем первом послании? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что сможет сделать меня умнее? Что сможет сделать меня мудрее? Теперь заметьте, что сам мотив был совершенно нормальным. Знать добро и зло — это замечательно. В чем же был грех? Это очень важно понять. Грех был в желании стать независимыми от Бога. И вы будете как боги, знающие добро и зло. Сущность греха не в том, что мы все хотим делать зло, а в том, что мы хотим жить независимо от Бога. Никто и ничто во всей вселенной не сможет стать окончательно независимым от Бога. Бог не допустит этого. Сейчас время благодати, но грядет день, когда все непокорное будет изгнано вон. Ему не найдется места ни на небе, ни на земле. Ему будет определена участь быть изгнанным во тьму внешнюю. Нам важно понять это. Если мы перестаем делать зло, это автоматически не означает, что проблема решена. Потому что в каждом

В каждом потомке Адама есть нечто, не желающее зависеть от Бога. В Адаме и во всех его потомках есть нечто, что одним словом называется бунтарь. Внутри каждого из нас прячется бунтарь. Павел называет его ветхим Адамом. И любопытно, что Павел не называет ветхого человека ни евреем, ни язычником, ни католиком. Он один и тот же во всех нас. Существуют расовые и культурные отличия, но во всех нас сидит один и тот же бунтарь. Сатана, явившийся в образе змея, направил свою атаку не на дух, а на душу. Все битвы в нашей жизни, все проблемы в нашей жизни происходят на уровне души. Сатана обходит дух стороной, он всегда идет в обход установленного порядка. Он пошел не к мужу, а к жене, не к духу, а к душе. И начинает лгать. Если душа реагирует на ложь, то что-то происходит. Сатана разрывает наше прямое общение с Богом. Он искушает душу, душа поддается, и взаимоотношения с Богом разрываются. В этом суть грехопадения. Вам придется научиться распознавать проделки дьявола и побеждать их. Как я понимаю, дух был отрезан от единственного источника жизни, от Бога. Завтра мы подробнее поговорим о том, что душа отвечает за принятие решений. Именно она говорит: «Это я буду, этого я не буду». Именно она должна спастись. Она должна сказать: «Я принимаю Иисуса», или сказать: «Оставьте меня в покое, я не хочу знать вашего Иисуса».

и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами. Благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы. Прощаясь с вами, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас все Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. Ох, как плохо болеть! Даже самая простая болезнь – простуда, грипп или ангина – причиняет нам страдания и неудобства, не говоря уже о более серьезных болезнях. Почему люди болеют? Мы это знаем из Библии. Когда согрешили первые люди, Бог изгнал их из рая, и они стали смертными. Вместе с грехом в мир пришли и болезни. Хорошо, что Бог предусмотрел в растениях, травах, корнях, листьях, цветках или плодах средства для лечения болезней. Например, если у тебя есть ранка на ноге или руке, она медленно заживает. Но положи на нее чисто вымытый лист подорожника и не очень туго перевяжи, она быстро заживет. В Библии есть пример того, как больному приложили пласт смоков к ране, и он выздоровел. И как хорошо, что есть врачи, которые знают, как помочь больным людям. Один из авторов Евангелий, Лука, был врачом и сопровождал апостола Павла во время его опасных и полных приключений путешествий. Да и сам Павел был болен и нуждался в враче. Но самое главное, у нас есть врач, который знает всех и каждого, который имеет власть над всеми болезнями и даже смертью. Это наш Господь Иисус Христос, который взял на Себя наши немощи и болезни, как говорит Библия. Господь Бог сам сказал: «Я Господь, целитель твой». Исход, 15 глава, 26 стих. А сейчас, ребята, я вам расскажу одну историю, которая тоже о болезнях, и она называется «Тим и Красный Лев».
2: «Апчхи! Апчхи!»
1: – чихнул Тим. В этом не было ничего страшного, только на этот раз он никак не мог перестать чихать.
2: «Апчхи! Апчхи! Апчхи!»
1: продолжал он.
3: «Пять раз»,
1: – подсчитал Тим, покачав головой. Его глаза слезились, а горло пересохло и стало першить. Подняв вверх руку, он засопел, пытаясь привлечь внимание учительницы. Наконец, она заметила его и кивнула головой. Поднявшись со своей парты, Тим пошел в угол класса, чтобы там взять чистую салфетку для носа.

0: «Я сегодня себя как-то плохо чувствую», признался Тим маме, придя домой из школы. «У меня болит голова, и я не могу перестать... Апчхи! Апчхи!» Снова начал он, не закончив предложение. «Ну, мне кажется, ты простудился, Тим», ответила мама, заметив покрасневшие глаза и влажный нос у своего сына-третьеклассника. «Вот, возьми-ка витамин С и запей большим стаканом воды. Можешь прилечь на диван и немного отдохнуть». Занимаясь своими делами на кухне, мама время от времени заходила в комнату и проверяла состояние Тима. Вскоре она услышала, как он начал громко хлюпать носом. «Тим, если у тебя заложило нос, тебе нужно высморкаться», сказала мама, принеся ему коробку с салфетками. «Это слизистое вещество в твоем носу полно микробов и мертвых кровяных телец, и оно должно выйти наружу. Если в твоем носу собралось много слизи, и ты пытаешься втянуть ее внутрь, вместо того, чтобы высморкать, она может попасть тебе в уши, и они начнут болеть. Аккуратно высморкай нос, а затем выбрось использованные салфетки в эту корзину».
1: «Мама, а почему люди болеют?»
0: со стоном спросил Тим.
1: «У меня все болит, и нос совсем заложило».
0: «Но, сыночек, болезни вызывают крошечные микроорганизмы, называемые вирусами», ответила мама. «Ты, наверное, подхватил вирус от какого-то больного ребенка. Эти микроорганизмы затем начинают размножаться в теплых и влажных местах, какие и есть в твоем носу и горле. Когда вирусы попадают в организм, тело начинает вырабатывать дополнительные лейкоциты – белые кровяные тельца, направляя их к носу и к горлу. Лейкоциты являются защитниками, которыми Бог наделил наши тела для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые и вызывают у нас болезнь. Твои, сынок, лейкоциты будут сейчас бороться с вирусами, и каждый раз, когда будешь высмаркивать нос, ты будешь избавляться от тысяч мертвых микроорганизмов. Через несколько дней ты, если даст Бог, снова будешь здоровым».
1: «Но у меня все пересохло в горле», – потирая его, сказал Тим.
0: «Я сейчас принесу тебе еще стакан воды», – ласково сказала мама. «Во время простуды очень важно пить много жидкости, потому что это помогает твоему телу выводить микробы и мертвые клетки. Когда ты пьешь много жидкости, это также смягчает твое горло».
1: «Апчхи! Апчхи!»
0: Снова чихнул Тим.
1: «Тим, прикрывай свой рот, когда чихаешь!»
0: воскликнул Питер, сидевший недалеко от него.
1: «Когда ты чихаешь, твои микробы разлетаются во все стороны. Я не хочу заразиться от тебя».
0: «Да, Питер прав», — сказала мама. «Каждый раз, когда тебе нужно чихнуть или кашлянуть, ты должен прикрывать свой рот и нос. И если в тот момент, когда ты хочешь высморкать нос, возле тебя находятся другие люди, ты должен отвернуться от них и только потом высморкаться. Нельзя распространять микробы вокруг себя». Во время ужина у Тима совсем не было аппетита, и родители не заставляли его кушать. «Выпей вот это», — сказала мама, передав ему стакан яблочного сока.
1: «Спасибо», — пробормотал Тим.
2: «Апчхи! Апчхи!»
0: Снова чихнул он, на этот раз отвернувшись от стола. Когда наступило время ложиться спать, Тим был очень рад забраться в свою кровать и укрыться теплым одеялом. Он снова высморкал нос, глотнул еще раз воды, затем повернулся на бок и погрузился в беспокойный сон. Странные, дикие сны пролетали в голове Тима по мере того, как температура его тела поднималась. Он тихо стонал во сне, переворачиваясь сбоку на бок. Иногда одеяло на его кровати казалось ему слишком жарким и удушающим, и он на некоторое время опускал его ниже. Но вскоре ему становилось холодно, по телу пробегала легкая дрожь, и ему снова приходилось натягивать на себя одеяло. Вдруг глаза Тима широко открылись. Что это на потолке? Огромная косматая голова, окаймленная широкой красной гривой. Два блестящих глаза уставились прямо на него. Лев. Пока Тим, будто парализованный от дикого ужаса, лежал на спине, пасть льва начала медленно открываться.
2: «Папа, помоги мне, папа!» —
0: пронзительно закричал Тим. Лев замер на месте.
2: «Папа!» —
0: снова закричал Тим и уже в следующее мгновение почувствовал, как руки папы обнимают его.
3: «Что случилось, сынок?» — спросил папа.
1: «Меня сейчас съест красный лев!» —
0: перепуганным голосом бормотал больной мальчик. Когда же он снова посмотрел на потолок, к его удивлению, там никого не оказалось.
2: «Что случилось, Тим?»
0: В комнату уже забежала мама и села на краю его постели. Нежно прикоснувшись рукой к горячему лбу сына, мама воскликнула:
2: «О, Тим, да у тебя же горячка!»
1: «Лев?» —
0: в замешательстве спросил Тим.
3: «Нет, здесь нет никакого льва, сынок», — утешил его папа. «Из-за высокой температуры тебе показалось, будто ты видел льва. Когда у человека поднимается слишком высокая температура, его мозг может начать работать неправильно, и человек будет видеть то, чего на самом деле нет».
0: В комнату снова вошла мама со стаканом воды и двумя маленькими розовыми таблетками.
2: «Вот, Тим, разжуй эти таблетки», — сказала она.
1: «Нет, я не хочу никаких таблеток», —
0: захныкал Тим, закрывая рукой рот.
3: «Тим», — сказал строго отец, — «мама знает лучше тебя. Просто так никогда нельзя принимать таблетки. Но когда твои родители или врач говорят, чтобы ты принял таблетку, ты должен слушаться их. Эти таблетки снимут высокую температуру, чтобы ты больше не видел страшных львов».
0: Приняв таблетки, Тим погрузился в мирный сон. Но утром его горло все еще сильно болело.
2: «Сегодня ты останешься дома», —
0: сказала мама, трогая его лоб.
2: «У тебя еще не спала температура».
1: «Но, мама, если я пропущу школу, я не смогу получить приз за самое прилежное посещение», —
0: застонал вдруг мальчик.
2: «Ну да, я боюсь, что так оно и будет», —
0: посочувствовала мама.
2: «Но тебе все равно нельзя идти в школу больным, чтобы не заразить остальных детей и учителей. Ты ведь не хочешь, чтобы твои друзья заболели, не так ли? К тому же ты сможешь быстрее выздороветь, если останешься дома и будешь отдыхать», — продолжала мама. «Отдых поможет твоему телу справиться с вирусом. Тебе все равно не поправиться, находясь в школе, когда ты чувствуешь себя плохо».
0: Так что этот день Тим провел дома в тишине и покое. Он пил много жидкости, и его температура вскоре пришла в норму.

0: На следующее утро он чувствовал себя уже намного лучше и был полон энергии, хотя ему все еще приходилось иногда высмаркивать свой нос.
1: «Наверное, мои белые тельца все-таки победили в сражении», — весело сказал он за завтраком.
0: Его родители улыбнулись.
2: «Тим, Бог сотворил наши тела удивительным образом», — согласился папа. «Именно Он исцеляет нас, когда мы заболеваем. Давайте перед тем, как молиться, вспомним первые несколько стихов из Псалма 102-го. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». В один голос процитировала вся семья.
1: «Сегодня я уже могу пойти в школу, правда?»
0: — спросил Тим, когда они закончили молиться.
3: «Да, можешь, но не забывай отворачиваться в сторону каждый раз, когда будешь чихать или высмаркивать нос»,
0: — с улыбкой напомнила ему мама. Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы очень быстро подошло к концу, и я хотела бы напомнить еще раз вам этот стих, который записан в книге «Исход» в 15 главе 26 стихом «Я Господь, целитель твой». Ребята, обращайтесь к Нему с вашими просьбами, Он может все. А еще я вам хочу сказать до свидания, до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил.

Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил.

И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца.

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря».

Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы имеем беседу о лицемерии. Неприятная тема, правда? Потому что каждый из нас в большей или меньшей мере причастен к этому греху. Лицемером считают того, кто создает ложное впечатление добродетели, искренности. Точный перевод этого слова с греческого означает «актер». Лицемер – актер. Но само по себе актерство не является чем-то предосудительным. Драма берет начало в корнях истории. Древние греки были прекрасными драматургами и актерами за сотни лет до Христа. И сегодня тысячи людей избирают артистическую карьеру, но не все виды игры законны, а некоторые просто уголовны. Я говорю о лицемерах, которые играют роль благочестивых и добрых людей. Друзья мои, Господь Иисус Христос строго порицал притворство и показную религиозность. Он говорил: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды. Не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми». Слова Христа, они записаны в Евангелии от Матфея, 6 глава, читайте стихи с 1 по 5. Нет ничего отвратительнее притворства, когда человек пытается создать ложное впечатление о себе и своей вере. Такой человек говорит неправду, а говорит, не открывая рта. Вся его жизнь ложная. Соломон перечислил 6 вещей, которые отвратительны Богу, и в число этого вошел человек-лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Так читаем в притчах, 6 глава. Часто лицемер скрывается за вежливым фасадом, слащавой речью, безупречными манерами. Иногда ему удается, о да, удается иногда скрывать свое шарлатанство даже от родных, от близких. Но удается на некоторое время, конечно. Но лицемер не может скрыть своего лицемерия от Бога. Лицемерие в деловом мире и в поведении достаточно скверно, но куда более отвратительно оно в религиозной жизни. Тем более в среде священнослужителей, которые проповедуют любовь к Богу, как будто служат Богу. Христос не терпел этого и открыто говорил о том, что ложь и лицемерие свойственны язычникам, не знающим живого Бога, а для верующих позорно лицемерить. Некто не без насмешки сказал, что церковь – это духовный театр, в котором все исполнители являются исповедующими, но не все исповедующие – исполнителями. Это близко к правде. Хотя вряд ли в церкви процент лицемеров больше, чем в других учреждениях на земле. Но только религиозные шарлатаны больше бросаются в глаза. О них больше говорят. Да к тому же только в церкви и проявляется живой интерес к проблеме лицемерия. Но, критикуя лицемеров в церкви, люди забывают, что притворно подражают только хорошему. Если бы христианство было чем-то плохим, никто бы и не притворялся быть христианином. Но разве подделывают что-то никчемное? Подделываются крупные ассигнации, известные дорогие картины подделываются, драгоценные камни подделывают. Никто не подделывает копейки или полтинники, или плохо написанные картины. человеку хочется казаться лучшим, чем он есть на самом деле. И вот отсюда религиозное притворство. Но в религии это весьма серьезно, потому что тут человек пытается обмануть не только себя, но людей, еще больше Бога. А Бога не обманешь. И лицемер только до поры до времени может лицемерить. В 12 главе Евангелия, Евангелие от Луки, Христос рассказывает притчу о верном и неверном рабах. Окончив говорить о награде, которая ожидает раба верного, Христос обращает наше внимание на то, что будет с неверным. Он говорит: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Толкуйте эту притчу как хотите, но урок ясен. Лицемеры будут строго наказаны. Я заметил, что всякое упоминание религиозных лицемеров приятно тем, кто не имеет никакого религиозного исповедания. Они говорят, такие люди: «Я не лицемер, по крайней мере, я не притворяюсь религиозным». Такие люди думают, что это делает их лучше лицемеров и ставит их выше их, но они ошибаются. Все неверующие будут разделять одну участь с лицемерами. Если вы не любите лицемеров, поскорее выйдите из их рядов, потому что нелицемерно неверующие будут там же, где лицемеры. Неверие происходит от невежества. Лицемер знает, что христианство хорошо, знает и пытается имитировать его, чтобы казаться хорошим, а неверующий доволен своим неверием. Чем же это превосходнее лицемерие? Чем? Бог не делает различия между лицемером и неверующим. Поэтому, если вы скептик, будьте честным, и вы сможете стать верующим. Честный человек может легко перейти от атеизма к агностицизму или к вере в Бога, к вере в Господа Иисуса Христа. Примером этого может служить Лью Уоллес, бывший губернатор штата Нью-Мексико, автор книги «Бен-Хур». Он был честным критиком и решил написать книгу, которая бы разоблачила Библию и показала бы ее ложность. Но, начав читать ее честно, искренне, он сделался верующим христианином, глубоко верующим. Он был критиком и ненавистником христианства только потому, что не имел достаточно знаний о Библии. И это невежество приводило его к критике. Говорят, что для того, чтобы спрятаться за спиной лицемера, нужно быть меньше его. Всякий, кто извиняет свое неверие наличием лицемера в церкви, скрывает свое невежество и показывает свою непоследовательность. Ведь не обходит же он все банки, магазины, аптеки, врачей, потому что некоторые чиновники, многие чиновники, особенно торговцы, бывают нечестными. Все эти разговоры о лицемерии верующих используются для извинения своего собственного безбожного образа жизни. Прячась за лицемерие верующих, неверующие прячут свою несостоятельность, свое невежество, и тем самым ставят себя на один уровень с лицемерами, которые тоже прячут свою сущность за ложным фасадом показного притворного христианства. Самое слабое, жалкое и прозрачное извинение, когда человек отказывается от своей личной ответственности на шатком основании духовной слабости других. Он как бы говорит: «Я плохой, потому что другие плохие, а другие еще хуже меня». Лицемер – это актер, но прежде чем позволить одному из них отправить вас в ад, проанализируйте свою жизнь, мой брат, моя сестра. Посмотрите, сколько из того, что вы говорите и делаете, совершается искренне и честно. Как много. Иисус сказал, что все фальшивое в жизни людей будет освящено в судный день. И учитывая это, мы должны были бы обратить особенное внимание на слова апостола Павла, записанные в первом послании к Коринфянам, который говорится о Господе, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 5. Время для беседы подходит к концу, и я хочу закончить мою беседу одной иллюстрацией, хотя я не уверен, что это истинное происшествие. Капитан бегал по палубе, явно чем-то встревоженный, возбужденный. Женщина-пассажирка подошла к нему и спросила: «Что-нибудь случилось?» «Да», — ответил капитан, — «у нас не работает руль». И она успокоила его такими словами: «Неважно, ведь он же под водой, никто не видит». Друзья мои, мы ничего не можем скрыть под водой. И хотя кое-что может сейчас казаться скрытым, Библия говорит, что Бог будет судить тайные дела людей. В тот день придет конец лицемерию. Да поможет Господь всем нам, всем без исключения, быть искренними, честными перед собой, перед людьми и, главное, перед Богом. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один военачальник однажды сказал, чтобы быть бесстрашным, ты должен уметь испытывать страх. Как научиться преодолевать страх, сохраняя холодную голову? Как, не впадая в безрассудство, сохранить в себе силы для подвига?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день.
2: У нас в студии Александр Якушенко, который является пастором церкви города Владивостока. Александр,
3: да.
2: Где грань между бесстрашием и безрассудством?
3: Мне это тоже очень, кстати, интересно. Эти слова, они на таком контрасте построены, да? Бесстрашие и безрассудство. С одной стороны, человек поступает бесстрашно, смело, но с другой стороны, его смелость, она основана на безрассудстве.
2: Иногда.
3: Да, иногда. И это очень, очень, мне кажется, актуальный вопрос, о котором можно поразмышлять. Общаясь с людьми, верующими людьми, иногда такое ощущение, знаете, бывает, когда Бог дал веру, Он отнял разум. Писание говорит, чтобы мы именно обновлялись духом ума, чтобы мы заботились иметь Бога в разуме. Более того, в послании к римлянам апостол Павел говорит, некоторые люди, они не заботились иметь Бога в разуме. Это очень важно. Да, в сердце, у меня Бог в сердце, у меня там вера в сердце, но очень важно, чтобы Бог и вера были в разуме. Мы должны рассуждать, мы должны взвешивать наши поступки, чтобы они были обдуманными.
2: Безрассудство, я думаю, что одним из синонимов тоже может быть этого слова безответственность. Когда мы поступаем безрассудно по отношению к себе, то мы безответственны по отношению к себе, мы безответственны по отношению к нашей семье, к нашим детям, поскольку если с нами что-то случится, то кто будет их воспитывать, кто будет их поднимать?
3: Бог желает, чтобы мы были ответственности во всех этих сферах.
2: Давайте тогда поговорим и дадим определение понятию бесстрашие.
3: Бесстрашие. Бог многим людям говорит в Писании: не бойся. Гедеону говорил: не бойся. Иисусу Навину говорил: не бойся. Апостолу Павлу говорил: не бойся, Павел. То есть страх — это то, что к нам подходит.
2: Страх — это часть инстинкта самосохранения.
3: Это безопасие для нашей жизни.
2: Сейчас вот очень популярно зацеперство среди молодежи. Бесстрашно залезть на подножку электрички и проехаться там несколько станций. Это много адреналина, это интересно, это бесплатно и это безрассудно. Вот эта борьба с вот этим инстинктом самосохранения, она срывает крышу.
3: Ну да, есть такой момент, что человек захвачен чем-то.
2: Некоторые люди вспоминают, вот Христос сказал, что по вере вашей сдвинутся горы, и многое может произойти, и человек уверен, что вот это так произойдет, ему так хочется.
3: Вот, Денис, я бы заметил, что если вот то, что человеку хочется больше, даже мы к таким вот, казалось бы, очень ответственным вещам, как вечеря Господня. Там указаны такие слова, что некоторые делают, не рассуждая.
2: Да, есть
3: по привычке. Более того, это приводит к очень печальным вещам. Не рассуждая о теле Господне.
2: Да, и среди вас немало умирают.
3: Да.
2: Помните историю с Ананией и Сапфирой?
3: Да.
2: Казалось бы, совершили, ну, не такой уж страшный проступок. Они сказали, что отдали все, а немножко себе оставили. Они пожертвовали значительную сумму, возможно, и большую сумму, чем оставили себе. Но при этом захотелось немножко славы.
3: Я думаю, что за этим тоже стоит как бы некое предупреждение. Иногда бывает, вот вроде ты согрешил, и гром с неба не ударил.
2: Вот.
3: И молния тебя сразу не поразила, как их.
2: Ощущение, что все нормально.
3: Интересно, в Писании говорит, что не скоро свершится суд над худыми делами. Ну вот, ну не скоро. Вот гром с неба не ударил, молния тебя не поразила. Не скоро свершится суд над худыми делами. Оттого и не страшится сердце сынов человека делать зло. И поэтому написано, грешник делает и костенеет в этом. Это очень опасно. Ты становишься нечувствительным, очень, это ты теряешь это вот. И это как раз суть, вот это, многие пути кажутся прямыми, но суть их смерть. В случае Анании и Сапфиры это было явно, ярко и сразу, но в случае многих других людей, которые не сделали выводы, но остались внешними, а внутренними с другими мотивами, это люди безрассудные, которые потерпели крах.
2: Все нужно делать с умом. И когда мы анализируем риски, а именно бесстрашие – это как раз работа с рисками,
3: да.
2: Мы должны к любому риску относиться с мудростью и подумать, надо ли это Богу. А раз Богу, значит и мне.
3: Тогда будет бесстрашие.
2: Были бесстрашные первые христиане, которые шли в пасть львам с песнями? Казалось бы, они поступали безумно и безрассудно.
3: Сидрак,
2: они могли бы...
3: Динага.
2: Согласись, и ты избегнешь вот этого страшного наказания.
3: Они знали, они доверяли Богу, они знали, то есть не боялись смерти. Человек, который боится смерти, им можно манипулировать.
2: Боязнь смерти – это инстинктивный страх, который заложен в человеке, который его защищает.
3: Тогда апостол Павел, если такими глазами смотреть, самый безрассудный человек. Он говорит, для меня смерть – приобретение.
2: Здесь очень важно эту грань увидеть и эту грань преодолеть, чтобы, сохранив бесстрашие, не превратиться в безрассудного человека.
3: Который приведет свою жизнь в оконцовке гибели.
2: Да.
3: А Христос приводит к нас к жизни вечной, к тому, чтобы мы не боялись. Мы знали, в кого мы уверовали, мы знали, куда мы идем, мы знаем, что угодно Богу. И тогда мы бесстрашны.

неповинных и безответных. Дай, младенце, в простоту и высокую святую, нищих духом чистоту. Дай

битв житейских и тревог, да вот кроется тобою мне молитвенный чертог, да вот ну сольются думу.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о Ахаве, и эту часть размышления я назвал «Разговор по существу». И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, 7000. Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. Третья книга царств, 20 глава, с 13 по 21 стихи. Эта успешная кампания началась с классического вступления «Так говорит Господь», и это слово стало основанием для всего последующего дела. Пророк Господен оказался рядом с царем, а царь чутко отреагировал на слово Бога, 13 стих. Сам факт присутствия рядом с царем пророка Господнего, благословляющего битву, весьма хорош. Но обратим внимание на суть грядущей победы над полчищем сириян. «Чтобы ты знал, что я Господь!» А это важнее победы над врагами, так как является победой над собственным невежеством. Меня восхищает разумная и собранная реакция Ахава. Здесь все конкретно и по существу. «Через кого?» – он спрашивает. «Через слуг областных начальников», – отвечает пророк. «Кто начнет сражение?» – «Ты». Вопросов больше нет, и Ахав начинает действовать. Я совершенно убежден, что этот эпизод должен быть помещен во все учебники по менеджменту в христианских организациях. Здесь показана наиболее продуктивная схема. Объем работы, содействие Бога, средство достижения, ответственное лицо. Объем духовной работы должен иметь конкретные очертания, наподобие этого полчища. Мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Пророк спрашивает Ахава: «Видишь ли ты это полчище?» Не нужно говорить о полчище с человеком, который его не видит. Когда объем работы или проблемы ясен, тогда нужно сосредоточиться на том, который в состоянии помочь справиться с задачей. Цель у Бога следующая – углубить наши с Ним отношения, перевести нас на новый уровень богопознания. Бог проповедует людям большей частью через людей. Мы – соработники у Бога. Вот и здесь у царя возникает резонный вопрос – через кого? Мы должны знать ответ на этот вопрос прежде, чем мы начинаем дело. Если Господь поручает нам служение, то, как правило, приготовил и средства, с помощью которых мы осуществим порученное. Эти средства могут быть различными, от военачальника до камнепада, но всегда будут эффективными. Вмешательство чуда – это отдельный разговор. Мы говорим сейчас о плановой работе. И, наконец, лицо, ответственное за все, включая инициативу, вдохновение сотрудников, ясно поставленные перед другими цели и задачи, и, конечно же, результат. Кто-то справедливо заметил, что мы ответственны за послушание, а не за результат. Однако руководитель должен сделать все, ведущее к максимальному результату. Заметьте, еще не началось первое сражение, а пророк Божий уже предупреждает: «Укрепись, знай и смотри, через год сирийский царь опять пойдет против тебя». Способность предвидеть развитие событий от Бога. Нам небезызвестны умыслы сатаны. Мы с вами трудимся в условиях непрекращающихся угроз со стороны противника, и поэтому не бодрствовать нам с вами нельзя. Помоги нам, Господь.

0: девочка Аня, которая жила в Германии когда-то. В Германии. Это было лет 150 назад, наверное, а то и 200. Аня в разных языках и в разных странах есть это имя. И вот она есть также и в Германии. Как-то было дело после обеда. Все покушали, детки покушали. Мама покушала, папы не было дома. И Аня сидела, игралась возле окна. Вы тоже играетесь, да? Любите играться, да? И вот она сидела, игралась, так посмотрела через окно на дом соседей. А там по соседству жила семья, их фамилия была Морган. Морган. И Аня говорит: вот, если бы мы были такие богатые, как Морганы, мы были бы такие счастливые. А мама услышала эти слова. А как-то Аня так задумалась, что она и маму не заметила. Мама говорит: а ты что думаешь, что мы бедны? Она говорит: ну, у нас нет столько всего, сколько у Морганов. Вот если бы мы были богатые, у нас был такой большой дом, был огромный, с садом, с парком таким большим. У нас было бы много книг дома. Но если бы Аня жила сегодня, а не 200 лет назад, да, то она бы сказала, что у нас был бы еще компьютер, наверное, да, много телефонов было, машины были бы. А в то время люди ездили на каретах. Кони были, лошади и кареты. Или повозки были. Так? Ну, кто был богатый, то кареты имели. Вот, я была бы счастливой. Мама тогда спрашивает Аню: а почему ты это говоришь? Ты это говоришь из любви к папе, может быть, или к маме? Ну да, говорит, я так вас люблю, я бы хотела, чтобы вы такие были богатые. А мама говорит: а может, у тебя в сердце есть просто какое-то себелюбие? Знаете, что такое себелюбие? Кто знает, что такое себелюбие?
1: Это когда ты только о себе думаешь.
0: Да, это только когда о себе думаешь. Ой, мама говорит: смотри, Аня, что-то ты неправильно думаешь. Ты знаешь, что папа наш очень богат, и мы тоже богаты. Но Аня не могла понять этого. Она говорит: ну, если бы мы были очень богаты, то у нас было бы целая куча денег. Мама посмотрела на часы. Говорит: знаешь, мне нужно зайти проведать бабушку Морганов. Пойдешь со мной? Давай, пойдешь ты, братик твой пойдет. Пойдем вместе, проведаем ее. Она старенькая, болеет, может, чем-то нужно помочь, поддержать ее. И вот они пошли к соседям. Тем соседям, о которых думала Аня. Они зашли к ним во двор и шли к дому. И тут из дома выбегает Клара. Это соседка, девочка была. Такая же по возрасту, как Аня. Она бежит к ним и говорит: «Аня, я так рада, что вы пришли! Тетя Лиза, я так рада вас видеть! Как хорошо, что вы пришли!» Ну, тетя Лиза пошла к бабушке, а дети остались сами. И Клара взяла, обняла братика Ани, Давида, и Аню обняла. Говорит: какая ты, Аня, счастливая! Я так тебе завидую! У тебя есть братик, а у меня никого нет. Мама умерла, а папа все время на работе, где-то его нет. Бабушка болеет, и мне так скучно одной дома. У меня есть воспитательница одна, но она такая ворчливая, постоянно ворчит. Вот. И мне не с кем даже поиграть. А Аня так удивилась, говорит: ты что, Клара, Ты ж такая счастливая. У тебя, смотри, какое платье красивое есть. Смотри, какое у тебя пианино дома стоит. А Клара говорит: ой, я так не люблю это платье. Я уже жду, не дождусь, пока оно порвется. Я хотела синее платье, а мне купили красное платье. У тебя такая красивая шляпа, говорит Аня. Ты, наверное, такая счастливая. Ты что, я такая несчастная. У меня все так плохо, у меня ничего не получается. Вот даже вчера дождь пошел, гроза пошла, и я вышла во двор полюбоваться цветами, и смотрю, роза поломалась. Ну все у меня плохо. Аня так удивилась. Она так завидовала Кларе. Она думала, что та такая счастливая, а та такая несчастная. Она говорит: Аня, я такая одинокая, мне не с кем даже поиграть. Я так завидую тебе, что у тебя есть братик, и у тебя есть мама, и у тебя есть папа. Аня не знала, что сказать. Так кто счастливый? Видите, как бывает? Когда они шли после этого домой, Аня уже ничего не говорила, что она завидует Кларе. Она поняла, что богатым быть — это не обязательно иметь кучу денег, и это не обязательно иметь много красивой одежды. Она удивлялась тому, как это она раньше не замечала, какая она богатая, как у нее есть семья, и хорошая одежда есть у нее, и братики есть. Как прекрасно, что они любят друг друга и поддерживают друг друга. Как прекрасно, что есть мама и есть папа, и они здоровы. Как вы скажете, детки, это счастье или нет? А умеете ли вы ценить то, что вы умеете, и то, что вы имеете? Вы благодарите Бога за маму, за братиков? А? А у тебя нет братика? А за сестричку благодаришь? А вы счастливы, что у вас есть, ну, у кого-то есть братики и сестрички или нет? Есть, да? И у тебя есть. А ты рады?
1: Да.
0: Молодец. Давайте мы будем ценить то, что у нас есть. Хорошо? По-настоящему. Видите, счастье приходит не от вещей, и не от платьев, и не от пианино даже, и даже не от компьютера. Счастье приходит тогда, когда мы можем общаться друг с другом, играть друг с другом. Когда у нас есть школа, есть детский сад, есть братики и сестрички, есть мамы и папы. Как вы будете ценить это?

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Продолжаем наши беседы, посвященные толкованию Библии. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом толковать книги закона, которые мы находим в Ветхом Завете. Это книги, начиная с Бытия и оканчивая Второзаконием. Первые пять книг Ветхого Завета известны как книги закона, а в еврейской Библии как Тора. Эти книги также называются Пятикнижием. Еще одно их название – книги Моисеевы, поскольку считается, что этот раздел Библии написал Моисей. Что содержат эти пять книг закона? Бытие содержит сведения о древнейшей истории, о сотворении, грехопадении человечества и о потопе, а также о происхождении еврейского народа, начиная с призвания Авраама и заканчивая рассказом об Иосифе и переселении рода Иакова в Египет. Еврейское название этой книги переводится «в начале», и в этой книге много начал. Книга «Исход» продолжает рассказ о еврейском народе в Египте, о его избавлении от египетского рабства, выходе из Египта, о походе к Синаю, о передаче закона на горе Синай и о строительстве Скинии. Книга «Левит» содержит много других законов, преподанных на горе Синай. Название книги идет от имени потомков Левия, образующих священническое колено Левия. Многие законы были связаны с поклонением и приводились в исполнение священниками. Книга «Числа» рассказывает о походе от горы Синай до границы земли обетованной, о неудачной попытке израильтян войти в нее, о многолетнем скитании по пустыне и возвращении к границе Ханаана. Книга получила название от двух исчислений или переписей народа, зафиксированных в ней. Второзаконие рассказывает о второй передаче закона, когда израильтяне готовились вступить в землю обетованную, Ханаан. Книга в основном составлена из речей Моисея, в которых он призывает Израиль повиноваться закону. Эти пять книг содержат не только закон, но и другой материал, такой как поэзия и повествование. Но поскольку в большинстве из них на передний план выступают именно законы, мы сосредоточимся на том, как толковать ветхозаветный закон. А пока давайте рассмотрим 10 характеристик закона. Во-первых, законом в Ветхом Завете называется свод законов, переданных Богом израильтянам через Моисея у горы Синай после их избавления из египетского рабства. Во-вторых, закон основан на завете, который Бог заключил с Израилем у горы Синай, о чем мы с вами читаем в 19 главе книги «Исход». Иногда само слово «закон» употребляется почти как синоним к слову «завет». Завет в его простейшей форме был соглашением, что Бог благословит Израиль, если народ будет послушен ему. Израильтяне приняли эти условия и пообещали, что будут делать все, что повелит им Бог. Этот завет оставался в силе весь ветхозаветный период и является основой для понимания всей ветхозаветной истории. Завет не менялся, хотя в нескольких случаях он обновлялся и пополнялся. В-третьих, отдельные уставы, составляющие закон, содержатся в четырех книгах Ветхого Завета – Исходе, Левите, Числах и Второзаконии. Помимо законов, эти четыре книги содержат также и другой материал. Четвертое. Существуют различные категории законов. Законы, описанные в этих четырех книгах, обычно относят к двум категориям – аподиктические, то есть неопровержимые законы, и казуистические законы, когда одна статья закона применяется к различным юридическим случаям. Аподиктические – это законы, подобные 10 заповедям, такие как «не прелюбодействуй», а казуистические законы описывают конкретные случаи, обычно в придаточных предложениях времени «когда» и «условия если», и затем излагают последствия рассматриваемого случая. Например, в книге «Исход» в 21 главе, в 28 и 29 стихах сказано: «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен об этом, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти». Эти книги также содержат юридические прецеденты.
В нескольких случаях, когда люди поступили неправильно, Бог либо немедленно наказывал их, либо позже давал указания, как это следует сделать. Смотрите, например, книга Левит, 10 глава, или книга Чисел, 15 глава, с 32 по 36 стихи. Очевидно, эти случаи создали прецеденты, которые затем имели силу закона. Другие повествования, возможно, тоже были предназначены для того, чтобы установить, что для Израиля правильно, а что неправильно. Пятое. Остальные книги Ветхого Завета ничего не добавляют и не отнимают от закона. Все многочисленные пророки не возвещали никаких новых законов, обязательных для исполнения народом, а разъясняли закон и в известном смысле обеспечивали его соблюдение. Шестое. Закон Моисея был хорошим законом, предназначавшимся для блага Израиля, таким, за который Израиль в свои лучшие времена был благодарен. Новый Завет и не говорит иначе, когда он заявляет, что Новый Завет лучше Ветхого, из этого следует, что Ветхий Завет был хорошим. Седьмое. Закон Моисея не был первым юридическим кодексом. Уже существовали и другие кодексы, такие как законы Хаммурапи, которые вышли за 1600 лет до нашей эры. Мы можем сравнить и противопоставить Моисеев закон или отдельные законы в Ветхом Завете и законы, имеющиеся в других сводах законов. Восьмое. Закон был, по терминологии Гордона Фи и Дугласа Стюарта, парадигматическим. Он служил образцом для последующих веков, а не охватывал все возможные обстоятельства. Например, закон говорит: если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Книга Второзакония, 22 глава, 8 стих. Перила — это низкое ограждение, парапет. Данное требование относится к тому времени, когда израильтяне жили в домах с плоскими крышами, на которых люди занимались самой разнообразной деятельностью. Целью этого требования было обезопасить людей, находящихся на крыше. Парапет призван был не допустить падения их с крыши. А как быть с теми временами и местами, когда иудеи не жили в домах с плоскими крышами? Потерял ли этот закон свой смысл? Идея, стоящая за этой статьей закона, все равно оставалась в силе. Дома должны были строиться таким образом, чтобы люди не подвергались в них опасности. Закон парапета был парадигматическим. Его цель была побудить израильтян заботиться о безопасности, строить свои дома с учетом мер защиты жизни тех, кто в них живет. Девятое. Закон израильтянами чаще нарушался, чем соблюдался, и поэтому нельзя думать, что их порядки в ветхозаветные времена, уже не говоря о временах новозаветных, проливают свет на смысл отдельных законов, как по предназначению Бога они должны были эти законы исполнять. Кроме того, частное неповиновение иудеев, а также неприятие Иисусом толкования раввинами закона, должно было предостеречь нас от мысли, что раввинское толкование, имеющееся в Талмуде, можно принимать без какой-либо критики. Десятое. Моральные и этические требования закона аналогичны моральным и этическим требованиям Нового Завета, по которому живем мы. А теперь обратим наше внимание на наши взаимоотношения с законом. При толковании ветхозаветных законов первый наш вопрос, скорее всего, бывает: а применимы ли эти законы к нам? Какое отношение к ветхозаветному закону Моисея имеем мы? Новый Завет учит, что старый закон упразднен, и поэтому никакой ветхозаветный закон прямого отношения к людям сегодня не имеет. Фи и Стюарт указывают на 6 убедительных моментов. Первое. Ветхозаветный закон — это завет. Второе. Ветхозаветный закон — это не наш завет. Нам, по сути, априори следует понять, что ни одна из его условий или законов и заповедей не обязательны для нас, если только оно не возобновлено в Новом Завете. То есть, если только какой-либо ветхозаветный закон не формулируется тем или иным образом заново или как-то иначе не получает заново законную силу в Новом Завете, то он больше не имеет прямого отношения к Божьему народу и не обязателен для исполнения. Посмотрим послание к Римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.
Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Третье. В Новом Завете однозначно не были возобновлены две группы ветхозаветных законов. Те законы из Пятикнижия, которые больше к нам не относятся, можно без труда поместить в две категории. Во-первых, это израильские гражданские законы, и во-вторых, это израильские обрядовые законы. Четвертое. Часть Старого Завета возобновлена в Новом Завете. Пятое. Весь ветхозаветный закон по-прежнему остается для нас Словом Божьим, хотя уже не является Божьими повелениями именно нам. Шестое. Только то, что четко повторено из Ветхого Завета, можно считать частью новозаветного закона Христова, о чем говорится в послании к Галатам, 6 глава, 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Хотя отдельные ветхозаветные законы морали не следует рассматривать как юридически обязательные, из них мы иногда можем узнать о Божьем отношении к определенным безнравственным делам. Законы в Ветхом Завете основаны на принципах, отражающих Божью природу и Божий взгляд на существование человека. И если переданные через Моисея законы и не обязательны, то принципы, стоящие за ними, по-прежнему поучительны для нас. С чего нам начинать толкование ветхозаветных законов? Вот два совета с несколькими примерами. Первое. Наша первая задача при толковании отрывка с прописанным в нем законом – понять закон в его собственном контексте. Что он означал для израильтян? Как он работал или как должен был работать? Когда Иисус сказал «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает», фарисеи спросили, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? На что Иисус ответил «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Читаем мы в Евангелии от Матфея, 19 глава, 7 и 8 стихи. Разговор велся вокруг Второзакония, 24 главы, отрывок с 1 стиха по 4, там мы читаем. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и этот последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет этот последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жены, после того, как она осквернена, ибо это есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Как толковать этот закон? В своем оригинальном контексте он был не о том, позволительно ли мужчине разводиться со своей женой, и не о том, должен ли мужчина давать ей разводное письмо. Оба эти действия разумелись в законе. Нет, главное в этом законе было то, что если человек развелся с женой, и она вышла за другого, то он не мог взять ее обратно. Этот отрывок стал предметом спора среди иудеев, потому что они никак не могли прийти к единому мнению относительно того, что значит «она не найдет благоволения в глазах его». Что это за противное, которое позволяло давать разводное письмо? Наша первая задача при толковании 24 главы Второзакония – не вступить в дискуссию, которую вели иудеи относительно этого отрывка в первом веке, но попытаться понять, что Бог хотел сказать иудеям более чем за 1000 лет до Христа. Для этого нам нужно понять данный закон в его культурной и исторической обстановке, а затем определить, как он мог применяться в других культурных и исторических ситуациях. Не надо думать, что понять отдельные законы нам поможет опыт. Например, многие положения в Ветхом Завете касаются рабства. Читая их, мы можем представить себе то рабство, которое существовало в Америке до Гражданской войны. Однако рабство, о котором говорится в законе, не такое, которое существовало в относительно недавнее время. Второе.
поняв закон в его собственной исторической обстановке, можно спросить, как он применим к людям сегодня. В книге «Исход», 22 глава, 2 и 3 стихи, говорится: «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему, но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь». Что требует этот закон? Отрывок подразумевает израильскую семью, которая живет в доме, построенном из глины. Вор проделывает дыру в стене или в крыше, чтобы залезть в дом. Если он делает это ночью и, получив удар от хозяина, как следствие умирает, то хозяина нельзя обвинить в убийстве. И если же то же самое происходит при дневном свете, то хозяин дома будет осужден за убийство вора. Почему такая разница? Ночью хозяин не может видеть или знать наверняка, что делает вор. У него может быть намерение ворваться, чтобы убить всю семью. Удар достаточно сильный, чтобы убить его, можно расценить как самооборону. Однако днем видимость ясная, так что хозяин дома может точнее оценить намерение вора. Он не имеет права лишить жизни того, кто хочет не убить семью, а только забрать ее имущество. Как можно этот закон применить к сегодняшней ситуации? Принципы, лежащие в основе этих законов, справедливы и сегодня. Они отражают Божье мышление, а Бог не меняется. Это значит, что закон, записанный в книге «Исход», 23 глава, 2 и 3 стихи, не будучи для нас сегодня обязательным, учит определенным истинам и ценностям. Ну, во-первых, о том, что Бог признает право людей на собственность и защищает это право своими законами. Во-вторых, Бог признает право людей защищать себя. В-третьих, Бог защищает жизнь людей, ветхозаветный закон предполагает наказание за лишение жизни, даже когда человек совершает убийство случайно. И в-четвертых, что самое важное, этот закон иллюстрирует, что Бог человеческую жизнь ценит выше собственности. В частности, мы видим, что жизнь другого человека ценнее собственного имущества человека. Наконец, примите во внимание следующее правило относительно того, что нужно и чего нельзя делать при толковании отрывков из закона, предлагаемое Фи и Стюартом. Первое. Рассматривайте ветхозаветный закон как всецело богодухновенное слово для вас, но не смотрите на Ветхий Завет как на Божье прямое повеление вам. Второе. Рассматривайте ветхозаветный закон как основу для Старого Завета и, следовательно, для израильской истории. Не смотрите на ветхозаветный закон как на обязательный для христиан в Новом Завете, кроме тех случаев, где его положения конкретно сформулированы заново. Третье. Рассматривайте ветхозаветный закон как область, где открывается Божье правосудие, любовь и высокие стандарты. Не упускайте из виду, что Божья милость уравновешивает суровость стандартов. Четвертое. Рассматривайте ветхозаветный закон как парадигму, примеры для широкого диапазона возможного поведения. Не считайте ветхозаветный закон совершенным. С формальной точки зрения он не всеобъемлющ. Пятое. Помните, что самая суть закона, 10 заповедей и 2 главных закона, повторяются в пророках и заново формулируются уже в Новом Завете. Не ожидайте, что ветхозаветный закон будет часто цитироваться пророками или в Новом Завете. Шестое. Рассматривайте ветхозаветный закон как щедрый дар Израилю, обильно благословляющий при условии его исполнения. Не смотрите на ветхозаветный закон как на свод случайных, раздражающих правил, ограничивающих свободу людей. Что касается толкования повествовательных разделов Торы, то тут нельзя думать, будто все, что делали патриархи Авраам, Исаак и Иаков, или вожди Божьего народа, одобрялось Богом и должно служить примером для христиан. Эти ветхозаветные персонажи были людьми, подверженными греху, как и люди сегодня. Кроме того, нельзя думать, что если библейский автор не осуждает какое-то действие, то значит он его одобряет. Библейские авторы не ставили перед собой цель в повествованиях проповедовать о вере и благочестивой жизни, они просто рассказывали историю искупления. Как правило, когда герои такого рассказа грешили, авторы просто описывали это, как и другие подробности истории, не одобряя и не осуждая поступок.
Поэтому правильно или неправильно то или иное действие, может оно служить для нас добрым примером или нет, зависит от других факторов. Мы должны сами разобраться в том, использует ли его вдохновенный автор в качестве хорошего примера, иллюстрирует ли оно желаемое качество, требуемое в других местах Писаний, или, может, оно является явным нарушением Божьего закона, сформулированного в других местах Библии.

наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Евангелие от Луки, 17 глава, 3-4 стихи. В христианской жизни есть опасность питать затаённую злобу, нежелание прощать, когда обидчик просит прощения. Иисус Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Господь учит, как надо прощать своих обидчиков. Во-первых, если христианин понес какой-то ущерб от другого христианина, он должен прежде всего простить обидчика. Слово Божье говорит: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Это сохранит сердце свободным от обиды и злобы. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего своим прощением». Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. Даже если он неоднократно согрешит, а затем скажет, что кается, его нужно простить. В-третьих, Господь говорит: «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, 18 глава, 16-17 стихи. Цель выговора и других воздействий вовсе не в сведении счетов или унижении обидчика, а в том, чтобы восстановить его общение с Господом и Церковью. Все меры воздействия должны совершаться в духе христианской любви. Нам не дано судить, было ли истинным покаяние обидчика. Мы должны верить ему на слово. Вот почему Христос говорит: «Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». В этом то милосердие, которое проявляет к нам Бог. Независимо от того, как часто мы не оправдываем его ожиданий, мы все же сохраняем уверенность, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Одна девушка начала посещать христианский молодежный кружок, но вскоре оставила его, объясняя это так: «У меня есть соседка, с которой я в ссоре, и не могу с ней примириться и простить ее. А поскольку Библия осуждает такое упрямство, я выхожу из кружка». Несчастная, но честная душа. Но как много верующих, которые считают себя истинными христианами, а носят в сердце вражду против ближних и не могут простить их. Прощение – это милость к провинившемуся, снисходительность к вине, помилование. Божье прощение и милосердие к нам зависят от нашего прощения и милосердия к людям. Не прощая другим, мы не заслуживаем прощения сами. Вынося строгий приговор другим, выносим такой же приговор самим себе. Желая знать, учил Феофан Затворник, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ: «До 7 ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил: «Не говорю тебе до 7,
но до седьмижды семидесяти». Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божьего. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде. Ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 стих. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Будем же прощать всем своим обидчикам.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Осень. Какое прекрасное время года! Золотистый наряд украсили деревья. Хоть и грустно, что журавли улетают на юг, но нас утешает то, что с приходом осени нас связывает радостный праздник жатвы.

0: Все мы любим этот праздник и с нетерпением ждем его. Мы радуемся, глядя, как опять Господь обильно благословил нас урожаем. Он обо всем позаботился, ничего не забыл. Глядя на эти фрукты и овощи, на зерно, мы часто думаем, как же Ты любишь нас, Господи! Ты даруешь нам столько изобилия! Ты даешь нам свою охрану, защиту. А чем мы отвечаем Тебе?
1: Да, друзья, нам часто стыдно становится за нашу неблагодарность Господу.
2: Прости нас, Господи, что так редко благодарим Тебя. Помоги нам всегда помнить, что Ты для нас делал. Помоги радоваться спасению в Тебе. И когда Ты придешь, чтобы мы не оказались без плода –

0: Друзья, все ли мы познали любовь и милость Господа? Если нет, то поспешите это сделать сегодня, пока время еще благоприятное. Господь стучит в каждое сердце. Прислушайтесь к Его зову. Поверьте, настанет время, когда вы скажете:
1: «Если б мне года былые, дано было возвратить, мне и радостью, и счастьем было б Господу служить».
2: Христианский гимн призывает нас служить и трудиться для Бога, не жалея сил.
3: О, трудитесь, дети Божьи! День проходит, ночь близка, и пока не поздно, души вы спасайте для Христа.
1: Да, друзья, день Господень близок. Трудитесь для Него, и мы встретим Господа со снопами в руках.

0: Господь ждет от нас плода. Жатва созрела, работников мало.
1: Да, друг, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты посеешь доброе семя, то и пожнешь добрый урожай. Если ты посеешь великое слово любви, слова нашего Небесного Отца, расскажешь людям о Его великой голгофской жертве, то на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
2: Да, после великой жатвы мы войдем в обитель вечной радости.

0: сеющие со слезами, будут пожинать с радостью. Псалом 125:5.
1: Каждый год семя в землю ложится, возрастает и кверху стремится. Много трудностей семя встречает, но путь к жизни себе пробивает. Хоть сорняк заглушает порою, или зальет дождевой водою, или замурит от жажды и зноя, или зверье пробежится лесное. От весны и до осени спелой, невзирая на бедствия смело, вот стоит семя в поле победно, будто буря пропала бессмертно.

Долго пахарь ждет жатвы на поле, много силы, терпенья и воли и старанья к тому прилагает. Семя ж осенью лишь пожинает.

Нам пример и урок назидания, чтоб как пахарь вложили старанье и с терпеньем не ставили сроки, и всегда брали с поля уроки.

будем сеять Господнее семя. Что посеем, пожнем свое время. Нива золотом вся разольется, только с верою ждать нам придется. Если сеешь от сердца рыдая, не устань, о душа дорогая, твои слезы взойдут непременно, их взрастит сам Господь неизменно. Пусть ты плачешь порой безутешно, а пожать хочешь рано, конечно, ждать порою совсем уж нет силы, крылья веры совсем опустились. То взгляни ты на поле родное, только осенью, а не весною, собирают с него урожаи,

наберемся побольше терпения и доверимся слову учения. Коль слезами посеяно семя, то пожнем, но всему свое время.

0: Программу подготовила Мария Литовкина, звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Светильник».
1: О целомудрии. Юношеских похотей. Убегай. 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. Дорогие друзья, в этом номере мы рассмотрим с вами тему о целомудрии. Это необходимо для того, чтобы вы знали, как правильно относиться к своему телу. Также мы коснемся вопроса, как вести себя по отношению к лицам противоположного пола. Ведь от того, насколько правильно будут сформированы у вас понятия по этим вопросам, будет зависеть благословение вашей дальнейшей жизни. Отрочество и юность – короткие жизненные периоды, и именно в это время вы закладываете фундамент своего счастливого или несчастливого будущего. Многие люди, которые покаялись только в зрелом возрасте, часто с сожалением говорят: «Почему моя жизнь так прошла? Почему я не поступал правильно в молодости? Как жаль, что не вернуть прошедших лет. Я бы обязательно прожил жизнь по-другому». Что же такое целомудрие? Целомудрие – это то же, что девственность, а также строгая нравственная чистота, непорочность. Один христианин сказал, что целомудрие – это уклонение от всякого рода блудных дел, от бесед и чтения на эту тему. А началом целомудрия является ум, не колеблющийся от блудных помыслов и мечтаний. Основой высокой нравственной чистоты является стыдливость. В наши дни целомудрие и стыдливость многим кажутся старомодными и вытесняются из сознания молодого поколения похотливыми желаниями, то есть сильным влечением к противоположному полу. Эти желания возбуждает дьявол с помощью средств, которыми он активно пользуется: безнравственное обнажение тела, пошлые слова и грязная брань, бесстыдное, развязное поведение, добрачные половые связи, блуд, рукоблудие, самоудовлетворение. Вышеперечисленные грехи пропагандируются грязной порнографической прессой. А также слишком много информации предлагается подросткам и молодежи в сфере нравственного полового воспитания. Принято считать, что эти знания сохранят молодое поколение от пороков и будут являться платформой для создания крепкой и благополучной семьи. Но получается все наоборот. По статистике, распадается больше половины браков в первый же год совместной супружеской жизни. Конечно же, такими страшными грехами никто не начинает грешить с детства. Примерно в 12 лет начинается процесс полового созревания. Этот этап взросления дьявол хочет взять под свой контроль. Известно, что мы по природе Адама рождаемся грешниками. И в подростковый период грех, живущий в нас, открывает в нашем существе юношескую похоть. Мальчиков и девочек непреодолимо тянет друг к другу. Они реагируют на это по-разному. У одних появляется желание посмотреть на своих братьев и сестер, когда они переодеваются, моются или спят. У других возникает потребность посмотреть журналы, в которых есть изображения обнаженных или полуобнаженных женщин и мужчин. Кто-то погружается в чтение любовных романов. Некоторые начинают наблюдать за совокуплением, спариванием животных, а иные с жаждой слушают грязные анекдоты или пошлые истории. Кто-то смотрит порнографические фильмы в интернете. В давние времена в Эдемском саду Ева общалась с древним змеем. Он уговаривал ее съесть плод с дерева познания добра и зла. И увидела Ева, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, то есть очень желанно. Неужели раньше Ева не смотрела на это дерево? Конечно, смотрела. И Бог не запрещал это делать. Но сатана возбудил в Еве желание посмотреть на дерево по-другому. Ева взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Книга Бытие, 3 глава, 6 стих. Что-то подобное происходит и в подростковом возрасте. Разве в детстве мальчики и девочки не смотрят друг на друга? Конечно, смотрят. И не только смотрят, но и общаются. Но приходит момент, когда они начинают смотреть с вожделением, с которым раньше не смотрели. В этот период мальчики и девочки также начинают искать общение друг с другом, разговаривают по телефону, переписываются с помощью СМС, обмениваются фотографиями. Затем у мальчиков и девочек возникает взаимное желание встретиться. Потом девочки начинают мечтать о первом поцелуе и повышенном внимании к себе, а у мальчиков растет желание прикоснуться к девочкам. После этого, в зависимости от силы греховных желаний, мальчики и девочки могут впасть в тот или иной грех против заповеди целомудрия. Часто бывает, что физическая недосягаемость противоположного пола побуждает грешить против собственного тела, то есть грешить грехом рукоблудия. «Уклоняйся злое от тела твоего» – книга Екклесиаста, 11 глава, 10 стих. «Юношей также увещевай быть целомудренными» – послание к Титу, 2 глава, 6 стих. «Увещать» – значит уговаривать делать доброе, давать советы. Нам не всегда нравится прислушиваться к чьим-то советам, но это необходимо. Поэтому хорошо в период полового созревания получать своевременную нужную информацию от родителей и иметь защитную молитву. Некоторые подростки недооценивают то, что потом им будет мучительно стыдно за сделанное. В основном они рассуждают так: «Ничего страшного нет в том, что я смотрю это, думаю об этом, делаю это. Когда я вырасту, у меня будет все по-другому». Но подобные мысли являются большой ошибкой. Можно привести много примеров, когда взрослые люди раскаивались в том, что делали в юности, потому что в настоящее время они испытывают много проблем. У кого-то нет благословения в семейной жизни, кого-то они почитают собственные дети, а кого-то грехи юности мучают всю жизнь. Однажды даже непорочный богобоязненный Иов сказал Богу: «Ты вменяешь мне грехи юности моей». Книга Иова, 13 глава, 26 стих. Нам становится непонятно, какие грехи юности были у этого праведника. Библия ничего не говорит нам об этом, но они были и отозвали в сердце Иова неприятным эхом из далекого прошлого. Когда-то и царь Давид в волнении Господу в одном из псалмов: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Псалом 24, 7 стих. Что же делать, если вас преследует грех, если он гоняется за вами по пятам и не дает покоя? Апостол Павел советует молодому Тимофею: «Тому, кто имел нелицемерную веру, тому, кто с детства знал священные писания, тому, кто был служителем и имел дар Божий, но был молодым, юношеских похотей убегай». 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. Да, надо именно убегать от греха так же решительно, как когда-то Иосиф убежал от жены Потифара. Юношеская похоть столь сильна, порывиста, внушительна, порой непредсказуема, что может проявиться внезапно в самый неподходящий момент. Она проявит себя так дерзко, что и помолиться не успеете. Поэтому убегайте. Юношеская похоть

одеваетесь, во что одеваетесь и как ведете себя в церкви, на улице, в школе, дома, наедине с собой. Проверьте, чем наполняется ваша душа из компьютера и телефона. Определите, угодны ли Богу ваши увлечения, наклонности, интересы. Сам Бог со страниц Священного Писания предупреждает об опасности. «Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Книга Бытие, 4 глава, 7 стих. «Быть целомудренным – это и значит господствовать над грехом плотского вожделения и похоти». Завет с глазами.

Родился я в христианской многодетной семье. С детства папа с мамой старались привить мне и моим братьям страх Божий, предупреждая о том, что Бог с небес видит нас и знает наши мысли. Поэтому мы ответственны перед Богом за свои нечистые помыслы, нехорошие сны, греховные желания. Как и все дети из христианских семей, я, когда подрос, стал посещать воскресную школу. Однажды нам на уроке сообщили, что с мальчиками хотят побеседовать братья-служители. Мне и моим друзьям стало очень интересно, ведь с нами отдельно служители никогда еще не беседовали. Мы с нетерпением ожидали этой беседы. Вечером нас собрали в большой комнате, и я услышал для себя много нового. Братья сказали, чтобы мы поступали очень осторожно со своим телом, так как оно является храмом Духа Святого. Они предупредили нас, что нельзя оскверняться, когда мы остаемся наедине с собой, когда купаемся, когда лежим в постели. Нам сказали, что в оскверненном храме, теле, Дух Святой не сможет поселиться. Нас призвали к тому, чтобы мы проверили свои сердца и исповедались, если уже осквернились. Эта беседа помогла мне в дальнейшем, когда я стал старшеклассником и начал обращать внимание на одноклассниц, которые уже сформировались в стройных девушек. Ведь учиться мне приходилось в мирской школе. С одной стороны, мне нравилось, что одноклассницы стали обращать на меня внимание и восторженно отзывались о моем спортивном телосложении. С другой стороны, совесть меня осуждала за мои греховные чувства, особенно за то, что у меня появлялось периодическое желание дотронуться до девочки, которая сидела со мной за одной партой. Это желание обжигало меня, словно кипятком, и я стыдливо краснел. Вечерами, когда я лежал в кровати, похотливые чувства вспыхивали во мне с новой силой, но, помня предупреждение братьев-служителей, я хранил свое тело в чистоте. Я понимал, что у меня не может быть ничего общего с мирскими девочками, ведь я твердо решил идти за Богом и жениться только на скромной христианке. И тогда я решил, как Иов, положить завес глазами моими и не помышлять о девице. Выполнить это решение было сложно, но я старался. Бывали такие случаи, когда девочки специально привлекали внимание мальчиков, допуская некоторые вольности. То приподнимали платье, чтобы показать свои стройные ноги, то расстегивали пуговицу на блузке. Мои одноклассники реагировали восторженно. А я, чтобы похотливые чувства не овладевали мной, просто резко закрывал глаза или выходил из класса. Позже у меня появился еще один способ борьбы с греховными чувствами – размышление о Слове Божьем. И я стал наблюдать в себе некоторые добрые перемены и маленькие победы, и ликовал от того. Но внутри меня все же было четкое свидетельство. Мне надо покаяться и исповедаться в греховных чувствах, которые были противны Богу. Выйти покаяться в церкви оказалось не так-то просто. Каждый раз, когда я

0: принимал решение выйти вперед к кафедре и помолиться, ноги становились ватными, и я не мог сдвинуться с места. Соответственно, домой я возвращался нерадостным. Не знаю, сколько бы продлилась моя душевная борьба, если бы не мама. «Сынок, тебе надо покаяться в своих грехах и исповедаться во всем, в чем тебя обличает Дух Святой», сказала она мне, когда мы шли на последнее собрание в старом году. На улице шел дождь. Завтра уже Новый год, а сердце мое остается старым. Тоскливо подумал я, боясь опять того, что не решусь выйти покаяться. Настроение было таким же пасмурным и унылым, как и погода. На этот раз я покаялся, и Бог помиловал меня. Домой я шел счастливым, ведь я получил то, чего желала моя душа.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною».

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг, который слушает сейчас эту передачу? Каковы твои пути? Каковы твои цели в жизни? Подумай, на правильном ли ты пути.

Боже, о Боже, храни ты меня, храни каждого, кто верит в Тебя, Господи, прибудь каждым в отдельности, ведь Ты, Господь мой, Ты, пастырь мой. Помните слова «Господь, пастырь мой». Этими словами начинается 22-й псалом. В этом псалме Давид описывает свое отношение к Господу. Давид чувствует зависимость от Бога, как овца от пастыря. Давид сознает, что рука Господня над ним, что Господь ведет его изо дня в день, и в этом сознании вся сила и радость псалмопевца. Он не выбирает сам свою пищу. Он все принимает от руки дающего. Он не уклоняется от пути, а идет туда, куда ведет его пастырь. И так каждый день он идет дальше и дальше, стремясь к лучшему. Изо дня в день он идет к жилищу самого пастыря. И во время этого пути благодать изливается на него обильно, и он счастлив. Дорогой друг, насколько ты идешь и не уклоняешься от пути, указанного небесным пастырем? Не утомляет ли тебя дорога, и не жаждешь ли ты? Но если ты жаждешь и питаешься от греховного источника, то знай, ты погибнешь, и твоя душа очутится и окажется в безводной пустыне. Берегись того, чтобы тебе не погибнуть от жажды, чтобы не погибнуть, приди к Господу, и Он укажет путь тебе, который приведет тебя к спасению. Господь ведь пастырь твой. Знай, что только Господь может помочь тебе, и Он укажет тебе те воды тихие, от которых твоя душа, и ты утолишь свою жажду.

Вы слушаете христианскую музыкальную программу «Куда идешь?». И следующее, что я хотел прочитать для вас, это стих Ивана Никитина, и называется он «Новый Завет». На этот стих даже есть, я знаю, песня. «Измученный жизнью суровой, не раз я себя находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви. Из сердца тревожного звуки, как скоро смиряют они». Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Какие прекрасные, чистые строчки. Действительно, как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши. Бог наш во всем всегда с нами. Мы чувствуем Его всегда рядом с собою. Мы чувствуем Его везде, в том, что окружает нас.

Наша жизнь, наши дела, все это когда-то прекратится. И многие мы знаем, что ничего нет вечного в этом мире. И в то же время многие люди заблуждаются и живут этой жизнью, и живут, находясь в грехе. И мы знаем многих людей, которые известны в мире, известны своими произведениями, своими стихами. Люди, которые когда-то были грешниками и когда-то в один прекрасный день пришли к Господу. В последнее время многие люди, ученые, направили свои глаза и уши к тому, что происходит в этом мире. Многие подняли свои глаза к небу. И многие отвернулись. Сбывается пророчество апостола Павла, написанное по вдохновению Духа Святого во 2 Тимофею 4 главе. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Что происходит в последние годы с нашей землёю? Во многих уголках земли, все мы знаем, сейчас идут войны. Что это? Наказание Божье? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, не хотят обратиться. Обратиться к Богу, а не к традициям и религиозным обрядам. И не решать вопросы войною и разрушением, но решать их любовью и с Господом. Многие воскликнут и скажут, почему так происходит, почему Бог допускает это? Где же Бог? Если люди 20 века не хотят принимать в сердце неповрежденного Слова Божия, Евангелия, а полагают надежду на религию или на войны, они никогда не придут к единогласию, они никогда не обретут того, что они хотят. Спасает только Христос. И только Он один может разрешить все вопросы. Если бы люди все планеты пришли к Господу и покаялись. Бог и непорочен путь Его, написано в Псалме 17. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. И так как надо прощаться с вами, я хотел бы, чтобы многие сейчас из вас, кто слушает эту радиопередачу, встали в молитве, преклонили свои колена и обратились к Господу и воздали хвалу и славу за все, что Он нам дарует, за то, что Он даровал нам этот день, за то, что Он дарует нам все необходимое в нашей жизни. Я с вами прощаюсь, желаю вам обильных Божьих благословений и, конечно же, всегда оставаться с Господом.

0: Говорит радио «На пути».
1: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
2: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Весолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Нелюдь он, а не человек. Иуда голимый. На родного дядю наплел с три короба. Но недаром, говорят, как аукнется, так и откликнется. Вот и откликнулось, что сам с катушек слетел. Говорят, его психоотделение, ну, дурдом по-нашему, убрали от греха подальше. Больно, мол, буйный. И по делам. Как было-то, не знаешь? Да прямо, дескать, в кабинете начальника грохнулся и потерял сознание. А потом, мол, и вовсе закуролесил. Мелет, что не попадя, да орет благим матом. Все какие-то волки ему мерещатся. Умом, видать, мужик тронулся. Так что, парень, много теперь будет от тебя зависеть, раз ты единственный свидетель остался. А у Ильи только на тебя и надежа. Он как из рапорта Никиты узнал, где тот оставил тебя, так сразу и догадался, что ты у сестры моей. Фамилии-то у нас одинаковые. Ну и успел шепнуть, чтоб я опередил всех. Правда, опережать никого и не пришлось, потому что и мой начальник, и опера попросили меня об этом же. Доставить, то есть, тебя в город. Да-да, в город, не в район. К этому, как его... Григорий запустил руку под тулуп, вытащил какой-то конверт и вслух прочел. «Капитан Назар Легойда. Знаешь такого?» «Конечно», — кивнул Сенькин. «Ну и как он? Толковый мужик?» «Это кому как», — буркнул Кеша. «Не мне судить».
1: «Да это я так, для приличия спросил. Начальник наш Тарасов Петр Иванович тоже капитан. Шибко на него надеется. Дескать, работали одно время вместе и даже чуть ли не друзья были. Так вот, должен, мол, Легойда разобраться в этом деле. Все повторял, чтобы не забыл я передать ему привет и просьбу помочь Торопову. Илью-то уже туда доставили, а я, как видишь, здесь». Обвел рукой горницу Григорий и улыбнулся, увидев вошедшую крестницу. «А, Валя, ну что, как там мой Буланый? Готов к исполнению своих обязанностей?»
2: «Дай-дай, Гриша, все сделала, как ты велел. И напоила, и сено задала, еще и гриву ему расчесала».
0: «Отлично. За мной гостинец. Вот как раз из города на обратном пути и привезу».
2: «Ну что ж, прощайся, служивый, с хозяйкой, и поехали. Путь далекий будет, а до вечера успеть бы надо. Транспорт готов».
3: «И я готов», — встал Сенькин. «Надо все подвести к одному концу, и чем быстрее, тем лучше. Спасибо вам за все, дорогая Ефросинья Ивановна. Век вас помнить буду».
2: «Доведется, когда еще в наших краях быть? Не обойди стороной мой дом, не забывай меня», — проводив его до саней, напутствовала старушка.
3: «Обязательно зайду», — растрогался Сенькин и крепко обнял старушку. «Даже не сомневайтесь. И о чем не договорили, не забудь. Бог, он везде».
2: «Не забуду. И это в первую очередь не забуду.
3: А ты, Гриша, присматривай, чтоб до конца-то не просквозило его. Если что, так останавливайся где-нибудь по дороге, чтобы обогреться. И это...» Старушка запнулась на слове, смолкла и прикрыла ладошкой глаза, будто вспоминая, что сказать хотела.
2: «Да ладно», — махнула другой рукой, будто что-то важное забыла сказать. «И помнить вспомнила, да вот забыла».
3: «Ну, не переживай так, Фрося!» — шутливо потормошил ее Попов. «Присмотрю я, все сделаю, не беспокойся. Он нам с Ильей живой нужен».
2: «Ну, храни вас Бог!» — поклонилась она, украдкой смахнула непрошенные слезы, чтобы братец их не видел. Опять ведь не применет посмеяться. И, не оглядываясь, побрела к дому.
3: но лишь переступила порог горницы, как тут же обнаружила оброненный Григорием конверт. Сунул, знать, мимо кармана и не заметил. В самом конверте была еще какая-то бумага.
2: «Вот ведь разява!»
3: Досадует Ивановна, и в то же время боязнь за своего брата заставляет ее быстро засеменить назад к воротам. «А ну как без этой бумаги? И ехать-то нельзя! Да хоть бы и не уехали еще!» Но саней уже и след простыл. Совсем расстроилась старушка. То на бумагу взглянет, то в ту сторону, где они скрылись за околицей. Что вдруг, мол, да спохватится Гришка и вернется? Нет, сколько ни стояла, не вернулся. Тогда поспешила домой и сразу к внучке. «Валь, ну-ка прочитай, детка, что тут есть?» Валентина развернула сложенный в четверо лист и не удержалась от смеха.
4: «Да тут каракули какие-то, как у первоклашек!» —
3: прыснула она в кулачок. «Даже наша училка и та не разберет!» «А ты уж, доченька, постарайся, постарайся!»
4: «Ну хорошо, попробую!» —
3: важно говорит Валя, строго хмурит лоб и с нарочито видимым усилием читает по слогам.
4: «Срочно доставить рядового Сенькина по поводу сбежавшей арестованной Анны Бедарь. Капитан Легойда».
2: «Вот и все, бабуля. А чего ты так растревожилась-то?»
3: «Бедарь», — медленно повторила Ивановна, и от внезапной догадки так и присела за стол.
2: «Анна! Батюшки Светы! А я-то бестолочь! Что, бабушка, что?» — затеребила ее за рукав внучка.
3: «Ничего, ничего, детка. Это я так. Ты иди, иди к себе. Наваландалась, пойди с коняшкой-то. Так отдохни. Ага, иди, иди. Все хорошо, все ладом».
2: «Как же я сразу не догадалась, что это сноха Игната!» —
3: продолжала размышлять Ивановна, когда осталась одна и хмурилась все сильней. «Он ведь упоминал в последнем собрании, что невестка с внуком у него остались, когда сын на фронт-то ушел. Но тогда что же выходит?» В затаенном страхе она зажала рот рукой и огляделась, как будто кто-то мог подслушать ее мысли. И уже совсем горестно: «Выходит, что Иннокентий с тем Никиткой никого другого, кроме нее, и не арестовывали. Ну да, поэтому так сильно и смешался, когда услышал, что Игнат тот самый человек Божий, о котором я сказывала. Господи, так а я-то? Я-то, стало быть, спасала тех, кого как раз спасать-то и не надо было. Но ведь этот Кеша очень славный парень». От этой мысли немного отлегло это от сердца. Она даже просветлела лицом. «Да-да, злыдень бы не признал себя подлецом, а этот корит себя, покаяние ищет. Потому и сказал, что хотел бы с Игнатом встретиться. Но не так, мол, как сейчас. Значит, вина-то его точит. Да и сама видела, как он Бога-то ищет. Ах, жалко, не успели помолиться. А раз так, то все я правильно сделала. Или как? Ох-хо-хо, у Игната бы спросить, да где его теперь найти?» И сама же себе возразила: «Найти, может быть, и не найду. А вот весточку про Аню смогу передать. Кто-нибудь да есть из артели на заимке. Это уж обязательно». Повеселела Ивановна, даже какой-то мотивчик замурлыкал себе под нос от такого своего решения и принялась одеваться. «Валя, а Валь, собери-ка скоренько узелок с корчами, пока я к конюху нашему схожу, к Пахомычу», — крикнула и пояснила тут же прибежавшей на зов удивленной внучке. «Зачем, зачем? Коня попрошу, чтобы на артельную заимку съездить. Вот зачем. Ну, ты знаешь, тут верст 5 по речке». «Что? Тебя взять с собой? А и то правда. Вдвоем-то в 2 раза короче будет. Собирай пока тут хлебцы да картошечки и жди меня».

0: «Ну, спасибо Тарасову за услугу!» Довольно разулыбался Лейгода, выслушав рапорт прибывшего в управление Попова. «А то мои ребята и так-то зашились, а тут больного еще транспортировать. Где времени-то на все набраться?» «Ну, спасибо ему, спасибо. Теперь я его должник. Так и передашь ему. А пока посиди-ка тут немного», — указал он Григорию на стул у стены и повернулся, наконец, к нетерпеливо ожидавшему своей очереди Сенькину.
1: «Так, ну что у нас?»
2: «Рядовой Сенькин прибыл по вашему приказанию и готов дать отчет о случившемся на задании, прояснить все обстоятельства».
0: Как можно бодрее попытался доложить Кеша. Но сам вид его был настолько изнеможденный, что капитан сразу же отказался от намерения допросить его.
1: «Да, не очень-то жизнерадостно, Кеша», — пробормотал озабоченно. «Ты вот что, герой, или горе-водолаз? Что вам обоим с Букиным больше подходит?»
2: «То, что ты прибыл, это, конечно, хорошо. Но давай-ка, ступай домой да отлежись маленько. Скажу навскидку, денька этак два тебе не помешают, а там видно будет. Но я хочу прямо сейчас дать показания насчет Торопова, товарищ капитан», — запротивился Иннокентий. «Мне необходимо ввести вас в курс дела».
1: «Нет, дорогой», — поднял руки Назар, — «не выйдет. Хватит с меня и одного жмурика, что чуть не окочурился прямо тут, в кабинете. Я что, не вижу, что тебе сейчас больше скорая нужна, чем какие-то показания давать? Только я не стану скорую-то вызывать, а то еще подумают, что у нас здесь сплошь одни дистрофики».
0: И быстро шагнув к Сенькину, легонько развернул его за плечи по направлению к двери.
2: «Иди, иди, Кеша. Утро вечера мудренее. Будешь крепче стоять на ногах, тогда и разговор. А сейчас ты на взводе и можешь наговорить тут мне 100 верст до небес, о чем, возможно, потом будешь жалеть. В общем, сюда ни ногой, пока толком не придешь в себя. Все равно ни сегодня, ни завтра у меня не будет времени разбираться с твоим отчетом. А когда понадобишься, я пришлю за тобой. Кстати, ты ведь теперь у нас в штате, поэтому считай это приказа. Понял, да?»
0: «Ну, а товарища...» Назар выжидательно посмотрел на Григория.
2: «Григорий Попов», — подсказал тот. «Григория, я попрошу остаться. Надо бы кое-что обсудить», — продолжил капитан. И, видя, что Сенькин не собирается уходить, поторопил. «Давай, давай, не заставляй меня повторять одно и то же несколько раз». И так же легонько, взяв под локоть, выпроводил оторопевшего Кешу из кабинета. Подобный поворот дела обескуражил новоиспеченного сотрудника. Хотя особых иллюзий он на этот счет и не питал. Но уж чего-чего, а такого скорого выдворения никак не ожидал. Нет, он был готов к тому, что после признания своей неблаговидной, если не сказать мерзкой роли в гибели Анны, с ним перестанут разговаривать, станут презирать за трусость, за то, что бросил человека ради спасения своей шкуры. Но это должно было произойти после обозначения его вины, после того, как он выскажется. А Назар пренебрег им, не дав даже заикнуться о деле. Теперь, оказавшись в коридоре, Сенькин в недоумении лишь пожимал плечами. «Как же так? Послал человека со строгим наказом доставить меня и сам же отказывается выслушать. С Григорием у него есть время беседовать, а со мной нету. Ни сегодня, ни завтра? Что-то тут не так». В этом недоумении он даже не сразу сообразил, что зачислен в оперативный штаб, поскольку смысл той фразы пропустил между ушей. Теперь же смысл дошел, но почему-то никакой радости от этого он не испытывал. А ведь еще совсем недавно мечта эта казалась такой желанной и такой несбыточной. «Наверное, со мной самим что-то не так», — грустно констатировал Иннокентий, наблюдая за идущим по коридору конвоем. Впереди двух конвоиров шел высокий мужчина с заложенными за спину руками. С каждым шагом он сильно припадал на правую ногу, а правый глаз его и щека оплыли огромным, изуродовавшим все лицо сизо-лиловым кровоподтеком. Тем не менее, Иннокентий узнал его. «Неужели?» Он протер очки. «Сомнений не было! Это Илья Торопов!» Торопов тоже узнал Иннокентия, и что-то похожее на улыбку скривило его губы, обнажив зияющую пустоту на месте верхних передних зубов. Обоих конвоиров Синькин хорошо знал, поэтому, не раздумывая, окликнул их. «Рыжов! Демин! Постойте!» Тот, что справа, в нерешительности приостановился, и то, наверное, только потому, что Иннокентий стоял у кабинета Лейгода. Остановился и арестант. И Сенькин шагнул было к нему, но другой конвоир мгновенно среагировал и грубо оттеснил его. «Куда прешь, академик? Ты что, инструкции не знаешь? Куда вы его, Леха?» «На Кудыкину гору. У твоего теперешнего шефа спрашивай. А нам знать не положено. А ну, посторонись! Или с ним заодно хочешь топать?» Синькин никогда не конвоировал людей. Однако не раз сталкивался с этой процедурой и понимал, что иначе конвоир не может себя вести. Но если прежде это его не трогало, потому что не касалось лично, то сейчас он вдруг ощутил несвойственный ему прилив злости, столь явный беспредел, творимый без всякого разбирательства, по сути, по подлогу, против своего же коллеги-милиционера, не мог не вызвать в душе протест. И этот слабый протест, зародившийся во время болезни в доме Ивановны, а теперь еще и подогретый подлыми действиями Букина, уже набирал обороты и однажды должен был в той или иной форме выплеснуться наружу. Иннокентий едва сдержался, чтобы не обругать их. И это было разумно. Отыгрываться на этих двух мало толку. Они такие же пешки, как и он сам. Да и выйдет только себе дороже. Между тем он увидел, как один из конвоиров грубо толкнул в спину замешкавшегося в конце коридора Торопова, а другой буквально заволок его в угловой кабинет, снискавший дурную славу даже среди сотрудников НКВД. Не кабинет, конечно, а его хозяин, следователь Андриан Пехтин. Всем было хорошо известно, какими методами тот выбивает у подследственных нужные показания. Ну а в списке лиц, добровольно в кавычках признавших свою вину, ему не было равных. Бывали, конечно, казусы, когда суд отметал дела, совсем уж сшитые белыми нитками, и оправдывал подсудимых. Но случались они так редко, что и упоминать о том вряд ли стоит. И опять же, Иннокентия никогда не интересовало, кого там пытали, как и за какие грехи. Раз, мол, попал человек туда, стало быть, есть за что. Но ведь Торопов ни в чем не виновен, и он, Сенькин, это знал. Честного милиционера оговорил собственный племянник, Иуда, по выражению Попова, и почему-то ему верят. Еще не отдавая себе отчета о возможных последствиях, Иннокентий бросился назад, откуда только силы-то взялись, и без стука ворвался к Назару. Тот внимательно слушал Григория и привстал в явном раздражении. Больше всего Сенькин сейчас боялся, что ему не дадут договорить, поэтому буквально на одном дыхании выпалил. товарищ капитан, там Торопова к Пехтину повели, сам видел. Но он ни в чем не виноват, а его уже и так забили до полусмерти. Букин вам все наплел. Он пропьянствовал в ключах, пока Торопов Аню с ребенком на осмотр к врачу возил. И если бы потом он ее не выгнал из саней, мы бы с ней ушли от волков. А так...
0: Запал кончился. Сенькин тяжело опустился на стул, вовремя подставленный Григорием. При этом Попов шепнул ему что-то ободряющее.
2: «А так что?» — подался Легойда вперед, услышав о волках. Поначалу явно рассерженный вторжением ослушника, теперь он был весь внимание. «Ну-ну, продолжай, раз уж заикнулся».
0: «Да мы с ним струсили, оба струсили, мы ее бросили, оставили на растерзание волкам!» Уже как за упокой невнятно ронял слова Иннокентий. «Это нас надо судить, а не Торопова!» Его передернуло так, будто судорога прошла по всему телу, и он вскинулся в умоляющем шепоте. «Спасите Торопова, товарищ капитан! Вы же можете! Ни за что человек страдает! За нашу с Букиным вину страдает! Нельзя так!»
2: Назар облокотился на стол, подперев ладонью щеку. «Долго!» И так внимательно разглядывал Иннокентия, будто видит его впервые. Похоже, к концу сумбурной исповеди Сенькина он сменил гнев на милость.
1: «Так, так, так. Стало быть, все же волки!» Переспросил, постукивая пальцами по столу, и рассудил задумчиво теперь уже больше для себя.

0: Тан, ну хотя бы помешайте Пехтину. Сейчас забьет ведь.
1: Не переживай, бить Торопова больше не будут. Похлопал его по плечу Назар и пояснил. Подписал Илья. Все, в чем его обвинили. Все, понимаешь?
0: То есть как?
1: Округлил глаза Сенькин. Молча. Молча подписал. Чтобы быть живу. Легойда вздохнул. Ну, не до жира тут уже, понимаешь? И подытожил. Вот так-то, Иннокентий. Сенькин жалобно посмотрел на Григория. Но тот только грустно кивнул. Мол, опоздали мы с тобой.
2: А ты думал, почему я отправил тебя отдохнуть, набраться сил? Продолжил капитан. И именно поэтому. Ты мне нужен свежий и бодрый. И в штаб я тебя перевел задним числом, чтобы тобой не успел заняться как раз Адриан. Могу себе представить, что он с тобой сотворил бы, если бы ты оставался постовым. Какими выходят от него люди, ты приблизительно знаешь. Знаешь?
1: Слышал. Отсутствующе ответил Иннокентий.

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он уже сказал: «Я хлеб жизни». Теперь же он говорит: «Я свет миру». Он делает очень серьезное заявление. «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Он снова подчеркивает здесь: «Отец послал меня». «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Заметьте, здесь мы снова встречаемся с очень категоричным утверждением Иисуса. Я имею в виду, что он очень прямо и очень просто говорит им об истине. В чем же заключается истина? «Если вы не веруете в него, то умрете во грехах ваших». Бог приготовил средство для прощения ваших грехов, и это средство – вера в Иисуса Христа. Но если вы не веруете в него, то у вас нет этого средства. Вы умрете в ваших грехах. А если вы умрете в ваших грехах, вы потеряны. Вы погибли. Иисус просто подводит итог в разговоре с фарисеями. Он говорит им: «Вы от нижних, я от вышних». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого». Это слово «вознесете» совершенно определенно говорит о кресте, так что в действительности он говорит: «Когда вы вознесете меня на крест». «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Какое замечательное утверждение! Как бы я хотел быть способным произнести эти слова: «Я всегда делаю то, что ему угодно». Отец засвидетельствовал об Иисусе, говоря: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Впоследствии Иисус скажет: «Кто из вас обличит меня в неправде? Я всегда делаю то, что ему угодно». И когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Но как раз в тот момент они находились под властью римского владычества, но не признавали и не хотели признавать этого. Они постоянно восставали против власти Рима. «Мы никогда и никому не были рабами». Именно это их отношение и привело к гибели народа в 70-м году от Рождества Христова, когда Римская империя направила Тита с его легионами, которые пришли и попросту уничтожили весь народ. Но интересен свободолюбивый дух этих людей. «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». Иисус сказал им: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Они сказали: «Так как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Мы же не были рабами никому и никогда». Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Библия говорит нам: «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Насколько быстро человек может оказаться в рабстве греха? Просто удивительно, как быстро грех набирает силу и овладевает человеком. Если вы поддаетесь греху, отдаете ему свое тело, он может овладеть вами настолько сильно, что вы станете его рабом. Все мы встречали людей, порабощенных грехом. И здесь Иисус говорит о том, что если вы совершаете грех, то вы служите греху. И вы думаете, что вы свободны? Нет, вы рабы греха. Но раб, продолжает Иисус, не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Апостол Павел говорил о том, как оберегать эту свободу. Он сказал: «Все мне позволительно. Я свободен». «Но», — сказал он, — «ничто не должно обладать мною. Если я использую свою свободу, чтобы делать то, что в конце концов может влиять на меня, тогда я в конечном счете попадаю под силу и под власть этого. В таком случае я жертвую своей свободой. Я уже не свободен. Теперь я нахожусь под влиянием силы того, что я делаю. И эта сила начинает подчинять меня себе, и я становлюсь рабом греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». О, как я наслаждаюсь этой своей свободой! «Знаю, что вы семя Авраамова». Перед этим они ответили Иисусу и сказали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». Иисус сказал им: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус же сказал им: «О нет! Как понимать это, что они, будучи семенем Авраамовым, в то же время не являются его детьми?» Дело здесь в том, что Иисус говорит о физическом и духовном. Принадлежность к семени Авраама еще не делает из вас его детей. В действительности Авраам являлся отцом многих народов. От него произошли измаильтяне, которые были от семени Авраамова, но в то же время не являлись детьми обетования. Иисус говорит здесь о духовных детях Авраама и о его физическом семени. Между этими двумя понятиями существует огромная разница. Говоря с иудеями, Иисус признал: «Да, вы действительно от семени Авраама, но он в действительности не является вашим отцом. Духовно вы не его дети, потому что вы не верите». И таким образом он разделяет эти два понятия. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Авраам не пытался бы убить меня. Он верил Божьим делам, и Бог вменил это ему в праведность. Вы же хотите убить меня, когда я говорю вам слова Божьи. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены». Возможно, они намекали тем самым на его непорочное зачатие. Они говорят о том, что он, в их понимании, внебрачный ребенок. «Мы не от любодеяния рождены». Возможно, им была известна история Марии и то, что Иосиф не был в действительности отцом Иисуса. Они не верили в то, что он был зачат Духом Святым, и поэтому они обвиняли его в том, что он, как они предполагали, был внебрачным ребенком. Иисус был рожден от Бога. И вот похоже, что в тот момент иудеи говорили вызывающим тоном, пытаясь обвинить его: «Мы не от любодеяния рождены, как некоторые. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня». Ранее он уже говорил им: «Тот, кто послал меня». Теперь же он прямо говорит им о том, кто послал его: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел». Он прямо и открыто говорит им о том, что он исшел и пришел от Бога. Некоторые люди говорят о том, что Иисус якобы никогда не заявлял, что он Сын Божий. Одну минутку. Вот здесь он открыто заявляет и совершенно прямо говорит: «Я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». До этого они сказали ему: «Отец наш есть Авраам». Затем они говорят: «Одного отца имеем, Бога». Иисус же отвечает им: «О нет, Бог не ваш отец. Ваш отец – дьявол, и вы хотите делать то, чего желает отец ваш. Он был убийца от начала, и теперь вы собираетесь убить меня. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Сатана желает погубить меня, и вы намерены сделать это. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Это очень серьезно. Слушаете ли вы сегодня Слово Божье? Или это просто какое-то несвязное бормотание для вас? Может быть, вы говорите про себя: «Ой, ну скорее бы уж эта проповедь закончилась». Обращено ли Слово Божье сейчас к вашему сердцу? Принимаете ли вы его? Проникает ли оно в ваше сердце? Согревает ли оно ваше сердце? Служит ли оно вам? Кормит ли оно вас? Или же вы просто отбрасываете его в сторону? Вы очень легко можете определить, кто является вашим отцом. «Кто от Бога, — сказал Иисус, — тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иисус не позволяет им соскочить с крючка. Напротив, он готов к противостоянию. «Вы хотели это услышать? Так слушайте же». И он делает это поразительное утверждение: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Иисуса часто неправильно понимали из-за того, что он говорил о духовном, а эти люди могли думать только о материальном. Существует два определения смерти: библейское и материальное, человеческое. Человеческое, материальное определение смерти говорит о том, что смерть — это отделение человеческого сознания от тела. Врачи скажут вам, что одним из важнейших признаков биологической смерти человека является отсутствие биоэлектрической активности человеческого мозга. Если на энцефалограмме отсутствуют признаки электрической активности, это говорит о том, что человек мертв, его сознание отделено от тела. Духовная же смерть — это отделение вашего сознания от Бога. Библия говорит, что человек, живущий лишь для своего удовольствия, мертв, несмотря на то, что тело его все еще живет. Видите ли, если получение удовольствия является вашим Богом и главной целью вашей жизни, то ваше сознание отделено от Бога. Вы мертвы, хотя физически вы все еще живы. Писание говорит, что вы мертвы, потому что ваше сознание отделено от Бога. Иисус говорит здесь о духовной смерти. «Кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Я в своем сознании никогда не буду отделен от Бога. Даже когда мое сознание оставит это ветхое тело, я не буду мертв. Напротив, я буду осознавать Бога больше, чем когда-либо прежде, потому что я буду находиться в присутствии Божьем. Я буду жив. «Кто соблюдет слово мое, — сказал Иисус, — тот не вкусит смерти вовек». Я верю этому. Я верю этому полностью. Я знаю, что в какой-то день мое сознание оставит это тело, и люди прочитают в газете: «Чак Смит умер». Но это будет совершеннейшей неправдой. Правильно было бы написать: «Чак Смит переехал из ветхой, износившейся хижины в прекрасную новую обитель». Я не буду мертв. Я буду гораздо более жив, нежели сейчас, когда буду находиться в присутствии Божьем, в Его вечном царстве. «Ибо знаем, — писал апостол Павел, — что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, желая переехать, не просто стать бестелесным духом, но переехать, переселиться в тело небесное. Потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Итак, в какой-то день я перееду из хижины в настоящий дом. Я не умру, я просто перееду. Иудеи сказали Иисусу: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки. А ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Их слова показывают, что их представление об Аврааме было неверным. Помните, когда Иисус говорил с саддукеями, которые не верили в воскресение и в существование ангелов, он задал им вопрос: «Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Они считали, что Авраам мертв. Но Авраам был очень даже жив в тот момент. Авраам утешал всех тех, кто ожидал Мессию. В Евангелии от Луки, в 16 главе, мы читаем слова Иисуса: «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова», то есть туда, где Авраам утешал ожидавших Мессию. Итак, иудеи сказали Христу: «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его». Видите, Иисус здесь не особо жеманничает с ними. Он говорит все как есть, напрямую. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Он открыто заявляет о своей божественности, используя при этом имя вечного Бога. Когда Моисей спросил у Бога, что мне сказать израильтянам о том, кто послал меня, Бог ответил ему: «Скажи, что Сущий послал тебя». Сущий, я есмь. Это имя выражает вечную природу Бога. Итак, иудеи спросили Иисуса: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Они поняли значение его слов, потому что далее Иоанн рассказывает нам: «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее». Когда Авраам мог видеть Христа? «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался», — сказал Иисус. Так когда же Авраам видел его? Возможно, это сказано о Мелхиседеке в Ветхом Завете, Когда Авраам возвращался, одержав победу над 5 царями, Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Авраам дал ему 10-ю часть из всего. Ветхозаветный священник и царь Мелхиседек был назван священником Бога Всевышнего, и поэтому Авраам почтил его, дав ему 10-ю часть всего. Возможно, что Мелхиседек — это так называемая теофания, явление Бога в образе Иисуса Христа в Ветхом Завете. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». «Авраам, отец ваш, — сказал Иисус, — рад был увидеть день мой, и увидел». Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее в пользу того предположения, что Мелхиседек мог быть Иисусом Христом. Сказано, что он не имел родословной. Он не был священником из колена Левия, потому что Левий еще не появился на свет тогда. Левий был потомком Авраама. Итак, вполне возможно, что Мелхиседек — это Иисус Христос, явившийся Аврааму в Ветхом Завете. Есть и еще одна возможность такой встречи. Это могло произойти, когда ангел Господень шел для того, чтобы разрушить город Содом. Из внимательного рассмотрения текста следует, что когда Авраам ходатайствовал о Содоме и Гоморре, он разговаривал с самим Иеговой, или Иисусом Христом. «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Изучая этот отрывок, вы сможете обнаружить, что Авраам здесь обращается к Иегове, и Иегова говорит с Авраамом. Так что вполне возможно, что именно тогда Авраам видел Иисуса и возрадовался, видя его день. Иисус существовал от начала, и мы можем видеть его и в Ветхом Завете. И вот мы с вами подошли к концу 8 главы Евангелия от Иоанна. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения».
2: Летающие паучата. Свежая нить паутинного шелка представляет собой жидкий белок, вырабатываемый шелкоотделительными железами брюшка паука. Пауки производят много видов шелка для различных целей. Проходя через предельный орган, жидкий шелк начинает подсыхать. Предельные органы растягивают шелк именно так, как необходимо пауку. Результат кажется нам слишком тонким и непрочным, однако в расчете на единицу массы паутинный шелк крепче стали. Пауки-тенетники производят для своих сетей два типа шелка. Основной каркас паутины создается из прочного шелка, который не липнет. Затем паук заполняет этот каркас липким эластичным шелком, создавая ловушку для своих будущих жертв. Одни сети причудливо изгибаются, другие лежат в одной плоскости, третьи имеют воронковидную форму. Каждому из нас доводилось восхищаться идеальной формой круговой паутины. Пауки очень по-разному используют свой шелк. Некоторые пауки, например, сами набрасывают сеть на предполагаемую жертву. Другие обматывают себе голову одной единственной шелковой нитью и используют ее как лассо. Кончик лассо липкий, и жертва прилипает к нему. Паук-серебрянка сооружает паутину под водой, и она служит резервуаром для хранения воздуха. Но особенно изобретательны в применении шелка некоторые паучата. Едва вылупившись, они производят длинные шелковые петли, с помощью которых улавливают ветер и перемещаются на новое место. Кто же наделил паука способностью производить и использовать шелк? Наверняка это был тот, кто мудрее и изобретательнее паука и любого другого создания. Наш Творец.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Боинг 737, МАКС 9. Относительно новый самолет, который начал пускаться менее 10 лет назад. Как всегда, при создании новой техники добавляют новые двигатели, меняют какие-то детали, но не обходят стороной и усовершенствование систем безопасности. Происшествие случилось не так давно. Дверь аварийного выхода вырвала прямо во время полета на большой высоте. Человек захотел летать как птица. Вроде бы получилось. Но случаются всякие ситуации, о которых, даже читая и не участвуя в них, становится как-то не по себе. Вот ситуация с этим самолетом. Какой бы новой ни была техника, с ним может случиться что угодно. Слава Богу, что есть на свете нашей Вселенной Творец. Он облечен славой и величием. Он царствует во Вселенной. Он утвердит землю, она стоит неколебимо. Псалом 103, стих 5. Поэтому каждый день все встает вовремя. Солнце с утра, луна ночью, все идет своим чередом, ничего не ломается. Только благодаря Творцу наша планета до сих пор находится на своем месте. Ничего не ломается, в отличие от того, что делает человек, у которого ломается очень часто. И ладно бы ломалось что-то незначительное, ломается и ломаются судьбы людей. Из-за такой одной ошибки могут погибнуть множество людей, что связано с авиацией, с автомобилями и так далее. Слава нашему Господу, что в нем мы видим, что земля стоит твердо, и на ней без его ведома, без его воли ничего на нашей планете не будет колебаться. Псалом 146, стих 5. Счастлив, кому помощник Бог Иаков, у кого надежда на Господа Бога его. Отец Небесный – самый главный помощник, ведь без его помощи люди бы никогда не могли творить добро. А так мы знаем, что всякое доброе дело нисходит от Отца. Иакова, 1 глава, стих 17. Участница шоу по приготовлению еды не могла открыть банку, а там за нее болел, стоял ее отец. Она побежала к нему, чтобы он открыл эту банку. Человек не хотел оставаться один на один с этой проблемой, побежал к своему отцу. Это пример того, как нам тоже не нужно оставаться один на один с проблемами. Нужно всегда бежать к Господу, подобно как ребенок бежит просить о помощи родителей. И родители помогают. Творец больше земных родителей. Как сказано в Писании, Он даст всем всегда благовременную помощь, когда мы приступаем к престолу Его благодати. Письмо Евреям, 4 глава, стих 16. Озвучу интересную статистику. Доля атеистов и нерелигиозных в странах Европы. В Германии это 37%, в Швейцарии 29%, в Австрии 30%, в Испании 32%, в Италии 24%, самое меньшее число, в Польше 19%. А есть страны, такие как Нидерланды и Франция, где христиане уже являются меньшинством по отношению к атеистам и нерелигиозным. О чем говорят эти красноречивые факты? Только о том, что слова Иисуса Христа, записанные в радостной вести от Луки, 18 глава, стихе 8, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» воплощаются в современную действительность. Перечисленные выше страны – просто пример. Во многих других странах люди хоть и называют себя христианами, но в действительности таковыми не являются. Истинной веры, которую дал людям Христос, в людях становится все меньше. Больше атеизма, нерелигиозности, других ложных учений, которые не имеют ни малейшего отношения к Творцу. Пророчества Библии о последних днях сбываются прямо перед нашими глазами. Господь грядет, блаженны все уповающие на Него. Книга Притчи, 5 глава, стих 18.
источник твой да будет благословен. И утешайся женой юности твоей. Зачем Бог создал для брака двух людей, притом людей разного пола? Много для чего. Например, для того, чтобы рядом всегда был человек, который тебя поймет и поддержит. Так сделал Творец, наделив брак огромными благословениями во всем. Но не все люди хотят вступать в установленный Богом брак. Некоторые придумывают разного рода извращения. Один человек на кукле женился. Мы это освещаем в нашей передаче. Вы можете прослушать в предыдущих выпусках. Кто-то на крокодиле, кто-то на банке газировки. А одна женщина вообще, по ее словам, имеет сексуальные отношения с деревом. Одни просто смеются над институтом брака. Другие просто больны на голову. Это абсолютное утверждение о человеке, который говорит о себе такое. Что он женился на кукле, газировке, имеет сексуальные отношения с деревом. Все эти нелепости, глупости и мерзости от нашего главного врага, дьявола. Любое отступление от пути, установленного существующим великим Богом, кроет в себе гораздо большее, чем кажется это на первый взгляд. Последствия будут плачевны, потому что люди Божьей истине заменили ложью, а это никогда не остается без последствий. История этой женщины и дерева тому лучшее подтверждение. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Якова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Воля Божья зиждется в том, чтобы дети Божьи, подражая Господу Иисусу Христу и Его божественных атрибутам, приобретали качество терпения или долготерпения, которыми и обладает Господь. Здесь, в данном тексте, апостол Яков показывает нам, как приобретается то терпение, то есть через различные искушения. Как было сказано в прошлой беседе, слово «искушение» в оригинале используемо в смысле «вовлечение ко злу» или «вовлечение в зло». И источником такового искушения является дьявол, который даже осмелился искушать Господа Иисуса Христа, и притом различными способами и через различных личностей. Апостол Яков, исполняя волю Божию, поясняет нам, что есть и другой источник, влекущий человека ко злу или искушает его. И этим источником является испорченная натура человека или голос плоти внутри человека, влекущий человека к тому, о чем апостол Яков говорит так: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Якова 1:14. Но есть и другого порядка искушения, о которых будем говорить в этой беседе. Искушение как испытание. «Не будем обманываться», — говорит далее нам апостол Яков. «Всякое даяние доброе исходит от Бога», — стих 17. «И поэтому в искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого», — стих 13. Умысел дьявола — искушением привести человека ко злу или во зло. Бог же имеет благие намерения к человеку. Поэтому в таковом смысле искушение неприемлемо к Богу, ибо всякое даяние доброе идет от Него. Поэтому апостол Яков говорит о искушении не как о явлении, дарованном человеку для его падения или согрешения, но как способ испытания для обнаружения настоящей ценности в этом человеке. Читаем: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Якова 1:12. В первом послании Иоанна 3:1 сказано следующее: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». В славянском переводе на месте слова «испытывайте» стоит «искушайте». Различные искушения. Откуда происходят такового рода искушения или испытания? Иногда Бог допускает сатану производить искушения. Ярким примером такого явления является действие сатаны по отношению к Иову. Читаем: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такового, как он на земле. И отвечал сатана Господу: разве даром богобоязнен Иов? Простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». Иова 1:6-12. У сатаны была цель ввергнуть через искушение и испытание Иова в зло. У Бога же была другая цель. Бог в случае с Иовым ставит ограничения сатане, что он может делать и что нет. То есть даже в таком роде искушения вся власть находится в руках Божьих. В других случаях искушение или испытание приходит со стороны тех, кто нас окружает, или того, что нас окружает. Так, во втором послании апостола Павла Коринфянам, 8 глава с 1 по 2 стих, сказано: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве радушья». Нечто подобное испытывали верующие, которым было адресовано и послание апостола Иакова. Радость в испытаниях. Апостол Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И далее показывает то благо, которое приобретается в процессе испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Стих 3 и 4. Само испытание не дает радость. Рассеяние, скорби, глубокая нищета, преследование, слезы, потеря чего-то или кого-то. Но результат таковой школы блажен. Бог проводит нас таким путем, и очень часто для того, чтобы показать нам самим, кто мы по сути дела есть. Иов доказывал своим друзьям и даже требовал: «Пусть испытает, выйду как золото». Иова 23:10. Но когда Господь заговорил с ним и показал ему свое величие и славу, тогда Иов ответил Господу: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, которых не знал». Иова 42:1-3. Будучи испытан вопросами Всевышнего, Иов сознал свои ошибки и заявил: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 42 глава, 6 стих. Обнаружение состояния. Через пророка Иеремию Бог также сказал о себе: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». 17 глава, 10 стих. Вся сущность человека открыта перед Всевышним Богом. Самое сокровенное пред Ним известно. Но иногда Бог проводит людей

«Если и все соблазнятся, но не я» — Марка 14, глава 29 стих. А в минуты испытания, охваченный страхом, начал клясться и божиться: «Не знаю сего человека, о котором говорите», этим отказываясь от Христа. Марка 14, глава 71 стих. Впоследствии в своем втором послании апостол Петр, обращаясь к рассеянным христианам в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, говорит о драгоценной вере, испытанной вере, которая лучше испытываема золота. 2 Петра 1, 6, 7. Он пишет им о том, что лично сам испытал, в чем лично был утвержден Всевышним Богом. Да, такового рода искушения или испытания даются для пользы, для добра, а не для зла. И если у нас не хватает сил перенести это, то будем помнить, что при всяком искушении есть от Бога ободрение, укрепление. О нем апостол Павел в послании к евреям нам возвещает так: «Ибо, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Послание апостола к евреям, 2 глава, 18 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаем вас на 29-й выпуск проекта «5 вопросов». С вами Дмитрий Гусаров, Игорь Егерев, за камерой Сергей Федосеев. Мы служители Центра христианских ресурсов. Мы пытаемся отвечать на популярные вопросы, которые задают нам люди неверующие. Затем свои записи мы выкладываем на официальном сайте проекта 5vo.ru, а также в группе ВКонтакте и на YouTube-канале. Все записи вы можете прокомментировать, оставить какие-то отклики, поставить им лайк или дизлайк, или иным образом выразить свое отношение к увиденному, и также задать нам свой вопрос. Возможно, мы сделаем его темой одного из следующих выпусков.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Спасибо за вопрос. У нас пока еще есть в запасе некоторые. Еще пока что есть какие-то вопросы, но уже иссякает, так что вы нам задавайте, чтобы было о чем говорить в будущем.
0: Ну, кстати, интересно, что вот вопрос, который мы будем разбирать сегодня, он как раз-таки был задан нам специально для этого проекта, причем уже после того, как этот проект мы начали. То есть человек сначала увидел то, как мы отвечаем на другие вопросы, и потом уже задал нам вот тот вопрос, который его интересует.
1: Ну, это как своего рода доверие, что ли, нам.
0: Да, поэтому нам придется сегодня это доверие как-то оправдать. Ну, кроме того, наша сегодняшняя тема, она для нас актуальна, мы записываем этот выпуск в преддверии Пасхи 2018 года. И вопрос наш будет про благодатный огонь. Звучит этот вопрос так. Как вы относитесь к схождению благодатного огня на Пасху? Ну, вот такой понятным образом сформулированный вопрос. Я еще хочу сказать, что мы предварительно разместили небольшое голосование в нашей группе ВКонтакте, как раз-таки вот задав нашим подписчикам данный вопрос. И результаты, ну, я бы не сказал, что они очень такие уж удивительные. Проголосовали, по крайней мере, на данный момент 23 человека, и более 50% заявили, что это мистификация. Еще был вариант чуда от Господа, за него проголосовали тоже несколько человек. И также был вариант «не знаю» или «свой вариант», хотя не знаю, какой тут может быть еще вариант, но тоже несколько человек проголосовали, что они не знают, что это такое. Но, тем не менее, большинство, не подавляющее, но большинство проголосовали за то, что это мистификация. Ну, кстати, интересно, тоже мы где-то отдаем себе отчет, что, наверное, нашими зрителями все-таки по большей части, ну, по крайней мере, вот на данный момент являются люди верующие, христиане, и, наверное, среди наших подписчиков тоже основная масса это христиане, именно они и голосовали, и христиане проголосовали по большей части, что это мистификация. Я думаю, что, ну, по крайней мере, для меня это свидетельство того, что, ну, как бы такой ответ на некий упрек в сторону христиан, что вы просто такие доверчивые люди, верите во все подряд. В Бога верите, там где-то кто-то вам скажет, что вот кто-то там исцелился, вы верите, где-то что-то странное произошло, вы считаете, что это чудо. И вот огонь с неба тоже верите. Ну, вот, по крайней мере, среди наших подписчиков люди согласились с тем, что, наверное, это все-таки мистификация. То есть в это чудо они не верят. Ну, так как, какого будет наше мнение собственное, ну вот мы, наверное, в процессе разговора сегодня попробуем к чему-то прийти. Ну,
1: наверное, интересно было бы провести такой опрос среди православных верующих. Какого они мнения? Но у нас таких данных нет, насколько я знаю.
0: Ну да, в основном, конечно, благодатный огонь, он привлекает сторонников среди восточной церкви.
1: Да.
0: Ну да, было бы интересно так общую картину получить, но тем не менее что-то вырисовывается, что, наверное, по крайней мере, далеко не все христиане, но об этом мы, наверное, совершенно точно можем сказать, далеко не все христиане считают, что это чудо, а некоторые даже уверены, что это мистификация.
1: Я думаю, что, кстати, есть еще третий вариант ответа, вот ты указывал, что есть верю, что это чудо, верю, что это мистификация. И третий вариант может быть частично. Ну, в каком смысле частично? Что, возможно, когда-то такое чудо действительно имело место, но это не значит, что это происходит каждый год. Mm-hmm. Это, возможно, третий вариант.
0: Ну, интересный вариант.
1: Кстати, это мнение я услышал от, ну, не лично, конечно, от него, но в интервью, которое давал Гевонд Оганесян, архимандрит, настоятель монастыря архангелов Иерусалимских, как-то так это звучит, вот, и он как бы является свидетелем того, как это происходит. И по его утверждению, что когда они заходят внутрь этого помещения, где по традиции считается, приходит благодатный огонь, он говорит, что там уже горят две лампады, от которых и зажигаются связки свечей. То есть он не наблюдал своими глазами никакого чуда. О чем, кстати, свидетельствует и другой армянский священник, вот, по-моему, такое нашумевшее его заявление о том, что никакого чуда не происходит.
0: Да, я специально для себя записал, подумал, что это будет полезно сказать.
1: Вот, ну, мы, может быть, продолжим это. Да? Но вот Гевонт Оганесян говорит, что такое чудо имело место в истории раза два, как он сказал. И последний раз оно было зафиксировано в 18 веке. То есть, вроде бы, чудо действительно имело место, но оно не происходит каждый год. Угу. Вот это по его утверждению.
0: Ну вот, а новость, которая тоже относится к данной теме, я вот специально записал, чтобы зачитать. Священник Самуил Огаян, представляющий армянскую патриархию в храме Грома Господня, рассказал, как происходит чудо благодатного огня. Патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в благодатном огне нет. Бог творит чудеса, но не на потеху людям, пояснил священнослужитель. Вообще, ты знаешь, мы как-то сразу перешли к ответу, может быть, не все наши зрители знают, о чем вообще идет речь, что да? такое благодатный огонь.
1: Думаешь, или... такие есть? Ну, может быть, действительно такие есть.
0: Ну, может быть, стоит пояснить, да. В субботу перед Пасхой, причем по юлианскому календарю, вот, которым пользуется Восточная Церковь Православная, вот, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, вот это кувукли, ну, по крайней мере, считается традиционно, что сходит некий огонь, и все это, конечно, обставлено очень так красиво, там собирается очень много людей, и в эту кувуклю заходит, по-моему, греческий патриарх и армянский, кажется, да, и затем спустя какое-то время они выходят, вот там пучок свечей из 33 штук по числу лет жизни Христа, и предполагается, что каким-то чудесным образом, ну там самые разные есть версии, я читал, что вот на этом самом надгробии возникают какие-то синие такие всполохи, и они постепенно вот становится все горячее и горячее, и от них можно зажечь свечу. Ну, по крайней мере, каким-то чудесным образом этот огонь сходит. Также говорят, что какие-то есть всполохи огня вот в самом храме, и все это можно даже зафиксировать на камеру. И зажигаются свечи, раздаются всем присутствующим. Этот огонь, опять же, ну, считается, что он какое-то время не обжигает, и люди умываются им. И, в общем-то, считается, что это все символизирует воскресение Христа. Угу. И также считается, что в тот год, когда огонь не сойдет, наступят ну, какие-то бедствия, связанные с концом света, с приходом Антихриста, то есть что-то очень-очень нехорошее. Угу. Ну, вот, происходит все это ежегодно на Пасху Восточную. Для нас это будет через несколько недель, да, через 3 недели, кажется.
1: Да,
0: это событие
1: апреля.
0: Ну, то есть 7-го получается, да, в субботу.
1: Это будет 7-го.
0: Самое раннее историческое свидетельство, кстати, я прочитал, это 867 год, зафиксированное так документально, когда этот огонь, ну, по крайней мере, его описание появилось. Ну, и тоже я прочитал, интересно, мне показалось забавный такой факт, что если раньше огонь сходил, ну, так, более-менее разное время, иногда его приходилось ждать по несколько часов, то вот начиная... Ну вот последние несколько лет, когда телекомпания НТВ выкупила права на прямую трансляцию вот этого события, огонь стал сходить в 15:00 или там вот несколько минут плюс-минус. То есть очень-очень точно, чтобы вот быть зафиксированным вот именно в прямой трансляции. Ну не знаю, так это или не так, я не проверял, но мне показалось это достаточно любопытным таким свидетельством. Да. Ну что, нам нужно, наверное, как-то объяснить. То есть, мы, конечно, в таком немножко неловком, наверное, положении находимся, потому что мы-то как раз-таки считаем, что событие воскресения Христа, оно очень важно. И люди, наверное, может быть, на самом деле мало думают об этом. Да. Особенно вне Пасхи. А здесь вот такое, казалось бы, событие, которое привлекает массу верующих и напоминает людям о том, что произошло вот тогда 2000 лет назад. Наверное, все это очень хорошо. И, в общем, достаточно красивое, на мой взгляд, вот это зрелище, связанное с огнем, и религиозный восторг людей, которые собрались там, и те, кто у экранов телевизора над этим наблюдает и ждут. Mm-hmm. Наверное, как бы все это, ну, такие позитивные эмоции должно нести. И в этом, наверное, есть много плюсов. Тем не менее, все-таки есть какой-то скепсис. Но, по крайней мере, у меня вот он, наверное, сквозит.
1: Наверное, здесь очень легко как-то критиковать это событие, все, что происходит, легко относиться с каким-то скепсисом к этому. Можно, конечно, вспомнить и то, как себя христиане ведут, когда это происходит, какие-то там какая-то суматоха, толкотня, говоря, что даже люди чуть ли не дерутся, чтобы занять поудобнее место.
0: Ну, это люди другого менталитета, да, наверное, нам сложно оценивать потом, их.
1: Да, само событие как-то, может быть, кому-то покажется странным. Ну, лично мое мнение, я честно говорю, вот в этом плане я бы не стал как-то особо критиковать то, что происходит. Я больше, скажем так, агностик по отношению к этому событию. Я, в принципе, верю в чудеса. Я верю, что Бог может сотворить любое чудо, когда захочет. Я не вижу, чтобы Писание говорило о каких-то эпохах, когда Бог творил чудеса, или когда Он их не творил. Библия не дает для этого основания. Более того, мы читаем в Писании, что верующих будут сопровождать какие-то знамения. Но вот здесь, кстати, возникает вопрос. Среди того, что перечислено, например, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, там нет именно этого знамения. Кстати, там нет и мироточащих икон. Вот этого там тоже нет. Вот в этом плане у меня вызывает некие сомнения происхождение этого огня. Вот это, пожалуй, здесь есть какой-то скепсис у меня. Но не в принципе, не потому, что это чудо, так mm-hmm. скажу. Потому что кто-то вообще считает, что чудес не бывает. Даже христиане так сегодня утверждают, что в это время, в которое мы сейчас живем, Бог чудес не творит. Ну и, соответственно, и благодатный огонь сходить не может. Я верю, что чудеса могут быть. И нужно обладать каким-то универсальным знанием, чтобы твердо сказать, что это может быть или этого не может быть. Для Бога возможно все.
0: Ну, мы таким знанием не обладаем, очевидно, да?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Ну, да, я подхожу к этому немножко по-другому. И действительно, само по себе чудо, оно вот такое, о котором мы сейчас говорим, оно не описано нигде в Библии, и как бы нет намека на то, что такое будет происходить в будущем. Вот в этом это вызывает у меня какие-то сомнения, так скажем.
0: Ну, я полностью присоединяюсь к твоим сомнениям, добавлю еще частицу своих. У меня к чудесам отношение, ну, такое своеобразное, где-то этот вопрос для меня открыт. Для меня самая большая претензия, ну, если так можно сказать, вот к этому чуду, в том, что оно происходит по расписанию и не несет с собой никакого такого видимого какого-то миссионерского, что ли, или педагогического эффекта. Если мы посмотрим описание чудес в Новом Завете, вот чудеса, которые творили апостолы и сам Иисус, то они просто концептуально другие, совершенно другие. И все, что происходило тогда, оно имело какой-то смысл, какую-то цель. Цель для назидания, цель, если это исцеление, то это цель, ну, понятная, дать человеку то, в чем он нуждается. И вот если мы читаем Новый Завет и рассматриваем вот чудо схождения благодатного огня, как бы совершенно разные, как будто совершенно из разных...
1: Разные жанры.
0: Да. То есть как, вообще не узнаешь того Бога, который вот проявил себя через Иисуса Христа в Новом Завете. Вот, наверное, вот для меня вот это главная претензия. И даже вот эти все свидетельства, которые многочисленные, о том, что это, ну, где-то мистификация или просто как бы соответствие ожиданиям людей, такой, ну, спектакль, не знаю, какой подобрать еще синоним, чтобы это не звучало как так очень оскорбительно. То есть я где-то понимаю людей, которые в это вовлечены, где-то, наверное, даже допускаю, что, может быть, они хотели бы, ну, признаться в том, что это на самом деле не то чудо, в которое верят собравшиеся люди, но что это за собой повлечет, последствия будут очень нехорошие, потому что, к сожалению, вот, наверное, вот самая большая проблема, что люди-то верят именно в чудо, да. Люди верят именно вот в огонь, то есть не в Бога даже, я не знаю, насколько это меняет их жизни, ну вот именно в такой долгосрочной перспективе. Понятно, что вот в сам момент схождения он очень так эмоционально окрашен, и понятно, что у всех такой религиозный экстаз, но насколько этот эффект он сохраняется в будущем, сколько этих людей, они действительно укрепляются в вере или обретают веру, настоящую библейскую веру. Вот это главная проблема. Да. Когда такое чудо вот происходит, вот по расписанию, по-моему, это обесценивает полностью вот всю ту суть, которая пытается нам донести вот Новый Завет о воскресении Христа непосредственно.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Здесь есть еще такая опасность. Ведь кто-то в это искренне верит. И, в общем-то, вера основана на подобном факте. И если предположить, что будет когда-то доказано, что это мистификация, то и вера этих людей пошатнется. Ну, получается, что люди свою веру строят на чем-то, что на самом деле не является библейским. Если моя вера построена на фундаменте Писания, то, что написано там, ее ничто не может поколебать. А когда я верю в это, потому что есть схождение благодатного огня, или есть Туринская плащаница, или есть еще что-то такое внешнее и при этом спорное, то я, в общем-то, подвергаю свою веру большой опасности. Если выяснится, что благодатный огонь – это мистификация, моя личная вера никак не пострадает от этого.
0: Ну. Да, это очень печально, что люди строят свою веру вот именно на таких описаниях, и затем, когда они убеждаются, что это неправда, они начинают считать, что, наверное, все остальное, что им говорили о Боге, о Библии, об Иисусе, тоже неправда. И они полностью вот такой терпят как кораблекрушение в вере, как называется. Да. Вот это очень печально. Ну что ж, давай подытожим. У меня есть ощущение, что наш выпуск получился очень коротким. Может быть, это хорошо для наших зрителей. Потому что не всегда у нас получается коротко выразить.
1: Хотя стараемся.
0: Ну, да, мы стараемся, но не получается. Вопрос очень хороший. И сегодняшний наш вопрос очень хороший. Он актуален, пока не вот, ну, для нас через какое-то время он будет еще более актуален. Это вопрос, касающийся благодатного огня. Как мы, как христиане, относимся к схождению благодатного огня, чудо это или мистификация. Вот я вначале упоминал результаты голосования, которые мы сделали в нашей группе ВКонтакте, и там оказалось, что более половины проголосовавших решили, что это мистификации. Ну и где-то, наверное, мы с тобой, мне кажется, тоже сошлись более-менее на этом. Я чуть более твердо считаю, что это мистификация. Ты оставляешь где-то место, как ты сказал, для сомнений, для агностицизма вот по данному вопросу. То есть ты не отрицаешь чудеса полностью как таковые. Ну вот мы сегодня пытались об этом говорить. Мы привели некоторые свидетельства. Наверное, если вы интересуетесь этой темой, то они известны вам, как ну, люди, которые непосредственно участвуют вот в данном событии, они ну, признаются, открыто говорят о том, что ничего сверхъестественного в данном случае не происходит, что огонь, он зажигается от каких-то лампад, ну или, возможно, иным способом, и это ну, не происходит вот то чудо, которое, может быть, верит значительная часть восточных христиан, как именно как огонь какой-то, который сходит на гробницу в Иерусалиме. Мы объяснили, в чем опасность того, что люди верят в чудо. То есть проблема не в чуде как в таковом. На самом-то деле, конечно, очень важно нам вспоминать о воскресении Христа и понимать, что это событие, которое перевернуло ход мировой истории. И нам следует вспоминать о нем не только на Пасху, но каждый день нашей жизни, особенно если мы уже являемся верующими людьми. Но опасность-то в том, что люди, веря вот в такое нечто, происходящее каким-то чудесным образом по расписанию, то они представляют и Бога как каким-то фокусником или шоуменом. Мне кажется, что в Новом Завете мы ничего подобного не читаем. Все чудеса, которые описаны там, они имели определенную цель. И не было ничего такого, что как Иисус, допустим, говорил своим ученикам: «О, смотрите, что я могу». Вот мне кажется, вот чудо благодатного огня, оно именно такое. Ну, как бы что это? Зачем это? Какой в этом смысл? И, наверное, вот в этом главная проблема, что люди строят свою веру на подобных внешних вещах, но на самом деле их сердце, их жизнь не меняется. Это очень опасно, если это будет когда-то разоблачено, к примеру, то их вера очень сильно пострадает.
1: Да. Согласен.
0: Ты что-то добавишь?
1: Мне кажется, нечего добавить.
0: Ну да, наверное.
1: Я, в принципе, по этой теме немного что могу сказать.
0: Да, наверное, мы достаточно быстро сошлись на этом все. У меня, видимо, получилось подытожить не только свое собственное мнение.
1: Ты очень хорошо все сделал.
0: Но наше общее. Тогда мы, наверное, можем уже прощаться с нашими зрителями. Еще раз напоминаю, что данное видео, как и все остальные, можно прокомментировать на нашем сайте 5vo.ru. Пожалуйста, сделайте это. Нам будет самим интересно, какими будут ваши отклики. Нам интересно, может быть, какие-то аргументы, которые мы, или какие-то исторические свидетельства, или богословские, может быть, утверждения, аргументы, которые нам неизвестны, да, мы бы хотели с этим ознакомиться, и особенно если вы, ну, в данном случае выступите как наш оппонент, нам тем более будет интересно познакомиться с вашими мыслями. Ну, если вы с нами согласны, тоже можете каким-то образом это выразить, потому что нам интересна реакция людей, ради которых мы, собственно, вот этот проект и начали. Да. На этом все. Большое вам спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго.
1: Спасибо.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возвращение». Сегодня вторая, заключительная часть. В последних абзацах первой части нашей сегодняшней проповеди речь идет о нашей любви к нашему Господу Иисусу, не о Его любви к нам, но здесь говорится о нашей любви к Нему. Вопрос нашей любви к Господу Иисусу определяет нашу жизнь победы, преследование за Иисусом. Вы это правильно поняли? Я еще раз повторю это предложение. Вопрос нашей любви к Господу Иисусу определяет нашу жизнь победы, преследование за Иисусом. Ибо если нашу жизнь со Христом, наше хождение за Иисусом не сопровождают победы, то мы еще не отпустили или не отказались от определенных грехов. Это значит, что мы еще не очистились, как Господь Иисус этого желает и от нас ожидает. Если мы не очистили наши сердца от тайных грехов, тогда будем подобны тем израильтянам, о которых пишет пророк Амос, или о которых сам Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки в главе 6, стих 37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Отпускайте, и вы будете отпущены. Отпускайте от всего неугодного Господу Иисусу. До тех пор, пока мы эти вещи не отпустим, то и они нас не отпустят. И так это можно видеть во всей жизни людей. Будь это алкоголик или наркоман, до тех пор, пока они не откажутся от алкоголя и от наркотиков, то и страсть к этим вещам их не отпустит. Поэтому мы, все дети Божьи, имеем от Иисуса задание выводить или уводить таких погибших людей от страсти согрешения, выводить их из нужды, их проклятия. Именно в этих вопросах наблюдается много-много нужды. Вопрос помощи таким погибшим людям является вопросом нашей любви к Господу Иисусу, и не иначе. До тех пор, пока эти вещи и нас еще удерживают, мы еще не находимся в свободе, о которой говорит Слово Божие. Вполне возможно, что те вещи, которые нас касаются, мы еще не познали. Это возможно. Мы эти вещи еще не познали. Но этот факт непознания не освобождает нас от вины перед святым и праведным Богом. Ибо если бы мы до этого усердно и продолжительно взывали к Господу Иисусу, то Он уже давно услышал бы нас. И если бы Он не убрал эту вину, то указал бы нам на путь, который Он уже раньше нам показал, чтобы выйти из этой проблемы связанности грехами, в которой многие дети Божьи запутались. А теперь мы переходим к практике. Почему мы не взываем таким образом к Господу Иисусу, чтобы Он нам ответил? Потому что здесь мы касаемся вопроса любви к Иисусу, и только в этом можем найти ответ. В этом месте мы приходим к одному правилу. Если в математике мы приходим к какому-то правилу, то его следовало выучить наизусть. и мы можем выучить это правило, которое гласит: «В нашей жизни победы Господь Иисус узнает нашу любовь к Нему». Я знаю, что это идет очень глубоко. Дорогие братья и сестры, наш милостивый и любящий Господь Иисус желает нас хранить от поверхностного проповедования Его Слова. Правильное решение этого вопроса заключается для нас в том, чтобы в наших усердных молитвах мы просили Его, чтобы Он с небес взирал на нас и удерживал от того, чтобы мы не стали такими, как и многие другие проповедники, которые отказались от глубокого познания Слова Божьего и перемещаются в поверхностном слое воды Слова Божьего. Конечно, Господь Иисус нуждается с каждым из нас в большом количестве времени, чтобы продвинуть нас в познании Его Слова дальше. И это очень хорошо, ибо Он имеет много терпения, намного больше, чем все мы вместе взятые. Но почему мы приносим Господу Иисусу так много хлопот, пока научимся отпускать старые привычки? Когда я в духе оглядываюсь на прошлые годы моего пребывания в миссионском собрании, то с радостью и благодарностью Господу Иисусу вспоминаю об отношении старших братьев к Слову Божьему и Его исследованию. По воскресеньям чаще всего проповедовал брат Вернер Бергман. После обеда с 15 и до 17 часов он же проводил часы вопросов и ответов. По четвергам при разборе слова участвовало минимум 4 брата, трое по 15 минут. Эти 3 брата проходили при этом незаметное испытание, чтобы определить, могут они по воскресеньям проповедовать или они еще до этого духовно не доросли. Четвертым в заключение говорил всегда Вернер Бергман 45 минут. Молитвенный час проводили по пятницам не в помещении собрания, а рассредоточенно по домам у определенных братьев и сестер. Собирались не более чем по 10-15 человек, чтобы все могли участвовать в молитве и не один заход. Сам Вернер Бергман по очереди присутствовал во всех этих группах, чтобы практически показать, как следует молиться. И я знаю, что его молитва имела перед Господом большую силу и авторитет. Когда он говорил проповедь, то все члены собрания, порядка 300 человек, имели перед собой открытую Библию и делали постоянные записи, чтобы сохранить основные аспекты проповеди. Его проповеди записывались, конечно, на кассеты, которые один из старших братьев затем размножал, и каждый желающий мог получить копию каждой проповеди, чтобы над ней и дальше работать. Ежегодно во Франкфурте на Майне проводили библейскую конференцию в течение 2 дней. Туда приезжали из всех миссионских собраний Германии, Австрии и Швейцарии. Поэтому собирались до 400 верующих, рассматривали послание евреям и каждый раз успевали рассмотреть только 3-4 стиха. Зато основательно. Кроме этого, ежегодно собирались для рассмотрения Слова Божьего в Бликендорфе на севере Германии. Это длилось обычно 2 недели. Проповеди слушали 2 раза в день в течение 2 недель. Славное и благословенное это было время. вспоминая об этом времени, я и сегодня еще очень радуюсь и благодарю Господа Иисуса за то, что наши старшие братья ходили перед Господом в единомыслии и богобоязни, чтобы в Слове Божьем искать, чем еще можно приносить Ему радость. К сожалению, сегодня все это выглядит иначе. И как все это выглядит сегодня? Сегодня в Писании ищут, Писание перечитывают, чтобы что-то найти, что, возможно, верующих может освободить от ответственности. Так выглядит сегодня вопрос любви по отношению к Господу Иисусу. Нигде мы не находимся в такой уверенности, как в руках Господа Иисуса. Это уже не должно быть тайной для тех, кто спасен для вечной жизни. Если мы отпустим эту истину, то упадем. Это совершенно ясно. А теперь это зависит от того, на какую сторону мы станем или стоим. Если мы в вере и укрепленными бросимся на Слово Божье, то упадем в Его руки. А если мы бросимся на те вещи, о которых мы знаем, что из-за этих вещей Господь Иисус страдал на Голгофском кресте, тогда мы упадем в глубину. Но падать мы боимся и опасаемся. Да, моя плоть опасается этого. А ваша плоть не боится этого? Да-да, ваша плоть тоже боится этого. Почему? Потому что мы так мало связаны с сущностью живого Бога. Потому что мы недостаточным образом со Христом объединены в Его смерти в одно целое. Еще не полностью с Ним умерли. Да, наши уста сами это признают. Да, верующие хорошо могут говорить. Ничего они не могут так хорошо, как говорить. Но когда приходит испытание... А теперь привожу по этому поводу отрезок из свидетельства Вернера Бергмана по этому вопросу. Наше миссионское собрание возникло из братских собраний. Я еще помню, что это было где-то примерно в 1948-49 году. Но Господь Иисус знает, когда это было. Тогда я еще в ГДР жил. Старшим братом в собрании был брат Феттер. Он ушел из жизни посредством самоубийства. Дорогие братья и сестры, этот человек был по профессии натуропатом, а точнее сказать, специалистом по нетрадиционной медицине. Мы не будем по этому поводу судить и принимать какие-либо решения, но я знал тогда целый ряд верующих, которые по этому случаю были серьезно и сильно потрясены. Но не лучше ли было бы, если бы мы были потрясены перед Господом Иисусом, чем если мы будем других потрясать? Конец цитаты. Да, мы слишком легко себя ведем, как израильтяне во время пророка Амоса. Не отпускаем те вещи, о которых мы хорошо знаем, что Господь Иисус желает, чтобы мы их отпускали. Дорогие братья и сестры, именно здесь находятся границы нашей плодовитости. При этом мы видим Божью волю в образах поведения верующих, как и израильтяне тогда ходили и поступали. Они ходили в Вифиль, в Дом Божий, что для нас сегодня является поместным собранием. И что тогда, если мы постоянно ходим в наше собрание, но эти противные Господу Иисусу вещи не отпускаем? израильтяне ходили в Галгал, что образно для нас является покаянием и смирением в нашем обращении к Господу Иисусу, в нашей просьбе о прощении наших грехов. Но, тем не менее, не отпускаем эти вещи. Не является ли такое поведение и с нашей стороны умножением нашего греха? Я думаю, что да. Сами судите об этом. Идите с этими вещами к Господу Иисусу. Писание новозаветно совершенно ясно говорит в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 26. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, все будут заражены». По этой причине Церковь Иисуса стала бессильной. Каждое утро дети Божии, наряду с чтением Библии, приносят во время своего, так сказать, тихого времени Господу Иисусу свои духовные жертвы, хвалы и благодарения. Эти духовные жертвы по образу ветхозаветных утренних и вечерних жертв приносятся тоже минимум два раза в день. Однако десятину мы не приносим в каждый третий день, но как апостол язычников Павел нам это преподнес, мы это делаем в первый день недели, когда собираемся в собрании для богослужения. Затем мы читаем в стихе 5 нашего главного текста «Курите жертву благодарения квасное». Что это значит? Что это значит, если здесь говорится о квасной жертве благодарения? Какой смысл заключается в квасном жертве благодарения? Это мы должны с вами знать. В противном случае мы будем ходить по этой земле в состоянии незнания и не можем другим быть благословением. Мы должны научиться из книги «Исход», где читаем в главе 23, стих 18. «Не изливай крови жертвы моей на квасное». Ого, вот это да, можем мы сказать. Если мы заглянем в книгу «Левит», то заметим, что жертва всесожжения стоит на первом месте. Из всех приносимых израильтянами жертв эта жертва являлась главной жертвой. За жертвой всесожжения следует жертва хлебная, а затем жертва мирная. К жертве хлебной относились, как там читаем, хлебы пресные, лепешки пресные, приношение хлебное со сковороды, приношение хлебное из горшка. Все эти виды хлебной жертвы выпекались из мелкой муки, но пресные. Хлебные приношения из квасного были для Господа Иисуса мерзостью. Поэтому читаем в книге Левит в главе 2 стих 11. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Приношений из квасного не должно было быть. Поэтому, если Амос говорит: «Курите жертву благодарения квасное», тогда молитвы израильтян были перед Господом Иисусом равносильны мерзости. Ибо «курить» символично означает в Ветхом Завете молитву. При этом напоминаю вам о золотой кадильнице с молитвами святых, как читаем в книге Откровения в главе 8 стихи с 3 по 5. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясение. Это всего лишь один из многих пунктов в Библии. А теперь мы спрашиваем, почему молитвы израильтян были мерзостью перед Господом Иисусом? Потому что они не полностью, не до конца обратились. Они не очистили свои сердца. Именно это является вопросом полномочия наших молитв. Если мы не придем до самого Господа Иисуса и не во всем обратимся к Нему, не принесем Ему молитве все препятствия, которые мешают нашему общению с Господом Иисусом и мешают нашим молитвам, то пострадает сила нашей молитвы. Об этой силе говорит и апостол Павел язычникам в первом послании Фессалоникийцам в главе 1 стих 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». В общем, мы сегодня видим поместные собрания лишь только в слове. А если даже в слове, то оно настолько ничтожно. Это такое ужасное состояние. В этом мы видим огромный спад или сокращение духовного роста. Сокращение, которое болью отзывается в наших сердцах. В наших молитвах мы жалуемся по этому поводу перед нашим Господом Иисусом. Для нас это потрясающе, что на одной библейской конференции один проповедник сказал: «Мы больше не проводим евангелизации, потому что так или иначе больше никто не приходит к вере». Дорогие братья и сестры, это наша позиция в настоящее время, как тогда у Божьего народа Израиля во время пророка Амоса. Но апостол Павел предупреждает нас о том, если здесь, если сегодня недостает главного, вместо силы мы имеем сегодня бессилие. На место Святого Духа вступает сегодня интеллект или традиции. На место великой уверенности мы видим сегодня неуверенность. Это пророчество или карканье, как его можно назвать, что дети Божьи могут отпасть и потерять спасение. То это их проблемы. Все это показывает духовное аварийное состояние по всему миру в настоящее время. В стихе 5 нашего главного текста мы читаем также о призыве израильтян совершать добровольные дары. «Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них». Но сами они не хотят приносить эти добровольные приношения, которые Господь Иисус от них ожидает. И нас Господь Иисус видит, и нас знает, и все о нас знает, ибо это вы любите, говорит Господь Иисус, как тогда израильтянам, так и сегодня Он говорит это нам, всем детям Божьим. А теперь мы на очереди стоим. В соответствии со следующими 5 пунктами Господь Иисус лишает нас. Первое. Лишает хлеба жизни, ибо небесное твердое питание становится все скудней среди христиан. Второе. Лишает нас воды жизни. Доказательством является тот факт, что через воду жизни к вере приходит все меньше людей. Третье. Лишает нас действия Святого Духа в елее помазания. Четвертое. Лишает нас здоровья. Несмотря на прогресс науки и технических достижений различного медицинского дорогостоящего оборудования, все больше людей заболевают неизлечимыми болезнями. Проклятие над всем человечеством постоянно возрастает, потому что люди не воздают Богу славу и благодарение. Пункт 5. Суд над погибшим миром стоит непосредственно перед нами. Дорогие братья и сестры, время, в котором мы живем, очень серьезное. Поэтому Святой Дух призывает всех детей Божиих к тому, чтобы мы все нежелаемое Господу Иисусу в молитве отдали Ему, чтобы таким образом вернуться к нашей первой любви по отношению к нашему Спасителю Господу Иисусу. Он ждет от нас, чтобы мы не немножко обратились, не немножко вернулись к Нему, но вернулись к Нему полностью, не так, как это делали израильтяне в нашем главном тексте. «Но вы не обратились ко Мне, — говорит Господь, — да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы мы, все дети Божии, воспринимали Его Слово не как забывчивые слушатели, но как таковые, которые будут найдены перед Ним в полной ответственности, как таковые, которые удостоены воспринимать Его благословения в сегодняшние дни перед Его приходом за Своей Церковью. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города

Давайте откроем Евангелие от Луки, первую главу, и будем читать 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Итак, жизнь продолжается, приближается праздник Благовещения. Как мы понимаем, это событие люди ждали столетиями. Мы все помним о том трагическом событии в Едемском саду, когда обольщенная Ева впала в грех, увлекая за собой и мужа своего Адама. Однако всемогущий Бог по своему предвидению и по милости к людям земли дал обетование на спасение каждому человеку, в том числе и вас, дорогие друзья, и меня, всех людей, кто пожелает принять его. И за 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия возвестил людям, что приближается время, и оно непременно будет, когда дева зачнет сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Сегодня мы вспоминаем то событие, когда архангел Гавриил принес эту радостную весть Марии о рождении Спасителя всего мира. Можно ли забыть это событие? Конечно, нет. Итак, благая весть, то есть благовещение, прозвучавшее тогда, звучит и сегодня для наших бессмертных душ. И в этой радиопрограмме мы предлагаем всем прислушаться к этой мысли. И пусть эти краткие мысли о том, что сказал архангел Гавриил Марии, будут сопровождать нас в течение нашего эфирного времени. Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

сбылись пророчества, но люди не узнали. С тех пор прошло 2 с лишним тысячи лет, как весть благая на земле звучала, явился ангел белокрылый в Назарет, где девушка Мария проживала. Архангел Гавриил ей весть сказал, что у нее Спаситель всем родится, что Бог ее пречистую избрал, чтоб Божий Сын мог в мире воплотиться. Посланец неба Деве предсказал, что будет он велик, и его власти конца не будет. Бог его послал, чтоб людям принести любовь и счастье. И вот прошло уже так много лет, но радует нас эта весть благая, и лучшей вести для народов нет. С ней не сравнится ни одна другая. Иисус родился, умер и воскрес, и это тоже, люди, весть благая. Мы понести должны ее окрест, спасение в Иисусе предлагая. Обязаны мы людям говорить о том, что у народов есть Спаситель. И будем все его благодарить за то, что у нас есть руководитель. Хвала Иисусу! Слава и хвала по всей земле и до небес лазурных благая весть спасение дала. Так будем же служить Христу разумно.

Давайте мы еще один раз прочитаем об этом событии, которое мы празднуем как Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и возочнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Сироба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Благовещения. Но что такое Благовещение? Если посмотреть на это слово со стороны грамматики русского языка, то это сложное слово, которое состоит из двух. Благая весть. Или весть о добром, весть о хорошем, весть о прекрасном. А если посмотреть со стороны богословия, то это весть о спасении, весть о жизни вечной на небесах со Христом. Это весть о примирении с Богом. Это весть о возвращении прощенных грешников к Богу. Благовещение показывает, каким путем все это совершится и кем или через кого. Благовещение открывает нам ключ, как получить это блаженство. Благовещение – это намерение Бога, это Его святая воля, это Его планы, это Его намерение. Вы знаете, сам Бог через пророка Исаию, когда мы читаем 46 главу, 10 стих, Он говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Я возвещаю. А дальше говорит: «И все, что мне угодно, я сделаю. Не только я возвещаю, но я это и сделаю, говорит Господь». Через пророка Иеремию, в 29 главе, в 11 стихе, Господь говорит: «Только я знаю намерения, который имею о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это намерение Бога дать человеку будущность, чтобы человек имел спасение и имел вечное общение со всемогущим Богом. Иов, который в жизни своей испытал множество
переживаний, скорбей, болезней, унижений. Но через все это пройдя, он понял всемогущество Бога. И он записал такие слова в 42 главе, во 2 стихе. «Знаю, ты все можешь, и твое намерение не может быть остановлено». Вот то, что Бог предназначил, его намерения, его планы, они никем не могут быть остановлены. Ну, а какова же суть самого Благовещения? Давайте мы с вами прочитаем послание к Ефесянам с 3 главы, 8, 9 и 11 стихи. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем». Вот намерение Бога. Его план, чтобы спасти всех людей. И этот план у Бога был с древнейших времен, как сказано, предвечный план Божий, его предвечное намерение, которое в конечном итоге сам Бог исполнил через Иисуса Христа, Сына Своего. Бог неоднократно напоминал в истории жизни людей о своем намерении, возвещая им благую весть. Вот Бог вдохновил Моисея, и он обращается к израильскому народу, стоя уже как бы на границе входа в обетованную землю, и он говорит им такие слова: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих восставит тебе Господь Бог твой, его слушайте». Господь открыл, что из израильского народа выйдет тот, кто будет как Моисей, который поведет народ в обетованную землю, но не здесь на земле, а в небе. И он произойдет из израильского народа и призывает его, слушайте, для того, чтобы через него получить все благословения. Любимый ученик Иисуса Христа, размышляя над благой вестью, которая должна исполниться на земле, описал об Иисусе Христе удивительные слова, говоря, что Христос – агнец, закланный от создания мира. Нет, он не тогда был заклан перед созданием мира, но он тогда был предназначен, чтобы стать жертвою за все грехи людей, чтобы люди через Христа могли получить спасение. Вникая в эту благую весть, пророк Исаия, которого называют ветхозаветным евангелистом, который так много говорил об Иисусе Христе, он сказал такие слова в 7 главе 14 стихе: «Сам Бог даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына». Обратите внимание, он говорит «дева». Дева – это символ чистоты. Дева – это символ непорочности. Дева – это символ святости. Дева родит сына. И тут наш человеческий разум в смятении. Как это может быть без участия мужчины? Но именно это сказал Бог, это его намерение,
И Он это делает. Родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Это воплощение Бога, принятие человеческого тела. Вы знаете, в воплощении есть элемент унижения самого Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в послании Филиппийцам во 2 главе говорил, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, то есть воровством, быть равным Богу. Да, он был равным Богу. Христос на земле, когда был, он так и сказал: «Я и Отец одно». Но дальше апостол Павел говорит, он уничижил самого себя, принял образ раба и сделался как человек. Иисусу Христу необходимо было принять тело человеческое для того, чтобы он жил среди людей. Ему необходимо было принять тело людей для того, чтобы на это тело взять грехи всех людей, чтобы этим телом вознести грехи на Голгофский крест, чтобы в этом теле умереть за грехи всех людей на земле, чтобы люди могли получить спасение. Но интересно, что апостол Павел в послании Колоссянам во 2 главе в 9 стихе говорит совершенно другие слова. Он говорит: «Но в нем обитала вся полнота божества телесного». Вот в этом теле человека обитала вся полнота божества. Он знал все. Он знал всех. Он знал, что в человеке. Он знал, для чего он пришел. Он имел всемогущество. Всего два слова: истихает ветер и утихает море. Он исцелял всевозможных больных. Он изгонял бесов. По его слову воскресали мертвые. Это мог сделать только Бог. И вот ангел Гавриил пришел к Марии, чтобы возвестить ей благую весть. Гавриил – это Божий вестник. И Бог ко многим посылал его. Если мы вспомним, что Бог посылает Гавриила к Даниилу, когда он получил откровение от Бога и не может уразуметь, и Бог говорит: «Пойди, объясни ему». Бог посылал Гавриила к жене Маноя и к мужу ее, чтобы возвестить, что у них родится сын по имени Самсон, через которого Бог будет действовать в Израиле. Бог посылает Гавриила к Захарии, говоря, что у них родится сын, который будет предтечей Господа Иисуса Христа, и его все будут называть Иоанном Крестителем. Бог послал Гавриила в дом Корнилия, чтобы возвестить, как он может получить спасение для себя и для дома своего. И даже когда будет восхищаться церковь, она будет восхищаться при гласе архангела, и тогда он будет участником восхищения Церкви Господа Иисуса Христа. И вот он пришел к Деве Марии, обрученной мужу. Я прочитал вот эти слова, и у меня появились такие мысли, что здесь говорится о статусе семьи. Дева и муж. Один мужчина и одна женщина.
Это статус семьи. В Израиле обрученных называли мужем и женой. До обручения они были жених и невеста. После обручения их называли уже мужем и женой. Но до бракосочетания они не имели права на взаимоотношения, как муж и жена. И от обручения до бракосочетания был утвержден целый год, как время проверки чистоты отношений между ними. И если эта чистота не сохранялась, мы читаем во Второзаконии, 22 главе, в 1 стихе, таких побивали камнями. Сегодня, когда мы видим через вот это, через историю Благовещения, что Бог утверждает принцип чистоты добрачных отношений. И если они не сохраняются, то сегодня таких не побивают камнями. Но такие сами себя лишают благословений от Господа на всю свою дальнейшую семейную жизнь. И это еще мало. Те, которые нарушают чистоту добрачных отношений, они сами себя лишают спасения. Они сами себя лишают жизни вечной в небе со Христом. Потому что в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, 9 стихе, там говорится, что ни блудники, ни прелюбодеи Царствие Божие не наследуют. Наш Бог, напоминая о благой вести, говорил, где это произойдет. И через уста пророка Михея он говорит: ты, Вифлеем, мал ли среди городов, но в тебе произойдет тот, кто будет владыкой в Израиле. Придет тот, чье происхождение от начала. Придет тот, кто не только будет владыкой, но кто будет спасителем для всего рода человеческого. Бог знал, и когда это совершится, потому что Он назначил всему свое время. И в послании Галатам, в 4 главе, в 4 стихе апостол Павел пишет: когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы совершить спасение людей. Вы знаете, самое первое благовестие прозвучало из уст Бога, когда Адам и Ева нарушили волю Божию и стали грешниками. И это обетование было как утешением для них в дальнейшую их жизнь. Оно звучало так, что семя жены будет поражать семя змея в голову. И что интересно, вот от этого первого благовестия враг душ человеческий постоянно противился и старался, чтобы это намерение Божие не осуществилось. Ну, давайте посмотрим на Авраама. Бог сказал, сегодня упоминалось о нем, Бог сказал, что через семя его благословятся все народы. А дьявол: зачем тебе ждать, когда это будет? Вот тебе на служанка, и пусть тебе будет наследник от нее. Это была не воля Божия, а это была воля дьявола. Хорошо, что Бог восстановил свое намерение. Дьявол хотел через сына Авраама, Исаака, прекратить намерение Божие. Через Иакова, через весь Израиль
совратив его в идолопоклонство. А потом, когда родился Иисус Христос, через убиение младенцев, уничтожить младенца Христа, чтобы не осуществилось намерение Божие. А дальше мы с вами видим искушение в пустыне. Дьявол хотел подчинить своей воле Христа. А дальше Гефсимания, где Христос находился в борении, и пот его был, как капли крови. Голгофа, страдания, смерть – это все нападки врага душ человеческих, чтобы не исполнилось обетование и намерение Божие. Но Христос воскрес из мертвых. Христос стал спасителем для всех грешников. И вот ангел Гавриил, придя к Марии, рассказывает ей, как появится этот великий победитель и спаситель для рода человеческого. И он говорит ей: Дух Святой дойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Он будет велик. Он получит престол Давида. Царству его не будет конца. Он спасет людей своих от грехов их. Вы знаете, апостол Павел в послании евреям, объясняя исполнение вот этого обетования и почему Христос должен был взять человеческое тело, как он там во 2 главе 14 стихе говорит, что он принял и плоть, и кровь, чтобы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, дьявола. Не только принять тело, не только принять кровь человеческую, но нужно умереть. Только тогда он может лишить силы, имеющей державу смерти, дьявола. А потом наш Спаситель Иисус Христос, прославленный, является Иоанну Крестителю на острове Патмос и говорит ему: «Я первый и последний, я живой, и был мертв, и сижив во веки веков, и имея ключи ада и смерти, он победитель». И он спаситель для всех людей. Мария, слушая благую весть от ангела Гавриила, хотя сначала ей не было понятно, а потом зажигалась все больше и больше глубокой, сознательной верой в слова ангела и в эту благую весть, которая осуществится через нее. И поэтому она ангелу говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И когда ангел отошел, собирается Мария, чтобы пойти к своей родственнице Елисавете. Ведь ангел сказал, что у нее родится сын, и уже шестой месяц. И она приходит туда. И интересными словами встречает ее Елисавета. Это 43 стих. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ей уже было открыто, что Мария – это будет тот сосуд, через который придет в мир Господь, Бог, Спаситель. И дальше она говорит в 45 стихе: «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Да, в точности исполнилось определение Божие, Его святое благовестие, родился Христос
в Вифлееме. Христос стал Спасителем, страдая за всех грешников на Голгофском кресте. Он воскрес из мертвых, чтобы оправдать всякого верующего в Него. И апостол Павел в послании евреям пишет, что он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Всегда может спасать. Он и сегодня может спасать тех, кто чувствует, что они не спасенные, кто чувствует, что они не в мире с Богом, кто обременен грехом и имеет тяжесть в сердце своем. Сегодня можно прийти к Иисусу Христу, сегодня можно принять Его верой в сердце свое и получить спасение. Вы знаете, наш Спаситель Иисус Христос сказал еще одну благую весть. Весть спасения, которая относится только к глубоко верующим людям. И эта благая весть записана в Евангелии Иоанна в 14 главе в 3 стихе. «Приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были там, где я». Удивительное обетование нашего Господа. Он говорит, что Он придет. Сейчас Он на небесах, но Он придет. Придет для того, чтобы верующих взять от земли, чтобы они всегда были с Господом Иисусом Христом на небесах. Поэтому блаженны уверовавшие, так, как уверовала Мария –

0: Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
1: Сегодня мы говорим о том, что в городе Назарет явился ангел с небес Марии. Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

дорогая церковь, братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Слава Богу за то, что сегодня мы с вами можем размышлять об этом событии, празднике, о том, когда действительно Господь начал совершать дело спасения. Апостол Павел в послании к Галатам 4:4 мы с вами читаем, что пишет так, что «когда пришла полнота времени». То есть мы с вами понимаем, что Бог внимательно смотрит за временем, в которое мы с вами живем. Хотя нам кажется, что очень многое, что происходит спонтанно как-то. Но вот если мы думаем, если бы мы так не сделали, то оно так бы не было. Уверен, что вот семья брата, которая выступала здесь, тоже, они думают, ну, наверное, вот пришло время, и они приехали сюда, но все-таки за всем этим стоит Господь. И мы, друзья, должны очень четко это для себя уяснить. Ничего в этой жизни не происходит просто так, не происходит просто стечение обстоятельств. На все есть Божий совет, на все есть Божья воля, и на все есть Божий план и дизайн. У Бога есть на все свое и место, и время, и люди, и ангелы, которых Бог назначает. У ангела, как мы с вами прочитали, этого ангела звали Гавриил, у него была определенная миссия. Мы не знаем другой причины, по которой существует этот ангел. Мы знаем, что у Бога каждый ангел несет определенное служение. Мы знаем с вами, что ангелы – это духи, которые Бог посылает на служение. И вы знаете, у каждого из них есть свое предназначение. У ангела Гавриила была миссия такая – возвестить о воле Божией народу. Вы знаете, это была особая миссия, в это особое время, после более 400 лет молчания, когда Бог ничего не говорил. И мы с вами читаем или же видим по истории о том, что было это много времени, когда люди уже соскучились, когда люди не знали, как дальше быть. Казалось бы, все продолжалось своим чередом, служение продолжалось в храме, были священники, были первосвященники, жертвы приносились, все, казалось бы, было на своем месте, но не было самого главного, то, почему народ скучал, не было Слова Божия. И вот пришла вот эта полнота, и мы с вами читаем, посылается ангел Гавриил, сначала он посылается в семью Захарии, Елизаветы, затем он посылается, мы с вами прочитали, еще раз мы прочитаем это событие, записанное в Евангелии Луки, 1 глава, с 26-го, в шестой месяц после того, как ангел говорил уже с Захарией, в шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел сказал к ней, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодная». И она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вот это повествование, которое мы уже сегодня прочитали с вами, которое хорошо нам известно. Друзья, дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы могли посмотреть на это событие и увидеть для себя определенные уроки, которые мы можем взять из жизни Марии. Вы знаете, Господь не зря, не то что не зря, а у Него была определенная цель для этой девушки. Мы с вами понимаем, что это была очень молодая девушка. Вы знаете, возраст ее колеблется от 12-13 лет до 19 лет. Ну, никто точно не может сказать, не знает точно, но приблизительно вот в таком возрасте эта девушка имела эту встречу с ангелом.
Интересно то, что когда ангел пришел к ней, она не испугалась его вида. Да, мы с вами читаем о том, что она начала размышлять о том слове, которое она слышит, и это ее смутило, как мы с вами прочитали. Она же, увидев его, мы с вами читаем в 29 стихе, когда она увидела ангела, который мы даже не знаем, в какой форме явился, был ли это небожитель с крыльями, как это часто люди представляют себе ангелов, или был это просто юноша, который просто каким-то образом появился и передавал ей слово от Господа. Но написано, что его вид этого ангела не поразил ее так, что она упала, как это люди делали. Мы с вами читаем в Новом Завете очень часто, когда люди встречались с ангелами, да, вид ангела поражал. Один вид поражал. Люди падали навзничь, люди падали, как мертвые делались, потому что им было страшно. Но мы не читаем, что именно такое происходит с Марией. Когда ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная», мы с вами прочитали об этом, она, увидев его, написано, смутилась от слов его. Вы знаете, вероятно, вот этот вид, он не был таким страшным для нее. И уже сложно сказать, я говорю, в какой форме явился. И в этом нету смысла для нас с вами, может быть, особо копаться, каким образом ангел этот явился. Но было сказано слово. И вы знаете, вот поражает то, что Мария в свои годы, в эти молодые годы, это девушка, которая еще не знает жизни. Да, у нее радостное событие, и как у любой другой девушки, которая была обручена, я думаю, что голова была наполнена, ну, всеми различными ожиданиями, что теперь будет, как оно будет. Любой девушке хотелось иметь эту свадьбу или же это сочетание, этот пир самым лучшим образом. Девушки того времени не отличались от девушек нашего времени. Они также переживали, им также хотелось, чтобы это был самый лучший день, самый запоминающийся день. И представляете, вот во всех этих приготовлениях, все то, что уже происходило или шло полным ходом, было это обручение, она знала своего жениха, она, наверное, представляла себе, как оно все должно быть. Приходит ангел со своей вестью. И вы знаете, эта весть не просто какого-то господина, не просто какого-то влиятельного человека. Мария понимает, что это слово от Бога, что это слово Божие. И она говорит, что я, или же как она, мы прочитали с вами, она смутилась от этих слов. Да, это особое слово, это особое состояние, когда человек слышит слово Божие, но вместо того, чтобы действительно воспринять это всем сердцем, сказать: «Господи, какое чудо! Мы столько лет, столько десятков, уже получается сотен лет, мы не слышали слова от Тебя, и сегодня я слышу Слово Божие, то, что Бог передает через своего ангела. И почему я? Почему именно в мою жизнь?» И причем это слово, оно было смутительным в том, что оно нарушало все планы, можно сказать. Ведь мы с вами читаем о том, что именно в этом был и дизайн Божий, чтобы прийти к девушке. Девушке, которая, как мы с вами прочитали, и по ее свидетельству, которая не понимает, почему лично ко мне. Как это может быть? Я, может, даже не знаю, о чем ты, Господи, говоришь. Именно для меня. И вот эти слова, которые показались для нее смутительными, она смутилась, написано, размышляла, потому что это было даже приветствие. Он еще не сказал всей сути, но одно это приветствие, оно уже повергло ее в смущение. Оно заставило ее думать о многих вещах. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы из этой ситуации или же из этой истории, хорошо известной нам, мы могли взять для себя или постараться увидеть для себя определенные уроки, как я уже сказал, уроки Марии, которые мы можем взять для себя сегодня с вами. Вот. И первый момент, на который я хотел бы обратить наше внимание, это то слово, которое ангел сказал ей. Мы об этом в 30 стихе прочитали: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вы знаете, вот это первый урок, который я хотел бы, чтобы мы сегодня взяли из этой ситуации. Мария была особенной в том, что она обрела благодать у Бога. Другими словами, нашла это расположение, благодать или благорасположение Божие. Еще один из уроков, который я хочу, чтобы мы увидели у Марии, это ее желание получить помощь и совет от человека, который намного старше ее,
мы с вами читаем за Елизавету. Мы с вами видим, как только произошла эта беседа между ей и ангелом, она написана, мы с вами прочитали об этом, что, вернее, мы не прочитали, но это дальше текст говорит о том, что когда отошел от нее ангел, встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Она пошла туда для того, чтобы получить вот эту помощь. И вы знаете, я хочу, чтобы мы увидели в этом также для себя урок. Потому что есть моменты в нашей жизни, когда мы стоим с вами перед большими вопросами, и мы не можем знать точно. Вы знаете, нам нужен совет. И мы, казалось бы, молимся Богу, да, но как ангела такого Бог нам не посылает. Возможно, Бог говорит нам через слово, если мы его читаем. Господь может сказать и через проповедь, через обстоятельства, но также и через людей, которые окружают нас. И я хочу, чтобы каждый из нас мы взяли для себя и этот урок, что вот Мария в этой ситуации... Да, и ангел не сказал, знаешь что, Мария, вот у Елизаветы тоже такая радость, и я ей тоже приходил, я ей тоже говорил, и через нее тоже придет в мир великий человек, сходи к ней, посети ее. Нет, вы знаете, мы не читаем об этом. Мы видим, что это решение ее было. Она захотела. И у нее было на сердце такое, я хочу встретиться с моей родственницей, которая намного старше ее была. И которую, как мы с вами знаем, что Елизавета была тоже особенным человеком. И особенность ее не была в возрасте или в положении. Мы с вами читаем о том, об этом сказано в предыдущих стихах, в первой главе, когда идет описание о Захарии и Елизавете. Посмотрите, как сказано о них. Сказано, что оба они, то есть Захария и Елизавета, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Вот вы понимаете, что и Мария это знала, это было известно всем. И Мария хорошо знала за своих родственников, она знала, что Елизавета, она действительно любит Бога, не на словах. Она любит и показывает это своей жизнью. И вы знаете, в этот момент, когда ей нужно было все переварить, когда ей нужно было понять непостижимое, то, что она не могла понять, как это все будет, только все, что у нее есть, это Слово Божие, без особых объяснений, как и подробностей. Вот. Ей нужен был этот совет, ей нужно было это общение, ей нужно было встретиться с тем, чтобы действительно вот, произошло это общение на уровне душ. И, братья и сестры, я хочу, чтобы мы взяли для себя этот пример. Ищите всегда тех друзей, ищите всегда тех людей и идите к тем, и беседуйте с теми, кто сегодня показывает вам образец любви к Богу. Именно такие люди способны укрепить нас, не разочаровать нас. Вы знаете, бывают такие моменты, когда люди начинают в каких-то ситуациях искать помощи, искать совета, и, к сожалению, не идут к людям, которые действительно Богу, любящие Бога. Находят, может быть, своих друзей, может быть, тех, кого они хорошо знают, но вы знаете, этот человек, он не так, чтобы и любит Бога, и от этого зависит, насколько у него понимание есть правильное, насколько этот человек может правильно подсказать, из Писания именно. И еще один момент, который я хочу, или урок, который, чтобы мы взяли с вами из этой истории, это то, как Мария вообще восприняла всю эту информацию, или же это Слово Божие, как она отреагировала, потому что это не просто было ее менталитет, или же ее размышление, это пронизило ее всю, это затронуло все качества ее характера и ее чувства. Мы с вами об этом читаем в ее песне или же в ее восклицании, когда она уже была с Елизаветой, и мы с вами об этом читаем в 45-м и дальше, 45-й, 46-й, 47-й стихи, где сказано так: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа, и сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой Боге, Спасителе моем». Хотелось бы, чтобы мы, по примеру Марии, могли величать нашего Бога. Особенно тогда, когда нам что-то непонятно. Особенно, когда какие-то серьезные моменты, может быть, серьезные потрясения в нашу жизнь приходят. Чтобы даже тогда, когда наш разум отказывается воспринимать, понимать, чтобы и тогда мы могли возвеличить нашего Бога, потому что Бог достоин.

Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлем, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы читали Слово Божие и размышляли о том, как в городе Назарет явился с небес ангел и возвестил ей радостную весть. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына, который будет Спасителем для всех людей». Итак, время нашей передачи подошло к концу. Если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю в это же самое время. Будем помнить, что имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте

0: передачу для всех военнослужащих, ведущий Александр Захария, и в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Наследство святых, часть вторая. В первой части мы говорили об общем, о примерах наследования. Всем наследникам достается все разное, да, кому досталась страна, кому-то еще что-то, кто-то вообще остался ни с чем. Первый раз понятие наследства встречается в Бытие 15 главе, стих 3, где Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме Измаила. Уже к нашей современности этот термин стал юридическим. Если кратко, то наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его родным, близким и прочим людям. Фактически, наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но мы говорим не об обычном наследстве, мы говорим о наследстве святых. Это не то же самое, хотя в чем-то и схоже, да, есть наследодатель, есть наследник, есть завещание. В чем отличие? В том, что в человеческом наследстве наследодатель умирает. У нас Иисус Христос умер, но и воскрес на третий день. В этом кардинальное отличие. Что благодаря Иисусу Христу мы стали наследниками Божьими. Мы стали кем? Мы стали детьми Божьими. А были кем? А были детьми гнева. Римлянам 6:23. Возмездие за грех. Что? Смерть. И продолжение. А дар Божий. Жизнь вечная во Христе Иисусе. Чадам гнева положено. Смерть. Вот их наследство. Кто отвергает Бога. Но подарок от Бога – это жизнь вечная в Иисусе Христе. Итак, кто получает наследство от Бога? Только дети, кто искуплен Христом. Только дети, кто искуплен Христом. У Бога нет ни внуков, ни правнуков, только дети. И мы продолжаем говорить об этой теме. Наследство святых, часть вторая. Наследство святых полагается только живым людям. Мы говорили об этом подробно в первой части. Что из себя представляет живой человек? Это дееспособный в юридическом плане, понимающий свои действия. В духовном плане это не то же самое. В духовном плане есть люди с мертвой природой, чадо гнева, а есть люди живые. Есть люди, которых были оживлены. Природа человека без Бога мертва. Может ли мертвец оживить себя сам? Никак. Оживить может только Бог. В качестве примера возьмем Лазаря. Кто оживил? Пришел Иисус, его оживил. Давайте снова прочитаем, как и в первой части мы читали, Ефесянам 2 глава. Что мы там сейчас увидим? И мы прочитаем прямо с первого стиха. О чем там сказано? И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне сынах, противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским походям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. И что сделал Бог все это стиха? Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Видите, что сделал Бог? Он сделал нас живыми. Ведь только для живых положено наследство. Мы живые. Мы стали живые. Мы будем живыми. Что Иисус сказал сам? Верующий в меня, если умрет, оживет. Мы будем живыми. Еще он добавил, верующий в меня не умрет никогда. Иисус эти слова сказал
2: Марфе. Об этом говорит «Радостная Сатана», 11 глава, 17 стиха по 26. Вы можете прочитать об этом. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Верующий в Иисуса был оживлен Богом во Христе. Верующий в Иисуса стал чадом Божьим. Итак, кто получит наследство святых? Только дети, кто искуплен Христом. Кто получит наследство от Бога? Оно даровано людям, оживленным Христом. Как обходятся с наследниками в этом мире? Люди часто говорят, одно делают, совершенно другое. Скажут, забудут, не выполнят. Обведут вокруг пальца, и даже самые близкие люди способны на это в вопросе наследства. Одному человеку родная мать ничего не оставила, все дав его сестре обманным для него путем. Хотя человек, конечно, имел право рассчитывать на долю, притом немалую, в наследстве. А сколько людей ссорятся из-за этого вопроса? А сколько идут на преступления, потому что считают, что их обманули, и они не получили ничего? Много. Очень много людей вовлечено в дележку наследства и выяснение отношений. И не только это случается в этом мире. А что, например, какому-то человеку наследство обещан огромный дом, особняк. И наследник верит обещанию, ждет, мечтает. Ведь наследство было обещано. И вот он думает, сейчас я его получу, сейчас вот заживу. Вот точно тогда все у меня будет хорошо. Но по какой-то неведомой случайности дома больше нет. По какой, да? Например, короткое замыкание. Что остается наследнику? Обещанное. Он получит? Нет. Ничего не остается. И даже если он получит какую-то страховку за дом, сам дом он не получит. Его больше не будет. Он сгорел. Это как пример. Во всем этом кардинальное отличие людей и Бога. Слов и намерений людей и слов и намерений Бога. Ведь мы 100% знаем из Библии, что Бог не будет обманывать, Бог не будет водить вокруг пальца. Что Бог обещает, то он и сделает. Например, Бог Израилю обещал наследство дать землю обетованную. Дал Бог Израилю наследство землю обетованную? Да, дал. Пример из Библии. И множество примеров в Библии. Множество. Вся Библия — это о том, как Бог обещает, а потом делает это. И с наследством святых Бог сделает так, как обещал. Ведь наследство святых гарантировано Богом. Именно, что гарантировано Богом. Опять вернемся в книгу «Письмо Ефесянам». Только теперь первая глава прочитаем с 11 по 14 стих. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей. Дабы послужить по хвале славы его нам, который ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который и залог наследия нашего для искупления удела его. В этом тексте сразу в несколько аспектов видим. Сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению своей воли. Это то, о чем мы говорили уже. Бог по своей великой милости возлюбил нас, отдал Сына Своего Единородного за нас. Далее мы смотрим. 13. В нем и вы услышите слово истинного благословения на вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Еще один аспект. Запечатление Святым Духом. Опять же, Духом, который есть залог наследия нашего для искупления дела его, похвалу славы его. Если кому-то недостаточно слов, что говорит Бог, так он еще печать Святого Духа сделал. Поставил печать Святого Духа на нашем наследии. Это наследство, которое мы получим. А где находится это наследство? Обычно, когда люди говорят о наследстве, это с чем-то связано, с каким-то определенным местом, какой-то страной, регионом, городом, селом. Наследство святых также имеет свое место. Вернемся к 1 Петра, 1 глава. Мы видим 4 стих. «К наследству нетлению, чистым и неувидамым, хранящимся на небесах для вас». Вот где хранится наше наследство. Наше наследство, наследство святых, не связано с этой землей, на которой мы живем. Сегодняшняя земля, она красивая, она приносит много урожая людям. Но она непригодна для того, чтобы ее дать в наследство святым. Почему? Это отдельная тема. Это отдельная тема, которую вы услышите в наших других передачах под названием «Новое небо и новая земля». Мы скажем лишь кратко, что эта земля непригодна для того, чтобы Бог дал ее в наследство для святых. Ведь согласно второму письму Петра, 3 главе, 7 стихе, написано, что эта земля кому бережется? Огню на день суда и погибели нечестивых людей. Эта земля непригодна для нас в качестве наследства. Наследство от Бога находится на небе, о котором сказал сам Иисус Христос. Матфея 6 глава, 19 по 21 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе такого. Иисус говорит, но собирайте себе сокровища на небе. На небе, где наше наследство. Где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Иисус Христос говорил о небе. Наше наследство находится на небе. Там все по-другому, не как здесь на земле. Да, помимо этого, наследство святых имеет непревзойденное отличие от наследства человеческого. И оно кроется не в том, только что оно на небе, человеческое на земле. Оно имеет множество других отличий. Опять же, 1 Петра, 1 глава. Как наследство названо? Нетленное, чистое, неувидаемое. О чем это говорит? В том, что наследство святых неизменно. Оно не терпит никаких перемен. Если мы поговорим об этом чуть подробнее, сравним с тем, что люди в качестве наследства оставляют друг другу, мы увидим, что любое человеческое наследство может быть подвержено изменениям. С ним может случиться все, что угодно. Опять же, дом в качестве примера. Что может с ним произойти, кроме, как мы уже сказали, короткого замыкания, что дома больше не будет. Стихийное бедствие, какой-то смерть там, или по-другому, торнадо, да, пробежится. Все разнесет. Пожар, кража мошенниками. Ракета упадет, и это настоящий случай. Одна из ступеней ракеты упала на дом, где погиб человек. Даже это не военная ракета была, просто космическая. И даже может какой-то метеорит. На Земле может произойти все, буквально все. И от этого никто не застрахован. Но с наследством святых никто ничего сделать не может. Оно у Бога на небесах. Поэтому даже кто-то хотел бы с ним что-то сделать, про дьявол, он никогда этого не сделает. Он не может отнять наше наследство у Бога. Почему тема названа не просто наследство, а наследство святых? Потому что получат его только те, кто свят во Христе Иисусе. Пусть никто не обманывает себя. Кто не свят во Христе, тот не имеет наследства от Бога. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 10 стих. А что сказать о наследниках? Опять 1 Петра, 1 глава, 5 стих. «Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». О чем говорится о том, что наследники хранимы Богом. Кто из нас сам бы мог без Бога идти по вере, да и ходить до конца до получения наследства? Никто. Без Бога это невозможно. Весь мир лежит во зле. Как мы можем в таких условиях дойти до полученного наследства? Мы не можем сами. А Иисус Христос, когда завершал свое служение на земле, сказал, что молит Отца. И Он даст нам другого утешителя, который пребудет с нами вовек. Святой Дух помогает нам идти до конца. Сам по себе никто без Бога до конца не дойдет. Никто не получит наследство без Бога. Только с Бога можно дойти до конца и получить это наследство. Какие чувства у вас возникают? Что вы знаете теперь? Что вы будете помнить о том наследстве? О том наследстве на небесах, которое не терпит изменений, которое даровано детям Божьим, оживленным Христом. Радость, которая несравнима ни с чем человеческим. Радость от того, что Бог дает наследие своему святому народу. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 9. «А то мы не слышали уха и не видел глаз, что приготовил Бог любящим Его». Обещание Бога — это не слова, брошенные на ветер. Его Слово — это истина. Бог обещает наследство, и вы обязательно его получите. Все оправданы и искуплены Христом. Будьте благословенны. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии и каковы их свидетельства. Друзья, дорогие, я сегодня хочу продолжить мой разговор, мое интервью, которое я брал у Адольфа Григорьевича Бичукина. У человека с большим военным опытом, армейским опытом. Он прослужил 27 лет, слушатели дорогие, 27 лет в военно-воздушных силах бывшего Советского Союза. И в 1974 году он покаялся, он пришел к Богу в покаяние. Хотя, друзья, хотя первый раз в жизни он задумался о Боге, когда ему было 16 лет. Он видел бессмыслицу в жизни, когда прошло много лет в военной службе. Он вышел в отставку, будучи майором военно-воздушных сил. Он понял, что вся его жизнь прошла в бессмыслице. И он говорит, что он понял, что без Бога нельзя жить. И вот, слушатели, я спросил Адольфа Григорьевича, как же все это началось, как все это началось в этом духовном поиске. И вот, что рассказал нам Адольф Григорьевич.
2: О, это интересно для меня самого. Я до 16 лет вообще не знал ничего о Боге. Жил в атеистическом семье, в городе, где не было даже церкви. Это Сибирь. Маленький городок Куйбышево. И когда мы переехали в город значительно больший, к моим родственникам поселились по материнской линии, я первый раз увидел, как люди не садятся за стол, чтобы не попросить Бога благословения, не ложатся спать, не идут на работу, пока не просят, чтобы Господь благословил это сделать. Для меня было это дико. Я был в шоке. Я думал, как эти люди, здравые, грамотные, делают это. Но шло время. Я стал поближе присматриваться. Потом несколько раз съездил на собрание и увидел, что это совершенно здравые люди и делают здравые дела. Но мне было трудно еще принять что-нибудь. Я поступил в техникум, мне было тогда 16 лет, и я долго еще не мог принять для себя, что мне делать.
1: Да, дорогие слушатели, как вы видите, Адольф Григорьевич еще долго, долго не мог понять, не мог принять духовное. Он, конечно, жил, как бы сказать, нормальной жизнью. Но пришло время однажды, и он пришел к Богу. Но прошло много времени, пока он в самом деле стал задумываться о духовном. И время пришло, когда он в самом деле пришел к этому понятию. Но, слушатели, у меня во время вот именно этого интервью у меня пришла мысль спросить вас, дорогие слушатели, а как вы, что вы думаете о верующих людях? Ведь Адольф Григорьевич первый раз в жизни увидел, что люди, казалось бы, как он говорит, образованные, люди с высшим образованием и так далее, и вдруг молятся. Как это так? Для него это было просто странно. Как это так? Он не мог этого вместить. Друзья, дорогие, само образование дает человеку только какую-то степень интеллектуального образования, но духовного образования человек не получит, не получает, пока сам Господь Иисус Христос, Дух Святой, не просветит, так сказать, своим светом небесным. Об этом ясно говорит Евангелие Иоанна. Евангелие Иоанна, 1 глава, 9 стих, где написано именно об этом свете, истинном свете, которым являлся Иисус Христос. Написано здесь: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Дорогие слушатели, только Господь Бог может просветить человека изнутри, духовно. Адольф Григорьевич не мог понять, конечно, этого просвещения в то время. Он думал, как это так? Люди, казалось бы, образованные, с высоким образованием, вдруг молятся Богу, которого вообще не видно. И вот мой вопрос к вам, дорогие друзья. Что вы думаете о тех, которые молятся, о тех, которые приходят к Богу в молитве? Если вы еще тоже сомневаетесь, друзья, пора остановиться, пора посмотреть, что все-таки есть духовная жизнь. Не только одна интеллектуальная, так сказать, видимая, так сказать, жизнь, материальная жизнь, есть и духовная жизнь. И вот Адольф Григорьевич рассказывает о себе следующее.
2: Мой друг, с которым я учился, он оказался на грани алкоголического стресса. Я не знал, что он алкоголик. Приехала мать и очень просила меня, чтобы я его отвез в армию. Это был декабрь месяц. Я думаю, отвезу его, а он потому что без меня не хотел ехать туда. И я там в училище в этом, которое нас привезли, в авиационное училище, я даже экзамены не стал сдавать. Но у меня был диплом об окончании техникума. Меня зачислили. И я оказался в армии, закончил это училище и 27 лет служил в армии.
1: То есть, перебиваю, Адольф Григорьевич, вы как бы, можно сказать, даже случайно туда попали, да? Вы даже...
2: Совершенно случайно. Я не собирался никогда в армию. Я просто хотел помочь этой матери моего друга, чтобы и друг-то спасся.
1: И таким образом вы остались на 27 лет.
2: Я на 27 лет задержался в армии. И потом я уже приезжал, будучи военным лейтенантом, приезжал и всегда посещал собрания. И самое удивительное то, что мне разрешили учиться в гражданском вузе. Я стал учиться в Московском авиационном институте, закончил его, потом Академию Жуковского. И все время я был в таком обществе, где не знали о Боге ничего. Я когда приезжал, я оттаивал, приезжал к матери, я всегда оттаивал, потому что, слушая Слово Божье на собрании, читая Слово, я приближался. И в 1974 году я покаялся. Принял Христа.
1: Это было уже после служения или
2: нет,
1: во время еще?
2: 1974 год, я еще продолжал службу. И я покаялся, и после этого я служил здесь, по Белоруссии. приезжал на собрание, садился на последнюю скамейку, внимательно слушал, но мне так хотелось больше познать о Господе. И я старался это делать. Приходил после полетов и брал Библию и конспектировал ее с тем, чтобы углубиться в нее. И во многом мне помог двоюродный брат, который был диаконом церкви, приезжал ко мне специально. У него 6 детей, и он все-таки находил время, мы беседовали с ним. И уже в 80-м году я закончил службу, и в 82-м году я только принял крещение. А в 60 лет я поступил в колледж библейский, и за 2,5 года учился и закончил. Я благодарен Господу, что Он дал мне эту широту знания Слова Божьего, и я сейчас могу благовествовать, рассказывать другим людям, потому что я вижу, какая бессмыслица жизнь без Господа, какая бестолковость всей нашей суеты без Господа. И Он дает мне больше и больше познавать Его истину. И я ежедневно благодарю Его, что Он у меня есть и что я Его дитя.
1: Адольф Григорьевич, значит, лучше все-таки позже, чем никогда?
2: Лучше и нужнее. В любое время Господь ждет нас, и каждый человек будет отвечать перед Господом. И чем раньше человек познает ту истину, которая есть Слово Божье, тем лучше.
1: Адольф Григорьевич, значит, как я понял, хочу немножко уточнить слушателям, чтобы и вы уточнили, Адольф Григорьевич. Значит, когда вы шли к Богу, был процесс своего рода, конечно, это длинный процесс, у каждого человека есть, так сказать, свой путь к Богу. Но что же вас самое больше побудило? Это, может быть, ваш, как вы сказали, двоюродный брат, может быть, что-то другое? Что же в самом деле вот коснулось вас больше всего?
2: Меня коснулось то, когда я служил, я видел всю бессмыслицу того, что я делаю. Я должен был постоянно быть на чеку, потому что вокруг нам говорили, что, значит, мы должны быть готовы для того, чтобы нести военные действия и быть готовыми защищать Родину. Я готов ее был защищать. Но когда я увидел, что бессмыслица всей этой вот нашей работы, когда люди просто-напросто делают большое, с моей точки зрения даже, из государственной, но вся эта работа, вся эта система, она делает человека совершенно неспособным обозреть то, что приготовил Господь. И я хотел узнать, что же хочет Господь от каждого из нас? Что же хочет? А слово мне открыло. Без меня не можете делать ничего. Господь созидает мир. Господь делает все, чтобы человек был тем, каким он должен быть. И я благословляю имя Господа, что Он мне открыл это. И что Он дает каждому возможность познать истину. И Господь будет защищать. И Он сказал, не оставлю, не покину. И я имею мир Божий, который невозможно ничем оценить. Потому что этот мир, он дает светлое будущее в понимании того, у меня есть настоящее и будущее. Потому что Господь ведет его. И даст ему силу, чтобы он увидел собственное положение пред Господом и доверился ему. Господь не даст человеку заблудиться, но даст ему силу пройти это поприще наше земное, прославляя его имя в мире, согласии и благополучии. Только с Господом мир возможен абсолютен. И Господь даст это, если мы все будем веровать, что Господь ведет нас. Если мы доверимся ему и в большом, и в малом. И он не оружием каким-то вот физическим, но духовно обеспечит мир любой стране, и в том числе нашей стране, и не даст нам возможность поколебаться, но даст нам свой мир, и этот мир будет стабилен и абсолютен.
1: Слушатели, вот так сказал Адольф Григорьевич в своем интервью, взятое совсем недавно нами в Москве. Дорогие друзья, до 16 лет Адольф Григорьевич ничего не знал о Господе. Первый раз увидел верующих, когда они молятся. Ему было странно это, но так прошло 27 лет службы в армии, в военно-воздушных силах, и он в конце концов понял, что жизнь человека – это полное, полнейшее
3: бессмыслица. Он понял, что Слово Божье говорит ясно и четко, что без меня, то есть без Господа, не можете делать ничего. А человек делает, делает, думает, что делает великие, большущие дела. А все это, как говорит мудрый Соломон, все это суета, сует, пока человек не придет к познанию истины. И вот, дорогие друзья, Адольф Григорьевич в один прекрасный день начал слушать Слово Божье через своих родственников, через служение Божье в проповеди в маленькой церкви, через молитвы родителей. Он услышал Слово Божье. И в 1974 году покаялся. Покаялся, принял Господа в свою жизнь, хотя крещение принял только лишь в 1982 году. А после этого пошел в библейский колледж и окончил его, чтобы лучше проповедовать, чтобы лучше знать Слово Божье и передать это Слово Божье другим. Так он и делает сегодня, посещая больницы, где лежат военнослужащие. Друзья дорогие, есть смысл в жизни, не правда ли? Есть смысл жизни только тогда, когда появляется в человеке что-то духовное. Бессмыслица тогда, когда в человеке пустота духовная. Тогда полностью жизнь заполнена бессмыслицей. Именно об этом, друзья, я хочу поговорить с вами, прослушав одну из христианских песен в исполнении Бориса Бережного «Не уходи». Дорогой слушатель, не уходи. Послушай эту песню, а потом я приглашаю остаться, дорогие слушатели, в этой радиопрограмме, чтобы вместе поразмышлять о святом, о Божьем, о духовном.

Да, слушатели, есть выход, есть спасение из этой бессмыслицы, о которой мы слышали от Адольфа Григорьевича из Белоруссии. Друзья, есть выход из бессмыслицы. Есть и жизнь новая, есть жизнь духовная. Знаете, как-то я был на пляже с нашими ребятами, и мы не раз наблюдали за приливом. Он с грохотом волн сносил все, что встречал на пути, оставляя только, конечно, крепкие скалы. Иногда мы гордо вырисовали даже наши имена на песке. И вот что интересно, так это то, что на следующий день там мы находили лишь чистый, гладкий песок. Прилив по утрам вытирал с лица земли наши имена. Друг радиослушатель, рано или поздно это станет реальностью и с нашей жизнью. Придет смерть, и каждому из нас придется уйти с лица земли. И наши гордые мысли, наши гордые имена изгладятся. Но что после этого? Как же нам предстать перед Богом? Как нам оправдаться перед Ним, чтобы Он простил нас и чтобы спас нас? Псалмопевец Давид в 50-м псалме пишет так: «Помилуй меня, Боже, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Никто, кроме Бога, не может изгладить наши беззакония, дорогие слушатели. Никакая химия, никакие земные судьи и законы не помогут нам, чтобы изгладить нашу вину перед Богом. Мы останемся непрощенными грешниками, если не придем к Нему в покаяние. В эти дни разгула, беззакония и исчезновения всяких ограничений, когда мир стоит у преддверия полной анархии, хорошо всем нам знать, что есть несокрушимый закон и есть Слово Бога Живого в Библии для каждого человека. Когда вокруг нас все рушится и все земные ценности, казалось бы, теряют свою цену, у нас есть, друзья, якорь спасения. Иисус Христос, Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира. Он не просто один из каких-то агнцев жертвы, а Он единственный, через которого мы можем обрести спасение. Кто вполне доверится Ему, тот будет спасен. Кто ищет другой порт укрытия, тот погибнет в буре океана греха. Иисус сказал уже Никодиму, это 2000 лет тому назад, а также говорит и к нам сегодня: «Должно вам родиться свыше». И потом добавил: «Верующий в Сына, то есть тот, кто совершенно доверился Ему, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие Иоанна, 3 глава. Есть только одно надежное убежище, только один Спаситель, и к Нему нужно идти. Если человек не знает, в какой порт он направляет свою ладью, ему никогда не будет попутного ветра. Если вы хотите, чтобы ваши грехи были стерты, и чтобы не ваша воля и не ваша гордость управляли вашей жизнью, идите в тихую пристань к Иисусу Христу. И там бросайте навеки ваш якорь. Ваш порт в этой жизни – это руки Христа распростертые, которые ожидают вас. Он до настоящего времени продолжает говорить через Его Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, дорогие слушатели, Он может успокоить нас, Он может дать цель нашей жизни. Вся бесцельность жизни уходит, когда приходит Христос, который является хозяином жизни, который является начальником жизни. Он есть Господь Бог. Идите к Нему, дорогой радиослушатель.

Итак, я был рад с вами встретиться сегодня на нашей волне в этой радиопрограмме для всех военнослужащих. Вы можете встретиться со мной, друзья, в этой радиопрограмме. Мы благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне и в это же время. С вами прощается Александр Захария. Всего, конечно, вам прекрасного. Наш адрес, друзья, для всех тех, кто пожелает нам написать, это следующий. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. До следующей встречи. До свидания, друзья.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Ядовитые яйца бабочек. Система самозащиты у животных устроена столь хитроумно, что чем ядовитее самцы одного из видов бабочек, тем выше ценят их самки. В стадии гусеницы самцы этой бабочки предпочитают стручки некоторых бобов. Стручки эти содержат сильный яд, который, как может показаться, не оказывает на гусеницу никакого воздействия. Когда гусеница превращается во взрослую моль и наступает пора спаривания, самец начинает издавать запах, испускаемый этим ядом. Чем больше яда накапливается в организме самца, тем сильнее издаваемый им запах. Самки же предпочитают самцов с наиболее сильным запахом. В период спаривания самец покрывает яйца небольшим количеством яда, и хищники теряют к ним интерес. Поэтому чем ядовитее самец, тем лучше защищены яйца, откладываемые самкой. Исследования показали, что самки этого вида попросту игнорируют неядовитых самцов. Самцы других бабочек, данаид, тоже накапливают в организме яд. Только не бобов, а других растений. Эти растения выделяют яд, спасаясь от вредных насекомых. Бабочка не вредит растению, она пьет яд с уже поврежденных растений. Самки этого вида также отдают предпочтение тем самцам, которые наиболее ядовиты. Оказывается, не только люди отправляются за лекарствами в аптеку. Творец снабдил животных и собственной аптекой, и знаниями о том, как применять созданные им лекарства. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. С Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Все, кто имеет Новый Завет, откройте послание Ефесянам, главу 5, прочтем стихи 8, 9 и 10. Пятая глава. Они звучат так. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». Дорогие друзья, каждый возрожденный христианин помнит, когда его жизнь была не что иное, как сплошной тьмой. Угождение желанием плоти было целью жизни. Теперь другое дело. Человек, принявший Христа в сердце, знает конечную цель жизни, и Библия обращается к верующим, как к чадам света, ведь послание Ефесянам написано верующим, обращенным людям. Это чудное слово «чадо света» несомненно радовало Ефесян, но и сегодня оно не потеряло своего возвышенного значения. Апостол Павел и апостол Иоанн также часто пользовались этим сравнением света и тьмы. В предыдущем стихе, в прошлой беседе, мне пришлось коснуться темы о сынах противления, о делах тьмы, которые увлекут за собой гнев Божий. А здесь апостол Павел напоминает верующим их истинное положение перед Богом. Свет в Господе, чадо света. Что значит чадо света? Когда первые лучи солнца рано утром проникают в нашу комнату, мы приветствуем их, как детей солнца. Они родились от солнца, лучи эти, потому они само солнце. И мы говорим, солнце заглянуло в окошко. Верующие чадо света, так как они родились от света, от солнца правды, и потому отражают этот свет. Бог есть свет. Так написал апостол Иоанн, первое послание Иоанна, 1 глава, стих 5.

0: Господе, мы можем отражать Его свет. Никто не может быть чадом света, помимо Иисуса. Христос есть свет мира. Иоанна, 8 глава, стих 12. Истинный христианин берет от Христа как мудрость жизни, так же и характерные черты Христа. Вся жизнь верующего должна протекать в Божьем свете. Чада Божии не только любят свет и идут к нему, но они и отражают свет. «Вы свет мира», — сказал Христос своим ученикам. И далее сказал Христос: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Матфея, 5 глава, стих 16. Апостол далее пишет: «Поступайте как чада света». Здесь мы видим связь между верой и нравственной жизнью христианина. Как фрукты не растут без дерева, так не может быть и христианской морали без христианской веры. К сожалению, в наше время есть такие верующие, которые хотят отделить веру от морали. Есть такие, которые соглашаются с христианской моралью, а верить не хотят. А бывает наоборот. Некоторые смотрят на христианскую мораль как на крепкое дерево, пустившее глубоко свои корни в землю. Они присматриваются к стволу, дереву, который устоял в великие бури, удивляются многочисленным веткам, но им не нравятся корни. Они спрятаны глубоко в земле. А корни этого дерева – Христос. Отделение веры от морали разрушает веру. Невозможно хранить веру без морали. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине, так читали сегодня. Без этого не может быть речи о христианстве. Ведь без христианской морали христианство не христианство, а жалкая пародия на христианство. Благость верующего – это освященное сердце, исполненное любовью Христа. Праведность не так привлекательна, как благость. Праведность – это освященная совесть. Праведный человек – тот, кто любит правду, кто стремится к ней, кто верою принял праведность Христа, кто живет ею в повседневной жизни. Праведность христианина – не его достоинство, это плод Духа. Христос, живущий в сердце человека. Апостол употребляет еще одно слово – истина. Говорить истину – это не значит говорить только правду. Лгать можно не только словами, но и делами, даже молчанием. Все это возможно только при одном условии – полном доверии Богу. Жить честной жизнью можно только при полном доверии Богу. Когда человек будет иметь тесную связь, молитвенную связь с Господом, он учит любить истину, учит стремиться к ней. Да поможет Господь и вам в этом, дорогой друг. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Amen. Well, Exodus chapter 13.
1: Исход, 13 глава.
0: For those of you who are just joining us for the first time.
1: Вот для тех из вас, кто впервые к нам присоединяется.
0: And are wondering why
1: и думают,
0: in the world
1: почему
0: are we in Exodus chapter 13?
1: Мы как бы изучаем исход, да еще 13 главу.
0: The reason is because we study the Bible chapter by chapter.
1: Вот причина этому, что мы изучаем Библию главу за главой, стих за стихом.
0: And so we find ourselves today in Exodus
1: 13. Мы начали в начале Библии и к этому дню добрались до исхода 13 главы.
0: Well, verse 1.
1: Первый стих.
0: The Lord spoke to Moses.

0: saying, verse 2, sanctify unto me all the firstborn, whatsoever opens the womb among the children of Israel, both of man and of beast, it is mine.
1: И сказал Господь Моисею, говоря, освятите мне каждого первенца, развержающего всякие ложесна, между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они.
0: So the Lord says to Moses,
1: так Господь говорит Моисею,
0: that from this point on,
1: что
0: all
1: с этого момента
0: of the firstborn,
1: каждый первородный,
0: whether they're people or whether they're
1: человек
0: animals,
1: это или
0: the firstborn
1: животное,
0: belong to me. They're mine.
1: Первородное,
0: they're sanctified. They're
1: мне,
0: set apart for me, for
1: вот,
0: my
1: оно
0: usage.
1: Священо, оно отделено для меня.
0: Now keep in mind what has
1: помните,
0: taken place already.
1: Происходит, произошло к этому месту уже.
0: Chapter 12.
1: 12 глава.
0: The chapter of deliverance.
1: 12 глава,
0: where God delivers his people from bondage in Egypt.
1: Избавляет своих людей, свой народ Израиль из Египта.
0: By telling them to sacrifice the lamb. Every house sacrifices a lamb.
1: Говоря, что в каждом доме должен быть заклан агнец.
0: Then every house is to apply the blood of the lamb
1: вот,
0: to the
1: потом,
0: door.
1: Крови этого агнца должны были быть помазаны косяки дверей домов.
0: Which was a symbol to the Lord.
1: И это был символ для Бога.
0: And everywhere where the blood was applied, it says the destroyer passed over that house.
1: Везде, где применена была кровь этого агнца, то разрушитель от Бога он проходил и не трогал эти дома.
0: But everywhere where the
1: Но
0: blood
1: всякий
0: was
1: дом,
0: not applied,
1: где крови не было на косяках дверей,
0: the destroyer came
1: вот этот разрушитель пришел, и он забрал жизнь каждого первородного в Египте, в домах.
0: And so in the last chapter,
1: поэтому
0: all
1: в последней главе
0: все египтяне, killed,
1: все первородные, все первородное в Египте умерло, и человеческое, и животное.
0: Now the Lord says,
1: вот, и теперь Господь говорит,
0: the firstborn belongs to me.
1: Вот первородное принадлежит мне. Он говорит
0: Now,
1: это Израилю.
0: Here in chapter 13 we begin to see the emphasis placed on the firstborn, the importance of the firstborn.
1: Здесь, с 13 главы, мы увидим о том, что, о том, как ударение начинает ставиться именно на первородных.
0: Now, when it comes to the firstborn and it's and the importance of being the firstborn, there are two different ways of looking at it from the scriptures.
1: Вот когда дело идет о первородных, вот то есть как бы два пути, как смотреть на первородство.
0: The first way is chronologically.
1: Первое это просто хронологический человек. Он родился в первой семье, поэтому он первенец, поэтому он первородный.
0: And then the benefits of being the firstborn.
1: И также он унаследует те преимущества вот первородного сына.
0: But then there is the role of the firstborn in the sense of position.
1: Вот, но также еще первородный или первенец, вот, это относится к положению, к позиции вот, человека в
0: back in Exodus chapter 4,
1: еще в Исходе, 4 главе,
0: Господь
1: говорит к Моисею, пойди, скажи фараону, отпусти мой народ, Израиль.
0: Let my people,
1: отпусти.
0: Let my firstborn go.
1: Отпусти моего первенца, пускай он уйдет.
0: Exodus 4:22. For those of you
1: taking
0: notes.
1: Это исход 4 глава.
0: So the Lord says, Israel is my firstborn, the nation of Israel.
1: Поэтому
0: they're my
1: Господь
0: firstborn.
1: Говорит, Израиль, народ израильский, это мой первенец.
0: But Israel wasn't born first.
1: Но знаете, что Израиль это он не был первым рожденным
0: Israel,
1: в семье.
0: Also referred to as Jacob in the scriptures.
1: Вот Израиль, он же Иаков.
0: Jacob was the second born.
1: Вот Иаков, он родился вторым.
0: Esau was the first born.
1: Исав
0: But when
1: родился
0: it comes
1: первый.
0: To position,
1: вот, но
0: the Lord
1: когда
0: says, Jacob,
1: разговор
0: Israel
1: шел
0: is my firstborn.
1: О позиции, положении, то Бог сказал, нет, Израиль мой первенец по позиции.
0: In Jeremiah chapter 31,
1: поэтому
0: verse 9,
1: Иеремия также 31 стих, 31 глава, 9 стих.
0: Another example of where
1: еще один пример
0: God says,
1: о том, когда Бог говорит, что
0: you fulfill the role of the position of the firstborn, not necessarily being born first, though.
1: Он говорит, Манасе.
0: Yeah, Ephraim and Manasseh, right?
1: Вот. Он говорит о Ефреме и Манасе. Он говорит Манасе, что ты...
2: Ефрем и Манасе.
0: Господа.
1: Вот он объяснит. В общем, он сказал, что ты будешь первенцем не потому, что ты переродился, но по позиции, по положению.
0: So,
1: в своей семье ты будешь первенцем моим.
0: The Lord says, Ephraim is my firstborn.
1: Вот, и Бог сказал, Ефрем мой первенец.
0: But if you read the story,
1: но если вы историю
0: Genesis,
1: прочитаете в Бытие еще,
0: Manasseh was
1: вот, то
0: born
1: вы узнаете,
0: first.
1: Что Манассия, он был первым рожденным.
0: Yet,
1: но тем не менее,
0: concerned,
1: вот что касается
0: Ephraim
1: положения, то Ефрем, он занял это положение первенца
0: now,
1: вот, в глазах Бога.
0: What's the benefit of being the firstborn?
1: Хорошо,
0: what's that about? Why is that important?
1: Вот первородство, то есть почему это так важно?
0: Well, the firstborn or the one that,
1: ну,
0: that held the position of the firstborn.
1: Вот или тот, кто держал эту позицию первенца.
0: Was the one that would receive the double blessing, the
1: вот,
0: double portion.
1: Ну, первое это он получал двойное благословение от отца, двойную
0: порцию,
1: двойную часть. Когда отец
0: the firstborn
1: по своей
0: would
1: смерти
0: receive the double blessing,
1: наследство,
0: and everybody else would receive less than him.
1: То первенец он получал вдвое больше, вот, чем все остальные.
0: Also, when the father would pass away, it would be the firstborn that would receive all of the land, inherit all of the land owned
1: вот
0: by the family.
1: Также, вот, отец он всю землю оставлял первородному сыну своему, первенцу своему.
0: And then
1: also, первенец, он наследовал всю землю.
0: With
1: и также,
0: inherit
1: вместе
0: the responsibility
1: с этим, первенец наследовал ответственность, всю ответственность за семью.
0: The firstborn would now be in charge of looking after the welfare and the well-being
1: вот,
0: of his family.
1: Потому что первенец теперь он стал ответственен за все, что есть у семьи, за ее благополучие, благосостояние.
0: So Israel was God's firstborn.
1: Вот поэтому Израиль
0: Israel
1: был
0: received
1: Божий
0: the blessing
1: первенец.
0: Of the land
1: Израиль,
0: there in Israel and was in charge of looking out for the spiritual welfare of the world.
1: World. Yeah, sure. Израиль, как бы, он был Божьим первенцем, вот, и как бы Израиль, он наблюдал, чтобы весь его народ, он остался, ну, как бы следовал за Богом, чтобы все было благополучно. И также, как бы можно сказать, Израиль, он отвечал за благополучие во всем мире.
0: They were supposed to be the light that God
1: вот
0: would
1: они
0: use
1: должны
0: to
1: были
0: influence
1: быть
0: and
1: светом,
0: the rest
1: который
0: of the world
1: Бог использует, использовал бы, чтобы повлиять, осветить весь остальной мир. Повлиять на весь остальной мир.
0: So the importance of the firstborn, and that's what
1: поэтому
0: chapter 13
1: вот
0: is really about.
1: Первенство. Вот и 13 глава, она именно об этом.
0: But how does that apply to us?
1: Как же это применяется к нам?
0: How does the firstborn apply to us as Christians?
1: Как первенство к нам, как христианам?
0: Well, if you read your New Testament, if
1: ну,
0: read through the New
1: если
0: Testament,
1: вы читали Новый Завет,
0: you'll find that Jesus Christ
1: то вы узнаете,
0: is the firstborn.
1: Что Иисус Христос, он был первенцем.
0: He's
1: он
0: the firstborn
1: первородным.
0: Over all creation.
1: Вот, и он также является первенцем над всем творением.
0: He's the first fruits from the dead. He's the first fruits of the resurrection.
1: Вот, он есть первый воскресший. Да. Угу. Первый воскресший.
0: So Jesus Christ is the firstborn.
1: Поэтому Иисус Христос, мы знаем, он наш первенец.
0: But not in chronologically, not chronologically,
1: но
0: he was not the first created thing.
1: Здесь говорится не хронологически. Иисус не был первым, кто был создан.
0: But he is firstborn
1: вот
0: as far as position is concerned.
1: Но Иисус, он первенец, вот по
0: just
1: позиции,
0: like
1: по положению
0: Ephraim
1: своем в Израиле
0: like
1: и вообще во всем мире. Так же само, как Ефрем, так же само, как Яков.
0: So, Jesus
1: так Иисус
0: is the one that the Bible says has inherited everything from the Father.
1: Библия говорит, что он наследовал все
0: everything.
1: От Отца, что он сейчас является наследником, то есть обладает всем тем, что было у его отца.
0: But then we read in Romans chapter 8,
1: но потом мы читаем в Римлянах 8 главе,
0: that through faith in him,
1: что через веру в него
0: we have become sons
1: мы
0: of God, children
1: стали
0: of God,
1: дети Божьи.
0: And now we are joint heirs with him.
1: И теперь мы также присоединяемся к этому наследству Иисуса.
0: Meaning what he gets, we get.
1: Это значит, то, что Иисус получает, мы также получаем.
0: So whatever he gets, whatever he
1: Поэтому
0: inherits,
1: все, что we too Иисус наследовал, все, что Он получил, мы также это наследуем, как Церковь Его.
0: Well, Paul says in Ephesians chapter
1: Павел
0: 1,
1: говорит
0: verse 3,
1: в Ефесянам, 1 глава, 3 стих,
0: that not only will we inherit,
1: что не только мы наследуем,
0: but we already have.
1: Вот, но мы уже наследовали.
0: Paul says, you And I, as Christians, we have everything. We have inherited every spiritual blessing.
1: Мы уже унаследовали всякое
0: in the heavenly places in Christ Jesus. We have it all.
1: На небесах у нас есть это все. Мы уже приняли это от Бога.
0: So now we just get to walk in that. We get to
1: Поэтому сейчас мы
0: find out what we already have as children of God, as firstborn, as being connected to
1: то, что у нас уже есть из-за того, что мы присоединились к семье Божьей.
0: Verse
1: 3.
0: Well, Moses said unto the people, Remember this day in which you came out from Egypt, out of the house of bondage, for by strength of the hand of the Lord brought you out from this place. There shall no leavened bread be eaten.
1: И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного.
0: So Lord says, this is a day to remember.
1: Господь говорит, что этот день, который вам нужно
0: помнить. The day to remember is the day that you were delivered from Egypt, from bondage.
1: День, в который вы были избавлены из рабства и выведены из Египта.
0: Then verse 4 says, This day came you out in the month of Abib.
1: 4 стих. Сегодня выходите вы в месяц Авив.
0: So Abib is on our calendar somewhere between March and April.
1: Вот Авив по нашему календарю это где-то между мартом и апрелем.
0: And as you read through the Old Testament, you'll also see this month referred to or called Nisan or Nisan.
1: Вот и
0: Other places in the Old Testament.
1: В других местах в Ветхом Завете этот месяц также называется Nisan. Машина такая, знаете, Nisan.
0: So we're coming up on the month
1: Запомните.
0: Of Nisan here.
1: Вот поэтому.
0: Towards the end of March, the beginning
1: Вот мы
0: of April.
1: Приближаемся к месяцу Nisan. Вот, вот перед апрелем он будет.
0: The Jewish calendar.
1: Согласно иудейскому календарю.
0: Verse 5.
1: Пятый стих.
0: It shall be when the Lord shall bring you into the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Hivites and the Jebusites, which he swore unto your fathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall keep this service in this month.
1: И когда введет тебя Господь в землю Хананеев и Хитеев и Амореев и Евеев и Евусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце.
0: So this was to be a holiday celebrated every year, the Passover.
1: То есть это должен был тот праздник, который они бы праздновали каждый год. Это Пасха.
0: Where the lamb would be sacrificed.
1: Вот когда агнец заклан.
0: The lamb would be eaten.
1: Вот когда его кушают потом.
0: Bread without leaven would be eaten.
1: Когда едят хлеб без закваски.
0: And the things we read about in chapter 12.
1: И то, что, о чем мы читали в 12 главе.
0: Be done every
1: вот все
0: year.
1: Это совершаться должно было быть каждый год.
0: During the same time,
1: в то же самое
0: year,
1: время,
0: same
1: каждый
0: day,
1: год, в тот же
0: year.
1: Самый день, каждый год.
0: The 14th day of the month of Nisan.
1: Вот 14-й день месяца Нисан.
0: So once a year they were to do this in remembrance of what
1: Поэтому
0: God did for them in Egypt.
1: Раз в год они делали бы это в воспоминание того, что Бог вывел их из Египта.
0: And this meal basically consists of retelling the whole entire story from the beginning of Exodus up until now.
1: Праздник, это Пасха, вот она рассказывает всю историю о том, что произошло
0: basically the beginning.
1: Вот, ну, буквально от начала вплоть до вот этого вот момента их избавления.
0: Remembering that Israel was in bondage in Egypt.
1: Вот, вспоминая то, что Израиль, они находились в рабстве в Египте.
0: And the things that they experienced while being slaves in
1: вот,
0: Egypt.
1: И то, что они пережили, когда они были рабами в Египте.
0: And then all the plagues are retold.
1: Вот,
0: and,
1: и потом, как бы, все казни, они также, ну, как бы, пересказываются через эту
0: And then the deliverance
1: праздник.
0: Also.
1: Вот, и в конце концов также избавление.
0: And this was to be done once a year.
1: Вот, и это должно было бы делаться один раз в год.
0: In 1 Corinthians chapter 5 verse 7.
1: 1 Коринфянам 5 глава, 7 стих.
0: Paul tells us that Jesus Christ is our Passover.
1: Павел, он говорит нам, что Иисус Христос есть наша Пасха.
0: Jesus is our Passover.
1: Иисус наша Пасха.
0: Jesus is our deliverer.
1: Иисус он наш избавитель.
0: And Jesus says, as often as you do this, do it in remembrance.
1: Всякий раз, говоря о причастии, всякий раз, когда вы это делаете, делайте это воспоминание о мне.
0: Speaking of communion, which represents the broken body of Christ and the blood of Christ.
1: Что представляет кровь Христову и его ломаное тело.
0: Which we have opportunity to partake of today.
1: Broken body. Broken, ломаное. Ломимое. Ломимое.
0: And so we get to, in a sense, partake of Passover
1: today.
0: Поэтому
1: мы с вами также принимаем Пасху сегодня, нашу Пасху.
0: Not necessarily remembering deliverance from Egypt, but remembering deliverance from sin.
1: Египта, вот, но вспоминая избавление, которое Бог нам дал от греха.
0: And it's not limited to once a year.
1: Вот, и вы знаете, что это не ограничивается только деланием этого один раз в год.
0: It's also not limited to once a month.
1: Вот также, как бы, это не ограничено только одним разом в месяц.
0: Now that's how often we do it here. Once a month.
1: То есть это то, как часто мы делаем это здесь, в нашей церкви, причастие раз в месяц. Но Иисус, Он говорил, всякий раз, когда вы это делаете, делайте это воспоминание о мне. Поэтому делайте это всякий раз, когда захотите. И вам не нужно идти в церковь, чтобы принимать причастие. Вот, можете купить просто хлеба. Вот, купить сока. И пойти домой и сделать это наедине между вами и Богом. Вот, или своей женой можете сделать. Вот, или своими братьями, или своими сестрами. Всякий раз, когда вы это делаете, делайте это воспоминанием о Христе и о том, что Он сделал для вас, что Он избавил нас от рабства, от греха. Шестой стих.
0: 7 days you shall eat unleavened bread, and in the 7th day shall a feast be to the Lord.
1: 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу.
0: Unleavened bread shall be eaten 7 days, and there shall no leavened bread be seen with you, neither shall there be any leaven seen with you in all thy quarters.
1: Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба. И не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих.
0: So here's the reminder of no leavened bread.
1: Вот вам напоминание о том, что не должно быть закваски.
0: That during these 7 days, during the holidays,
1: что во время этого праздника они должны были только есть неквасный хлеб.
0: So bread without leaven, meaning
1: хлеб без закваски.
0: It wouldn't rise very much.
1: Значит, что этот хлеб, как бы, он не сильно так подходил, как наши батоны.
0: Now, leaven in the Bible is a picture of corruption.
1: Закваска в Библии — это также прообраз коррупции.
0: It's a picture of sin.
1: Это прообраз греха.
0: And how it permeates a person's life.
1: Этот грех, он распространяется по жизни человека очень быстро, и он, как бы, извращает, скажем так, этого человека.
0: The apostle in the first Christian life to either a life of unleavened bread or a life of leavened bread.
1: Вот он говорит, что жизнь христианина, она, как бы, или заквашена, или она не заквашена.
0: One has corruption, one's corrupt, or one is incorrupt.
1: То есть он говорит, что или у кого-то есть что-то, какая-то, ну, что-то не так его в христианском, в христианской жизни, вот, или, ну, у человека все нормально, то есть это или то, или то.
0: So leaven is a picture and a type of sin in the Bible.
1: И закваска в Библии — это также есть прообраз греха.
0: But not only is it a picture of sin
1: and
0: corruption,
1: вот, и коррупции.
0: But in Matthew chapter 16,
1: Матфея,
0: Jesus refers to leaven as doctrine.
1: О закваске как о доктринах.
0: Doctrine is what you believe.
1: Доктрина — это то, во что вы верите.
0: He says to his disciples,
1: и он говорит своим ученикам,
0: you need to be careful.
1: Вам нужно быть осторожными и берегтись закваски фарисейской и саддукейской.
0: The disciples began to look at each other.
1: Ученики начали смотреть друг на друга.
0: And say, is he?
1: И сказали, наверное, Иисус говорит о том, что мы не с собой не взяли обеда, забыли хлеб с собой взять. То есть мы без хлеба.
0: Jesus says, guys,
1: Иисус говорит, ребята, неужели вы не понимаете? Я не говорю о обеде, я не говорю о еде.
0: I'm talking about the doctrine.
1: Я говорю о доктрине.
0: Of the leaven of the Sadducees and the Pharisees.
1: Фарисеев и саддукеев.
0: It's their doctrine that's leaven.
1: Это именно
0: их доктрина that is
1: является and you need to be careful. Закваской. То, что они учат, то, во что они верят, является
0: kind of
1: закваской. И берегитесь,
0: can enter
1: потому что такая доктрина, такое учение может войти в жизнь человека и менять каждый аспект жизни этого человека. Что же это такое доктрина о фарисеев и саддукеев, учение их?
0: To put it real simple,
1: чтобы очень просто это сделать,
0: it was
1: показать
0: outward works.
1: It вот,
0: was
1: это
0: religion.
1: Были внешние какие-то дела, это
0: it
1: религия.
0: Was, we approach God based on what
1: это
0: we
1: было
0: do
1: учение
0: outwardly.
1: О том, что мы можем приходить к Богу, и наше отношение с Богом оно строится только на том, что мы делаем внешне.
0: We either approach God or don't approach God based on whether or not we did our prayers today.
1: То есть мы можем приходить или не можем приходить к Богу, основываясь на том, как часто или сколько мы молились сегодня.
0: We have access to God depending on whether or not we washed our hands before we ate or didn't.
1: Вот, и как бы у нас к Богу есть доступ к Его благословению, основываясь на том, помыли ли мы руки перед едой или не помыли мы руки перед едой.
0: Their doctrine was access to God is based on what you do.
1: То есть их доктрина буквально говорила, что доступ к Богу основывается на том, что вы делаете.
0: Jesus says, be careful.
1: Иисус говорит, берегитесь этого.
0: Be careful of thinking
1: берегитесь
0: that
1: думать,
0: your access to God is based on what you do.
1: Богу он основывается на том, что вы делаете.
0: Be careful of thinking that your salvation has anything to do with what you do.
1: Оно как-то зависит от того, что вы делаете.
0: We're saved by grace.
1: Вы знаете, мы спасены благодатью.
0: Not by works.
1: Не делами.
0: We have access to God.
1: И у нас есть доступ к Богу.
0: By grace.
1: По Его благодати.
0: Not by works.
1: Не по нашим делам.
0: We do not approach God based on
1: our effort. Мы не приходим к Богу, основываясь
0: на
1: своих усилиях, на том, что мы сделали или делаем.
0: We approach God based upon
1: нет, мы
0: what He's already
1: приходим к Богу, основываясь
0: for
1: на том, что Он уже сделал для нас.
0: And that is what this unleavened bread was supposed to remind the Jews about.
1: И именно об этом должен был напоминать неквасный хлеб.
0: The last chapter, the Lord explains to His people.
1: Пресный хлеб.
0: He says, you're to eat bread with no leaven in it. Don't eat bread with any leaven in it because.
1: В прошлой главе Моисей говорит, что не ешьте хлеб с закваской, потому что.
0: Because you don't have time.
1: У вас нет времени.
0: Because tonight's the night of salvation.
1: Потому что сегодня
0: because
1: это ночь спасения. Сегодня
0: and I'm gonna deliver
1: я пойду в Египет и я выведу вас.
0: Meaning
1: в эту
0: you
1: ночь.
0: Don't have time to prepare
1: значит, у вас
0: the
1: нет
0: bread
1: времени, чтобы даже приготовить этот хлеб с закваской.
0: Making bread with leaven takes time.
1: Потому что чтобы хлеб заквасить, нужно
0: effort.
1: Время и усилия.
0: You have to add the leaven, then you have to let
1: нужно
0: it sit there.
1: Добавить закваски, и нужно, чтобы эта закваска,
0: and
1: она поквасилась там определенное время. И потом она сходит, вот, потом вы ее побьете немного по разным бокам, сомнете, и снова положите, и она снова как бы взойдет.
0: Тесто.
1: Вот, и как бы я хлеб не пеку, технологии не знаю особо. Вот просто видел, как моя мама и жена иногда это делает. И потом когда вы все это сделали, вы в духовку его суете, и он там готовится.
0: You don't have time to work at making bread. You just need to
1: нет времени это делать. У вас нет времени, как бы все эти процессы делать. Просто будьте готовы уйти в любой момент. Делайте хлеб.
0: That night, when God delivered the people of Israel from bondage,
1: народ израильский из рабства,
0: they didn't do anything.
1: Они ничего не делали.
0: All they did was obey what the Lord said.
1: Все, что они сделали, это слушали,
0: Lord says,
1: что
0: apply
1: Господь
0: the blood
1: сказал.
0: To your door,
1: Господь сказал, помажьте косяки двери кровью Агнца,
0: and you'll be okay.
1: И все будет нормально, вы
0: those
1: выживете.
0: That believed it,
1: те, которые верили этому,
0: blood.
1: Они применили кровь к своим зверям. Те, которые не верили,
0: didn't apply the blood.
1: Они не помазали
0: косяки зверей.
1: Вот, и те, которые
0: were delivered and left Egypt.
1: Применили кровь, то они были избавлены из Египта, выведены из Египта.
0: But they didn't do anything to deliver
1: Но вы знаете,
0: themselves.
1: Что эти люди, они ничего не делали, чтобы себя как-то избавить из Египта.
0: We
1: вот Бог вывел их. И мы с вами также ничего не сделали, чтобы спасти себя, чтобы избавить себя. Это то, что Бог уже сделал для нас.
0: Иисус,
1: смерть Иисуса на кресте это сделала. Вот. И на кресте работа по человеческому спасению была свершена. Теперь все, что нам нужно делать, это или верить,
0: and apply the blood.
1: Вот, или не верить и применять кровь.
0: Accept what he's done for us.
1: Вот, принять то, что Бог сделал для нас.
0: And we just follow him.
1: Вот, и потом мы просто следуем за ним. Мы оставляем Египет.
0: Had nothing to do with us.
1: Вот, но работа по спасению, она не зависит от нас.
0: To do with him.
1: Вот, это все основывается на том, что
0: and so,
1: Бог уже сделал.
0: Bread, reminder that you didn't have time,
1: поэтому пресный хлеб, он напоминал вот людям, что это не они сделали, что Бог сделал всю работу за них.
0: So,
1: поэтому берегитесь закваски фарисейской,
0: say,
1: вот, которая попытается внедриться к вам и
0: is the cross plus
1: это учение,
0: this, plus baptism,
1: которое будет
0: plus
1: говорить вам, что ну,
0: tracks, plus
1: как бы спасение
0: holy,
1: это вера, конечно же, но также ваши внешние дела. Спасение это как бы ваша вера, но также ваша молитва там ежедневно и так далее и тому подобное.
0: That access to God is by grace plus
1: там доступ к Богу вы получаете по благодати и также если вы молились сегодня
0: or access
1: утром.
0: To God is,
1: или доступ
0: is by
1: к Богу
0: sure,
1: по благодати, да, конечно, но только если вы читаете Библию каждый день, тогда благодать к вам применяется.
0: Beware of the leaven of the Pharisees.
1: Нет, берегитесь закваски фарисейской.
0: So they were to eat
1: поэтому
0: bread without leaven.
1: Израильтянам нужно было есть хлеб без закваски.
0: Right, verse 8.
1: Восьмой стих.
0: Well, you shall show your son in that day, saying, "This is done because of that which the Lord did unto me when I came forth out of Egypt."
1: И объявив тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта.
0: So the Lord is anticipating that children will begin to ask questions.
1: То есть Бог, он говорит, что дети начнут задавать вопросы.
0: If you have any children,
1: если у вас уже есть
0: work
1: дети,
0: with children,
1: вот, или если вы работаете с детьми,
0: you know that they ask a lot
1: знаете,
0: of questions.
1: Вы знаете, что дети спрашивают много вопросов.
0: My son, his favorite thing.
1: Мой сын, все его любимая фраза.
0: What's
1: что
0: that?
1: Это такое?
0: What's that
1: что
0: for?
1: Это такое?
0: What
1: а для чего
0: that?
1: Это? А кто это?
0: And it's questions and
1: все, и как бы это целый
0: curious,
1: день вопросы. То есть
0: wants
1: он
0: to know.
1: И он интересуется просто всем, хочет все знать.
0: But what that is it's an opportunity.
1: Но на самом деле это возможность для нас.
0: It's an opportunity возможность to share with them. It's an opportunity
1: с ними, возможность
0: to instruct them.
1: Наставить их.
0: Here it was an opportunity to explain to their kids what God had done for them in delivering them from Egypt,
1: в этом случае этот праздник это был также возможность, чтобы родители они рассказали своим детям о том, как именно Бог он избавил их из Египта из рабства.
0: And the kids might say, why do we eat a lamb once a year.
1: Вот, потому что дети там могли сказать, папа, почему мы вот агнца как бы раз в год едим?
0: Or why do we eat this bread that's flat?
1: Или почему мы едим этот хлеб, который такой плоский и пресный?
0: They say, well, let me explain it to you.
1: И родители сказали бы, ну, вот слушай.
0: Because back in Egypt,
1: вот, когда мы еще были в Египте,
0: the lamb was killed,
1: вот агнец был убит, там
0: and
1: мы
0: we were
1: убивали
0: delivered.
1: Агнца, и через то, что произошло,
0: the
1: мы
0: bread is flat
1: избавили,
0: because
1: избавлены
0: we didn't have
1: были
0: any time
1: из Египта.
0: That night to bake our bread
1: вот, потому что в ту ночь у нас не было возможности приготовить хлеб, заквасить его, потому что Бог он избавлял нас как бы очень быстро. И это как бы предоставляет возможность объяснить родителям, своим детям о том, что Бог сделал, когда они были в Египте. Поэтому вопросы, которые дети спрашивают, это для нас является возможностью вот, наставлять их, возможностью поделиться с ними. убоги. И если вы родитель, или, может быть, когда-нибудь будете, то, может быть, когда-нибудь вы услышите ваше дитё спросит: папа или мама, почему ты Библию читаешь каждый день? И папа, почему мы молимся перед каждым, как бы, ну, обедом, там, ужином?
2: Зачем?
1: Или почему мы всегда в церковь едем? Почему в воскресенье именно едем в церковь? Вот, то у вас будет много возможностей. Вот, объяснить, почему мы читаем свою Библию. Что мы читаем свою Библию, чтобы мы могли знать больше о Боге, могли знать больше о Его сердце.
2: We go to church on Sundays because that's the day that Jesus Christ rose from the dead, and we honor the Lord with that day.
1: Потому что, как бы, это именно тот день, в который Иисус воскрес, поэтому мы читаем Бога, ходя в церковь в этот день.
2: So questions or opportunities
1: и возможности
2: to instruct.
1: Вот нам предоставляется наставить.
2: Verse 9.
1: Своих детей. 9 стих.
2: What shall be for a sign unto you upon your head, and for a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth? For with a strong hand has the Lord brought you out of Egypt.
1: И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукой крепкой вывел тебя Господь из Египта.
2: Now shall therefore keep this ordinance in his season from year to year.
1: 10 стих. Исполняй же устав сей назначенное время из года в год.
2: Right, and it shall be, when the Lord shall bring you into the land of the Canaanites, as he swore unto you and to your fathers, and shall give it to you.
1: 11 стих. И когда ведет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе.
2: That you shall set apart unto the Lord all that opens the womb, and every firstling that comes of the beast which you have, the males shall be the Lord's.
1: Отделяй Господу все, разрежающее ложесно, и все первородное, и скота, какое у тебя есть, мужского пола, Господу.
2: And every firstling of a donkey you shall redeem with a lamb, and if you will not redeem it, then you shall break its neck, and all the firstborn of man among the children you shall redeem.
1: А всякого из ослов разврежающего заменяй агнца, а если не заменишь, вот выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай.
2: All right, so the firstborn again.
1: Так снова таки видим первенец. Первенца нужно было искупать, потому что искуплять, потому что первенец, он принадлежал Господу. Человек и животное.
2: Now there are three groups.
1: И есть три группы.
2: The first group is man.
1: Вот вообще первая группа — это люди.
2: Man must be redeemed.
1: Вот нужно было выкупать человека.
2: If you're curious, you can read Numbers chapter 18
1: later. Если вам интересно, то можете прочитать числа и числа 18 главу.
2: Specifics regarding this law.
1: И узнать больше специфик о этом законе.
2: And then the animal, the unclean animals. That's the second group.
1: Потом были вторая группа — это животные чистые и нечистые.
2: And those animals needed to be redeemed.
1: Их также нужно было искуплять.
2: And then the third group.
1: И потом третья группа
2: была. Of the firstborns that belong to the
1: Lord. Первородных, которые принадлежали
2: Богу. Were the clean animals.
1: Это были чистые
2: the
1: животные.
2: Lamb,
1: агнец.
2: The ox.
1: Бык. Баран. Бык.
2: And the goat.
1: Вот. И баран. Козел. Да, по-русски.
2: So those three were clean, and they didn't need to be redeemed.
1: Вот. И вот эти вот три, они были чистыми животными.
2: Now they were the firstborn, they belonged to the Lord.
1: Вот, они были первородные, они принадлежали Богу, но их не нужно было искуплять.
2: But the man,
1: но человек
2: and the unclean animal
1: и нечистого животного, их нужно было искуплять.
2: How were they redeemed?
1: Как же их искупали?
2: For man, it was silver.
1: Для человека это было серебро.
2: Had to pay silver.
1: Нужно было платить серебро.
2: And for the donkey,
1: для
2: for the unclean animal,
1: осла или нечистого животного,
2: it was the lamb.
1: Вот это был агнец.
2: So the lamb didn't need to be redeemed, but the lamb was the redeemer.
1: Вот его как бы не нужно было искуплять, но он сам мог стать как бы искуплением за что-то.
2: And all three of those holy animals. the sheep, the lamb, the ox,
1: эти
2: and the goat,
1: святые животные, там овцы, козел и бык.
2: All point to and speak of Jesus Christ.
1: Вот все они указывают на Иисуса Христа.
2: Who didn't need to be redeemed.
1: Которого не нужно было искуплять.
2: But rather was the redeemer.
1: Вот, но он сам являлся искупителем.
2: Redeemer of unclean
1: искупителем
2: man, of sinful man.
1: Чистого человека, грешного человека.
2: I guess that makes us the donkey.
1: Вот, поэтому нас это делает козлами с вами. Не осталось. Нас это делает с вами ослами, ослёнками.
2: And we'll see when we get to the book of Leviticus, we'll see how the ox and the goat and the
1: и когда
2: the
1: мы дойдём до книги
2: speak
1: Леви,
2: about and point to Jesus Christ.
1: То мы увидим больше, как бы глубже поймём, как именно вот этот овца, бык и козёл, как они говорят все, указывают на Иисуса.
2: Okay, verse 14.
1: Вот, поэтому 14 стих дальше читаем.
2: It shall be when your son asks you in the time, saying, What is this that you shall say unto him? By strength of the hand the Lord brought us out from Egypt, from the house of bondage.
1: Когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства.
2: And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the Lord slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beast. Therefore I sacrifice to the Lord all that opens the womb, being males, but all the firstborn of my children I redeem.
1: Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенца человеческого до первенца и скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разрезающее ложес на мужского пола, а всякого первенца и сынов моих выкупаю.
2: And it shall be for a token upon your hand, and a frontlet between your eyes, for by strength of the hand the Lord brought us forth out of Egypt.
1: И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из земли Египта.
2: So, the sanctifying, the redeeming of the firstborn was to be a sign, a remembrance of what God had done for them in Egypt.
1: Искупление, все это вот должно было быть знамением того, что Бог сделал Израиль в Египте.
2: Anytime a son was born,
1: вот всякий раз, когда сын рождался, первородный сын,
2: to be redeemed, and
1: то его нужно было выкупать, и
2: what God did for them in Egypt.
1: Это было напоминание того, что Бог сделал им в Египте. Израилю.
2: The Passover feast that was to be a reminder,
1: праздник
2: was to be
1: Пасхи
2: this thing,
1: должен был также быть напоминанием,
2: things that they could
1: тому,
2: touch,
1: что
2: that they could handle, that they could see, a reminder of what God had done for them.
1: Вот то есть все, что являлось частью этой Пасхи, частью этого праздника, все это должно было быть напоминанием, как бы того, что было в Египте, то, что они видели, слышали и так далее.
2: So this verse is talking about the firstborn and the Passover feast.
1: Снова-таки стих говорит о первенце и о празднике
2: But
1: Пасхи.
2: The Jews today, or the Jews back then, they took this to be literal.
1: Но вы знаете, иудеи того дня и до сегодня, они буквально этот стих принимают.
2: Maybe you've seen pictures, or maybe you've
1: и, может быть, вы видели фотографии,
2: a Jewish person praying.
1: Лично видели человека, еврея, иудея, который молится.
2: And it says it's to be a token upon your hand and between your eyes.
1: Вот, и на русском написано, что будет, да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими.
2: So the Jews, they have these
1: вот, поэтому
2: little black boxes,
1: вот, у евреев у них есть такие черные коробочки,
2: they put, prayers inside of,
1: вот,
2: or,
1: и они там
2: or scriptures inside of.
1: Кладут в них писания или кладут в них молитвы.
2: And every day when they pray,
1: и каждый день, когда они
2: they
1: молятся,
2: take these boxes and
1: они
2: they
1: берут эти коробочки
2: to their forehead,
1: и они привязывают их к лбу.
2: And they wrap it around their arm, and then there's a box there.
1: Вот также коробочку вокруг руки, как бы обматывают, приматывают к руке эту коробочку.
2: So they took it to be literal.
1: Вот и молятся, и это как бы они взяли этот стих буквально.
2: So I don't
1: приняли
2: know
1: его.
2: Russian, but we call them phylacteries. That's.
1: Вот я не знаю, как на русском называется, called. Я тоже не знаю.
2: And
1: вот
2: and you'll
1: на английском называется phylactery какие-то.
2: You'll see that come up in the New Testament. Jesus вот addresses. The issue of
1: Но
2: phylacteries
1: как бы
2: and things.
1: В Новом Завете как бы это поднимется этот вопрос вот у этих фалактеров
2: so
1: на голове и на руках
2: black boxes on their
1: маленьких
2: head and
1: черных
2: hands.
1: Коробочках на голове и на руках.
2: Verse 17.
1: 17 стих.
2: It came to pass when Pharaoh had let the people go that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was closer, for God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt.
1: Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет.
2: God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up armed in ranks out of the land of Egypt.
1: И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы вооруженные из земли египетской.
2: So it says the Lord led them out of Egypt.
1: То есть написано, Господь он вывел их из Египта.
2: But it also says that he didn't lead them.
1: Но также говорится, что он не вел их самым быстрым путем через землю филистимскую. Написано, что он повел их в пустыню в обход.
2: It would have been much quicker just to take the main road.
1: Намного было бы быстрее
2: Egypt
1: просто взять и пойти этой прямой дорогой из Египта к Израилю.
2: Takes about
1: земле израильской.
2: 3 weeks to get there.
1: Занимает всего-навсего примерно 3 недели пешком.
2: But instead he took them into the wilderness.
1: Вот вместо этого Бог повел их пустынным.
2: And the plan
1: путем
2: was to take 1 year to get there.
1: Вот и план был такой, чтобы год их провести, через год провести их через пустыню в их землю.
2: But we'll find out that
1: вот, ну как мы узнаем,
2: took 40 years to
1: вот
2: get
1: заняло
2: there.
1: Чуть больше, заняло 40 лет.
2: But here it says he didn't lead them the quickest way, the fastest route.
1: Вот написано, Бог не повел их самым быстрым путем. Короткой дорогой.
2: He led them a different way.
1: Он повел их своим путем, другим путем.
2: The reason is because God
1: Причина,
2: sees. God saw what they didn't see. They might have asked themselves, why?
1: Потому что Бог
2: aren't
1: видел
2: we going this
1: то,
2: way?
1: Что они не видели.
2: Why is the Lord taking
1: и они могли бы спросить, почему
2: way?
1: Бог как бы он ведет нас сюда, почему он
2: Promised
1: не повел нас сюда,
2: то
1: есть обетованная земля не там, а Бог как бы ведет
2: way
1: нас туда, в пустыню.
2: So why is the Lord taking
1: почему?
2: Us? Because the Lord saw something
1: потому что
2: that
1: Бог
2: they didn't.
1: Что-то видел, что они не видели.
2: So sometimes maybe we have
1: questions. Иногда у нас тоже есть вопросы.
2: Why am I going
1: почему
2: this
1: я
2: way?
1: Иду сюда?
2: Where I want to go
1: то есть я хочу идти
2: way
1: туда по моей just жизни, а Бог мне сюда ведет.
2: Have to trust the Lord.
1: Ну, вам нужно просто доверять Богу.
2: Trust that he knows what's
1: доверять,
2: best,
1: что Он знает, что для вас будет лучше.
2: Trust that his timing is
1: доверять,
2: best,
1: что Его
2: trust
1: время
2: that he sees things up ahead,
1: лучше. Доверять,
2: that we
1: то,
2: don't have the ability
1: Бог,
2: to see.
1: Он наперед видит те вещи, которые мы не можем видеть.
2: So whichever path God is leading you down,
1: потом, каким путем Бог вас не вел,
2: is the right path.
1: Это правильный путь.
2: And it's the best path.
1: И это лучший путь.
2: So just trust him.
1: Вот поэтому просто доверяйте ему.
2: Right, verse 19.
1: 19 стих.
2: And Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones away from here with you.
1: Взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятву и заклял сынов Израилевы, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете мои кости мои отсюда.
2: So back in Genesis chapter 50, Joseph was getting ready to die.
1: То есть еще в Бытие 50 главе, когда Иосиф почти умирал уже.
2: Joseph spent all but 17 years of his life in Egypt.
1: Иосиф привел, не учитывая 17 лет, своей молодости, всю свою жизнь остальную он привел в Египте.
2: And as he was getting ready to die, he said to his brothers,
1: и перед своей смертью он сказал своим братьям,
2: Jewish brethren, he said,
1: своим евреям,
2: don't leave my bones
1: не оставляйте моих костей в Египте.
2: When the Lord delivers you,
1: когда Бог
2: from
1: вас
2: Egypt,
1: избавит, когда Он выведет вас из Египта,
2: take my bones with you, bury me in the promised land.
1: С собой, похороните меня в обетованной земле.
2: So Moses
1: поэтому
2: took
1: Моисей
2: the bones of Joseph with him.
1: Он забрал кость Иосифа с собой.
2: But it won't be until Joshua chapter 24 that the bones are buried in the promised land.
1: Вот, но эти кости, они не будут похоронены в земле обетованной еще аж до Иисуса Навина. 24 главы.
2: The point is that Joseph realized that Egypt was not his home.
1: Вот, и смысл то, что Иосиф, он понимал, что Египет это не его дом.
2: He spent a majority of his life there.
1: Иосиф провел большую часть своей жизни в
2: he
1: Египте.
2: Worked there, he was
1: он
2: the
1: работал
2: prime minister
1: там.
2: Of
1: вот,
2: Egypt.
1: Он был премьер-министр Египта.
2: He had his family there, he
1: у него была
2: his kids,
1: своя семья,
2: and he
1: у него
2: died
1: были
2: there
1: дети там, и он там умер.
2: But the whole time he said,
1: Но все это время он говорил, что это место
2: home.
1: Это не мой дом.
2: My home is in the promised
1: мой дом, он в обетованной земле.
2: The land that God promised to my
1: той
2: father.
1: Земле, которую Бог пообещал моему отцу.
2: This is not our home.
1: Вы знаете, это не наш дом.
2: We may live our whole lives
1: мы можем жить
2: on this
1: всю
2: planet.
1: Свою жизнь на этой земле.
2: We will live our whole lives on
1: И мы
2: this planet.
1: Будем жить всю свою жизнь
2: we
1: на этой земле.
2: Here, raise our family here,
1: вот,
2: and all
1: может
2: of that.
1: Быть,
2: But we need to live with the perspective that this isn't home.
1: Вот.
2: That heaven is home.
1: Классно, но тем не менее,
2: that's
1: нам нужно
2: the promise
1: жить
2: land. That's where we're
1: с пониманием,
2: going.
1: Что это не наш дом. Наш дом на небесах. Именно туда мы стремимся попасть.
2: So that's the way Joseph lived.
1: Поэтому именно так жил Иосиф.
2: And now Moses fulfills
1: вот,
2: the promise.
1: И Моисей, он исполняет это обетование.
2: Okay, verse 20.
1: Это обещание Моисея.
2: And they took their journey from Succoth and encamped at Etham in the edge of the wilderness.
1: 20 стих. «И двинулись сыны Израилевы из Саккофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни».
2: And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them by the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night.
1: Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном светя им, дабы идти им и днем, и ночью.
2: He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people.
1: Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа.
2: So the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night.
1: Так столб облачный днем, столб огненный ночью.
2: So, as they left Egypt,
1: когда они вышли из Египта,
2: they now had this cloud covering above them.
1: Было это облако покрывающее.
2: At night they had a pillar of fire.
1: Ночью у них было столб облака из огня.
2: And this pillar of cloud and fire was a representation. This was the presence of the Lord traveling with them through the wilderness.
1: Столб облачный, столб огненный, это было как бы
2: a picture.
1: Вот это был прообраз Бога. Вот то, что Бог, Он с ними был там, то есть проявление Бога для израильтян в пустыне. Вот, и днем облако служило как щит.
2: With the sun beating down
1: то есть, когда
2: Egypt,
1: солнце,
2: in the
1: оно
2: desert,
1: в пустыне, как бы, то есть там накаляет пустыню, то там
2: so
1: очень жарко.
2: This cloud cover would act as a shade, cool them from the sun.
1: Это облако, столб облачный, то он был как щит, как тенью для них, чтобы
2: It would provide light for them at night.
1: Остудить их, чтобы они не
2: It
1: спарились.
2: It would provide warmth if they needed it in the middle of the desert.
1: Вот, поэтому для них это обеспечивало или прохладу дня, вот, или тепло ночью, когда был столб огненной ночью.
2: Believe it or not, it does get cold in the desert
1: вот,
2: at night.
1: И верьте или нет, но в пустыне ночью очень холодно.
2: It also provided a spiritual compass for them.
1: Вот также это был духовный компас для израильтян.
2: It says whenever the cloud lifted and the
1: cloud
2: started to move, they would
1: облако поднималось и начинало движется, то израильтяне также поднимались и двигались за этим облаком. То есть это облако, оно направляло их.
2: And then we'll read here in the next chapter that it provided protection for them, a separation between them and Pharaoh's army.
1: Это облако столб, он защищал израильтян от армии фараона.
2: And it was a constant reminder to them of God's presence with
1: вот.
2: Them.
1: И этот столб, он постоянно был напоминанием для израильтян о Божьем присутствии с ними.
2: And can you think of what that would do for someone?
1: Вот, и представьте, что бы это сделало
2: There's
1: вообще для кого-то
2: of the
1: из
2: Lord,
1: нас.
2: And he's going
1: То есть,
2: with us.
1: Как бы вы видите перед
2: and
1: собой присутствие Бога, и Он идет с вами.
2: With
1: То есть, это постоянно напоминает вам, что Бог с вами.
2: What would that do
1: То есть,
2: for
1: что бы
2: you?
1: Это сделало для вас?
2: What would that do for me
1: что бы это
2: if
1: сделало
2: we had
1: для
2: this,
1: меня, если бы у нас был
2: this
1: этот
2: constant
1: столб,
2: reminder of God's
1: это постоянное
2: presence with
1: напоминание,
2: us.
1: Что Бог, Он с нами идет.
2: Man, we would be bolder
1: То есть,
2: for the
1: наверное,
2: Lord.
1: Мы были бы смелее для Господа.
2: We would be less apt to do things that we shouldn't.
1: Вот, наверное, мы как бы не делали того, что нам не нужно делать, зная, что Бог, Он с нами всегда.
2: If we had this visible,
1: вот, если бы у нас это было,
2: seeable,
1: как бы,
2: tangible presence of the Lord going.
1: Это видимое, это осязающее, вот то, что мы можем прикоснуться, как бы, присутствие Божие с нами.
2: The only thing I'll say is,
1: единственное, что я скажу, это то, что
2: What do you think this is?
1: Что вы думаете, вот это есть?
2: What is this?
1: Что это?
2: Man, this is visible.
1: Это видимое.
2: It's tangible.
1: Вот, осязаемое. Мы можем прикоснуться, можем почувствовать. И это слово является всем, чем было. Как может человек хранить свою жизнь чистой, вот, если он хранит ее по Слову Божьему? То есть это слово, оно очищает нас от грехов.
2: Давид говорил,
1: что это есть свет для моего пути, подает мне направление, чтобы я мог видеть, где я иду. Так же самое, как облако было постоянное напоминание о Божьем присутствии с израильтянами. И здесь также есть в Слове это, что Бог, Он со мной. Бог напоминает нам через Слово Свое о том, что Он будет с нами, где бы мы ни пошли. Вот, оно дает нам покрытие, вот, дает нам тепло, дает нам защиту духовную. И также это духовный компас. Поэтому это слово — это все, чем являлось то облако, то столб для израильтян.
2: Now, the people could have walked for 40 years through the desert with their eyes closed.
1: Вы знаете, эти люди могли бы ходить по пустыне 40 лет с закрытыми глазами.
2: Feeling their way around.
1: Вот, они могли бы чувствовать, как бы, то есть, свой
2: maybe
1: путь
2: if their eyes were closed for long enough, they would forget that there was a
1: и вы знаете, может быть,
2: them,
1: если бы их глаза были достаточно долго закрыты, то они бы забыли, они бы не видели облака, забыли о облаках, забыли о столбе огненном и забыли о присутствии Бога с ними.
2: But anytime they would open their eyes,
1: но в любой момент, когда бы они открыли глаза, они бы увидели, ага, все, Бог с нами, все нормально.
2: So we can go our whole lives.
1: И вы знаете, мы всю свою жизнь можем так жить.
2: With the Bible closed.
1: С закрытой Библией. Вот, на полочке.
2: And maybe we will forget,
1: и, может быть, мы забудем, что Бог с нами.
2: Or not remember as often
1: вот,
2: as
1: или как should. Бы не будем так часто вспоминать.
2: But if we'll just open it,
1: вот, но если мы просто откроем это,
2: we'll be
1: Слово,
2: reminded.
1: То
2: we'll be reminded of his
1: Слово
2: presence.
1: Это нам напомнит
2: we'll
1: о Божьем присутствии, о Божьей любви.
2: So there it is.
1: Поэтому вот оно.
2: Chapter 13. Next week, вот. Chapter 14.
1: 13 глава на этом заканчивается, в следующей главе будет 14.
2: Read ahead.
1: Читайте наперед.
2: Read chapter 14.
1: Готовьтесь, читайте 14 главу.
2: Come back next week.
1: Вот, и возвращайтесь на следующей неделе.
2: We'll study it. Now
1: we're
2: gonna,
1: будем ее изучать.
2: I'll pray, the worship
1: сейчас
2: team will come up and pass out communion.
1: Команда прославления подойдет, и мы раздадим вам причастие.
2: Don't feel like you have to take communion.
1: Вот, не чувствуйте, что вы обязаны принимать причастие.
2: But we would encourage everyone.
1: Вот, мы бы ободряли каждого.
2: If you consider yourself a Christian,
1: почитайте себя христианином,
2: part of the body of Christ,
1: частью тела Христова,
2: then take it.
1: То принимайте это.
2: As often as you do this, do it in remembrance of me.
1: Делаете, делаете
2: Christ,
1: это воспоминание
2: our Passover,
1: о Христе.
2: Христос a remembrance
1: есть
2: of His
1: Пасха,
2: deliverance, delivering us from sin.
1: Избавление, как Он избавил нас от греха.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: На волне радио на пути вы услышите в течение этого часа 2 получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Дорогие братья и сестры, и мое сердечное поздравление с праздником великим Рождества Господа нашего Иисуса Христа. 6 первых стихов из 2 главы Евангелия от Луки, из которой уже братья сегодня читали, я только вот эти 1 6 стихов прочту. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей». Дорогие мои братья и сестры, когда я узнал, что мне надо будет сегодня говорить 6-м после 5 братьев заключительное слово, то у меня явилось желание, чтобы мое слово было подведением итога того, что передо мной будет сказано дорогими братьями.

подведением итога, потому что ими всеми были высказаны здесь очень ценные мысли, связанные с рождением в мир нашего Господа Иисуса Христа. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы это последнее слово сегодня, сочельник, нарисовало более или менее полную картину Рождества Иисуса Христа, то есть того, как совершился приход Христа на нашу землю. С чего же лучше всего начинать повествование о рождении Иисуса Христа в наш мир? С того, с чего его начинает Евангелие. А с чего начинает Евангелие? Мы прочитали, с чего начал евангелист Лука повествование о рождении Христа в наш мир. С кесаря Августа, братья и сестры, с кесаря Августа. В Риме приблизительно за 25 лет до рождения в Вифлееме Иисуса Христа произошло чрезвычайно важное и притом совершенно бескровное событие, что редко бывает в мировой истории, когда совершаются большие события. Что же за 25 лет до рождения Христа произошло в Риме? Вот что, братья и сестры. Сенатору, то есть члену Римского сената, Октавиану, усыновленному знаменитым римским полководцем Юлием Цезарем, Римский сенат преподнес титул Августа. Ну и что же? А вот это преподнесение титула члену сената Октавиану, титула Августа, в сущности говоря, превратило Римскую республику в Римскую империю. Действительно, поворот, совершившийся с большим значением для истории всего мира, совершился бескровно, путем преподнесения вот этого титула. И Август означает достойный божеского поклонения. И вот с кесарем Августом, первым императором этой так легко родившейся Римской империи, родилось и другое явление в истории мира, а именно родился культ римских императоров, стоивший впоследствии христианам, многим христианам жизни, потому что они должны были воздавать божескую почесть императорам. Вот этот культ римских императоров выразился в Иудее, например, в том, что царь Ирод приказал два раза в день в Иерусалимском храме молиться за кесаря Августа. Когда Христос родился, вот этому кесарю Августу было, как история говорит, 63 года. Возраст солидный. И вот он двинул уже как император такой величественной державы, двинул, если можно так выразиться, пальцем своим, вот двинул пальцем. И весь тогдашний мир пришел в движение от такого его вот знака пальцем, что ли. А что же это было за движение перстом или пальцем? А вот что. Он повелел сделать перепись по всей земле. Поставил свою подпись под приказом по переписи по всей земле, то есть по всем странам, которые были подвластны Риму. И вот, дорогие мои, среди подвластных Риму стран была и Палестина, где жил
ветхозаветный народ Божий. И вот в этой стране Палестине после приказа кесаря Августа началось большое движение, как и в других странах началось большое движение. Жители, города и местечки, откуда происходили их предки. И вот среди тех, кого приказ кесаря Августа привел в движение, был простой и бедный плотник по имени Иосиф и обрученная с ним Мария. Им надлежало из Назарета, где они жили, направиться для переписи в Вифлеем, город их предков. И вот приказ кесаря Августа заставил их совершить это трудное путешествие, трудное особенно для Марии, ибо она была беременна. Трудный путь с Божьей помощью был наконец пройден. Они достигли Вифлеема, благополучно достигли Вифлеема, но здесь, братья и сестры, для них снова начались трудности, другие уже трудности. А именно, в гостинице не оказалось ни одного места для них. И ни один дом в Вифлееме не открыл своих дверей для них. А для Марии наступило время родить. Что делать? Вот положение, братья и сестры. Что делать? К ней, Марии, не простерлась рука акушерки, как теперь, ко всякой женщине, которой нужно родить, простирается рука акушерки. Никто не приготовил чистенькой постели для ее младенца. Оставалось одно — родить в хлеву. А новорожденное свое дитя положить в этом хлеву в ясли, в кормушку, в которую клалась солома для скота. Так пришел в наш мир Господь Иисус Христос. Так совершилось, братья и сестры, одно из величайших событий мировой истории. А именно, родился, во-первых, Мессия, обещанный иудеям всеми пророками Ветхого Завета. Во-вторых, родился Спаситель, желаемый всеми народами на земле. И в-третьих, явился на землю сам Бог и Творец во плоти. Вот что случилось в Вифлееме. Но кто в те дни, дорогие мои, кто в те дни видел в этом обыкновенном младенце, лежащем притом в яслях, в такой удивительно бедной обстановке, кто видел в нем Мессию или Спасителя мира или Бога самого, кто видел? Все же мы должны сказать, что два человека в этом хлеву, в этой пещере, среди миллионов людей, живших в то время на земле, два человека знали тайну этих вифлеемских яслей. Кто же это были? Это были Мария и Иосиф. Откуда они знали тайну вифлеемских яслей? А вот откуда. Мария помнила хорошо все, что ей когда-то сказал ангел Гавриил в Назарете, в день Благовещения, который мы празднуем ежегодно в наших церквах. А вообще-то, братья и сестры, в сущности говоря, каждый родившийся младенец, любой, является загадкой, загадкой. Почему? Потому что всегда при виде младенца, родившегося в мир, является вопрос, что выйдет из него, когда он вырастет, правда? Что из него выйдет? Будет ли это благодетель человечества?
или это будет источник зла для окружающего его мира. Что выйдет из младенца? Мы сказали, братья и сестры, что приказ кесаря Августа привел Иосифа и Марию в Вифлеем, где, согласно всех пророчеств, должно было родиться Христу. А если бы Христос не родился в Вифлееме, если бы Он родился, как заявляет громогласно известный Ренан в своей книге «Жизнь Иисуса», в Назарете, так он заявляет, этот автор книги «Жизнь Иисуса», Ренан, Христос родился в Назарете. А путешествие якобы Иосифа и Марии в Вифлеем – это легенда. А что, если бы так действительно было? Тогда Библия, это Божье Слово, было бы подвергнуто и справедливо сомнением. Потому что если в пророчестве Божьем о рождении Христа в Вифлееме оказалась ошибка или неправда даже, тогда как мы могли бы верить всем остальным пророчествам Библии? Но Бог сам сказал, что Христос родится в Вифлееме, а потому не рука кесаря Августа привела Иосифа и беременную Марию в Вифлеем, а незримая рука, слушайте, братья и сестры, незримая рука того, кто является царем всех царей и Господом всех господствующих. Незримая рука того, который управляет сердцами всех начальников на земле, всех царей, всех правителей, всех начальствующих лиц. Рука Бога привела Иосифа и Марию в самый критический момент для Марии, Вифлеем. И она успела дойти, даже если бы она за 1 километр родила бы своего младенца, не достигнув только 1 километра, братья и сестры, до Вифлеема. Уже пророчество Библии о рождении Христа в Вифлееме было бы неверным. А вот рука Божья довела Марию до Вифлеема, и он родился в самом городе Вифлееме, и никакие ренаны не могут нам указывать другие места, где якобы Христос родился. В божественных руках нашего Господа был и кесарь Август, так неожиданно для него самого сделавшийся первым императором Римской империи. Кто же были первые люди, поклонившиеся младенцу Иисусу? Сегодня в словах дорогих братьев, предо мной говоривших, мы увидели некоторых из них. Первыми поклонившимися пришедшему в мир Спасителю Христу были пастухи, как мы слышали. Пастухи, или как другой брат выразился, простые люди. Но прежде чем мы обратим наше внимание на этих простых людей, малограмотных пастухов, мы должны, братья и сестры, направить наш взор куда? К небу, прежде всего туда. Почему? Потому что там, в небесах, было торжественно отмечено рождение Христа. Там в небе было отмечено рождение Христа прежде всего. Мы знаем, что сказано в Евангелиях. Многочисленное воинство небесное явилось пастухам на поле и пропело им гимн славословия, слова которого мы знаем наизусть. Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. А представший пастухам ангел Господень, так у нас был ли это Гавриил или другой какой, Евангелие говорит, ангел Господень, он возвестил им, этим простым людям, пастухам, о родившемся в мир Спасителе. Возвестил такими словами, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям,
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И далее этот небесный вестник направляет их в Вифлеем и говорит им, как они могут узнать пришедшего на землю Спасителя мира. Сегодня несколько раз повторялось это указание ангела пастухам, как они могут узнать Спасителя мира вот в младенце таком, каким являются все младенцы мира. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Некоторые братья и проповедующие в том числе подчеркивают, как знак, указанный ангелом, вот в словах «в пеленах». Нет, братья и сестры, знак божественного младенца, конечно, не в пеленах, потому что все младенцы мира в пеленах. Прежде всего, каждая мать для младенца готовит вот пеленки. А знак, по которому пастухи должны узнать божественного младенца, заключался в том, что он был положен в ясли. Ясли, дорогие мои. Вот эмблемой, если можно так выразиться, эмблемой родившейся в мир Спасителя является не дворец кесаря Августа в Риме, а ясли в захолустном городке Вифлееме. Ясли. Я очень радуюсь, что сегодня так хорошо подчеркивалось это слово «ясли», «ясли». Это эмблема пришедшего в наш мир Спасителем. И вот пастухи поспешили, так и сказано в Евангелии, поспешили. Такую радость они чувствовали в своем сердце после этого гимна, пропетого ангелами. И после этой коротенькой, но благословенной проповеди ангела Господня, они не могли оставаться на полях. И, оставив стада свои, поспешили в Вифлеем и первыми склонились у ясли великого младенца Иисуса. После пастухов, слушайте, дорогие, после пастухов воздали честь и славу младенцу Вифлеема благочестивые старцы Симеон и Анна. Волхвы потом, а вот после пастухов эти старцы благочестивые, Симеон и Анна. Иисус был в возрасте 40 дней, когда старец Симеон взял его в храме Иерусалимском на руки и посвятил его Богу. А родители младенца, хочется об этом сегодня вам сказать, родители младенца Иисуса, Иосиф и Мария, были так бедны, что они могли принести в жертву только 2 птенцов голубиных. Даже на агнца у них не было средств. Только могли 2 птенцов голубиных принести в жертву в этот великий день для их младенца и для них самих. И вот словословие ангелов, с одной стороны, и словословие этих 2 благословенных старцев должно постоянно звучать, дорогие мои, в наших сердцах, не только в дни Рождества, а как можно чаще, и звать и нас к словословию пришедшего в наш мир Христа. Пастухи и старцы Симеон и Анна жили поблизости от Вифлеема. Им легко было достигнуть колыбели Господа нашего Иисуса Христа. А старцам Симеону и Анне даже принесли младенца Иисуса. Их идти им не нужно было. Но вот младенца Иисуса посетили волхвы с востока, о чем мы сегодня тоже слышали. Волхвы с востока. То есть люди из далеких от Вифлеема стран. Безусловно, эти страны находились далеко от колыбели Иисуса. И вот в отличие от простых и малограмотных пастухов, волхвы были представителями тогдашней интеллигенции, братья и сестры. Это слово нам достаточно хорошо известно, хотя оно не русское слово. Волхвы были представителями интеллигенции того времени. От слабого еще в то время света
науки, тогдашней науки, они пришли к колыбели того, кто впоследствии сказал о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Дорогие мои братья и сестры, вот это посещение младенца Христа волхвами, то есть мудрецами с Востоком, оно является пророчеством о всех интеллигентах, которые склонятся когда-либо к ногам нашего драгоценного Господа Иисуса Христа. И вот я хочу, чтобы сейчас мы все с вами увидели величественную картину, братья и сестры, величественную картину, а именно, какую? У яслей, опять подчеркнем, у яслей пришедшего в наш мир Спасителя сегодня собраны, как и завтра, и послезавтра в рождественские дни будут собраны миллионы, буквально миллионы людей, которые возлюбили Христа и для которых Он дороже жизни. И эти миллионы людей, которые сегодня склонены у ясли, бедных ясли Вифлеема, они состоят из простых, безграмотных пастухов и интеллигентов, о чем мы уже слышали сегодня. Но главное это вот что, братья и сестры, что среди миллионов, склонившихся сегодня к яслям Вифлеема, среди миллионов и мы с вами находимся. Вот радость в чем, радость Рождества. И мы с вами находимся. Мы познали в этом младенце Вифлеема и Мессию иудейского народа, и Спасителя нашего дорогого, и Бога, явившегося во плоти. Мы Его познали, уверовали в Него, полюбили Его. Он для нас поистине дороже жизни. Вот радость, которая сегодня наполняет наши сердца. И среди сегодня склонившихся из нашего братства, так сказать, евангельско-баптистского, детей Господних тоже есть и простые эти пастухи, какими большинство из здесь присутствующих детей Господних являются, но есть немало и интеллигентов, и слава Господу, что и они также склонены у этих яслей и поклоняются Христу, родившемуся в наш мир. Вот, поблагодарим Господа, что Он оставил небо и пришел таким вот образом на нашу землю. Я попрошу сейчас дорогого брата Андрея Даниловича, который приехал к нам из Ставропольского края и сегодня уезжает опять туда, где он работает, для нашего Господа, помолиться и заключить наше собрание молитвы.

Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами, мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Хочу рассказать вам историю. Однажды матери позвонили из школы и сказали, что ее маленькая дочь заболела. Мать забрала дочь, позвонила доктору, но из-за загрузки на работе он не приехал. Он приехал на следующее утро, а пока порекомендовал лекарство, выдаваемое без рецепта. Мама уложила дочь в кроватку, уехала в аптеку, купила лекарство, поспешила к машине, но поняла, что оставила ключи в замке зажигания и захлопнула дверь. Она позвонила дочери, и девочка попросила найти вешалку из проволоки. «Мамочка, просунь вешалку в окно, зацепи ей тягу, потяни, и дверь откроется». Женщина удивилась, насколько сообразительна ее дочь. Она ушла в магазин, купила там вешалку, и вот мама пытается открыть дверь. Мама не делала это раньше, и у нее ничего не получилось. Женщина расстроилась и помолилась Небесному Отцу. «Боже, я не знаю, что делать, ключи в машине. Моя маленькая девочка больна, а я с этой дурацкой вешалкой. Пришли мне помощь, пожалуйста». У обочины остановилось авто, из него вышел пассажир. Мужчина не был похож на посланника Бога, но это был он. Он не брился несколько дней и выглядел как бездомный, но он был ответом от Бога. Она спросила, «Вы можете помочь?» «А в чем проблема?» «Я оставила ключи в машине. Я не знаю, что делать с вешалкой». Он ответил, «Дайте вешалку». Он согнул вешалку, просунул ее в оконное стекло и открыл дверь автомашины. Женщина очень удивилась. Мать была так потрясена, что обняла этого обросшего старика. С восхищением она сказала, «Вы такой хороший». А он ответил, «Нет, я плохой. Я освободился из тюрьмы утром». Он ушел, и она сказала, «Спасибо Боже за этого профессионала». Отсюда напрашивается вывод. Бывают дни, когда Бог отвечает на молитвы необычным образом. Мы с вами являемся триумфаторами в духовной войне с сатаной. Мы должны всегда молиться. Мы изучаем отрывок из послания Павла к Ефесянам, где он убеждает христиан надеть все оружие, и он советует взять меч Духа. Мы узнали, что это Слово Бога. Он пишет всякую молитву, и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот она, мудрость. Молитва — это линия связи, тайное средство коммуникации с нашим лидером. Она дает нам силы и направление. Все это дает молитва. Поэтому в конце этого важного фрагмента послания к Ефесянам
Мудрый апостол Павел рассуждает о том, как важно молиться. Павел сбавляет темп и дарит нам стих о здравом учении о молитве. Стих, состоящий из 22 слов. Полагаю, что это самый важный фрагмент о молитве во всей Библии. Давайте начнем с вопроса о неотступной молитве триумфатора. Заметьте, тут сказано «со всяким постоянством». Что это означает? Написано «всегда должно молиться и не унывать». Означает ли это, что надо забыть о внешнем мире и непрестанно бормотать под нос молитвы? Здесь речь о постоянном контакте с нашим Богом. Как бойцы общаются с командиром при помощи радиосвязи, так и мы на связи с Богом. Молитва помогает строить отношения с Господом Богом. Друзья, если вы так верите и так живете, то не говорите Богу: «Всевышний Создатель, мы входим в Твои дворы». Не нужно молиться о входе в Его дворы. Если мы всегда молимся, то значит, мы всегда пред Его лицом. Ярким примером непрестанной молитвы является горемычный еврейский молочник Тавье из знаменитой пьесы «Скрипач на крыше». Он трудится и общается с семьей, и при этом он ведет диалог с Богом. Он болтает с ним, как с другом. Он говорит с Богом обо всем, что думает, о замужестве дочери, о хромой лошади, о мечтах. Тавье работает, и когда все дела улажены, он возвращается к разговору с Богом. Жизнь Тавье становится его молитвой, а его обязанности — это острова в потоке молитв, которые все время текут из сердца к Богу. Слова «непрестанно молитесь» означают всегда быть на связи с Всемогущим. Ведь иногда у нас нет времени, чтобы приготовиться к молитве. Если на вас едет машина, вы кричите: «Боже, помоги!» Когда вас давит автомашина, важно быть в мире с Богом. Потому что в такой ситуации нет времени покаяться. Общайтесь с Ним всегда. Также это означает постоянство. Бог желает научить нас постоянству в молитве. Господь не руководствуется нашим расписанием. У Бога лишь вечное, настоящее время. Бог не ждет, ибо Творец всегда пребывает в настоящем. Он ответит вам на насущную нужду в правильное время и в правильном месте. Когда я учился в семинарии, Говард Хендрикс был профессором. Это был один из самых выдающихся учителей, которого знали все выпускники Далласской семинарии. Моя жена была его секретарем. Однажды Хендрикс известил нас, что его отец не спасен. Профессор Хендрикс произнес: «Я молюсь о нем уже 40 лет каждый день». Прошло время, я был в классе, когда он пришел и сообщил, что его отец очень болен и, наверное, скоро умрет. И что он принял Иисуса Христа своим Господом. 40 лет молитвы за папу. Друзья, не опускайте руки из-за того, что родня не хочет вас слушать и не желает иметь ничего общего с вами. Продолжайте молиться, стучать, продолжайте искать и просить. Помните, Господь слышит вас. Запомните, Богу Отцу нравится, когда Его дети приходят и беспрестанно стучат в двери небес. Вот преимущество молитвы победителя. Написано так: «Молитесь со всяким постоянством и всякой молитвой». Небольшое слово «всякое» является бесценным. Ценным. Оно означает «все, в чем мы нуждаемся». То есть нет ограничений и исключений. Мы получим от Бога все, что нам необходимо полностью. Мы получим ответ после всякой молитвы с прошением и благодарением. Пункт номер 3. Прошение в молитве триумфатора. Написано так: «Всякую молитву и прошением молитесь». Итак, основное значение слова «прошение» — это просьба. А вот еще одно откровение. Бог держит связь со Вселенной посредством молитвы. Молитва действует, когда мы просим. Когда я стою перед зданием церкви, и люди подходят ко мне, чтобы пообщаться, прихожане говорят, что они не знают, что им делать, а потом рассказывают, что стряслось. Я спрашиваю: «Вы молились об этом?»
И они смотрят так, будто я задал неприличный вопрос. «Нет, а зачем вы меня спрашиваете об этом, когда вы не спросили Бога? Прежде всего, молитесь Богу, а ко мне приходите потом. Молись Богу, ведь Он самый главный». Молись Богу, это ж просто. Меня удивляют христиане, которые борются с проблемами, и их никогда не посещает мысль отдать свои нужды всемогущему Богу. Новый Завет говорит: «Проси у Бога». Иисус дал апостолам образец молитвы. Наш Господин и Спаситель дал им не только слова о приходе Царства Отца, но и о насущном хлебе, о нужде в прощении, в избавлении от лукавого. Библия говорит: «Молись и о нуждах». В Нагорной проповеди Иисус зовет нас открыть Отцу сердце в молитве. Он обещает, что Бог услышит и ответит. Брат Иисуса Иаков пишет, что нам не удается отдать Богу наши нужды, и поэтому у нас нет мира в сердце. Не получаете, потому что не просите. Я проповедовал из 7 главы Евангелия от Матфея на стих «Просите, и дано будет вам». Слово «просить» мне кажется очень простым словом. Я думал, «просить» — это перевод греческого слова, и его точный смысл сложно найти. Я опустился в поиски, раскрыл я все свои словари, справочники и изучил все переводы Святого Писания. Что значит слово «просить»? Это значит слово «просить». Вот его смысл. Простое и малое слово. Это простое малое слово, которое означает «просить». Знаете что, у детей нет проблем с этим. У внуков нет проблем с этим. Мальчик пошел спать, а его отец помогал остальным детям. Для этого отца подготовка детей ко сну была непривычным делом. Папа был на первом этаже и думал: «Дети спят, посмотрю-ка передачу». На лестнице появился малыш и сказал: «Пап, дай стакан воды». Он поднялся и дал стакан воды. Через несколько минут он попросился в ванную. Подобных просьб было целых 4. «Пап, дай стакан воды». В итоге это достало отца, и он сказал: «Перестань ходить сюда. Ну-ка, быстро в постель. Еще раз услышу тебя, поднимусь и отшлепаю, и получишь взбучку». Тишина. Потом малыш сказал: «Пап, как отлупишь меня, дашь мне воды?» Бывает же такое, правда? Наши дети хорошо учат нас быть настойчивыми. Ведь так? Знаете, дети не смущаются. Аминь. Вообще не смущаются. Наш Господь и Бог хочет, чтобы мы принимали Его как Отца. Так как дети принимают нас, своих отцов. Просите у Него все. Верующий победитель просит у Бога, а потом видит, как Бог отвечает ему. Являет ему свою силу. Сила молитвы триумфатора описана во фразе «всякую молитву и прошение». Молитесь во всякое время Духом. Какая сила ведет молитву? Это сила Святого Духа. И Он живет в нас. Он написал Слово Божие. Тот же Дух живет в вашем сердце и в моем. У Него единство с Отцом. Поэтому, когда вы молитесь, Он знает о ваших намерениях. Он берет наши неуклюжие молитвы и переделывает их, чтобы открыть наши сокровенные нужды. Дух представляет наши молитвы Отцу. Это невероятно. В 8 главе послания к римлянам сказано об этом. Дух Святой принимает участие в нашей молитве. Молитва — это прекрасно. Кому же мы молимся? Отцу. А кто молится? Мы. Кто в нашем сердце? Дух Бога. Итак, 8 глава. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Вы заметили, что Троица принимает ваши молитвы? Мы молимся к Сыну Бога, сидящему справа от Отца и ходатайствующему за верующего. Дух Святой в вас — Иисус ходатайствует, а Отец внимает.
А теперь поговорим о точном попадании молитвы триумфатора. Вот следующая фраза. Мы разбираем отрывок построчно. И вот что сказано. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». А для этого нам необходимо бодрствовать. Что такое бодрствовать? Это значит, не спите. Вы засыпали во время молитвы? Бывало такое? Признайтесь, я никому не скажу. От духовных доспехов Павел переходит к вопросу о молитве. Он использует военные аллегории. Потому что мы сталкиваемся с настоящим врагом. Кстати, а вы спали на молитве? Бодрствовать, быть начеку и не смыкать глаз, означает, что мы на войне. Триумфатор понимает, что враг атакует нас, отвлекая, сея сомнения и искушая, чтобы мы прекратили молиться. Молитесь каждый день. Пусть река молитвы течет всегда. Поставьте молитву на первое место, читайте и изучайте все, что вдохновляет вас молиться, и сконцентрируйтесь в молитве на Боге. Составьте план молитвы. Не молитесь спустя рукава и не молитесь лишь по вдохновению. Так вы никогда не помолитесь как надо. Когда мы не молимся, в нашей жизни начинает происходить то, чего происходить в ней не должно. Если вы не знаете, о чем молиться, все равно не молчите и не сомневайтесь, надо ли молиться. Верьте, что Бог услышит ваши намерения и поймет их. Так и в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стихе, «Великий Господь и Бог говорит, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Слова «бодрствовать» и «молиться» указывают на серьезное отношение к молитве. Не оставьте молитву на задворках своей судьбы, отдайте ей первое место. Бодрствуйте и молитесь. Дорогие, молитесь и внимательно наблюдайте за тем, что будет делать Бог. Много лет назад я заболел, и каждый день я делал записи в дневнике. Я записывал и продолжаю записывать молитвы в компьютер. Зачем их записывать? Когда вы это делаете, то спустя годы вы перечитываете свои просьбы Богу и видите, что Бог исполняет молитву. Мы забываем, о чем молимся. И когда Он отвечает, мы не помним, что мы молились об этом. Бодрствование и молитва помогают нам получить удивительный ответ, и мы вне себя от изумления. Это укрепляет нашу веру. Вы молились, и Бог ответил. После молитвы Бог дает ответ. Бодрствуйте и молитесь, сделайте молитву ежедневным занятием. Записывайте просьбы в дневник, в черную записную книжку или в розовую. Здесь подойдет любой цвет. Друзья мои, запишите пункт номер 6. Постоянная молитва триумфатора. Всякой молитвой молитесь духом, бодрствуйте в ней и старайтесь о сём со всем постоянством. Если вы неосторожны, то можно уйти в молитву с головой или позабыть о ней. Если вы столкнулись с препятствием и на время перестали молиться, то не поддавайтесь панике. Вот однозначный и предельно ясный стих. Я имею в виду книгу «Деяний святых апостолов», 2 главу, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». 6 глава, 4 стих. «Мы постоянно пребудем в молитве». Римлянам 12, 12. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Я расскажу, что я узнал о том, как действует враг, когда вопрос касается молитвы. Вот две его стратегии, и я уверен, что когда я назову их, вы сразу же узнаете их. Номер один. Дьявол приходит после того, как у вас было два продуктивных дня молитвы, и пытается внушить, что ваша молитва всегда будет действенной. Он шепчет вам на ухо: «Ты талант!» А на третий и четвертый день, когда молитва не сопровождается переживаниями, и кажется, что она до потолка, дьявол приходит и говорит: «Жалкий молитвенник, сдайся, опусти руки». Когда кажется, что вы потерпели неудачу, помните, что нельзя измерять духовную жизнь ощущениями.
Переживание — это не самый важный фактор духовной жизни. Это благословение, но оно приходит редко. Если молиться из-за чувств, то вы не будете молиться. Если вы счастливы в Иисусе, лишь ощущая Его, то вы не будете счастливы. Бывают дни, когда я молюсь, и кажется, что открылись небеса, и Бог находится в комнате со мной. В другие дни молишься, и кажется, что твои просьбы не долетают до потолка и падают на пол. Молитвы без ощущений ценны для Господа. Ведь главное — это послушание и постоянство в молитве. Господь обещал отвечать на мои молитвы. Бог отвечает не только, когда есть переживание. Он отвечает всегда. Запомните, все верующие переживают борение в молитве, и мы называем их временами засухи. Мы сетуем. «Господи Боже, я хочу молиться, но, кажется, Тебя здесь нет». Так быть не должно. Мы вспоминаем, как нам было хорошо. Такие дни будут. Сатана приступает к плану номер два. Если Бог ответил на молитву не так, как вы ждали, Сатана скажет вам: «Доброе утро. Парень, у тебя мало веры, и ты не способен жить духовной жизнью. Я же говорил тебе, что из тебя не выйдет доброго христианина. Ты не умеешь молиться». Чтобы молиться эффективно, научитесь молиться постоянно, не водясь чувствами, сухими молитвами и степенью концентрации. Чем чаще вы молитесь в вере, тем больше вы подчиняетесь Богу, и тем больше Он будет отвечать. Вот что я записывал в дневнике несколько дней подряд. «Дорогой Господь, я не знаю, где Ты, и сегодня мне не хочется молиться, но я знаю, что я призван молиться. Поэтому я буду молиться, как смогу. Я буду делать то, что Ты мне сказал, и буду верить, что Ты существуешь. И, возможно, я пойму это позже. Будьте честны перед Богом». Как я узнал это? Вы когда-нибудь читали Псалтырь и видели, как молился царь Давид? Он молился честно. Он молился: «Господь, доколе Ты будешь ждать? Ответь мне». Кто-то сказал: «Псалмы начинаются со вздоха и заканчиваются песней». Это правда. Ты читаешь Давида, и у него хандра, и тебе интересно, откуда она пришла? Он изливает Богу свое сердце и искренне молится, говорит Богу, что борется в молитве. И непостижимым образом Бог вмешивается и спасает его. Когда приходит мысль «хватит молиться», не прекращай молитву. Я говорю себе это много раз. Ты должен пройти через это. Ты должен молиться, даже когда неохота. Ведь если не молишься, то и впредь будут случаи, когда надо молиться, а ты не будешь этого делать. Это я скажу и вам. Будьте постоянны в молитве. Какова же цель молитвы триумфатора? Вот что сказано далее. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». «И старайтесь об этом со всяким постоянством и молением о всех святых. Молитесь за всех святых». Когда мы молимся друг за друга, все в теле Христа молятся за всех остальных в теле Христа. Когда я молюсь за вас, я не беспокоюсь о моих нуждах, потому что пока я молюсь за вас, вы молитесь за меня. Это ответная молитва. Сказано: «Всегда молитесь о всех святых». Делая это, нам не приходилось бы много молиться за себя. Все молились бы друг за друга. Жизнь становится лучше, когда переводишь взгляд себя на Господа Бога. Вот лучшее определение смирения. Смирение — это не думать о себе хуже, а думать о себе реже. И нам с вами нужно всегда молиться пред Богом в смирении. Давайте рассмотрим практику молитвы триумфатора. Молитесь ли вы эффективно? Уверены ли вы, что молитесь как надо? Не сдавайтесь, вы можете научиться. Вы научитесь этому. Я научился молиться. Останьтесь в комнате и молитесь. Иногда лучше молиться вслух, так вы не сможете уснуть. Молитесь Богу вслух. Я слышал историю о великом дирижере. Он жил в Манхэттене. Его остановили и спросили, как попасть в Карнеги-холл. Он ответил: «Практика и еще раз практика. Вы попадете туда только так». Это касается молитвы. Лучшая подготовка к победной жизни — это молитва и еще раз молитва. Вы говорите: «Мои молитвы не очень хороши». Но Бог считает ваши молитвы прекрасными.
Молись, как умеешь. Вы говорите, я стесняюсь. Я помню, когда люди собираются в малой группе, и часть такого собрания посвящена молитве. Иногда в малой группе молятся в конце служения. Многие братья, особенно из тех, кто ходит туда с женой, никогда не молились вслух, и мысль об этом пугает их. Они думают, что кто-то будет давить на них, заставляя молиться, или же все молятся по очереди. И тут настал ваш черед, и вы не знаете, переживете ли вы это. Мы говорим, если вы не хотите молиться, передайте эстафету ближнему. Ну, кстати, ко мне подходили мужчины, которые говорили мне с таким воодушевлением, как будто они только что выиграли Олимпиаду. Доктор Джеремайя на той неделе. Я был в малой группе и впервые в жизни помолился вслух. Это было невероятно. Как вы молитесь? Молитесь, как можете. Боже, это я. А вот он я. Невероятно. Я слышал разные молитвы. Боже, я снова здесь. Мне они нравятся, ведь они честные и неподдельные. Они еще не выучили церковное арго и молятся нормальным языком. Я верю, что Бог желает, чтобы мы молились просто. Итак, вот наставление Павла для нас. В конце описания доспехов верующего, после того, как Павел сказал нам взять меч Духа, а именно Слово Бога, и использовать против врага, апостол вспоминает. Кстати, всегда молитесь всякою молитвою и прошением. Вот как нам надо готовиться к общению с нашим командиром. Ведь мы каждый день участвуем в сражении. Завтра, вернувшись домой, вы пойдете на войну и столкнетесь с людьми этого мира, которые ненавидят Иисуса. И, вероятно, у них не очень высокое мнение о вас. Так прежде чем выйти в этот жестокий мир, спуститесь в молитвенную комнату и убедитесь, что вы на связи с Господом. И тогда вы не выйдете в мир в одиночку. Вы выйдете туда с Богом и будете побеждать. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому. Поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: «И был пот его, как капли крови, падающие на землю». Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. Душевное напряжение, вызванное борьбой нашего Господа с искушением, с такой силой повергло его плоть в неестественное волнение, что кожа его источила капли крови, которые падали на землю. Это говорит о том, какой огромной должна была быть тяжесть греха, если она оказалась в состоянии так подействовать на Спасителя, так, что исторгла из него капли крови. Это свидетельствует о могучей силе его любви. Как прекрасно подметил почтенный Исаак Амвросий, самая лучшая смола – та, что выделяется деревом сама, без всяких надрезов. Это драгоценное камфорное дерево источало самые благоуханные ароматы, когда ему наносили удары узловатой

плетью, и когда гвозди пронзали его на кресте. Но смотрите, оно отдает свой лучший фимиам, когда нет ни бича, ни гвоздя, ни раны. Это свидетельствует о добровольности страданий Христовых, поскольку кровь истекала сама без укола копья. Не нужно ставить пиявку или использовать нож, она течет самопроизвольно. Правителям не нужно кричать: «Наполняйся, колодец!» Сам собой струится он алыми потоками. Когда люди испытывают большую психическую травму, кровь устремляется к сердцу, щеки бледнеют, наступает обморок, кровь уходит вглубь, как бы для того, чтобы поддержать внутреннего человека, пока тот подвергается испытанию. Но посмотрите на нашего Спасителя, пребывающего в борении. Он находится в таком совершенном самоотречении, что его борение, вместо того, чтобы гнать кровь к сердцу и питать его самого, гонит ее наружу и орошает землю. Борение Христово в той мере, в какой оно изливает его самого на землю, отражает полноту жертвоприношения, совершенного им для людей. Разве не чувствуем мы, какой напряженной должна была быть борьба, через которую он прошел, и разве не услышим его голос, обращенный к нам? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Смотрите же на великого апостола и первосвященника исповедания нашего, и лучше вам изойти кровавым потом, чем уступить злостному искусителю душ наших.

Вор. В зимний субботний вечер у Киселёвых непривычно долго горел свет в зале. В доме никто не спал, даже самые младшие — Оля и Зоя. Они вместе с гостями сидели за столом и внимательно слушали интересную беседу. Гости рассказывали о прошедшем в рождественские дни благовестии среди прокаженных. «О, оказывается, уже так поздно», — спохватилась мама, глянув на часы. «Детки, вам уже давно пора спать». «Можно мы еще немного послушаем?» — попросили Зоя и Оля. «Нет, миленькие, вам давно пора спать». Папа помог девочкам выйти из-за стола и проводил в спальню. Утром, едва забрезжил рассвет, Киселёвы уже поднялись. Старшие девочки помогали маме готовить завтрак, младшие умывались, застилали кровати. Как родители, так и дети придерживались хорошего правила. На богослужение опаздывать нельзя. «Мама, наши малыши так крепко спят, что им не мешает ни яркий свет, ни наш разговор», — подметила Люда, старшая из девочек. «Может, их уже не будить? Пусть спят?» «Надо с папой посоветоваться. Скорее всего, они до полудня и не проснутся». Киселёвы заперли входную дверь на ключ и уехали на собрание. После второй проповеди, когда пел хор, папа Киселёвых вдруг сильно встревожился. «Как там девочки? Не испугаются ли они, если вдруг проснутся, что дома никого нет?» Тревога нарастала, и папа кивком головы подозвал старшего сына и шепнул ему: «Пойди домой, посмотри, как там дети. Скоро собрание закончится». Алик посмотрел на часы. «Может, подождать?» «Нет, беги сейчас». После собрания Киселёвы как никогда торопились домой. Отца не покидала тревога. Подъехав к калитке, они увидели Алика. По его испуганным глазам родители поняли, что-то случилось. «К нам вор приходил», — взволнованно сообщил Алик. «А как дети?» — на ходу спросил отец, устремляясь в дом. Мама поспешила следом. Навстречу выбежали Оля и Зоя. Увидев родителей, девочки бросились к ним и тут же расплакались. «У нас вор был!» Обняв дочерей, папа поцеловал обеих и, усадив их на колени, спросил: «Как это случилось?» Мама присела рядом, и Оля быстро перебралась к ней на колени. Девочки с волнением, перебивая друг друга, стали рассказывать об утреннем происшествии. Их разбудил звон разбитого стекла на кухне. «Потом к нам в комнату зашел какой-то дядя. Он остановился вот здесь». Оля соскочила и встала в проеме двери. «Мы испугались. У него такие страшные глаза. Он увидел нас и подошел близко-близко», — вспомнила Зоя. Девочки рассказали, как они от страха натянули на себя одеяло и долго не решались выглянуть из-под него. В это время в зале что-то шелестело и хлопали дверцы шкафов. Дрожа от страха, Оля и Зоя стали молиться. Из зала вор снова зашел в детскую. Девочки, спрятавшись под одеяло, боялись пошевелиться. «Мы так боялись, что дядя нас найдет», — взволнованно произнесла Оля. «Зоя обхватила меня и так сильно дрожала». Не найдя ничего интересного в детской комнате, вор ушел в спальню родителей, а потом, громыхая тяжелыми башмаками, пошел на кухню и вылез через окно на улицу. Девочки выскочили из постели и закрылись в туалете. Они долго не решались выйти, и только когда замерзли ноги, они осторожно приоткрыли дверь. В доме было тихо. Из разбитого окна тянуло холодом. Оля и Зоя на цыпочках пробежали в спальню. Не успели они одеться, как услышали, что кто-то вставляет ключ в замочную скважину. Перепуганные девочки снова кинулись в свое убежище. «Мы думали, что опять тот страшный дядька пришел».
Но это был Алик, и, услышав его голос, они вышли ему навстречу. «Слава Богу, что вор не встретился с Аликом», — облегченно вздохнул папа. «Благодарность Господу, что он сохранил вас от злодея, и тот не обидел вас. Давайте поблагодарим Бога за все». Мама плакала и сквозь слезы благодарила Господа за то, что дети остались живы и невредимы, благодарила за любовь и дивную охрану. После молитвы все принялись осматривать дом, желая узнать, что похитил вор. «Папа, шапки твоей нет», — обнаружил Алик исчезновение новой меховой шапки. «Папа, папа!» — закричали дети, подбегая к отцу. «Вор украл наши подарки!» На Новый год родители приготовили детям скромные подарочки. По пачке печенья и по большому апельсину. Мама положила подарки на антресоль и приказала детям ничего не трогать до праздника. «Папа, а как он узнал, где лежат наши подарки?» — удивилась Оля. «Вор для того и приходит, чтобы взять самое лучшее, самое ценное». «Теперь у нас на праздник не будет подарков?» — с печалью в голосе то ли спросила, то ли сообщила Зоя. «Вы нам еще купите?» — Оля заглянула маме в глаза. «Нет, детки, мы уже не сможем купить. Мы израсходовали все деньги». «А вор может вернуть нам подарки, если мы попросим об этом Господа?» — спросила вдруг Оля. «Да, папа, давай будем об этом молиться», — поддержали ее старшие дети. «Нам хочется, чтобы на Новый год было что-то вкусное». «Это неплохое желание», — улыбнулся отец. «Но я не знаю, что в данном случае хочет Бог. Может, Он хочет научить нас больше смиряться и потому допустил, чтобы вор обокрал нас». Дети, непонимающие, долго смотрели на отца. «Бог любит нас, и Он может послать то, что просим», — наконец проговорил Алик. «Это точно. Господь любит нас», — вдохновенно сказал отец. «И даже когда Он не дает нам того, о чем мы просим, Он и тогда любит. Смотрите, вор пришел к нам со злым намерением, но Господь не позволил ему сделать зло. Вор только окно разбил и кое-что взял, а ведь он мог и девочек наших убить, и дом поджечь». Дети притихли. «Как страшно в этом мире, где столько зла и греха! И как хорошо, что любящий Бог защищает и хранит тех, кто молится Ему и надеется на Его защиту. Я не против, чтобы вы просили Господа о подарках», — продолжал отец. «Только помните, что дать или не дать — это право Господа, а нам за все надо быть благодарными Ему». За день до Нового года в доме Киселёвых царило оживление. Мама готовила угощение на праздничный стол, а дети помогали ей. Одни резали овощи для салата, другие вырезали печенье из теста. Папа готовился к богослужению, и потому в зале, где он сидел, было тихо. «Папа, к тебе дядя Юра пришел», — заглянув в зал, сообщил Алик. Дядя Юра, папин знакомый, стоял в прихожей. Его щеки раскраснелись от мороза. «Я теперь на кондитерской фабрике работаю», — улыбнулся дядя Юра, приветствуя отца. «Нам часть зарплаты выдали продуктами. Куда мне столько? Я решил немного твоим детям подарить». Он высыпал из большой сумки на стол целую гору печенья в пачках. «Это просто чудо!» — с восторгом сказал отец. «Ты знаешь, мои дети молятся как раз о печенье». Когда дядя Юра ушел, отец позвал детей. «Смотрите, что у нас есть!» У детей заблестели глаза. «Как много!» — вскрикнула Оля.
«Это все наше?» — уточнила Зоя. «Да. Господь через дядю Юру ответил на ваши молитвы. Представьте себе, дядя Юра даже не догадывался, что вы об этом молились. А Господь вложил в его сердце желание принести вам печенье. Вы понимаете, что это Господь ответил на ваши молитвы?» — спросил отец. «Да», — хором ответили дети. «Тогда давайте поблагодарим Бога». Все встали на колени, а Зоя подошла к отцу и прошептала: «А апельсины?» Отец ничего не сказал. Он закрыл глаза, положил руку на плечо дочери, и она покорно опустилась на колени рядом с ним. «Господи, благодарим Тебя, что у нас теперь так много печенья. Нам еще так хочется, чтобы на праздник у нас были и апельсины», — молились дети. Родители тоже благодарили Бога, что Он проявил большую милость к детям и послал через дядю Юру так много печенья. Об апельсинах они ничего не сказали. Вечером 31 декабря к Киселевым приехала группа молодежи из отдаленного поселка. «Это вам!» — два брата занесли на кухню большую сумку. «Это вашим детям на Новый год!» — заулыбались они. Мама обомлела. Перед ней стояла полная сумка ярко-оранжевых апельсинов и мандаринов. «Боже!» — выдохнула она. «Как сильно ты любишь нас! Сколько у тебя благ!» На кухню тут же прибежали дети. «Столько апельсинов!» — радостно воскликнул Алик. «И прямо к празднику!» «Это Иисус послал нам!» — восторженно добавила счастливая Зоя. «Господь послал намного больше, чем унес вор», — подметил папа. «Этих подарков хватит не только нам. Мы поделимся и с другими детками, правда?» «Да, да», — хором подтвердили дети. Молились тут же, на кухне. Полные радости, дети благодарили Бога за то, что Он послал им не только печенье и апельсины, но и мандарины. «Боже, благодарим Тебя, что Ты не считаешь наши просьбы маловажными», — молился отец. «Помоги моим детям запомнить, как Ты благ и милостив, и всегда за все благодарить Тебя, даже когда не будет ни печенья, ни апельсинов».

0: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Могу себе представить, что он с тобой сотворил бы, если бы ты оставался постовым. Какими выходят от него люди, ты приблизительно знаешь. Знаешь?
1: Слышал. Отсутствующе ответил Иннокентий.
0: Ну, еще бы, усмехнулся Назар. Иначе не залетел бы ко мне с квадратными глазами, когда увидел, кому увели Торопова. Но теперь ты ему не по зубам. Не слышу благодарности, Иннокентий. Тебе что, все равно?
1: Я вам благодарен за это. Все так же без энтузиазма ответил тот.
0: Да, любой другой на твоем месте радовался бы сильнее, узнав, что его избавляют от личного знакомства с Пехтиным.
1: Недовольно заметил капитан.
0: А я ведь впрягся за тебя, Иннокентий, потому что лишился сразу трех сотрудников, включая Букина. Двое на фронт ушли, а Букин не то чтобы в строй, в жизни-то вряд ли вернется. Дырка у него величиной с пятак в легких образовалась от вашего с ним купания. Каверна называется. Заработал туберкулез, по всей видимости. Да и после того, что я узнал от тебя, живой или не живой, ему уж лучше не показываться мне на глаза. Мда. А людей-то, хошь не хошь, а где-то брать надо. Вот я за тебя и подсуетился. И, как сейчас понял, не ошибся.
1: Нет, товарищ капитан, ошиблись, глухо произнес Сенькин.
0: Что?
1: Не понял Назар.
0: Что такое ты сказал? Я ошибся?
1: Да, кивнул Иннокентий. Не хочу больше ловить верующих людей.
0: Раз попробовал, больше не хочу ни ловить, ни арестовывать.
1: На фронт пойду.
0: Ага, на фронт,
1: понимающе усмехнулся капитан.
0: Ну, это как раз понятно. Ни ты первый, ни ты последний. Что ж, решение хорошее. Вопрос только в том, как его воплотить в реальность. А сие, мил дружок, не совсем от тебя зависит. Вернее, совсем не от тебя.
1: Впрочем, я готов обсудить это с тобой на свежую голову. А пока что дай подумать, что смогу сделать для Торопова, раз уж ты преподнес мне такие факты.
0: Ничего не обещаю, потому что дело уже ушло в суд. А уговорить Пехтина заменить что-то или добавить...
1: О-хо-хо! Назар яростно поскреб затылки. Ты даже не представляешь, Сенькин, чем это чревато.
0: Но попробую. Где наша не пропадала? А ты вот что. Сваргань-ка мне в письменном виде все от и до. Обдумай все для мелочей. Прикинь, что к чему, и подробно опиши.
1: А уже завтра на ясную голову и приходи, если, конечно, сможешь.
0: «Смогу!» – заверил Иннокентий. «Я обязательно приду».
1: Ну вот и договорились. Сенькин попрощался с Григорием и покинул кабинет.
0: «Хороший парень!» – кивнул капитан Попову, будто советуясь с ним. «Да, хороший!» – согласился тот.
1: «С характером!»
0: «Вот именно!» «Жаль, что я этого раньше в нем не рассмотрел. Аккурат такие-то мне и нужны». Как ни странно, натолкнул меня на эту мысль именно Букин, вернее, его отчет. Слишком уж трусоватым он выставил Сенькина. А между тем, того хоть и недолюбливают в патрульной службе, но в мужестве не отказывают. Отважный, мол, парень. Так что я пошел, можно сказать, методом от противного. «Хлопец, что надо!» — горячо поддержал Попов. «Из полыньи-то ведь он Никиту вытащил, а не тот его. И не только вытащил, но и всю свою одежу ему отдал. А мороз-то славный был. Сестра моя рассказала, как они прикатили к ней. Букин, мол, мокрёхонький. Она ему мужнино исподнее потом отдала, но в сухой верхней одежде. А Кеша раздетый, без шапки, но белье на нем сухое. А в санях вся амуниция. Полушубок, вода водой, да шапка, разлохмоченная от воды, как ветошь. Ясно ж, кто в полынье-то побывал. Григорий осуждающе покачал головой и закончил. Да сволочь этот Никита, больше никто. А Кеша? Кеша мужик. Он за всю дорогу про Букина худого слова не вымолвил. А что там приключилось у них с волками, тоже не сказал. Как я его не пытал, только и ответил, что, мол, где надо, там и расскажет. У вас, значит. А мог бы и пооправдываться. Я ведь сначала-то на него с укором накатил. Тут Григорий виновато развел руками. Ну, за Илью я это на него. Потом-то понял, что он ни при чем. Все это мы потом будем выяснять, Григорий, сказал Легойда. И про девицу, и про волков. А пока рассказывай дальше про Торопова. Это очень важно, что Тарасов, да и все в вашем управлении ценят его. Думаю, если теперь еще присовокупить показания Сенькина, можно будет хоть на что-то надеяться. Главное, чтобы Иннокентий как можно убедительнее опроверг показания Никиты. Уверен, что он это сделает. Грамоты у него достаточно. А что сейчас вспылил, так то до завтра пройдет. Слишком долго и упорно он ко мне в оперативнике просился, чтобы потом вот так-то разом отказаться от службы. Не, тут я больше, чем уверен.

0: Но оказалось, что Легойда ошибся и во второй раз. И не только по поводу Сенькина. Совершенно сногсшибательная, иначе не назовешь, новость поджидала его утром в кабинете начальника. Дело в том, что в эту ночь была получена депеша с фронта, где черным по белому объяснялось, что вышла где досадная ошибка, а именно санитар Бедр Николай вовсе не дезертировал, как сообщалось ранее, а наоборот представлен к награждению медалью за отвагу. Вынес рядовой медслужбы с поля боя командира батальона и 3 дня пробирался с ним по болотам к своим, вынужденным откатиться далеко назад от прежней линии фронта. Вот это его отсутствие и послужило причиной первого сообщения, так что, мол, имейте там у себя в виду. И начальник, представив Назару эту информацию, не преминул пожурить его за непродуманность и спешку, очень ловко открестившись тем самым от своего участия в операции по аресту Бедаря отца. Будто это и не он совсем торопил Легойду с такой мерой. Ну и под конец ограничился дельным советом. Дескать, ты уж, капитан, как-нибудь сам разрули ситуацию. Без шума, чтобы. Мне-то, мол, не досуг. Легко сказать без шума. А как это сделать? Можно, конечно, на все закрыть глаза. И не вмешиваться в дело Торопова. То бишь, тихо спустить на тормозах. Но, во-первых, это означало бы уподобиться тому же Пехтину, которого он презирал. А во-вторых, тот тоже не в восторге от Назара и давно лелеет мысль поставить его на место. А что означает это «поставить на место» – нетрудно догадаться. На памяти капитана случалось в органах и так, что сегодня ты оперативник, следователь, да и просто милиционер, а уже завтра «отдых» в кавычках на нарах в бараке. Ведь если захочет вдруг Адриан подробнее раскрутить историю с исчезновением Анны, то Назару сильно не поздоровится. Да какой же нужно обладать изворотливостью, чтобы лавировать между этими двумя крайностями? Хотя показания Сенькина и придали уверенности, но это больше относится к Торопову, а вот его собственное, будь оно неладно, решение по ее аресту содержит в себе такие нюансы, что и вспоминать-то не хочется. Время уже было к обеду, когда после робкого стука в приоткрытую дверь кабинета просунулась голова Сенькина. Легойда стука не слышал и даже вздрогнул с облегчением, что тот прервал его размышления и приветливо помахал рукой. Иннокентий зашел и молча положил на стол отчет. «Плоды моего ночного бдения», — пояснил в ответ на немой вопрос Назара и попробовал улыбнуться. Но улыбка вышла какой-то жалкой, вымученной, и капитан сразу это отметил. «Что, все еще не здоровится?» — спросил, разглядывая исписанные аккуратным почерком листы и, не дожидаясь ответа, указал на стул напротив. «Нет, все нормально? Ну, посиди, пока я ознакомлюсь». Сенькин сел, устало положил руки до колени и, сняв очки, уставился в пол немигающим взглядом. Во всей его согбенной фигуре было что-то обреченное. Он так и не шелохнулся, пока Назар читал его плоды. А тот, перевернув последний лист, вернулся к первому, пробежал его глазами еще раз и, наконец, откинулся на спинку кресла. «Верю!» — только и сказал. И повторил погромче. «Верю, Иннокентий, верю!» Сенькин молча протянул другой, сложенный в четверо лист бумаги. «Что это, еще не все?» — улыбнулся Назар. «Это же тебя прямо поэтическое вдохновение посетило, а?» Но улыбка медленно сползла с лица, когда он развернул тот лист. «Ну, «Кеша!» — протянула укоризненно. «Это же ни в какие рамки! Я думал, ты вчера по нездоровью это, да еще перенервничал, что Торопова увидел в таком состоянии. Но я ведь сказал, что поборемся еще за него. А что задание не выполнили, так эко невидаль. Первый блинкомом, с кем не бывает. И у меня поначалу не все гладко было, но не убежал же. Нельзя сдаваться при первой же неудаче. Да, тут нужен характер, стальные нервы. Это они, Кеша, вырабатываются в борьбе с врагом, а не в бегстве от него. Поэтому я и прошусь на фронт. Там воюют с определенным, а не со скрытым врагом. И я не побегу от него». «Эх, Сенькин ты, Сенькин. Думаешь, я не хочу на фронт? Да многие из наших прямо сейчас готовы туда идти. Но кто-то же должен и тут наводить порядок. Может быть, ты думаешь, мне приятно возиться здесь со всяким отребьем?» «Анна и ее отец не отребье», — тихо возразил Сенькин. «Они просто верующие люди. Старушка-то, что поставила меня на ноги, называла бедаря божьим человеком, не подозревая в своей простоте душевной, что я-то, я приезжал, чтобы его арестовать, она в нем просто души не чает, и я готов был сквозь землю провалиться со стыда, что обманываю ее. Ну как я мог сказать о цели нашего задания? Хотя уверен, что если бы она и узнала, то не перестала бы ухаживать за мной. Она говорит, что любить всех нужно, а не только своих ближних. Имела в виду, наверное, и таких, как я. Так, мол, в Библии прописано, и об этом проповедует Игнат Бедарь». Иннокентий как-то по-доброму улыбнулся, мельком взглянул на капитана и, увидев его сосредоточенное лицо, снова потупился. «Вы, конечно, можете сказать, что она темный человек, верит в Бога, и что это есть пережиток прошлого. Может быть, это и так. Но старушка, ладно. А Торопов? Вы ведь знаете, что он никакой не враг». Назар терпеливо, не перебивая, слушал монолог подчиненного и только все больше хмурился. Он поймал себя на том, что слушает в полуха, и в мыслях его подспудно уже вызревает какое-то нужное умное решение. И когда Иннокентий закончил, встал и, склонившись над столом, не повышая голоса, но жестко, чеканя каждое слово, произнес: «Выговорился? А тебе не приходит в голову, что ты меня тут за верующих агитировать собрался? Нет, не приходит? Но ведь получается именно так. Теперь слушай, что я скажу. Не лезь-ка ты, Кеша, туда, куда тебя не просят. Это ведь такие дебри, что сгинешь в них и не заметишь. В нашей жизни бывают ошибки, куда ж без них. Только не нам о них судить. А всего лучше вовсе избегать о них рассуждать. Время сейчас такое. Например, за то, что ты только что наговорил, вполне можно припаять пропаганду религиозного мракобесия. И не удивляйся, еще как припаяют. Пойми, дело сейчас не в тебе. И я забочусь в первую очередь о том, чтобы ты не попал в те жернова, о которых даже не подозреваешь. Хотя...» Легойда на минуту задумался, еще раз взвешивая то, что только что вызрело в уме. Потом, пожав плечами, как бы продолжил развивать мысль. «Хотя фронт, конечно, тоже неплохой шанс избежать встречи с теми самыми жерновами».
1: «Да, совсем неплохой».
0: «Ну, хорошо. Допустим, я соглашусь ходатайствовать за тебя, потому что уже начинает надоедать нянька-то с тобой доуговаривать. Но ты хоть отдаешь себе отчет в том, что тебя ждет, если попадешь на фронт?
1: Конечно, в полной мере. Я все хорошо обдумал. А вот тут я тебе не верю. Ты, как я подозреваю, думаешь только о том, как попасть на передовую. Так? И рвешься ты непременно туда, хотя прекрасно осознаешь, что из-за зрения никуда, кроме как в какой-нибудь тыловой обоз, не возьмут. В лучшем случае писарем в штаб. Но там нет места подвигу. Там обыденная до тошноты рутина. А ты-то считаешь себя готовым на любой риск, так? Ты же хочешь, чтобы я помог тебе попасть на действующий фронт? А зачем? Чтобы стать героем? Послушай, Кеша, что я скажу. У нас своя передовая. И риска у нас не меньше, чем на фронте. Как и там, у нас идут сражения и гибнут люди. И звание героя у нас дают далеко не за красивые глазки. Мне наград не надо. Не хочу, чтобы меня держали за труса. Не валяй дурака, Кеша. Никто тебя трусом не считает. Я же сказал, верю. Значит, верю. И потом, кому ты собрался доказывать? Если всем, то и жизни не хватит. В первую очередь себе, чтобы перестать презирать себя. Сенькин сложил руки на груди и с мольбой в голосе признался. Не будет мне жизни, товарищ капитан. Все последние дни, как только пришел в себя от болезни, перед глазами так и стоит упавшая на колени Анна и настигшая ее волчья стая. Вы не представляете, какие мучительные страдания приносит это наваждение. Оно повсюду преследует меня, не дает покоя ни днем, ни ночью. Вот я говорю с вами, а она, вот она. И вот он, Букин, как тут и был. И орет над ухом благим матом. Эх, застонал Сенькин и в отчаянии сжал голову руками, будто слышит этот истошный вопль. Потом поднял глаза на Лейгоду и усмехнулся жалобно. «А я коня гоню, горюна, вожжами, все позабыл, только волки. Представляете, страх такой, что все заледенил и сейчас еще леденит. Только теперь от стыда. Всю душу он мне наизнанку выворачивает». И, покачав головой, упредил Назара. «Только не говорите, что мне надо подлечиться, и все пройдет! Не пройдет! Нет, не пройдет! Пока другим страхом этот страх не искореню! Клин клином вышибают! Прошу вас, товарищ капитан, посодействуйте! Я знаю, что у вас с военкоматом прямая связь! Тем двум вы же уже помогли!»
2: «Ты уже и это узнал!»
1: Непонятно, с одобрением или с осуждением покачал головой Легойда. «Нет, Кеша, уж куда-куда, а для дороги на фронт блатные связи не требуются. Тут было бы желание. Другое дело, что я просил свое начальство отпустить их, так как у обоих на то была веская причина. Что одному, что другому пришли с фронта похоронки, и парни горят желанием отомстить». «А ты? Ты за кого мстить собрался?» «Насколько я знаю, кроме тебя в семье есть еще младшая сестра, а на фронте никого. Сестренка работает на оборонительном заводе, значит, вносит посильный вклад в победу. Я тоже хочу внести, но не мстить, а воевать за родину».
2: «Ну что, похвально, если так», — задумчиво сказал Назар.
1: Он уже укрепился в найденном решении. «А родителям своим сказал о своем желании?» «Отцу только. Он понял меня и благословил. То есть, я хотел сказать, одобрил. Он потом матери передаст, когда весточку пришлю».
2: «Значит, решено?» — откинулся в кресле Лигойда.
1: «Решено, товарищ капитан».
2: «Подумай еще, Сенькин. Это ведь что-то вроде командировки в ад».
1: «Все равно, помогите, помогите, и чем быстрее, тем лучше. Только чтобы это, не в обоз. Ну, вы же сами сразу все поняли». «Да уж, понял»,
0: — удовлетворенно улыбнулся Назар. «Разгадать-то не мудрено было, но не зря ведь тут работаю».
1: «Скажу больше. Тщеславие не самая плохая черта характера. Не зря у нас говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так что дерзай».
0: «Да, рассчитывал я на тебя, но делать нечего, придется искать замену».
1: «Ну, на нет и суда нет. Постараюсь помочь. Хотя помощь, может быть, обернется боком не только тебе, но и мне».
0: «Мне это понятно, могут убить. А вам? Почему вам?»
1: «Если убьют Кеша, то получится, что к этому и я руку приложил. Как раз вот этой своей помощью».
0: Назар иронически усмехнулся.
1: «Ну тогда не обессудь. Уж такова она, Селяви. Ладно, посиди. Я секретарше попробую в военкомат дозвониться, если есть там кто».
0: Вернулся он через полчаса, настроенный, как показалось Сенькину, скептически.
1: «Ждешь?» — спросил, усаживаясь в кресло, и шумно выдохнул, будто освободился от какого-то тяжелого груза.
0: «Да, Кеша, задал ты мне задачку. Век помнить буду».
1: И замолчал, взглянув на Сенькина, зачем-то взял в руки его отчет и стал сосредоточенно изучать его.
0: «Что? Что вам сказали?»
1: Осипшим от волнения голосом напомнил о себе Иннокентий. Во рту у него пересохло.
0: «Да уж сказали, Сенькин, сказали. Только вот думаю, радоваться мне теперь или горевать за свое участие в твоей судьбе?»
1: Назар отложил в сторону отчет и протянул ему блокнотный листок.
0: «В общем, завтра к обеду ты должен быть в военкомате и обратишься вот в этот кабинет. Тут записано, кому и когда. Ты как раз успел к набору связистов.

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В Евангелии сказано, что Иоанн Креститель учил своих учеников, как должно молиться. Очевидно, что ученики его, ощущая недостаток в области своей молитвенной жизни, искали наставление и руководство у своего учителя, как следует молиться, и Иоанн их наставлял. И ученики Христовы ощутили ту же нужду, и потому пришли к Иисусу и говорят: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Не всякого сомнения, что прийти к Христу с этой просьбой побудил факт неудача в их молитвенной жизни. Но помимо того, их побудил пример молитвенной жизни самого Спасителя. В 11 главе Евангелия от Луки мы читаем: «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Да, они видели, как еще задолго до рассвета Иисус удалялся в пустынные места и там молился, и как он целые ночи проводил в молитве. Возможно, они думали: о чем же он так долго и много молится? Что он делает? О чем он говорит? Мы видим, как сами они не могли провести даже короткое время в молитве, и как молитва клонила их ко сну. Почему он может так долго молиться, а у нас через несколько минут молитва уже затихает? И вот они приходят к Иисусу и говорят: «Научи нас молиться». Этим они хотели сказать: «Научи нас так молиться, как ты молишься. Мы хотим знать Бога так, как ты его знаешь. Научи нас, как нам быть в общении с ним в молитве». Мой друг, если ты чадо Божие, то я уверен, что и у тебя бывали подобные чувства. Разочарование в твоей молитвенной жизни и желание знать больше и больше, что значит молиться. Если у тебя есть такие чувства, то ободрись. Это хороший признак. Для тебя есть надежда. Я уверен, что в этом наша сущая нужда – знать, как молиться. Сколько мы терпим поражений в нашей духовной жизни по той простой причине, что не знаем, как молиться и о чем молиться. И как раз на этот двоякий вопрос Господь ответил, дав нам молитву «Отче наш». Как раз в ней Господь дает наставление о том, как молиться и о чем молиться. Сегодня с Божьей помощью я хотел бы побеседовать на эту важнейшую из тем о молитве. А в основу нашей беседы взять эту жемчужину из всех молитв – «Отче наш». Не раз приходилось слышать возражения о употреблении этой молитвы. Например, дал ли Господь эту молитву нам или была она предназначена только для учеников Его? Есть верующий, который по той или иной причине отказывается ее употреблять. Например, некоторые говорят, что согласно этой молитвой прощение нам зависит от нашего прощения провинившимся против нас. Это, говорят они, выходит по закону, а не по благодати. Те, которые так возражают, только доказывают, что молитва эта совершенно неправильно ими понята. Если Господь даст, то позже мы ближе подойдем к этому именно вопросу. Другие опять говорят, что молитва эта не принадлежит нам, так как в ней не указано, что следует молиться во имя Иисуса Христа. То есть, что мы не можем употреблять эту молитву, потому что мы всегда должны молиться во имя Иисуса. Но и это возражение не оправдывается по той простой причине, что в этой молитве не говорится о деталях, но Христос в ней указывает на главные принципы молитвы. Само собой разумеется, что никто не может сказать «Отче наш», кроме знающего Сына Его Иисуса Христа. Позже Христос скажет ученикам Своим о необходимости молиться и приходить к Богу во имя Его. Есть и другие возражения, которых нам сейчас нет надобности приводить, так как нас интересует сама молитва. Господь Сам сказал: «Молитесь же так: Отче наш, суши на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Но перед нами возникает еще один вопрос. Как следует употреблять эту молитву? Должны ли мы ее повторять дословно, или Господь ею хотел что-то больше нам сказать? Вне всякого сомнения, эта молитва дана нам Господом не только для повторения, но она дана как образец, как пример или как модель. Христос сказал: «Молитесь же так». Иначе говоря,

никто не может исчерпать. К этой молитве нам ничего не нужно добавлять. В ней ничего не упущено. Это, конечно, не значит, как мы уже упомянули, что нам следует лишь ее машинально повторить и тем кончить. Совсем нет. Но когда мы говорим, что она содержит в себе все, значит, что в ней находятся все основные элементы молитвы. Молитву Господню, как некоторые ее называют, можно уподобить конспекту. Например, конспект проповеди содержит только главные пункты того, что проповедник хочет сказать. Эти пункты он развивает во время проповеди. Подобно этому, нам следует понять и молитву Господню. В ней находятся все принципы, все главные пункты, о чем следует молиться. В этом отношении нет надобности к ней что-нибудь добавить. С этим конспектом мы идем к Господу в молитве, и если так поступим, то будем правильно молиться. Или эту молитву можно уподобить карте, которой пользуется путешественник. Она ему точно указывает дорогу, но человека, который только смотрит на нее и изучает ее, нельзя назвать путешественником. Она ему только в таком случае принесет пользу, если, отправляясь в путь, он ею руководится. Так и молитва Господня. Она мне мало пользы принесет, если я только буду любоваться и машинально ее повторять. Когда я отправляюсь в страну молитвы, имея при себе эту карту и руководясь ею, только тогда она мне принесет пользу. Молитва Господня дает исчерпывающие указания, как и о чем молиться, и, руководясь ею, мы будем молиться по воле Божией. Так следует понять пользование этой молитвой. И когда мы так поступим, то обнаружим, что более чудного указания о молитве мы не найдем нигде, как в молитве «Отче наш». Сказав это, я бы тут добавил, что хотя эта молитва не для того дана, чтобы ее лишь повторять, тем не менее не мешало бы и это делать, этим самим напомнить себе основные принципы молитвы, которые изложены в ней. Никто из нас не может слишком часто напоминать себе эти истины. Но когда мы ее повторяем, то пусть

содержание. После обращения «Отче наш, сущий на небесах», вы обнаружите, что молитва эта разделяется на две главные части. Каждая из них имеет три прошения. Первая часть целиком относится к прославлению Бога, а вторая касается личных нужд молящегося. Три прошения в первой части составляют одно целое. Они являются развитием одного доминирующего желания, чтобы Бог был прославлен, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Так должна начаться каждая наша молитва с прославления Бога. В Библии вы найдете целый ряд примеров этого. Даниил, пророк, хотя обременен был тяжелой нуждой, тем не менее начинает свою молитву с прославления Бога. Или как молилась церковь, когда обрушилось на нее первое преследование. Прочтите внимательно ее молитву. Она записана в 4 главе Деяний апостолов. Какая замечательная молитва! Тут молодая церковь стоит перед врагами, которые решили во что бы то ни стало ее уничтожить. Ее положение было весьма серьезным. Против нее восстал мир со всей своей властью, влиянием и авторитетом. И взяв все это в учет, прошу обратить внимание на то, как она молилась. Ее члены не забыли молитву, которой научил их Спаситель. Как начинается эта молитва? В основном так, как начинается молитва Господня. Слушайте, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». А не думайте, что этими словами кончилось их прославление Бога. Эта молитва дана нам, конечно, в сокращенном виде. Быть может, они провели целый час или больше, прославляя Бога, перед тем, как они представили свою нужду. Человеку свойственно, когда он в большом испытании, прибегать к Богу и сразу начинать: «О Боже, сделай то и сделай другое». Мы начинаем с самих себя, с наших личных нужд. Но это не согласно молитве Господней. Молодая церковь поступила по образцу, данной ей Господом. Они начали молитву с поклонения и славословия, несмотря на то, что ее членам грозила смерть. Лучшим примером, как молиться, является сам Господь Иисус Христос. Вникните в Его первосвященническую молитву, записанную в 17 главе Евангелия от Иоанна, и тут вы заметите тот же порядок. Итак, мы видим, что первая часть молитвы Господней целиком посвящена прославлению Бога здесь на земле. Вторая часть этой молитвы тоже состоит из трех просьб, но выражающих наши личные нужды. В основном эти три просьбы содержат в себе все временные нужды человека. Итак, дорогие мои, в самой структуре этой молитвы есть для нас очень важные указания. Иисус сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Таков порядок для жизни человека, и он только тогда будет счастлив, когда так поступит и не иначе. То же самое Господь учит о молитве. Наша молитва только тогда будет иметь успех, когда мы ставим Божьи интересы на первом месте. Да, молитва Господня нас обличает. Мы склонны просить Бога прежде всего о наших нуждах. И только в заключении молитвы, если не забыли, о расширении Царствия Божия. Итак, первое, чему Господь нас учит в этой молитве, это просить прежде всего о прославлении Бога в этом мире. И что главная и основная цель молитвы есть не удовлетворение наших личных нужд, но чтобы Бог был возвышен и прославлен. И заметьте, что даже когда мы просим для себя, мы никогда не должны забывать, что ответ нам дается для того, чтобы через него был прославлен Бог. Христос сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Сегодня время позволяет нам коснуться только первых двух слов этой замечательной молитвы. Можно сказать, что сила этой молитвы зависит от этих двух слов. Позволь мне сказать, мой дорогой друг, кто бы ты ни был, что если ты не можешь их сказать искренно, сознательно, правдиво и от всего сердца,

0: сердце, то остальная молитва не будет иметь для тебя никакого значения. Она окажется в твоих устах лишь медью звенящей и кимволом звучащим. Больше ничего. О, как важно уметь сказать с полной уверенностью и знанием, что оно действительно так, Отче наш! Можешь ли ты так искренно от всего сердца обратиться к Богу, как к твоему Отцу Небесному? Дорогие друзья, только те, которые верой в Иисуса Христа, рождением свыше, стали детьми Божьими, могут так обращаться к Богу. Библия нигде не учит, что все мы дети Божьи. Только те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, они принадлежат к семейству Божьему. Но как же тебе стать чадом Божьим? О, это так просто, мой друг. Ты должен только прийти к Богу, признать себя грешником и сказать, что ты надеешься лишь на милость Его. Наш Небесный Отец, Он дивный Бог. Он готов прийти на помощь всякой, взывающей к Нему душе. Но прийти к Нему ты должен только на Его условиях, через Иисуса Христа. И тогда Бог тебя примет, простит и включит в свою семью. Не хотел ли бы ты, чтобы Бог стал твоим отцом? Если так, то немедля призови имя Господня и спасешься. Пусть Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас.
1: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
2: В эфире радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Во всем, что происходит сегодня, замешана сатанинская первопричина. Библия, описывая этого древнего врага, говорит: «Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. И мы знаем, что он смущает всех людей и народы. Дело рук его видно на каждом шагу. Стоит только выразить надежду, что в наше время приближается мир, как сразу же снова происходит взрыв недоразумений, подозрения и недоверия, и вся долгая, терпеливая работа идет на смарку. Ибо сатана исполнен решимости, чтобы темная, безрадостная река человечества продолжала свой мучительный путь до конца времен. Он победил Адама в Эдеме, и он убежден, что может владеть душами всех потомков Адама. В мире нет ни одного мыслящего человека, который не задумывался бы многократно над существованием дьявола. В том, что он существует, сомнения нет. Мы на каждом шагу встречаемся с его властью и влиянием. И вопрос не в том, есть ли дьявол, а в том, как и почему он появился. Из истории Адама и Евы мы знаем, что дьявол существовал еще до сотворения первого человека Богом. Зло уже существовало, иначе Бог не создал бы дерево, плоды которого давали познание добра и зла. В таком дереве не было бы необходимости, оно было бы невозможно, если не имелось наличия зла, и не было необходимости в защите от него. Здесь мы стоим перед самой великой тайной, самой значительной из всех тайн, самым необъяснимым вопросом. Как мог Бог всемогущий, всесвятой и вселюбящий создать зло или допустить дьявола создать его? Почему Адам должен был быть подвергнут искушению? Почему Бог не поразил дьявола смертью, когда тот вошел в змея, чтобы внушить порочные мысли Еве? Библия дает нам некоторые намеки на то, что может быть ответом на этот вопрос. Но Библия совершенно ясно подтверждает также, что человеку не дано знать полного ответа до тех пор, пока Бог допускает дьявола и все его козни, способствующие выполнению его великого плана. До падения Адама, задолго до самого существования Адама, мир, созданный Богом, был, по-видимому, разделен на сферы влияния, каждая из которых находилась под наблюдением ангела или архангела, ответственных непосредственно перед Богом. Апостол Павел говорит нам о том, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Библия часто упоминает об ангелах и архангелах, показывая, что между ними был установлен порядок, и некоторые были могущественнее других. Возможно, что дьявол был таким могущественным небесным властелином, царствовавшим над землей как своей областью. Известный как Люцифер, светоносец, он должен был стоять очень близко к Богу, так близко, что в его сердце закралось честолюбие, и он решил не быть больше возлюбленным слугой Господним, а стать наравне с самим Богом. В это мгновение мир, бывший прекрасным и гармоничным по воле Бога, раскололся, и часть его воспротивилась Богу. Дьявол бросил вызов Богу и пытался утвердить свою собственную власть. Он отказался от своего положения в божественном управлении и, спустившись в низшие небесные сферы, заявил, что он равен высшему Богу. Бог поставил его некогда князем мира сего, и Бог не снял его еще с этого поста, хотя смертью Христа было положено законное основание для его удаления. С момента своего отпадения дьявол находится в непрерывной борьбе с Богом. Как могущественный царь с тьмами ангелов, находящихся под его властью, он установил на земле свое царство. Иисус Христос и его ученики отдавали себе полный отчет в существовании дьявола. В Евангелии от Матфея приводится подлинный разговор между Иисусом Христом и дьяволом. Совершенной реальностью был дьявол и для фарисеев, настолько реальным, что они обвинили Иисуса Христа в том, что он сам действует силой дьявола.
У Иисуса Христа не было сомнений ни в существовании дьявола, ни в той власти, которой он пользуется на этой земле. Сила дьявола ясно показывается в послании апостола Иуды. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Современное непонимание личности дьявола в сильной степени является следствием карикатурных изображений, ставших особенно популярными в Средневековье. Чтобы уменьшить свой страх перед дьяволом, люди издевались над ним, изображая его смешным, отталкивающим существом с рогами и хвостом. В руку его вкладывались вилы, на лице изображалась слабоумная усмешка, и при виде такого изображения люди невольно задавали себе вопрос: «Кто же боится такой смешной фигуры?» Истина, однако, заключается в том, что дьявол — существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с даром бесконечной изобретательности. Мы забываем, что дьявол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божиим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своими божественными дарами для своих собственных целей вместо Божиих. Его аргументы блестящи, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Могущественный противник Бога, не скачущее существо с рогами и хвостом, а величественный князь с неограниченной силой и блестящим умом, способный использовать всякую возможность, чтобы проявить себя, умеющий повернуть любое положение в свою пользу. Дьявол вполне способен произвести ложного пророка, о котором предостерегает Библия. На развалинах современного неверия и сомнений дьявол создаст ложного царя, антихриста. Он создаст религию без Спасителя. Он построит церковь без Христа. Он призовет служить ему без Божьего Слова. Апостол Павел предсказал это, говоря: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Мы знаем, что Антихрист появится и будет пытаться увлечь сердца и умы людей. Срок приближается, сцена готова, смятение, страх, паника царят во всем мире. Знамения о ложном пророке встречаются на каждом шагу, и многие смогут быть очевидцами того рокового момента, когда начнется последний акт этой извечной драмы. Это может произойти и в наше время, ибо темп ускоряется, события наступают быстрее, и повсюду мы видим людей, мужчин и женщин, сознательно или бессознательно избирающих ту или иную сторону – дьявола или Бога. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть, в самом подлинном смысле этого слова. Борьба, в которой не будет пощады, не будет помощи или исключений. Человеческая стадия этой борьбы началась в райском саду, когда дьявол соблазнил человечество и увлек его от Бога, заставил каждого человека пойти по своему собственному пути в силу бесчисленного множества противоречивых желаний. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Это будет продолжаться до конца времен, до тех пор, пока сила добра не восторжествует и не возведет на престол истинного царя. В настоящий исторический момент стоят лицом к лицу два могущественных триединства: Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, и ложное триединство сатаны, поклонению которого он хочет добиться от человечества. Триединство сатаны — дьявол, антихрист и лжепророк, что описано в Откровении святого апостола Иоанна. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам».
Ни на секунду, ни наяву, ни во сне не покидают вас две эти силы. Нет такого мгновения, когда бы вы не могли добровольно решить, последуете ли вы за одной или за другой. Дьявол всегда стоит подле вас, искушая, соблазняя, угрожая, льстя. И всегда стоит по другую сторону от вас Иисус Христос, вселюбящий, всепрощающий, ожидающий, что вы обратитесь к Нему и попросите Его помощи, готовый дать вам сверхъестественную силу, чтобы противостоять злу. В минуты вашей величайшей тревоги и скорби, в минуты, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми вы не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эти минуты дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту гибельную минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Он не оставил вас без защиты. Так же, как Он восторжествовал над сатаной в свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и вы можете одерживать ежедневные победы над искусителем. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Та же Библия снова и снова твердит нам о любви Господа, снова и снова предостерегает нас от дьявола, встающего между нами и Богом, от дьявола, который всегда ждет момента, чтобы уловить в свои сети человеческую душу. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Библия описывает дьявола как личность, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Не сомневайтесь ни на мгновение в существовании дьявола. Это личность и совершенно реальная личность, и он чрезвычайно умен. Взгляните на первую страницу вашей сегодняшней газеты. Если вы сколько-нибудь сомневаетесь в существовании дьявола, включите ваш радиоаппарат или послушайте по телевизору новости дня, если вам нужны явные доказательства. Разве здравомыслящие мужчины и женщины вели бы себя таким образом, если бы они не были в когтях зла? Разве могли бы люди с сердцем, преисполненным Божьей любовью и благостью, так предавать и совершать подобные акты насилия и злобы, о которых мы слышим каждый день? Разве могли бы образованные, интеллигентные, честные люди собираться за столом конференций и проявлять полное непонимание потребностей и целей других людей, если бы их образ мыслей не был сознательно затемнен и испорчен? Когда я слышу мнение современного так называемого просвещенного человека, высмеивающего правдоподобность существования реального дьявола, повелевающего тьмами злых духов, я всегда вспоминаю стихи Альфреда Гуга. «Не верим в злого мы теперь, как верили отцы, и, пропустив его вперед, за ним закрыли дверь. Следов нет больше на земле от дьявольских копыт, и сатанинский смех его не слышим мы теперь. Но кто же роет ямы нам, на нас наводит страх, кто сеет плевелы, идя за Богом вслед в полях? Да, злого вовсе нет, и мы поверили тому, но кто ж совершает его труд и сеет в мире тьму? Да, нам сказали, он теперь исчез с лица земли, но чей же голос слышим мы и близко, и вдали, чей страшный лик в любой стране нам виден каждый час? Раз решено, что злого нет, и дьявол не среди нас, и кто ответит на вопрос, откуда ж, сколько их, всех преступлений в мире сём, и малых, и больших, мы отменили сатану и верим, нет его, но кто же делает теперь работу за него? Кто же в самом деле ответственен за низость, террор и ту агонию, которую мы видим вокруг нас повсюду? Кто же виноват в тех страданиях, которые мы все испытываем, если зло — немогущественная сила? Воистину, современное образование смутило наши умы, ибо из-за якобы научных доказательств мы потеряли нашу веру в сверхъестественные силы сатаны. Джордж Гэллоуэй выразил сомнительный вклад современного воспитания, сказав:
Теория о том, что в мире существует сила или первооснова, личная или иная, находящаяся в вечной оппозиции к Богу, современным разумом отвергается. Современный разум может отрицать дьявола, но принцип зла от этого не исчезает. Выдающийся методистский проповедник доктор Кловис Чепель пишет в своих проповедях о притчах следующее. «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено. Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факт о существовании самого зла, а грех — это темный факт, как бы его ни объяснять. Грех воистину темный факт, и он вздымается с титанической силой, бросая вызов всему добру, которого так стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это, мы все это видим, мы все сознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Как же объясняют отрицающие дьявола ту быстроту, с которой распространяется зло? Как объясняют те бесконечные препятствия, которые ставятся на пути праведных? Какими доводами могут они разубедить в том факте, что разрушение и гибель распространяются с молниеносной быстротой, в то время как созидательная работа и восстановление происходят так ужасающе медленно? Киньте на воздух лживые слова, распустите клевету, и как по волшебству эти слова достигнут сразу же самые отдаленные места. Но скажите правду, совершите великодушный, честный поступок, и невидимые силы сразу же примутся за работу, стараясь скрыть и затемнить этот крохотный луч света и надежды. Никто добровольно не воздвигает храмов в честь дьявола, никто не строит кафедр, с которых произносят его проповеди, но его слова слышны повсюду, и слишком часто мир притворяет их в отчаянные поступки. Если нет невидимых сил, старающихся опорочить человеческие сердца и исказить мысли, то как же вы можете объяснить человеческую готовность слушать все низкое, подлое и порочное, в то время как чистому, доброму и светлому люди остаются глухи? Разве кто-нибудь из нас отвернулся бы когда-нибудь от прекрасного спелого плода, чтобы взять гнилой плод, источенный червями и дурно пахнущий, если бы нас не толкала на этот страшный выбор великая и мрачная сила? А это именно то, что мы постоянно делаем. Мы все время отворачиваемся от того, что прекрасно, богато и возвышено, и ищем безвкусную, унизительную дешевку. Это работа дьявола, и она процветает повсюду. То, что мы видим здесь, на земле, это только отражение сильнейшей борьбы, происходящей между добром и злом в невидимых сферах. Мы считаем, что наша планета — центр Вселенной. Мы придаем слишком много значения земным событиям. Наша глупая гордость доходит до того, что мы можем признавать и считаться только с тем, что явно доступно нашему человеческому зрению. Но той величайшей борьбы, которая происходит в невидимом мире, мы не можем видеть. Древние мудрецы знали об этом. Они понимали, что существует многое, недоступное человеческому глазу и неслышимое для человеческого слуха. Современный человек тешит себя мыслью, что он создал радио и телевидение, что он сделал возможным посылать на расстояние звуки и видимые изображения. Но правда заключается в том, что эти волны, неизвестные раньше человеку, существовали всегда, и в мировом пространстве еще немало величайших чудес, о которых человек пока не имеет ни малейшего понятия. Что эти чудеса существуют, было известно пророкам древности, но даже и они могли только догадываться о их множестве. Даже они могли уловить лишь отдаленное эхо страшнейшей борьбы, происходящей в сферах. Частью той цены,
которую Адам заплатил, поддавшись наговорам дьявола, была потеря возможности видеть духовную связь. И для себя самого, и для всего человечества он потерял способность видеть, слышать и понимать все, что не является материальным по существу. Адам исключил себя из чудес и великолепия невидимого мира. Он потерял силу прорицания, способность предвидеть будущее и таким образом лучше понимать и исполнять работу сегодняшнего дня. Он потерял чувство непрерывности, единства с миром и всеми живущими существами. Он отделил себя от Бога и стал враждебным существом в Божьем мире. Когда Адам сделал это, он стал похожим на испорченный телевизионный аппарат, который стал принимать только на одной волне вместо многих, и то только в искаженном и смутном виде. Когда мы видим, что изображение на экране телевизора дрожит и сдвинуто с фокуса, мы не укоряем за это передаточную станцию. Мы не можем получить ту программу передач, которую мы хотим. Мы не проклинаем ученых, изобретших лампочки для телевизоров. Мы признаем сразу, что ошибка заключается в самом аппарате, которым мы пользуемся. Мы не говорим, что все телевидение – жалкая неудача, потому что, может быть, у нас неправильно поставлена антенна, или же мы живем в такой местности, в которой очень плохой прием передач. Но если мы переживаем удары судьбы или трагедию болезни, если мы испытываем на себе последствия наших собственных грехов, то мы сразу упрекаем за это Бога. Мы терпеливо и внимательно разбираем наши телевизоры, если они не дают нам того, что нам нужно, но мы сразу обвиняем Бога и Его мир, если все видим в искаженном виде. Достаточно, чтобы кто-нибудь получил повышение по службе, на которое рассчитывали мы, или кто-нибудь, кого мы считаем менее достойным, умел успех в том, в чем вы потерпели неудачу, и мы сразу начинаем кричать о несправедливости Бога. Мы хотим знать, почему Бог допускает такое неравенство. Мы совершенно потеряли из виду тот факт, что Господь, как главный инженер станции телевидения, все время посылает нам совершенный образ своей любви и справедливости, и вина за неправильный прием этих передач кроется в нас самих. Зло и искажение в наших душах мешает нам видеть и чувствовать совершенный Божий мир. Наш грех придает тусклость всей картине и не дает нам быть чистыми чадами Божьими, а не чадами зла. Апостол Павел сказал за нас всех: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Апостол Павел узнал угрожающего врага, могущественного противника всего человечества и воскликнул: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим! Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Апостолу Павлу были совершенно ясны два могущественнейших противника, и он отдавал себе полный отчет в том, как человек раздирается между обоими силами притяжения. Сила добра притягивает ум и сердце к Богу, в то же время как сила зла старается увлечь тело в смерть и разрушение. Вы захвачены теми же двумя силами — жизнью и смертью. Изберите, Господень, путь, и вы найдете жизнь. Изберите путь сатаны, и будет смерть.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и вы заехали сегодня к нам в наш гараж. У нас сегодня Велина, Лена, Богдан и я, Сергей. И сегодня мы будем говорить о толерантности.
3: Мне не все равно, и я, ну, считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила ответ, что я гомофоб.
4: Вот поэтому я ничего не... Слушайте, я не даю советов, когда меня не просят.
5: Не любят людей, которые постоянно хотят всех научить чему-то.
4: Это...
5: Есть у меня знакомые.
3: Ладно, я ухожу.
2: Это очень популярная тема сегодня, которая пришла, можно так сказать, к нам с Запада, наверное. Ну, я так думаю. Как вы понимаете, что такое толерантность?
3: Уважение, терпимость к другим людям, которые от тебя отличаются.
2: Которые просто не похожи на тебя?
3: Ко всем остальным, можно сказать.
2: Ко всем остальным.
5: Толерантность помогает...
2: Терпимость, уважение.
5: Толерантность помогает отношения хорошие, как это... Удержать.
2: Ну, удержать, строить.
5: Удержать, да. Строить.
2: То есть это...
3: Деликатность.
2: Так скажем, положительное действие, положительная черта характера, не знаю, или проявление.
3: Понятие.
2: Понятие, проявление, да?
3: Ну, изначально должно быть положительное. То, что люди используют это в каких-то неблагородных целях, ну, или... как-то этим пользуются, это уже, конечно, другой вопрос.
2: Угу. Велин, можно попросить тебя прочитать определение толерантности?
3: Да,
2: вообще, как оно звучит официально?
3: Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к новому мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
2: Спасибо. То есть терпимость к новому образу жизни какому-то, иному. Ну, человек там, например, живет этими автостопом, двигается по стране, вообще никак не зарабатывает, вот просто живет и вот так путешествует. Для кого-то это кажется диким и, может быть, каким-то разгильдяйством, каким-то, да, инфантильностью, что ты делаешь, что-нибудь, займись нормальным делом. Но вот терпимость – это проявить ему толерантность. Это как маленький пример. Также к мировоззрению другому, к другому образу жизни, другому поведению и обычаям.
5: Ну, по идее, вообще ко всему.
2: Ну. То есть ты, Богдан, я знаю, вот раньше с приятелем жил вместе в одной квартире, да? Сейчас живешь один. Вот, видимо, ты не смог проявить толерантность, и вы разъехались, да? Или он не смог.
3: Кто-то из вас.
2: Такой пример, да? То есть если люди вместе живут, муж и жена живут вместе.
3: И проявляют толерантность каждый день.
2: Каждый день должны, да, получается, проявлять это. Это можно назвать толерантностью?
3: Толерантно к твоим разбросанным носкам, дорогой.
2: Ну вот, то есть, получается, слово толерантность можно распространить на просто принятие человека. Таким, какой он есть. Согласны вы или нет?
4: Принятие какое-то такое грубое слово. Не знаю. Как бы даже не то, что принимать. Принятие – это вот, ну, то, что, я не знаю, как будто ты это для себя принимаешь. Mm. А это просто как бы никакое,
5: это
4: по сути, не отношение.
5: Сделал, это просто...
4: Да, он просто такой, и ты его не то, что принимаешь, а просто, ну, не ставишь это, ну, какие-то его принципы, мировоззрение или еще что-то выше самого этого человека. Ну, как бы тебе этот человек дорог, поэтому, ну, ты к этому не цепляешься.
2: Это ты вот сейчас про толерантность или про принятие?
4: Да, да, про
2: толерантность. То есть ты больше, принятие тебе не подходит?
4: Да, выбирать? Принятие какое-то слово, как будто ты принял это и через себя пропустил.
2: Нет, ну, почему? Вот есть, например, в Библии такой хороший стих, братья, принимайте друг друга без взглядов о мнениях. Принимайте, значит, положительно, то есть принимай его. Я тебя люблю таким, какой ты есть. Без проблем. Ну, конечно, у меня другой взгляд на вот эти, да, не, вот на это, как сказать, ну, в общем, на разные вещи, но я тебя принимаю, я тебя люблю все-таки такой, как ты есть.
3: Ну, это получается, ты говоришь, что Толерантность подразумевает собой, то есть равно безразличие?
4: Нет, не безразличие, но ты просто не акцентируешь на этом внимание, скажем.
3: Ну, я думаю, что можно не акцентировать внимание или как-то пропустить это мимо, если ты с человеком тесно не контактируешь. А если, допустим, вы, не знаю, работаете вместе, учитесь, и ваши какие-то различия, они прям, ну, сильно тебе мешают, допустим. То есть, ну, вот здесь как... Все, хватит, закопали меня. Интересно.
5: В таких, таких случаях обычно просто со временем это как-то, как-то допритирается. Может быть, ты уже на это, ну, не будешь смотреть так остро. Может, человек видит, что тебе там, ну, не очень от этого будет как-то, ну, уже тоже уже какой-то компромисс.
4: Это вот принятие, то, о чем они говорят, как бы, поэтому я закопалась, понимаешь?
2: Вопрос. А к чему тогда, если мы говорим про толерантность и говорим, что термин положительный, а есть ли какие-то вещи, так скажем, к которым вы считаете, не стоит проявлять толерантность или терпимость? А есть ли какие-то проявления в людях, их поведении, то, что не стоит игнорировать или там проявлять терпимость, а нужно исправлять, нужно осуждать это?
4: Так. В любом случае нельзя осуждать. Ну, мы не имеем на это права.
3: Ну, я согласна, что осуждать нет,
4: да. Но ты не можешь, ты можешь не позволить ему так поступать с тобой. Ты можешь поставить границы. Да, просто сказать, со мной так нельзя.
5: А он все равно продолжает.
4: Тогда ты просто говоришь, как бы, либо мы расходимся, ну, как бы, либо, ну, вообще совсем дистанцию, если это рабочие моменты, да, скажем, значит, я с тобой вообще не контактирую помимо работы, да? Ну, и все. Ну,
2: то есть с тобой так поступать нельзя? То есть ты бы ограничила его действия только если они касаются именно тебя?
4: Ну, просто у каждого своя степень дозволенности, правильно? Mm-hmm. Если мне это неприятно, может, другому человеку это нормально, и он как раз толерантен, и он это принимает. А, ну, а мне с этого некомфортно, а мое здоровье важнее.
3: Ну, говорят, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Наверное, стоит остановить, если какое-то поведение или какие-то взгляды этого человека, они, ну, реально просто дискомфорт людям, которые находятся рядом с ним. Угу. Там, я не знаю, он там вандализмом занимается или там, не знаю, там ребенок бьет детей в школе. Там, будем к нему толерантны, он очень активный. Да? Угу. То есть это же, ну, извините.
2: Понятно. Это, мне кажется, такие вот вещи неоспоримые. Ясно, что если человек, твои действия твои, которые мешают тебе, которые нарушают твою свободу, мы не будем молчать, будем проявлять какое-то, ну, внимание, осуждать или там останавливать человека. Но когда человек просто имеет другой образ жизни, который или что-то делает, что вам кажется неправильным, но оно вас не задевает. Вот если это, давайте начнем, если это ваш друг.
3: Нужно понять, почему.
2: Будете ли вы проявлять терпимость?
3: Почему нам это кажется неправильным?
4: Так, а зачем нам проявлять терпимость, если нас это не задевает?
3: Ты считаешь, что для него это хуже, может быть, если он так
2: задевает? Если это ваш друг.
5: Задевает.
2: Если, нет, если это не задевает тебя, но в плане того, что оно не отражается на твоей жизни, но это задевает в твое сердце, что у тебя другие принципы. Может быть, вот так. То есть другое зрение, другое мнение на этот счет. Неужели, если вы там считаете, что нельзя есть вот это, что это очень вредно, а ваш друг ест это, вы промолчите и скажете.
3: Ну, он просто быстрее умрет.
2: Друг, я тебя люблю, просто умирай побыстрее. Ты так это выбрал.
3: Я могу рассказать пример, который случился в моей жизни, что одна моя знакомая, она мне недавно рассказала, призналась, что она встречается с девушкой. Ну, и для меня это, конечно, было большим шоком. От нее я так, ну, не ожидала. Но я, в принципе, ни от кого из своих знакомых такого не ожидала, потому что вроде бы все традиционных взглядов. Вот. И тут как бы для меня стал выбор, да? Сказать, типа, окей, это твоя жизнь, делай так, как тебе нравится. Я как бы тебе тут не судья, не советчик, никто. Но я, являюсь верующим человеком, поняла, что я не могу не сказать ей о том, ну, что об этом говорит Бог и Библия. Я, естественно, не осуждала, я не говорила ей, ты такая сякая, как ты посмела, да вообще, там, да, гореть тебе в аду. Я так ей не говорила и не думала так. Но для меня это было большим потрясением, и я чувствовала себя обязанной, ну, просто высказать свою позицию, как я к этому отношусь.
2: Обязанной чувствовала себя почему? Потому что все с меня взятки гладкие, я сказала, типа, все, я галочку поставила. Или почему? С какой мотивацией?
3: Потому что я обладаю знанием, которое находится в Библии. Я знаю, что Бог дает нам только те повеления, которые хороши для нас же самих, для нашего физического, эмоционального, духовного здоровья. Эти как бы правила, принципы, они необходимы. Он наш Творец, он знает, как мы устроены и как нам будет лучше. Я просто ей сказала, что, знаешь, я считаю только так, как вот написано в Библии, Бог говорит, что это неправильно. Я верю, что это просто твой выбор, если ты хочешь, то можешь его изменить. Ты
2: хотела ей как лучше? Ты хотела, чтобы
3: конечно,
2: для нее лучше?
3: Конечно, я хотела, чтобы ей было.
2: Если бы она тебе была безразлична, то ты вряд ли бы с ней время теряла.
3: Естественно.
2: Выбрала.
3: У меня был похожий случай, например, еще когда я училась в колледже, у меня тоже была одногруппница, которая, ей все равно, мальчики, девочки. Я ей ничего не говорила, потому что мне до нее было все равно. Она как бы такой человек, который, ей на всех плевать, и ты не можешь к ней относиться тоже как бы так близко. Вот, а с этим человеком, мне не все равно, и я считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила в ответ, что я гомофоб.
4: Вот поэтому я ничего не... Слушайте, я не даю советов, когда меня не просят. Если человек говорит себе что-то, и он такой, и спрашивает, и он ставит себя не ребром, то, что мне все равно, что бы ты ни сказал. Если он спрашивает, что ты думаешь об этом, тогда я говорю. Если меня не спрашивают, я считаю, нету надобности говорить, насколько бы близким человек тебе не был. Он не изменит свое мнение, и нету смысла чего-то говорить. Когда этот барьер спадет, тогда ты скажешь, как ты к этому относишься. Если, барьер стоит, нету смысла чего-то
5: говорить.
4: Не любят
5: людей, которые постоянно хотят всех научить чему-то. Есть у меня знакомые.
3: Ладно, я ухожу.
5: Тоже не вариант ходить и умничать везде.
2: Это как раз то, о чем мы говорим сегодня. В нашем мире очень распространено вот это понятие толерантности и многообразие, в том, что все относительно, у каждого своя правда. И нам, людям верующим, которые живут по закону Божьему, в котором есть правда четко, а есть неправда. Не своя правда каждого, а есть Божья правда, которая для нас с вами, она принципиально важна, и она единственная истина, да? Это Божий закон. И смиряться с тем, что вокруг, вам предлагают, так скажем, уважать и терпеть неправду, по сути, то, что не по закону Божьему, вот здесь мы стоим перед вызовом. И я думаю, что тоже многие зрители, они тоже задаются этим вопросом, что можно терпеть, что нельзя терпеть. И я хочу, чтобы мы сегодня, как христиане, как люди верующие, могли заявить, сказать, что вы с вашей стороны не стали бы терпеть, и что вам кажется неправильно, к чему неправильно проявлять толерантность, терпимость.
3: Как по мне, хоть она и не просила моего совета, но мне казалось... Именно проявлением безразличия, если бы я никак не отреагировала. Окей. Сейчас, после того, как я ей это высказала, она сказала, хорошо, это твоя позиция. Я сказала, хорошо, это моя позиция. И мы с ней сейчас хорошо общаемся. Я проявляю, можно сказать, толерантность к ней, уважение. Да, я не научаю ее каждый день. Но тогда, я чувствовала, что я должна была это сказать. Я думаю, что Бог нас учит говорить, не молчать. Даже если человек иногда не спрашивает совет, может быть, иногда стоит.
2: Лен, можно тебя попросить открыть книгу в Библии, стих, записанный в втором послании Тимофея, 4 главе, 2 стих? Это как раз очень хорошо, я считаю, подходит к нашей теме, вот это высказывание апостола Павла.
4: «Никогда ни при каких обстоятельствах не переставай проповедовать Слово Божие, обличай согрешающих, предостерегай, терпеливо увещевай и учи неустанно».
2: Это Павел написал Тимофею, молодому служителю, который служил в церкви в Эфесе. И он не знал, как ему, он нуждался в опыте. Павел ему говорит: «Друг, никогда не переставай проповедовать, говорить, что Бог говорит». Божий закон. Никогда не переставай. Вокруг тебя много будет моментов, людей, которые будут идти против, можно сказать, которые будут говорить, я хочу, у меня такая правда. Но он говорит, ни в каких обстоятельствах не переставай проповедовать Слово Божие, наставлять, вовремя, не вовремя, как тебе кажется. Ой, сейчас не вовремя, да, бывают такие моменты. Ну, не вовремя сейчас. Вот. Ну, потом как-нибудь, там, через пару лет сам поймет. Он говорит, нет, вот вовремя, не вовремя, наставляй, увещевай, что значит, ну, обучай, говори, не молчи. Не молчи. И почему? С какой позиции? С такой, что так же часто апостол Павел говорит, мы не можем быть равнодушными к жизни наших братьев, друзей, родных. Если ты их любишь, то ты не будешь молчать. И это первый мотив исправления, это, конечно же, любовь к человеку, неравнодушие. Вот. И поэтому подтверждение тому, что до сих пор мы говорили, вот как раз мы прочитали, что позиция Библии, позиция Бога о том, что мы не должны проявлять терпимость к тому, что
3: является грехом.
2: Является грехом или то, что нарушает закон Божий. Вы согласны с этим?
5: Ну, толерантность надо проявлять, но и при этом надо сказать, да, как...
2: Да, вот давай тогда вот посмотрим, как это сделать. То есть толерантность, говоришь, надо проявлять. А что ты под этим подразумеваешь?
5: Ну, ты сказал, что мы не должны проявлять, терпимость к греху. Вот, но, то есть тогда бы Велина бы сейчас не проявляла толерантность, например, к подруге, да?
3: Ну, наверное, не проявить толерантность, это значит осудить. Скорее всего, да? Угу. Имеется в виду.
2: Осудить, перестать с человеком общаться, да. То есть полностью проклясть его, так скажем, закрыть все, в черный список его поместить и так далее, да? Это вот крайняя степень. Вот. Но получается, что сделала Велина? Это она не промолчала, да?
5: Да, она сказала, как она считает, как правильно, и при этом продолжает общаться, то есть...
3: Ну, здесь тоже, да, такая грань, как вот, где грань между просто сказать и как-то навязывать свою точку зрения.
2: И увещевать
3: здесь, каждый день.
5: Нет, один раз сказать, и все, а не надо постоянно мозги-то пытаться промыть. Они услышали прекрасно и знают.
3: Да, наверное, остальное это уже работа самого человека, ну, Духа Святого с этим человеком, если он ему открыт.
2: Да, хорошо, давайте подведем выводы определенные. Толерантность. Сегодня мы живем в таком мире, где реально много людей вокруг нас, не похожи на нас, много разных мнений, разных истин, истина относительно. Но мы, христиане, у нас есть одна истина, это Слово Божие. А как вот в этом найти золотую середину, чтобы и проявлять уважение, но все же и соблюдать Божьи законы, увещевать об этом других. Где вот эта грань?
4: Говорить о своих чувствах надо. Надо не осуждать человека, а говорить о том, что тебе
2: не осуждать,
4: это неприятно.
2: Не осуждать, а говорить о своих чувствах.
3: Мне больно, как ты погибаешь. Смотреть на это.
4: Ну что ж ты как не ископал? Мое сердце разрывается. Нет, ну как бы сказать, я беспокоюсь за тебя. Ну, мое сердце болит за тебя.
3: Ну да, представь, что этот человек, он, ну если бы, не знаю, твой ребенок или кто-то там младший, он просто там шел куда-нибудь в обрыв, ты бы уже не сказал, я принимаю его выбор, пусть идет куда хочет. Если мы реально понимаем, что человек, ну, погибает, может быть, не прямо вот сейчас физически, а ну, в долгосрочной перспективе, то мы, конечно же, его от этого постараемся как-то оградить.
2: Богдан? Ты совсем согласен, да?
5: Все правильно.
2: Я хочу еще добавить, что интересно, в Библии есть такой стих в Ветхом Завете. Я его сейчас точно не сформулирую, но идею передам. А вы уже будете сами с ним думать, может, найдете, изучите. Бог говорит пророкам своим, если вы видите грех и не исправляете человека, то этот грех даже лежит на вас. То есть вина за этот грех, за смерть этих людей может на вас лечь, если вы вовремя не предупредили. Может быть, эта тема, я думаю, что напрямую связана с толерантностью, мы об этом задумаемся. Ну что, друзья, мы сегодня говорили о такой сложной теме – толерантность. Надеюсь, что вы нашли какие-то ответы на свои вопросы. Пусть вам Бог поможет в этом. Пока.
3: Пока. Пока.

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Есть интересная статистика по выбросам углекислого газа по странам. Я буду сейчас говорить, когда называть страну, миллиарды тонн. Итак, 1950 год. США выбрасывали 2,5 миллиарда тонн углекислого газа. Советский Союз 0,4 тонны. Индия 0,1 тонны. И Китай столько же, 0,1 тонны углекислого газа. Теперь статистика через 50 лет, 2000 год. США уже к этому времени выбрасывали 6 миллиардов тонн ежегодно углекислого газа. Китай 3,6 миллиарда тонн. Россия 1,5 миллиарда тонн. Индия чуть более 1 миллиарда. Что мы видим по статистике за 50 лет? В США выбросы углекислого газа увеличились почти в 3 раза. В Китае более чем в 3 раза. В России в 1 раз. В Индии также более чем 1 раз. Что мы видим? Что за 50 лет очень сильно выросли выбросы углекислого газа. Есть люди, которые всегда что-то склонны опровергать, которые не доверяют ничему, только своим размышлениям. Но вот перед нами голые факты, говорящие о том, что выбросы углекислого газа, который по-другому называется CO2, увеличились с 1950 года по 2000 в разы. И есть третья статистика. За 22 года с 2000 по 2022 год. Там еще больше все увеличилось. Китай в 2022 году выбросил 11,4 миллиарда тонн углекислого газа. США 5,1 тонн. Индия 2,8 тонн. Россия 1,7 тонн углекислого газа. Китай за 22 года

более чем в 3 раза увеличил выбросы. В США они немного снизились. В Индии, опять же, выросли более чем в 2 раза. Выросли они и в России. Как можно понять из этой статистики, несмотря на какие-то там экологические инициативы некоторых стран, прежде всего развитых, по снижению выбросов, ситуация в целом с выбросами только ухудшилась. Выбросов стало намного больше. Все имеет последствия. Выбросы, загрязняющие атмосферу, тоже влекут последствия. Понимаете ли, что для Бога не все равно? Не все равно, что человек делает с планетой Земля. Почему? Потому что Творец создал Землю. Если вы, как человек, что-то создадите, вам не будет все равно до изделия, которое вы сделаете. Тем более, такое изделие, которое сделал Бог, нашу Землю, исключительно неповторимую, красивейшую планету. Что делает человек? В книге Откровения, 11 глава, стих 18, мы находим такие слова. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам, и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Бог смотрит на все это. И Бог никогда не оставит без наказания тех, кто уничтожает его творение. Мы уже освещали информацию о том, что в пустынях Саудовской Аравии и Ливии произошли наводнения. Эти явления всерьез схлопнули людей, живущих в той местности, не только из-за воды. После наводнения в некоторых местах стала пробиваться зелень, а где-то потекли реки или образовались водоемы. По исламским поверьям, вода и зелень в пустыне – верный признак приближения судного дня. Во время наводнения не все люди восприняли разгул стихии с осторожностью. Может быть, потому что, живя в пустыне, никогда с таким количеством воды не сталкивались. Может, просто по глупости. Но один человек хотел бурный поток пересечь на велосипеде. Почему? Не знаю, может быть, он никогда не видел рек. Подумал, что так легко на велосипеде можно справиться. В итоге велосипед им был потерян, а сам он еле остался в живых. В Библии же зелень ассоциируется с 1000-летним царством Христа и его благословениями. Это описано в книге пророка Исаии, 35 глава, с 1 по 2 стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Вот такое благословение ожидает землю в 1000-летнем царстве Христа. А у нас на сегодня все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Чистое поклонение. Евангелие от Марка, 11 глава, 17 стих. «Дом мой домом молитвы наречется». Хосе был пастором церкви, известной своими социальными программами и театральными постановками. Все было на высшем уровне, но он беспокоился, что из-за этой активности церковь стала похожа на организацию. Чем был вызван ее рост? Духовными причинами или бурной деятельностью? Хосе хотел быть уверенным, поэтому он на один год отменил все внецерковные мероприятия. Община должна была сосредоточиться на том, чтобы быть живым храмом, в котором люди поклоняются Богу. Решение Хосе может казаться крайностью, пока мы не вспомним, что сделал Иисус, когда вошел во внешний двор храма. Святое место, предназначенное для молитвы, стало суетливым центром религиозного предпринимательства. «Покупайте голубей, белые как снег, как предписано в законе». Иисус опрокинул столы виновщиков и остановил торговлю. В гневе от того, что творилось в храме, он процитировал слова Исаии и Иеремии. «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Двор язычников, место, где неевреи могли поклоняться Богу, превратился в мирской базар, на котором делали деньги. Собственно, в бизнесе или социальной активности нет ничего плохого, но суть церкви в другом. Мы живой Божий храм, и наша главная задача – поклоняться Иисусу Христу. Скорее всего, нам не следует опрокидывать столы, как это сделал Он. Но, возможно, Господь призывает нас сделать что-то не менее радикальное. Почему вы ходите в церковь и встречаетесь с верующими? В чем вам нужно позволить Святому Духу изменить ваше отношение к церкви? Небесный Отец, покажи нам, где наше отношение к поклонению не угодно Тебе. Помоги понять, что главное – это Ты. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Если б не умер Христос. Могло бы быть, конечно, все иначе, когда б Христос царем стал в Иудее. Не шли бы жены на Голгофу с плачем, и не сбылись законников идеи. Израиль бы, как при царе Давиде, всегда был в чудном ореоле славы, закон преподавался б в лучшем виде, могущественней не было б державы. Ни Иродов не стало б, ни Пилата, исчезло б римское порабощение. Пред правдой силу потеряло б золото при явном чуде Бога воплощения. Среди Голгофы не стоял крест третий, и миновали б пытки и страдания. Смерть на кресте тогда б Христос не встретил, не потряслись бы камни мироздания. Но если б все примерно так случилось, то кто б нам, грешным, подарил спасение? Была бы не явлена благая милость, и не было бы чуда воскресения. Все-все ты претерпел, страдалец кроткий, совершая искупление безупречно. Закончив на Голгофе путь короткий, ты будешь царствовать над миром вечно. Перед тобой склоняюсь я, спасенный. Христос, целую я твое подножие. Веди меня десницею пронзенной в небесный край, в святое Царство Божье. Евгений Пушков. Дорога скорби, Виа Долороса. Страданий путь Христа неповторим. Его изобразить не сможет проза. Звучи же, скорбный, поэтичный гимн. Дорога скорби, Виа Долороса. Мой друг, ты размышлял когда-нибудь, как жертвой стал Христос за наши души, как на Голгофу совершал Он путь. Я расскажу тебе, а ты послушай. Он ради нас оставил небо трон, нас до создания мира возлюбивши. За грех возмездие — смерть. Такой закон определен для всех Творцом Всевышним. Грех мира на себя взял Царь Царей, избравший добровольно путь страданий. Среди царства зла, среди земных скорбей Он заложил бессмертной Церкви здание. Он должен был за грех наш умереть, чтоб распахнуть небесной дали двери, чтоб дать нам жизнь. Спаситель шел на смерть, нам подарив спасение по вере. Голгофа, смерть, ужасные кресты, дорога скорби, Виа Долороса. Представить должен, друг, все это ты, и на распятого взглянуть сквозь слезы. Покайся, Он простить тебя готов, во взоре Иисуса нет угрозы. Звучит, как эхо, как прощальный зов, поэма скорби, Виа Долороса. Евгений Пушков.
2: Кипела кровь глумящейся толпы, и, надрываясь, люди глотки рвали. Уже для казни приготовлены кресты, они в сердцах своих его давно распяли. Скрипели зубы обезумевших людей, глаза от злости кровью наливались, а от ударов кожаных плетей спина и руки в клочья разрывались. Невыносимая, мучительная боль истошным воплем сердце вырывалось. Ему досталась в жизни мученика роль. Вот так толпа над Богом издевалась. «Казним смутьяна!» — думали они. «Не будет больше чуждого учения!» И так, не приняв свет святой любви, Христа распяло злое поколение. Плевки, насмешки, плети, кулаки, презрение, ненависть, предательство, упреки — вот чем мы за любовь воздать смогли. Лукавый род, упрямый и жестокий. Из-за греха, покрытая проклятием, земля стенает, мучится, кричит. Клеймом на ней лежит Христа распятие, святою кровью грех ее омыт. Такулов Сергей.
3: Пасхальная песня. Ты восстал из дьявольских низин. Грех людей тебя не обесславил. Ты его с позором пригвоздил и за дверью ада смерть оставил. Ты воскрес для пленников греха, поднял меч невидимого слова, чтобы каждый в мире услыхал о любви и милости Иеговы. Ты открыл нам истину пути, оправдал и выкупил из плена, чтобы мы могли к Отцу прийти и прославить Господа Вселенной. Ты себя открыл для нас, Иисус, мы с Тобой, Господь, единой крови. Так прими хвалу омытых уст и сердца, зажженные любовью. Олег Ильин.
1: Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Песнь песней 2.1. Христос, Ты принял за меня мучение, Спаситель кроткий, сердце Господин. Тебе пою я гимн благодаренья, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Ты был с Отцом в совете изначальном, единосущный, вечный Божий Сын. Дал радость жителям земли печальной, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Оставив небо, Ты пришел на землю. За рот людской Ты умирал один. Твоим заветом трепетно я внемлю, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Истерзанный Ты был во гроб положен, из мертвых Ты восстал, как исполин. Я преклоняюсь пред Тобой, Сын Божий, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Хочу всегда с Тобою быть в совете, ни с чем Твой крестный подвиг не сравним. Прекраснейший из всех сынов на свете, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Евгений Пушков.
4: Алые капли падают, слышите, плачет небо. Кажется, звезды падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает телом. Там, под небесную крышею, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ей помощь, злобная месть и сила. В ту гефсиманскую полночь смерть эту жертву купила. Люди! О, кто же люди стал торговать любовью? Кто свои мерзкие руки залил невинною кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи ниже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» и ожидали расплаты, истин его не зная. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью.
5: Распускаются почки берез, в небе голуби радостно кружат. Люди, люди, воскрес наш Христос, миновала неверие стужа. Проникает в сердца веры луч, расцветает надежда, как роза. Ясно солнышко светит средь туч, и уходят сомнений морозы. В океане неверия и зла, где болезни, страдания и стоны, орхидеей любовь расцвела, дал Христос милосердие законы. Друг любезный, воспрянь же от сна, вторь воистину хору приветствий. Ожидает всех верных страна в бриллиантах небесных созвездий. Место есть для тебя в той стране, нет скорбей в ней, а радости много. Поднимайся навстречу весне, принимай в сердце радостно Бога. Евгений Пушков.
6: Снова Пасха, победа Христова, светлый праздник пришедшей весны. Он для нас вечной жизни основа, если Господом мы спасены. Если нас, упредив катастрофу, отпустила на миг суета, и в слезах мы взошли на Голгофу, встав по правую руку Христа, очищаясь дыханием вешним, в дом Господень направлю свой путь. Очень часто в заботах о внешнем мы теряем глубинную суть, забываем, смещаем акценты, погружаемся вновь в суету, красим яйца, готовим презенты. Только нужно ли это Христу? Если вслушаться в гомон весенний и вглядеться в узор на листе, все вокруг говорит о спасении, проповедует нам о Христе. По закону Творца год от года голубеет бездонность небес, и своим воскресением природа возвещает: «Спаситель воскрес!» Елена Шустрякова.
5: Пасхальное утро. Сегодня пасхальным дыханием я вмиг пробужден был от сна, и мне захотелось стихами воскликнуть: «Какая весна! Какое особое утро! Все радостью дышит окрест. Христос, все создавший премудро, сегодня из мертвых воскрес. Порадовать этой же вестью спешу, братья и сестры, я вас. Стихами и звонкою песнью прославим Христа в этот час». Евгений Пушков.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я озаглавлю сегодняшнюю проповедь «Святый апостол Павел и Варнава». Святой Августин, так называемый отец церкви, о апостоле Павле сказал такие слова. «Хотя Павел был апостол, то все-таки он был только человек». Сегодня я хочу говорить о такой человеческой стороне из жизни апостола Павла. Жизнь наша состоит из целого ряда встреч и расставаний. Часто от такой одной встречи зависит потом вся наша последующая жизнь, то есть от того, с кем мы повстречались на нашем жизненном пути. Про такую одну встречу, которая произошла между двумя весьма замечательными людьми, хочу говорить сегодня. Людьми этими были ученики Христовы – Варнава и Осия и апостол Павел, он же Саул. Варнава, он же Иосия. Первое, что бросает свет на эту замечательную личность, это короткое повествование, взятое из книги «Деяний апостольских». Цитирую. «Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолу». Конец цитирования. Деяния апостола 4, стихи 36 и 37. Цитирую второе место. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». Деяния апостольские, 11 глава, стих 24. Имея такую короткую характеристику этого человека, мы все-таки можем представить его себе по его плодам, его настоящий духовный профиль этого необыкновенного человека. Недаром апостолы назвали его сыном утешения. Это означало, что человек этот вносил луч радости в жизнь всякого, кто нуждался в этой радости. Варнава был добрым человеком, глубокой веры, которую он применял на практике. Видя в первой христианской церкви многих бедных и нуждающихся верующих людей, он продал всю свою землю, которую он унаследовал от своего отца, а вырученные от продажи деньги принес и положил к ногам апостолов. Вера в то, что он отдает их самому воскресшему Спасителю, сказавшему: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25, стих 40. Про Варнаву сказано, что был он исполнен Духа Святого. Следовательно, был он человеком искренним, несребролюбивым, полон энергии и ревности к деланию добра. Был он человеком с чуткой душой. Будучи искателем истины и нашедший ее в Господе Иисусе Христе, он посвятил всю свою жизнь для его служения. Вся жизнь его чистая в своих стремлениях, окружающая глубокую веру, чуткость души, жертвенность, идеализм, которым для него был воскресший Христос. Павел, он же Саул. Был он фарисеем, сыном фарисея, который был римским гражданином. Саул был человеком выдающихся способностей и интеллектуальных дарований. Был он человеком сильных убеждений, непреклонной воли, ревнителем отеческих преданий. Иногда в своей ревности он делал перегибы, которые были вопреки его чуткому личному характеру и своему интеллектуальному самоанализу. Но он делал то, что было чуждо его характеру. Он ведь думал, что этот этой жестокостью он служит Богу. О себе самом он говорит, что был он воспитан у ног Гамалиила, самого просвещенного и выдающегося учителя того времени. Ключом к его жизни, я думаю, являются слова воскресшего Спасителя, встретившего его на пути в Дамаск, куда он спешил, чтобы преследовать христиан. Цитирую. «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня». Деяния апостольские 9, стих 16. Люди с таким сложным характером всегда остаются загадкой, и понять их очень трудно. Неизвестно, где находился Саул во время земного трехлетнего служения Господа Иисуса Христа. Фактом нужно признать то, что в это время его не было ни в Иерусалиме, ни в Иудее, и он лично не встречался с Иисусом. Лишь после воскресения Христа на пути в Дамаск. Но он все знал, как говорили о нем фарисеи. Впервые это имя мы встречаем в книге Деяний апостольских, где говорится о экзекуции молодого ученика Христового, диакона Стефана. Еврейские фанатики, ослепленные ненавистью, побивали камнями Стефана, а юноша Саул стерег их одежды и поощрал их в их кровавом преступлении. Когда действовали не аргументы, но грубая сила, из его Божьего свидетельства можно думать, что Саул в это время был уже членом Синедриона и имел от роду не менее 33 лет и был женатым человеком. Основанием для таких предположений есть то, что, согласно еврейских традиций, членом Синедриона не мог быть человек неженатый и не менее 33-летнего возраста. А то, что он был членом Синедриона, он свидетельствует об этом сам. Цитирую. «Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и, когда убивали их, я подавал на это голос». Деяния апостольские, стихи 20, глава 26, стих 10. Это значит, что он участвовал в голосовании в Синедрионе, когда голосовали члены Синедриона на вынесение смертного приговора. Про Савла в Деяния апостольских сказано, цитирую, «Сав же, дыша угрозами и убийством на учеников Христовых, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующим всему учению, и мужчин, и женщин связал, приводить в Иерусалим». Деяния апостольские 9, стихи 1 и 2. И когда Саул, снабженный от первосвященника Теофилюса страшными уполномочиями, которому первосвященник благословлял Саула на кровавое дело, и когда он с неимоверной быстротой спешил в Дамаск, чтобы поскорее начать свою пацификацию, на пути его в полдень явился ему воскресший Иисус и сказал: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Деяния апостольские, глава 9, стихи 4 и 5. Удивительно, у Господа Иисуса Христа было так много прекрасных имен: предвечный Бог, Сын Всевышнего, Творец Вселенной, Царь Царей, Спаситель мира и тому подобное. Из всех этих славных имен он избирает свое человеческое имя, которое так ненавидел Саул, и жестоко преследовал тех, которые верили в него как Мессию Христа. Какая страшная трагедия должна была происходить смущенной душе Савла, осознавшего свою роковую ошибку. Савл лежал в пыли на дороге в Дамаск, и этот гордый фарисей видел весь ужас своей роковой ошибки. Таково было обращение Савла в христианство, страшного гонителя христиан. Господь же сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». День апостольский, 9 глава, стих 6. И его слепого, потерявшего зрение от сильного света, явившегося ему Христа, его повели по велению Господню в Дамаск, чтобы он был исцелен от слепоты учеником Христовым Ананией. Дорогой друг, не может ли быть история Савла и твоей историей? Может быть, ты так само ненавидишь Иисуса, как ненавидел его Савл? Воскресший Христос спас Савла. Он может спасти и тебя и сказать к твоей душе, что тебе нужно делать, как он сказал Савлу.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Как растения узнают, что наступила осень? Осенью на большей части северного полушария Земли растения и деревья готовятся к зиме. Как только ветер усиливается, с цветов облетают лепестки, а с деревьев опадают листья. Но на самом деле изменения, происходящие в растениях, более значительны, чем просто внешняя реакция на похолодание. Многие, если не большинство растений, измеряют соотношение продолжительности дня и ночи, чтобы выяснить, не пора ли готовиться к зиме. Схожим образом они вычисляют и приближение весны. Другие растения для определения сезонных изменений пользуются температурно-временным методом. Так, например, яблочные почки не раскроются, пока не истекут положенные 1000-1400 часов низкой, почти нулевой температуры. Когда зима наконец наступает, перед нами предстает белый и, казалось бы, безжизненный мир. И трудно поверить в то, что спящие деревья и растения продолжают отчислять время и измерять температуру, чтобы снова проснуться следующей весной. Для всех нас не секрет, что наступит день, когда мертвые воскреснут, и верующие проведут вечность со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом. И жизнь, возрождающаяся чудесным образом из земного небытия, свидетельство силы и могущества Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, вновь рад вас приветствовать. И мы хотим поразмышлять из отрывочка 5 главы 12 стиха о том, как оценить себя. Хочу ли я учиться или хочу ли я учить, имею ли я на это право. И вот он пишет: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Умеем ли мы различать добро и зло? После окончания школы у каждого стоит вопрос, какую профессию приобрести. Иногда размышляем, а стоит ли тратить деньги на обучение, а стоит ли так долго учиться. Но в среднем, чтобы стать специалистом, инженером, от 5 до 7 лет человек учится еще после школы. А сколько нужно христианину, чтобы стать учителем? Сколько нужно лет провести, друзья? Для каждого по-разному. Вот он говорит, что по времени... Павел, имея опыт, говорит, уже пора быть учителями, но вы еще не способны и сами различать добро и зло. Дорогой брат, сестра, любишь ли ты учить или любишь ли ты учиться? Стремитесь ли вы к совершенству, читая Слово Божие, какие вы ставите задачи на сегодняшний день, на завтра? Способны ли вы различать добро и зло? Мы часто советуемся, это неплохо, но проходят годы, десятилетия, и пора нам уже другим давать советы. И для чего мы советуемся? Чтобы утвердиться в своей правде или же понять, что говорит Бог? Почему вы не готовите человека к крещению? Вы думаете, только пастор может? Почему нет? Ведь время, вы уже давно следуете за Господом, вы уже знаете азы, вы уже знаете, какие вопросы ключевые, какие искушения. Беда и неуверенность, дорогие друзья, от того, что я не живу, как понимаю Слово Божие. Мы знать-то знаем, но сказать, получить-то право дерзновения не всегда есть. Или не хочу, друзья, возрастать в образ Христов. Дерзайте, делитесь, наставляйте друг друга. Это есть, друзья, способность к развлечению добра и зла. Это есть способность возрастать. Это поможет нам Господь быть учителями для славы Его. Аминь.

Надежда. Надежда – это глаза в будущее. Надежда – это своего рода крылья. Не ошибемся, если скажем, что жизнь питается надеждой. Без надежды жизнь увядает. Но надежда без Бога очень коротка и обманчива. В притчах, 11 глава, стих 17, читаем так. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибнет. Надежда же верующих процветает, и нет ей границ, потому что ее корни в Боге. Так и читаем в Псалме 145, стих 5. «Блажен, у кого надежда на Господа Бога его». Всех верующих апостол Павел благословляет следующими словами. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Римлянам 15 глава, стих 13.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся к одному псалму Давида, который в Библии имеет порядковый номер 28. При этом еще раз напоминаю вам об очень важном факте, что Давид является пророком. Об этом свидетельствует апостол Петр в день Пятидесятницы и объясняет присутствующим причину всего происходящего. Читаю в Деяниях апостолов в главе 2 стих 30. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. А теперь будем внимательны. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему, то есть Давиду, от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Стих 31. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Вы видите, какие подробности Бог открыл Давиду как пророку о Христе, Сыне Божьем. Поэтому мы можем восхищаться и радоваться, что и в других своих псалмах Давид сообщает нам много подробностей о тогда еще грядущем Спасителе, Господе Иисусе. Сегодня мы коротко рассмотрим с вами несколько аспектов Псалма 28. Но основное наше внимание мы сконцентрируем на первой части стиха 3, которая гласит «Глас Господень над водами». Возьмем это выражение за наш главный текст. Поговорим сегодня о первой части стиха 3 этого псалма. Но я приведу все 11 стихов псалма, чтобы обратить ваше внимание на главный смысл, на тот факт, который Давид желает нам сообщить в этом псалме. Читаю в Псалме 28 стихи с 1 по 11. Псалом Давида. «Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его». «Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». До этого момента Давид призывает всех сынов Божиих к прославлению Бога. А дальше Давид говорит о власти и могуществе, которыми обладает голос или речь Бога, как мы читаем в первых стихах Библии. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, глава 1, стих 3. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так». Бытие, глава 1, стих 9. И так далее. Читаю в Псалме 28 от стиха 3 и дальше. «Глас Господень над водами». Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. В деревьях мы видим людей. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей, вызывает роды ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом, вызвал этот потоп и управлял им. И будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Итак, в стихе 1 и 2 Давид призывает: «Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь». Вы это хорошо слышали и читали? Повторяю, «Сыны Божьи». Давайте посмотрим, что это значит, кого именно Давид, как пророк, призывает воздавать Господу славу и честь. Выражение «сыны Божьи» встречается в Библии всего 9 раз. Для ясности приведу все 9 мест с короткими комментариями. Бытие, глава 6, стих 2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». В этом стихе, как и в стихе 4, мы видим ангелов, которые на основании непослушания Богу, на основании своеволия принимали образ людей в плоти и брали себе дочерей человеческих в жены. От этих браков рождались исполины, которых после потопа мы видим в обетованной земле Ханаана. Бытие, глава 6, стих 4. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Что касается ангелов, то выражение «сыны Божии» мы встречаем также в книге Иова в 3 стихах. Иова 1, стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иова, глава 2, стих 1. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». А о том, как Бог полагал основание для планеты Земля, он спрашивает Иова, где он был. Читаю в книге Иова, глава 38, стихи с 3 по 7. «Где был ты, когда я полагал основание Земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». В ликовании утренних звезд мы символично видим ангелов, сынов Божиих. И в Псалме 28, стих 1 мы имеем выражение «сыны Божии» в нашем главном тексте. А затем переходим в Новый Завет, где в 3 местах также читаем о сынах Божиих. В Евангелии от Луки, глава 20, стихи с 34 по 36, читаем: «Иисус сказал им, книжникам, в ответ: „Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века, то есть вечности, и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть – сыны Божии, о которых мы выше говорили, будучи сынами воскресения». И дальше апостол Павел в 2 местах Писания однозначно говорит о том, что дети Божии являются сынами Божиими. В послании Римлянам в главе 8, стих 14: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи». В послании Галатам, глава 3, стих 26: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». В послании римлянам 8 стих 14 в выражении «все водимые Духом Божиим суть сыны Божии» мы видим, что здесь говорится о детях Божиих, которые имеют Святого Духа. Следовательно, мирские люди, которые не имеют Святого Духа, не могут быть сынами Божьими. Это значит, что сыны Божии являются плодом Духа. Поэтому это выражение «сыны Божии» встречается в Библии 9 раз, что означает «духовный плод». В Ветхом Завете это смесь Духа с плотью, а в Новом Завете это новое духовное творение в детях Божиих. Внимательный читатель и слушатель должен также заметить, что выражение «глаз Господень» мы встречаем в этом псалме 7 раз, что означает Божию полноту или Божие совершенство. Этим выражением Давид коротко представил нам полноту власти голоса Господня. О сотворении Богом мира сего мы читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Как Бог творил мир сей, о том, как Бог своим глазом, то есть своим словом, творил мир сей, мы читаем в Бытие, глава 1, стих 3. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, глава 1, стих 9. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так». И так далее. В разговоре Иисуса со своими учениками Он сообщает им в Евангелии от Луки, глава 17, стихи с 24 по 30. «Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». А стих 25 – это вставка в данном месте. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим». Читаю дальше от стиха 26. «И как было во дни Ноя, то есть все люди, кроме семьи Ноя, погибнут, так будет и во дни Сына Человеческого». Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех, так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Следовательно, во второй раз, во вторую половину 70-й седьмины, Господь Иисус истребит все человечество не водой, не через потоп, а огненным дождем с неба. В Бытие, глава 9, стих 11, Бог обещает больше не истреблять людей на земле потопом. Стих 30. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, то есть, когда Он явится для суда. Глаз Господа высекает пламень огня». Читаем мы в стихе 7 рассматриваемого нами псалма. Напомню вам, что Эльберфельдерский перевод Библии более точно соответствует оригинальному тексту. А я пользуюсь такой Библией. И что же вы думаете, что я сегодня обнаружил, когда я стал работать над стихом 7 этого псалма? Я могу сказать, что при этом Господь Иисус открыл мне, можно сказать, великую тайну. Поэтому я так обрадовался и от всего сердца благодарю Господа Иисуса, что Он положил мне на сердце коротко рассмотреть отдельные аспекты Псалма 28. Эту мою радость я могу вам выразить только прообразно, стихом 162 из Псалма 118. «Радуюсь я слову Твоему, как человек, нашедший великую добычу, или как человек, нашедший великий трофей. Я, конечно, хочу, чтобы и все вы, познав сегодня эту тайну Слова Божьего, вместе со мной радовались и благодарили нашего Господа Иисуса». Так вот, в стихе 7 данного псалма к выражению «высекает пламень огня» автор Эльберфельдерской Библии дает согласно оригинального еврейского текста пояснение, которое гласит: «Господь разделяет огонь, огонь своего суда». Из Евангелия от Луки, глава 17, стихи с 26 по 28, мы с вами познали, что в грядущем суде гнева Господь Иисус истребит всех людей на земле, кроме остатка Израиля в 144 тысячи душ. Истребит их не водой, не потопом, а истребит их огнем, как во дни Лота. А когда и каким образом это произойдет, Святой Дух нам непосредственно нигде в Библии не сообщает. Я долго искал такое место Писания, но не нашел, потому что его нет. Вы понимаете, такого непосредственного сообщения в Библии нет. В Евангелии от Луки читаем в главе 17, стих 23. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Так будет Сын Человеческий в день свой. В этом мы видим подтверждение того факта, что суд над всем безбожным миром Сын Человеческий будет совершать огнем. Этот день Сына Человеческого характерен судом гнева над всем человечеством. Пока остаток Израиля в 144 тысячи душ будет находиться в расколотой Элеонской горе, Господь Иисус в течение 3,5 лет второй половины 70-й седьмины огнем истребит всех безбожников мира сего и все то, что на земле. А теперь последует, как говорят немцы, удар молотком. День Господень, день, в который Сын Человеческий будет совершать суд над безбожным миром, длится от начала второй половины 70-й седьмины и до конца жизни людей на этой материальной земле. Тысячелетнее мирное царство для израильского народа является вставкой в этом дне Сына Человеческого. Вторую половину суда гнева, окончательного суда над безбожным миром и над тем местом, где люди грешили, Сын Человеческий совершит в конце тысячелетнего мирного царства. Это событие он открыл апостолу Петру, как читаем во втором его послании в главе 3 стих 10. «Придет же день Господень», то есть окончательный суд гнева Дня Господня над безбожным миром, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, место согрешения людей, и все дела на ней сгорят. Конечно, этот огненный дождь с серою Господь Иисус не будет изливать непрерывно в течение 3,5 лет, а только в конце этого периода. а на протяжении этих 3,5 лет он будет совершать различные суды, о которых мы читаем в книге Откровения и в Евангелиях. Прообразно мы видим эти суды уже в 10 казнях над египтянами. Но еще об одном очень важном аспекте, одном очень важном событии, о котором Давид возвещает нам в своем псалме, мы читаем в стихе 8, псалма 28. «Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес». Первичное исполнение этого пророчества мы находим в книге Откровения, глава 16, стихи с 17 по 20. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и всякий остров убежал, и гор не стало. И всякий остров убежал, и гор не стало. Так Господь Иисус стряхнет землю, что все горы развалятся, и острова исчезнут. Изменится, конечно, вся поверхность земли, в корне изменится. От городов и всевозможных сооружений на земле не останется и следа. Можно сказать, что Господь Иисус перепашет всю поверхность земли, чтобы от грехов людей осталось как можно меньше следа. Даже очень трудно представить себе такую картину. Но это будет еще не полное уничтожение земли, как Святой Дух показал апостолу Петру во 2 его послании в главе 3 стих 10. Но почему Господу Иисусу нужно было это событие из Откровения 16 стихи с 17 по 20 связывать с Кадесом, а затем уточняет «с пустынею Кадес»? Между прочим, это очень интересно. Здесь возникает сразу 2 вопроса. Что это за пустыня Кадес? И во-вторых, почему события, которые произойдут в Откровении 16 стихи 17 по 20, Господь Иисус показывает нам сначала символично в Псалме 28 стих 8? Что там происходило? Кадес означает «посвященный». Иногда слово «кадес» встречается вместе со словом «варни», как мы читаем, к примеру, в книге «Числа», глава 32, стих 8. «Так поступили отцы ваши, — говорит Моисей, — когда я посылал их из Кадеса варни, этих 12 соглядатаев, для обозрения земли». Варни означает «передвижной источник». В течение 40-летнего странствования Израиля в пустыне Господь Иисус был для Израиля этим посвященным передвижным источником, который днем вел Израиль посредством облачного столпа, а ночью посредством огненного столпа. Это вы все знаете. Из сообщения книги «Числа», глава 32, стих 8, мы с вами поняли, что Кадес Варни – это очень важная остановка Израиля. Из этого пункта Израиль должен был после разведки войти в землю Ханаана, чтобы занять эту обетованную Богом землю. Но, увы, израильтяне проявили малодушие, проявили недоверие и непослушание Господу Иисусу и не выполнили это решающее задание Господа Иисуса в истории Божьего народа. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, вы должны знать, что Кадесу и Кадес-Варни Святой Дух уделяет в Слове Божьем очень большое внимание. И не зря. Кадес является центром, где разыгралась великая трагедия Божьего народа Израиля. Уже 2 года вел Господь Иисус свой народ из Египта по пустыне, творил на глазах народа много чудес, некоторые мы ниже рассмотрим. А в Кадесе Израиль проявил абсолютную несостоятельность в своем неверии и недоверии Господу Иисусу. Он показал себя неспособным выполнить Божье задание, чтобы овладеть обетованной землей Ханаана. Хотя до этого места Господь Иисус круглосуточно находился среди своего народа и дальше дал бы ему победу над всеми народами Ханаана, но израильтяне совершенно не берут во внимание присутствие своего Бога в их среде. Первое и, можно сказать, самое существенное упоминание Кадес мы находим в книге Числа, глава 13, стихи с 26 по 32. «И, высмотрев землю, возвратились они, эти 12 соглядатаев, через 40 дней». И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес. Это значит, что Кадес находится в пустыне Фаран. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Теперь, как у нас часто бывает, начинается это «но». Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там, Амалек живет на южной части земли, Хеттеи и Евусеи и Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Любая пустыня, как и пустыня Фаран, характерна отсутствием условий для нормальной жизни человека. На то она и пустыня. Фаран символично означает «выдалбливать», «выхолащивать». Значит, они были выхолощены. Так практически выглядит духовное состояние Божьего народа Израиля в этом месте, в Кадесе. Фаран – это пустынная плато, которая простирается между Синайским полуостровом, Идумеей и Ханааном. Еще раз напомню вам, что Кадес означает «посвященный». Нетрудно догадаться, что этим посвященным является наш Господь Иисус. Его, своего Сына, Бог посвятил для спасения Израиля, а также для язычников. Но сейчас мы ведем речь об Израиле. А поскольку Бог желает свое творение спасать по благодати, то Он в плоти посылает своего Сына, как носителя благодати, к нам, погибшим людям, на землю. Поэтому слово «кадес» встречается в Библии 15 раз, что означает «исполнение». Исполнение Божьего задания спасать людей по благодати. Какое это славное и радостное известие для всех нас! Но конкретно для Израиля Господь Иисус многократно символично открывает себя при странствовании Божьего народа в пустыне. Однако внимательный читатель Библии скажет в этом месте: «Постойте, здесь что-то неладно с местом нахождения Кадеса». потому что по этому вопросу мы читаем в книге Числа, глава 20, стихи 1 и 2. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Цин в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». На основании этого сообщения и сообщения в книге Числа 13:26 внимательный читатель скажет: «Так где все же находится Кадес? В пустыне Фаран или в пустыне Цин?» Либералист, заметив это, снова скажет: «Вот вам еще одно противоречие в Библии». Но мы с вами знаем, что противоречий в Библии нет. Этот факт следует рассматривать в духе. Все, что мы видим в пустыне Фаран, символично

0: нисколько не лучше плоти Израиля. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация». И вас приветствует ее ведущий, пастор Максим Фокин. Наши сегодняшние размышления посвящены теме христианского преображения или совершенствования. И прежде всего, мы обратимся к посланию апостола Павла к филиппийцам, глава 3, стихи с 10 по 12. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Рассматривая данный текст, прежде всего зададим себе вопрос: что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о его страстном стремлении достичь воскресения мертвых? Был ли апостол Павел не уверен в своем спасении? Сомневался ли он в том, что он может и не удостоиться славного воскресения из мертвых в явлении Иисуса Христа? Говорит ли он в этом отрывке о том, что он стремится своим посвящением и служением приобрести будущее воскресение тела? На первый взгляд, при беглом отрывочном прочтении, может показаться именно так. Но давайте прочитаем внимательно, что говорит Павел в этой же главе, 8 стихами ниже, для того, чтобы понять рассматриваемый нами отрывок Писания. Послание к филиппийцам, 3 глава, стихи с 20 по 21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Мы видим, что Павел совершенно уверен как в своем спасении, так и в спасении всех настоящих верующих. Поэтому он утверждает: «Наше же жительство на небесах». И как следствие нашего спасения Павел уверен в том, что Бог воскресит и преобразит наши тела так, что они будут такими же, как преображенное тело Господа Иисуса Христа. Теперь мы убедились, что когда апостол говорит о том, что он стремится достигнуть воскресения мертвых, он ни в коем случае не говорит о достижении как спасения, так и окончательного воскресения из мертвых своими усилиями. Но он хочет сказать своим слушателям: «Я еще не усовершенствовался, я еще не такой, как мой Господь и Учитель Иисус Христос воскресший, которого я встретил по дороге в Дамаск. Но я изо всех сил стремлюсь достигнуть того, кто достиг меня, воскреснув из мертвых, в кого я верую и жажду уподобиться ему во всем. И уже здесь, на земле, дожидаясь его пришествия, я изо всех сил стремлюсь максимально, насколько это возможно, преобразиться в его славный образ». То воскресение мертвых, к которому стремился апостол Павел, это сверхъестественное и прогрессивное преображение нашей личности в образ прославленного Господа Иисуса Христа. Отцы Церкви этот таинственный процесс называют

Стали обожением, а протестанты – освящением, которое началось с момента нашего духовного возрождения и будет завершено окончательно при нашем воскресении в пришествии Господа Иисуса Христа. Обожение или освящение не достигается одними делами природного подражания, но только силой воскресения Его, воздействие которой на себе испытал Павел, соприкоснувшись с воскресшим Христом. И теперь он жаждет глубинно познать эту силу воскресения, ту силу, которой обладает Христос в состоянии своего прославления. Павел хочет всецело и полностью покориться силе Божией, воскресившей Христа из мертвых, чтобы этой силой быть измененным и преображенным в образ прославленного Иисуса Христа. Это и означают его слова «стремлюсь достигнуть воскресения мертвых», «стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Божья воля для нас – это не только спасение, явленное в отпущении наших грехов, но это включает и процесс преображения всей нашей личности, трансформация всего нашего существа в образ воскресшего Господа Иисуса Христа. Усвоив истину о вечном спасении, дарованном нам раз и навсегда через веру в пролитую кровь Божественного Агнца, нам надлежит ежедневно являть это спасение всею нашей жизнью. Спасение по благодати, подобно бутону цветка, помещенному в наше сердце, которому предстоит совершенно раскрыться через всю нашу жизнь, расцвести всей своей красотой, являя и распространяя благоухание Христово, всех привлекая к Нему. Хорошим примером для понимания этой истины нам послужит первая Пасха. Для спасения израильтянам необходимо было не только помазать косяки и перекладину дверей кровью Агнца, но и съесть всего Агнца, что символизирует полное возрастание в образ Господа Иисуса Христа. Мы часто призываем людей к совершенству, но это порой походит на скучные и безжизненные лекции о морали и этике. Наставление в законе Господнем крайне необходимо, но нельзя ограничиться только этим. Одно лишь разъяснение закона еще не является путем к совершенству. Совершенство, которому зовет Павел, не ограничивается морализмом о том, что такое хорошо и что такое плохо. Совершенство по Павлу – это прежде всего страстное, непрестанное, кипящее желание познавать Христа и силу воскресения Его. Он жаждет глубокого и интимного возрастания в познании воскресшего Господа, переживая на опыте силу Его воскресения. И от соприкосновения с Христом, воскресшим и превознесенным, он преображается в Его совершенный образ». Тогда от невидимых лучей воскресшего Христа, от солнца правды, благодать, подобно бутону цветка, начинает расцветать через жизнь Павла во всей своей красоте. Ради этого апостол Павел готов с радостью идти на любые страдания и даже претерпеть мученическую смерть, только бы достичь воскресения мертвых, только бы уподобиться Христу воскресшему. Он понимает, не бывает воскресения без смерти. Поэтому он говорит, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Еще не достигнув окончательного преображения воскресения мертвых, христианская жизнь непосредственно затронута воскресением Господа. Воскресение в какой-то мере уже присутствует и действует в нас. Но познать Его и силу воскресения Его невозможно без отождествления в Его смерти. Насколько мы сможем умереть для греха, настолько будет и явлена сила Христова воскресения через нас. Чем больше в нас мертвости Иисуса, тем изобильнее будет явлена Христова жизнь. Мы призваны участвовать всем своим существом до самой глубины в
целостном событии, в смерти и воскресении Христа. В послании к римлянам в 3 главе апостол Павел говорит: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Нам дана благодать, которая уже умертвила нашу греховную плоть, но мы должны оставаться под благодатью, чтобы жизнь Иисусова действовала через нас. Мы можем и поэтому должны, опираясь на благодать, ежедневно покоряться Богу. Это и есть пребывание в смерти Иисуса». Апостол Павел продолжает: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы срощены с Ним подобием смерти Его, то должно быть воскресение. Мы не являем в полноте славу нашего воскресшего Господа, потому что часто живем в отрыве от Его мертвости к греху и своеволию. Проблема наша заключается в том, что мы не выдерживаем длительного и стабильного пребывания в смерти Христовой. В этой смерти для греха и мира с его удовольствиями мы порой не чувствуем оживляющего присутствия благодати, и тогда в отрыве от красочного и привлекательного мира нам становится скучно, одиноко, мрачно, как и должно быть в могиле. И мы, не дождавшись проявления силы воскресения, встаем из могилы и довольствуемся различными мирскими заменителями, которыми не обязательно является грех, но это все то, что питает, греет и оживляет нашу душу взамен благодати в отрыве от Христа. Это все то, что дает нам допинг для того, чтобы ощутить себя живыми взамен оживотворяющей и воскрешающей нас благодати Христовой. Отсюда наша слабая, половинчатая и неудовлетворенная, безблагодатная жизнь. Симеон, новый богослов, так описывал данный опыт: «Любимого Бога потеряв, оказался я лежащим в могиле. Но живя под землею, как мертвец погребенный, жизнь нашел я, и Бога, жизнедавца, обрел я». Христос сказал: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Если зерно постоянно выкапывать, то ничего не произойдет. Оно должно лежать в смерти, и тогда явится мощнейшая жизнь, которую мы можем наблюдать, когда нежный росток, выходя из мрака смерти, раскалывает даже асфальт и бетон. И это лишь слабое подобие той силы воскресения, которая вложена в нас. Только постоянно умерщвляя крестом Господа нашу греховную природу и отвергая наше своеволие в угоду Христу, и даже разделяя страдания со Христом, мы сможем испытать на своей жизни красоту и силу воскресения Христова. Так христианин включается в процесс, благодаря которому первый Адам, земной и подверженный тлению и смерти, преображается в последнего Адама, небесного и нетленного. Началом этого процесса стало воскресение Христово. Учение о кресте и воскресении – это не отвлеченная теория, а реальная, сверхъестественная жизнь, которой призван каждый христианин. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс
194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: «Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности».

Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Андрей Спац. Сегодня 6 июля, суббота, и афоризм, который я выбрал для вас сегодня. Он звучит так. «Вера в Бога человека подобна вере слепого в солнце. Он верит в то, что солнце существует не потому, что его видит, а потому, что его чувствует». Кому принадлежат эти слова, я, к сожалению, найти не смог, но истина это окрыляет, не правда ли? Ну, или согревает, как минимум. Новости. Правительство США стало принимать намного меньше христианских беженцев, которые уезжают из своей родины из-за преследований за их веру. За 3 года прием сократился на 82%. 20 июня, во Всемирный день беженца, главный комиссар ООН по беженцам огласил новые статистические данные. Оказалось, что за прошлый год в мире 70 миллионов человек бежали от преследований за веру и официально числятся в категории перемещенных лиц. Интересно при этом заметить, что большинство из них принадлежат к так называемым религиозным меньшинствам. Они вынуждены покинуть свои родные места, спасаясь от преследований и в надежде на достойную жизнь. С одной стороны, выступая в поддержку христиан, преследуемых за веру, администрация Трампа, с другой стороны, продолжает резко сокращать квоты на прием христианских беженцев в США, подвергая таким образом их риску на родину. Многие из тех, кто обращается за убежищем в США, приезжают из стран так называемого первого уровня, то есть тех, которые согласно классификации комиссии США вызывают особую озабоченность. За реабилитацию наркозависимых волонтерам грозят долгие тюремные сроки. В Чертановском районе Москвы идут слушания по делу о волонтерах фонда восстановления. Им инкриминируют похищение и незаконное лишение свободы наркозависимых. Потерпевшими по делу признаны 4 реабилитантов. И это из более чем 200 человек, которым помог Центр восстановления. Поводом для возбуждения дела стала записка. «Пожалуйста, помогите, меня зовут Андрианов Павел, меня держат 2-ю неделю, забрали документы, телефон, деньги, банковскую карту, никуда не выпускают, что хотят, не пойму, вызовите полицию, сообщите дежурной по подъезду». Записку обнаружили соседи по квартире, они позвонили в ОВД и вызвали участкового. Вскоре сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру и арестовали всех, кто в ней находился. Теперь людям, волонтерам, которые спасали жизни других людей, зависимых от наркотиков, грозит от 12 до 14 лет лишения свободы. По меньшей мере, такие сроки запросил государственный обвинитель. И это при том, что более 50 свидетелей выразили благодарность этому служению. Вот одно из свидетельств освобожденного от наркотиков. Дамир Гилязов, 35 лет, медбрат, бывший наркоман. «Я уже не помню, — говорит он, — сколько раз лежал в наркологической больнице. Там меня при помощи уколов и капельниц поднимали на ноги и отпускали домой. Я возвращался и снова начинал употреблять наркотики. Когда я в очередной раз попал в больницу, мама во время посещения познакомилась с ребятами-волонтерами из фонда восстановления. Они в прошлом сами наркозависимые и на личном примере рассказывали мне и другим ребятам, как избавиться от наркомании. После выписки я пришел к ним и начал проходить реабилитацию. У нас был четкий распорядок дня, день был насыщенным, занимались спортом, участвовали в городских праздниках, выезжали на природу. Насильно меня никто не удерживал, паспорт у меня не отбирали, я мог свободно передвигаться по городу. И после реабилитации уже вот более 4 лет не употребляю наркотики, начал работать. И скоро у меня свадьба.
Гособвинитель вынужден был читать текст обвинения при наглухо закрытых окнах. Дело в том, что у здания суда шел настоящий митинг. Сторонники осужденных волонтеров скандировали: «Ложь не пройдет! Свободу волонтерам!» Весь коридор перед залом суда заседания был битком набит людьми. Пришли не только родственники и друзья осужденных, их решили поддержать жители района. Еще один судебный приговор привлек мое внимание. 2 июля суд оштрафовал одну религиозную организацию за стопку листовок в коридоре. 100 тысяч рублей, ну или 1500 долларов должна будет заплатить эта организация за то, что они выложили листовки с религиозным содержанием в коридоре перед тем зданием или помещением, которое им принадлежит. Поймите правильно, не в самом помещении, а в коридоре перед ним. Суд посчитал, что эта организация осуществляла незаконную миссионерскую деятельность, причем делала это в помещениях, правом пользования которыми не обладает. То есть в самом помещении можно, в коридоре перед ним нельзя. Нарушили — заплатите 100 тысяч штрафа. При этом название оштрафованной организации не уточняется. Указано только, что основанием для привлечения к ответственности стала проверка прокуратуры. Большое бедствие постигло жителей Иркутской области. В результате наводнения подтопленными оказались 96 населенных пунктов с более 10 тысячами домов, в которых проживает 32 тысячи человек. Подумать только, 32 тысячи человек оказались без крова, в том числе 4 тысячи детей. Пастор Александр Пасюк, служитель Евангельской Церкви Сердца Христа, рассказал, как верующие помогают пострадавшим. Они оказывают серьезную помощь, говорит пастор, как молитвенную, так и финансовую. Приезжают группы волонтеров, верующих людей, и приходит также гуманитарная помощь. При этом священник отметил, что здание, в котором проходит богослужение их церкви, не пострадало. В нем церковь разместила пострадавших верующих.

0: «И было ко мне слово Господне». Книга пророка Иезекииля, 12 глава, стих 1. Слово Господня уже было. Слово это закончено. К нему нечего добавить, от него ничего нельзя убавлять. Оно не только по-прежнему актуально сегодня, оно будет актуальным всегда, во все века. Пророк Исаия заявляет об этом безапелляционно. «Трава засыхает, — говорит он, — цвет ее увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Иногда у людей возникает искушение что-либо к Слову Божьему добавить, подсказать, подкорректировать, ну или наоборот сократить. Ученики, ставшие свидетелями преображения Господня, не смогли воспрепятствовать этому искушению. Начали предлагать Господу закрепить понравившиеся им эмоциональные переживания. «Построим кущи», — предложили они. Отец же Небесный вернул их внимание к Слову. «Сей есть Сын мой возлюбленный», — сказал им он, «в котором мое благоволение», и добавил, «его слушайте». Слово Господне несет весьма важную, в полной мере конкретизированную информацию. Слово Божье звучит с вполне определенной целью. Оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что угодно ему, то есть Господу, и совершает то, для чего Он послал его. Словом Господним нельзя пренебрегать. Недостаточное внимание к Его Слову, пренебрежение им может стать самым роковым упущением для человека, нанести ему непоправимый ущерб. «И было ко мне Слово Господне». Обратим внимание, пророк, во-первых, услышал это слово, во-вторых, четко понял, оно адресовано лично к нему. «Слово было ко мне», — говорит он. Иногда есть искушение переадресовать это слово кому-то другому. Пусть другие внимают ему. «Для меня важнее то, что думаю я, чего я достиг в своих поисках, переживаниях, размышлениях». Не так. Именно ко мне обращено слово Господне. Я его конечный адресат. Мне необходимо его услышать, понять, изучить. Слово Господне нужно научиться понимать. «Овцы мои, — говорит Спаситель, — слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Для того, чтобы слушаться слова пастыря, этот голос нужно научиться отличать от голосов иных. Утром Самуил, если вы помните, не сразу понял, кто к нему обращается. Мы читаем: «Самуил еще не знал тогда голоса Господа. Но пребывание Самуила в том месте, где обитал Господь, в том месте, где он обращался к человеку, сделало возможным для юноши услышать слово от Господа и почувствовать его вкус». В книге Псалтири даются великолепные характеристики слову Господнему. «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Человек, подобно сокровищу, хранящий в сердце слово Ему, имеет большую безопасность от искушений. Но это возможно только при том условии, что он любит, что он возлюбил это слово. «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Господь настолько большое значение придает Слову Своему, что поставил его выше имени. «Ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего», говорит нам Священное Писание. Наконец, Слово – это незаменимый ориентир. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Сколько людей сегодня блуждают в лабиринтах человеческой философии? В том числе, к сожалению, и те, кто считает себя верующими. А все лишь потому, что, подобно афинянам, постоянно ищут чего-то нового в ущерб познанию и изучению Слова Божьего. Спотыкаются, в кровь сбивают ступни, падают, надрываются и страдают, и все лишь потому, что отвергли светильник, который может осветить им путь. Слово Господне – свет стезе. Так говорит Писание. И ничто, ничто не может это слово заменить. Рассказывают, как однажды книгоноша постучал в жилье пожилой женщины и спросил, есть ли у нее Евангелие. Та ответила раздраженно, с какой-то даже досадой. «Не думаете ли вы, молодой человек, что я язычница? Дочка, ну-ка принеси ко мне Евангелие, оно там, в шкафу». «Да не затрудняйте себя», — сказал книгоноша, — «я и так вам верю». «Нет-нет, пусть принесет, чтобы вы убедились, чтобы вы лично увидели, что я не какая-нибудь там язычница». Дочь принесла Евангелие и передала его матери. Когда та открыла книгу, то из нее выпали очки. «Ах, вот они где, мои очки!» – воскликнула дама. «А я их ищу уже более года. Как хорошо, молодой человек, что вы спросили меня об этой книге». И было ко мне слово Господне. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Можем ли мы, готовы ли мы повторить эти слова сегодня?»
1: Что еще?
0: В Британии врачу-христианину грозит лишение лицензии из-за молитвы с пациентами. Врач попал под следствие после того, как на него была подана жалоба. 58-летний Ричард Скотт, врач общей практики в медицинском центре Вифезда, надо же и название такое, в Маргейте, Англии, в данный момент проходит проверку на профпригодность, проводимую Генеральным медицинским советом. Это дело параллельно расследует также Национальная служба здравоохранения Англии. В заявлении, поданном в Национальное светское общество, сказано, что Скотт, проработавший врачом более 20 лет, заставил якобы пациента почувствовать дискомфорт, склоняя его к молитве. Что на это сказать? Как тут не вспомнить великого Эйнштейна, который сказал: «Нет предела двум вещам – Вселенной и человеческой глупости». Впрочем, насчет Вселенной я не вполне уверен, добавил ученый. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: маленькая овечка. Так, еще раз. Я маленькая овечка.
1: Хорошо поешь. Правда, я всегда думал, что ты белочка, а не овечка.
0: Ой, Бобричек, привет. Ну, конечно же, я белочка. Но с овечкой я себя только сравниваю. Потому что в Библии написано, что Иисус наш добрый пастух. Ну, а те, кто его любят, овечки из его стада. Ну, а пою я неважно. Ах, и обычно, когда меня никто не слышит.
1: Белочка, по-моему, ты на себя наговариваешь. Мне очень пение твое понравилось. И потом за песенкой всякое дело спорится. Чем это ты занимаешься?
0: Да, запасы на зиму проверяю. Вот грибочки сушеные, беленькие. А это ягоды рябины. А насчет моего слуха, ходила я летом в нашу лесную музыкальную школу на прослушивание к самому соловью. Хотела в хоре петь, да меня не взяли. Сказали, что у меня слух есть, но внутренний. Его развивать нужно. Посоветовали мне побольше петь самой, а через год приходить на повторное прослушивание. Вот я и стараюсь, слух развиваю. За всякой работой песенки пою.
1: А хочешь, Белочка, я тоже с тобой петь буду. Вдвоем ведь веселее.
0: Ой, Бобричек, я так рада. Послушай, может, это мне просто кажется? Но в свете нашего разговора о пении, или действительно кто-то в лесу поет? И так красиво у него получается?
1: Мне тоже, Белочка, кажется. Ой, посмотри, а вон за тем пригорком что-то рыженькое показалось.
0: Это же госпожа Лисичка с лисенком идет. И это они что-то напевают. Конечно, ведь Лисичка руководитель нашего лесного хора.

0: Здравствуйте, госпожа лисичка. Как нам с Бобриком понравилась ваша песенка про веселых солнечных зайчиков.
1: Здравствуй, Белочка. Здравствуй, Бобрик. Лисенок, не забудь поздороваться.
2: Здравствуйте, Бобрик и Белочка.
1: Мы рады, Белочка, что тебе понравилась наша песенка. Она так и называется «Солнечные зайчики». Мы только сегодня с лисенком ее разучили. А ты, Белочка, песенки поешь? Не забыла, что тебе свой внутренний слух развивать нужно?
3: Поет-поет, госпожа лисичка. Сам слышал. И у нее красиво получается. Ну, на мой взгляд, конечно.
0: Думаю, Бобрик ко мне необъективно относится. Поэтому и хвалит. Он обещал мне даже компанию составить, чтобы петь вместе со мной.
1: Молодец, Бобрик. Ты настоящий товарищ.
2: Мама, а можно и мы с Белочкой и Бобриком будем петь? Мне так хочется.
1: Да, я не против, только за. Может, вы меня в свою компанию возьмете?
4: Конечно, возьмем.
3: Предлагаю и наших радиослушателей принять в нашу тепленькую музыкальную группу. Петь ведь все любят.
0: А время, когда мы будем собираться, мы назовем так: рыжие нотки.
3: Весело и всем понятно, что не в футбол играть будем.
2: Ура!
1: Предлагаю для начала распеться. Ребята, давайте попробуем спеть нотку до. Мы протянем ее долго-долго. До. А теперь вместе со мной. До. Очень хорошо. А теперь к нотке до мы добавим нотку ре и споем вот так. До, ре, до. Вместе со мной.
4: До, ре, до.
1: Очень хорошо. Теперь можно и песню спеть. А песня у нас особенная. В Библии есть замечательное место. Оно находится в послании к Ефесянам, глава 6, стих 1. Там написано, чтобы каждый ребенок слушался своих родителей. Ну, все готовы?
4: Да, готовы!

0: Ой, и как же хорошо у нас получилось! Вот что значит петь с друзьями. И вообще, сегодня такой чудесный день. Хочется петь и петь. Госпожа Лисичка, давайте мы еще споем.
1: Давайте, я буду петь, а вы повторяйте за мной.

0: Ой, посмотрите на часы. Наше время в эфире уже истекло. Ах, жаль, пришло время прощаться.
1: До свидания, ребята.
0: До новых встреч.
2: В радиопередаче
3: «Смотрите, радуга».
0: А сейчас, Белочка, мы пойдем и разбудим кабанчика. Хватит ему лежебоки спать. Всю музыку дня проспит.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Всем привет, друзья! С вами я, Коала. Вы знаете, что пока мой друг болеет, я пообещала ему, что присмотрю за его книжным деревом. Вы помните, как зовут моего друга? В этом имени для вас спрятано целое пожелание. Ж – живи, Ра – развивайся, Ф – фантазируй, изучай книгу. А скажите, у вас есть мечта? Вот знаете что? Коалы могут съесть в день до 2 килограмм листьев. Это моя мечта, объесться до отвалу. Нет. Моя мечта... Знаете что? Коалы на самом деле очень маленькие. Максимальный рост взрослого коалы составляет около 80 сантиметров. Так что я хочу вырасти и быть большой. Нет, это не настоящая мечта. Что же такое настоящая мечта? Вы знаете что? Когда у человека есть мечта от Бога, это в целом меняет его жизнь. Тогда он начинает замечать в себе потенциал, таланты, дары, и развивать их, и служить этим Богу. И когда у человека есть мечта от Бога, тогда его жизнь становится намного интереснее и ярче. И сегодня я вам расскажу историю про львенка, у которого была большая мечта. Львенок проснулся от того, что ему в нос попала песчинка. Апши! Малыш недовольно поморщился. Было раннее утро, но воздух уже успел прогреться. «Просыпайся, Соня!» – послышался голос мамы львицы. «Пора идти к ручью». Они ходили туда каждое утро, чтобы умыться и выпить прохладной воды. «Поторапливайся, а то придем последними!» – проурчала мама львица, проходя мимо и легонько проводя по спине львенка кисточкой своего хвоста. Несмотря на то, что они прибыли к ручью одни из первых, пришлось немного подождать. «Таковы правила!» – сказала мама львица и ласково потрепала сына. Львенок взглянул на чистую прохладную воду. «Мама, а можно я искупаюсь?» – спросил он. Он каждый день задавал этот вопрос и каждый день получал один и тот же ответ. «Нет, малыш, воды не так уж и много, и она нужна, чтобы мы все могли утолить жажду». Львенок грустно вздохнул. Впереди в очереди стояли две старые черепахи. Услышав о желании львенка, одна из них начала говорить. «Когда я была маленькой черепашкой, мы с родителями доползали до самого моря, вот где можно было искупаться вдоволь». «Да», — подтвердила вторая черепаха, «море, это прекрасно». «Море? А что такое море?» — спросил львенок. Но тут подошла очередь, и львенок так и не услышал ответ на свой вопрос. После того, как они умылись, мама львица поспешила на охоту, где собиралась встретиться с папой львом. Он всегда вставал раньше всех и уходил осматривать территорию в поисках добычи. Обычно, пока родителей не было, львенок играл в тени большого баобаба. Но сегодня малыш твердо решил выяснить, о чем говорили старые черепахи. Он отправился в путь. Первым ему повстречался большой слон. Он лениво помахивал ушами, отгоняя от себя назойливых мошек. «Здравствуйте, дядюшка слон!» – обратился к нему львенок. «Вы самый большой и, наверное, знаете, что такое море?» Слон посмотрел на львенка сверху и кивнул. «Я знаю, что он такое огромное, что может вместить в себя 1000 слонов и не выйти из берегов», — сказал он. «Но вода в нем такая соленая, что ее невозможно пить. Наверное, поэтому воды в море всегда так много». «Но я не хочу пить, я хочу купаться», — возразил львенок. «Скажите, а где это море?» «Попробуй спросить у зебры», — сказал слон. Она как раз закончила утреннюю пробежку и немного запыхалась. «Извините», — обратился к ней львенок, — «вы бываете далеко и видите так много. Вы не знаете, где я могу найти море?» Зебра рассмеялась, покачала головой, а потом сказала: «Прости, малыш, я бегаю так быстро, что не успеваю замечать ничего вокруг. Спроси лучше у жирафа, у него длинная шея, он видит то, что другим и не снилось». «Спасибо», — сказал львенок и побежал дальше. Жираф как раз рвал сочный листок с верхушки самой высокой акации. Львенок задрал голову и крикнул так громко, как только мог: «Уважаемый жираф, вы самый высокий из всех, кого я слышал!»

0: знаю, может быть, покажете мне, в какой стороне море?» Жираф повернул голову налево, затем направо и стал медленно наклоняться вниз, пока его глаза не оказались на уровне глаз львенка. «Я видел его!» – сказал жираф. «Но это так далеко, что тебе ни за что туда одному не добраться. Отправляйся-ка лучше к родителям, они уже ищут тебя». Львенок посмотрел на солнце. Оно начинало медленно ползти к горизонту. Наспех попрощавшись с жирафом, львенок галопом попчался к маме. «Где ты пропадал весь день?» – спросила его мама. «Ты, наверное, голоден?» Мама львица ласково лизнула малыша в нос. Львенок рассказал им о том, что ему удалось узнать о море. О том, какое оно большое, какая в нем соленая вода и о том, как оно далеко. «Не расстраивайся», – сказала мама львица. «Завтра у тебя день рождения, и тебе принесут море подарков».
1: «Но я не хочу море подарков», – вздохнул львенок. «Я хочу настоящее море».
0: Когда он уснул, мама львица подошла к папе льву и прошептала ему что-то на ухо. Папа лев улыбнулся, кивнул, а затем аккуратно взял спящего львенка за загривок и осторожно положил к себе на спину. Всю ночь они шли через саванну. Утром львенок проснулся от того, что его нос щекотал свежий соленый воздух. Он медленно открыл глаза. Вода была повсюду, в тысячу раз сильнее, чем небо, и ее было в миллион раз больше, чем в ручье. Львенок вскочил на лапы и удивленно обернулся. «С днем рождения, дорогой!» – сказала мама львица. А папа лев подразнивающе зарычал и сделал прыжок вперед. «Ну, кто быстрее добежит до воды?» Львенок счастливо засмеялся, и они все вместе побежали купаться. Так львенок получил свой самый большой в мире подарок – море.
2: Добрый вечер, дорогие ребята, мальчики и девочки. Мы снова можем вместе с вами изучать библейскую историю. Это делает нас очень богатыми духовно и знающими хорошо Священное Писание. Каждая история помогает нам в жизни. И сегодня мы с вами посмотрим в одну удивительную историю, связанную с Моисеем. Да, конечно, вы проходили уроки, занятия, вы знаете о его жизни, но хочу напомнить что-то очень интересное. Моисей попал в Египет. Будучи маленьким мальчиком, он рос и развивался у дочери фараона. Он вырос как принц, как какой-то будущий наследник. Но внутри он понимал, что он обыкновенный еврейский мальчик, юноша, который видит все, что происходит в Египте. И однажды он увидел, как египетские надзиратели, слуги фараона, избивали какого-то человека из его народа. И Моисей вскипел, он взял и заступился, оттолкнул, ударил. И это привело его к такому состоянию, что он потом просто решил сбежать с Египта. И мы, читая эту библейскую историю, обнаруживаем, что у Моисея с детства внутри, в сердце было желание защищать свой народ. У него была мечта вывести народ, освободить его из рабства, из Египта. И эта мечта, даже живя еще в Египте, она уже проявилась. Но потом однажды Бог позвал его к себе и дал ему поручение спустя много лет идти в Египет и вывести израильский народ. Когда он пришел, много было разных событий, и вот все-таки они идут. Когда они приближаются к Черному морю, Черное – это Красное море, то вдруг кто-то из людей, оглядываясь назад, увидели, как большое облако пыли, и люди закричали: «Это фараон, это колесницы!» И многие начали испугаться, пугаться, бояться. Но Моисей сказал: «Не бойтесь, вам ничего делать не надо, Господь заступится за вас». И он поднял жезл, и величайшее чудо, конечно, вы знаете, какое, море расступилось. Они прошли на ту сторону, а египетские солдаты решили догнать, кинулись в море, но когда уже Израиль прошел, Бог опустил стены воды и потопил, погубил всех негодных, злых людей. Ребят, чему учит нас эта история? Если у вас есть мечта, и она угодна Богу, то сам Бог будет эту мечту водворять в исполнение. Поэтому мое вам пожелание: желайте делать добро, желайте помогать тем, кто попал в трудные ситуации, желайте подать, как в Библии написано, кружку холодной воды нуждающимся. Будьте всегда добрым и мечтайте сделать что-нибудь такое великое, что будет приятно нашему Богу. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты любящий Бог, и Ты влагаешь свои мечты в наши сердца. И эти мечты однажды становятся огромным желанием сделать то или другое, и это угодно Тебе. И я молю за мальчиков и девочек, чтобы они с самого детства имели в своем сердце способность принять эту мечту как откровение, чтобы, возрастая, они могли войти в Твою волю и исполнить Твои поручения. Благословляю всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред Тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

Приветствую вас, друзья, на канале «Голос Пилигрима». Сегодня мы обсуждаем тему «Психология мужчин и женщин». Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, как уже упоминалось и в предыдущих наших сериях, когда мы обсуждали мужественность и женственность, анатомически и физиологически у нас существует меньше различий, нежели психологических. Именно психологические различия порождают конфликты, непонимания, раздоры и какие-то несогласия в семье. Я бы хотел сегодня, чтобы мы продолжили смотреть именно на психологический аспект, который больше всего нас разъединяет. То есть, если даже брать греческое слово «психос», которое означает «душа», то есть на душевном уровне именно в нас заложено то, что нас отличает друг от друга. И именно эти отличия, если мы научимся их понимать и согласно этим отличиям снисходить друг к другу, тогда мы сможем победить очень многие конфликты, предвидеть их и даже предотвратить. Давайте обратим внимание на некоторые психологические факты. Я думаю, наверное, когда вы будете их слушать, вы, наверное, очень многое увидите этого в себе. И вы признаетесь, да, действительно, это есть. Но опять-таки же, мы не можем брать полностью это как за стандарт, потому что мы все люди индивидуальны. И порой у нас даже встречаются некоторые вещи, которые, может быть, присущи больше где-то женскому полу, а вас мужчины больше мужскому полу. Конечно, влияют некоторые факторы на это. То есть это могут быть такие факторы, как, например, воспитание ребенка в среде больше женской или, наоборот, более в мужской среде и так далее. То есть и это, конечно, оставляет свой отпечаток даже на психологическом уровне. Есть несколько таких фактов, да, когда особенно происходят какие-то конфликты, неурядицы, какое-то недопонимание между мужем и женой, то мужчина хочет, чтобы его оставили в покое. Он хочет что-то обдумать. Он хочет это все обдумать и прийти к какому-то заключению, к принятию какого-то решения. Поэтому ему не нравится, когда его трогают. Женщина же наоборот. То есть, если мужчина, он обдумывает что-то молча и масштабно, больше нам привычно это масштабное мышление. То есть, поэтому мужчины особенно, мужчин особенно интересует тема политики, новостей, каких-то глобальных событий, чего-то такого большого, огромного. А женщин обычно интересуют какие-то мелочи, детали, какие-то локальные вещи, кто что, у кого что-то произошло. То есть вы об этом знаете, я думаю, признаете также, что оно так и есть. Женщина же предпочитает рассуждать вслух. То, что порой нас, как мужчин, это может приводить в недоумение. Зачем говорить столько много и столько всего лишнего? Это не означает даже, что она уже принимает какое-то решение. У нее просто мысли вслух, она рассуждает. Помните, мы говорили как-то об эмоциональном фоне женщины, что он у нее больше проявляется, нежели у мужчин. Поэтому ей нужно высказать, ей нужна какая-то подпорка или опора, какая-то поддержка во время этого процесса. Поэтому из-за того, что она эмоционально все воспринимает, у нее идет рассуждение вслух. Женщина обычно быстро прощает и легче забывает. У мужчин же наоборот. Часто бывает склонность к доминированию. Она лежит в основе природы мужчины. Оно усмотрено для него от сотворения мира. Мы помним даже слова Библии,
и он будет господствовать над тобою, когда Господь обращался, это в Бытие, 3 главе, 16 стихом, когда он обращался к женщине, да, после того, как они совершили этот грех, произошло это грехопадение, Господь произнес такие слова, и он будет господствовать над тобою. То есть иметь доминирование. Даже в английской Библии это звучит слово как dominion, то есть как доминирование. И поэтому, когда мы видим, что мужчина, он теряет эту привилегию, он начинает страдать, потому что он не может реализовать свое основное предназначение, это добиваться, побеждать, развивать и достигать. Поэтому часто, когда в отношениях получается вот этот конфликт, и особенно, когда это переходит в такие крайности, когда уже жена начинает каким-то образом унижать своего мужа, ставить его ни во что, не ставить ни во что его мнение, не прислушиваться, он начинает себя чувствовать ущербно, уязвимо. Он начинает искать того, там, где бы им восхищались. И это очень опасная зона и территория, на которую ступает каждый мужчина, потому что именно в такие моменты, конфликтные моменты, он более всего подвержен соблазнам. Соблазнам со стороны, скажем, коллег по работе, там, женского пола, представителей женского пола, или же где-либо, где бы он ни находился. Может быть, какие-то общие интересы появились у него, и вдруг там появляется у него друг женского пола, ну или подруга. И это очень чревато большими последствиями. Поэтому часто очень многое зависит, если, знаете, часто могут сестры или женщины, жены жаловаться на то, что мой мужчина, он не такой главенствующий, не занимает такую главенствующую роль. Он не занимает свое положение в семье. Поэтому мне все приходится тащить. Я должна все делать. Но на самом деле здесь нужна большая мудрость. Сестра, жена, склонись на колени и спроси Господа. Господь, попроси его о мудрости. Скажи, Господь, дай мне мудрости, как относиться по отношению к моему мужу, как меня себя с ним вести. Потому что именно отношение твое, оно может поменять твоего мужа. Он сможет чувствовать на себе больше ответственность. Он почувствует себя нужным. Он почувствует, что он действительно является главой семьи. И тогда у тебя не будет уже больше никаких жалоб на то, что он себя ведет не как мужчина или не занимает этой позиции, главенствующей роли. Потому что чаще всего именно своим отношением мы и превращаем мужчину, как у нас сегодня и принято говорить, в тряпку. Вот поэтому, когда он становится тряпкой, поэтому и жена потом увлекается либо чтением различных романов, либо просмотром каких-то романтических фильмов, сериалов. И она уже черпает вот этот недостаток для себя и начинает создавать себе другой фантастический мир, который на самом деле в реальности у нее нет. И получается, что вот мы живем грезами. Не тем, что на самом деле у нас есть. И как с этим нам бороться, как решать эту проблему. Легче всего от нее убежать, закрыться, уйти куда-то, погрузиться в этот романтический мир, который является нереальным для нас сегодня в нашей жизни. И поэтому возникают такие проблемы между нами. То есть мы не можем друг друга понимать. А если ты уже создала себе этот мир, то тогда тебя уже начинает мужчина, муж твой, не устраивать. Ты уже начинаешь к нему соответственно относиться. Ты уже ставишь его ни во что. И поэтому для него особенно это страдательно и больно переносимо. Поэтому здесь нужно очень иметь большую мудрость в том, чтобы он почувствовал себя мужчиной. Потому что многое зависит также от тебя, дорогая жена. Знаете, даже вот при сотворении мира некоторые скажут, хорошо, это господство или доминирование над женщиной, да, над женой, оно было дано ему именно после грехопадения. То есть это результат грехопадения.
Но, друзья, давайте посмотрим также на страницы Библии. Даже когда Господь создал мужчину, помните, даже Павел, он, если не ошибаюсь, это в послании к Тимофею, он говорил о том, что именно Адам создан первый, то есть муж, а потом жена. То есть мы как-то говорили с вами также в видео, что есть последовательность. Даже подчеркивается, почему жена не может учить в церкви. Первое подчеркивается, это последовательность сотворения. То есть у нас есть даже уважение, которое Господь от нас требует. Да, то есть это Он даже требует этого, чтобы мы уважали старших. Почему? Потому что у них есть приобретенный ими с годами опыт. Они также прошли очень многое, они много пережили. И вообще, даже если даже пожилой человек или пожилая сестра, они как-то, может быть, где-то и не правы. Это бывает. Может быть, опыт ничего не дал. Но тем не менее, даже из-за того, что это старший человек, принято у нас во многих культурах народов уважать старших людей. Также и здесь Господь подчеркивает через апостола Павла последовательность сотворения. То есть это является тоже немаловажным значением. И когда Адам был создан первым, хорошо, здесь мы уже разобрались. Далее написано, именно мы знаем, что именно Адаму дана привилегия назвать всех животных, всех живых существ по именам. То есть это была привилегия не женщине уделена, это даже было перед сотворением женщины, но Адаму. То есть изначально Господь, уже сотворив мужчину, ему предназначил эту главенствующую роль. Конечно, она испортилась, эта главенствующая роль, грехопадением. Каким образом? Когда мужчина, он берет на себя ответственность, этот авторитет, и начинает этим авторитетом манипулировать женщины. То есть о чем я говорю? Имея авторитет в обществе, положение в бизнесе и так и далее, мы часто слышим о том, что мужчина манипулирует, мужчина что-то заставляет в какие-то отношения с ним вступать и так и далее. То есть и это вопиющая несправедливость, и это также порождает такие феминистические настроения. Поэтому мы и в обществе это наблюдаем и видим, это часть этого. Конечно, также муж может злоупотреблять своим авторитетом в семье. Когда он становится уже тираном в своей семье, когда он становится настолько требовательным, что это становится просто невозможным находиться рядом. Это постоянные раздражения, конфликты. Когда дети это все наблюдают, они не хотят даже домой приходить. Жена, она устает от этого. Она истощена духовно, душевно, физически. И ей эта грубость, она сказывается на ее и здоровье, и на ее психологическом состоянии, и особенно эмоциональном состоянии, потому что мы знаем, что женщина, она более подвержена эмоциональным всплескам, нежели мужчина. Видите, господство само над женщиной, или авторитет, скажем, главенствующая роль мужчины, она предусмотрена Богом с самого сотворения мира. Но грех, вошедший в этот мир, он извратил это понятие господства и сделал его греховным. Потому что все, что Господь создал, оно совершенно. Оно имело идеальное начало. Но с грехопадением все это стало искажаться и преподноситься в ином свете. Поэтому сегодня мы видим либо мятеж жены против вообще главенства мужа. Это естественная реакция. Почему? Потому что грехопадение, оно привело к этому. Это не только восстание жены, это восстание вообще самого человека против всего Богом установленного. То есть это восстание человека, это мятеж. Мы переживаем этот мятеж ежедневно. Где-то мы допускаем какую-то мысль, мы сказали какое-то слово, мы повели себя так, что это противостало Божьему предназначению. Мятеж заложен в начале, в юности самого зарождения даже человечества. Потому что грехопадение именно привело к этому мятежу против Бога.
То есть непослушание, мятеж. А почему? Почему Бог так сказал? То же самое мы сегодня наблюдаем. Даже когда мы в церквах порой начинают люди рассуждать и философствовать над какими-то местами Писания, когда ты просто уже берешься за голову и думаешь, Боже мой, куда мы ушли? Поэтому Христос предупреждает, чтобы мы не философствовали, чтобы мы ограждали себя от философии. Поэтому сегодня, когда человек, он читает местописание определенное, начинается какой-то мятеж против Богом установлен. Мне не хочется, чтобы меня кто-то сдерживал. Мне этого не хочется. Я начинаю бунтовать. Нет, это что-то не то. Это что-то означает другое и так далее. И все-таки потом со временем, может быть, если Господь дарует свою милость, мы понимаем, что мы выступаем или становимся мятежными, проявляем свой бунт против Богом установленного порядка. Потому что плоть, она противится всему духовному. Все, что связано с духовным, с самим Духом Святым, оно противится. Плоть противится. Если же мы водимы Духом Божьим, то мы, наоборот, подчиняемся и смиряемся перед тем, чему предназначил быть сам Господь. Поэтому, дорогая сестра, дорогой брат, здесь есть очень важный момент, который мы сейчас обсудили, чтобы мы и со стороны своей, как муж, употребляли свой авторитет и не зло употребляли им, и также со стороны жены, чтобы было это смирение, чтобы это было смирение перед этим установленным Богом порядке, чтобы признавать главенство мужчины, чтобы помогать ему вообще во всем становиться мужчиной, потому что очень многое зависит от тебя. Ни для кого не секрет, конечно, что у мужчин больше проявляются импульсивность, повышенная раздражительность, гневливость, ярость, порой доходящая до агрессии. Мы это видим, это в миру. В основном, кто у нас выходит на какие-либо драки, непонимания, да, то есть это мужчины. Это ни для кого не секрет. И большую роль в этом играет мужской половой гормон тестостерон. Гормон агрессии. Это также не просто половой гормон, он также признан как гормон агрессии, который у мужчин вырабатывается в больших количествах. И мы помним, да, что тестостерон у мужчин в 20 раз больше, чем у женщин. Поэтому здесь и понятно, почему это происходит. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, я не хочу этим оправдать. То есть у нас есть, например, какое-то определенное научное доказательство. Мы знаем о гормонах, о каких-то анатомических, биологических особенностях. И это совершенно не говорит о том, что вот мы такие, принимайте нас такими, какие мы есть. Нет, это лишь говорит о нашей падшей греховной природе, но также не зря этот гормон вложен в мужчину при сотворении мира. Только как мы его используем и как мы реагируем. Потому что все вот эти реакции в организме, которые происходят, оно все отражается также и на нашем здоровье. И не забывайте, ведь Богом также и предусмотрено, что когда мы неправильно реагируем на какие-то вещи и не подавляем себе в эту агрессию, эту раздражительность, оно сказывается также на нашем здоровье, особенно на проблемах с сердцем. И также мы знаем, что среди мужчин инфаркт больше всего встречается, чем среди женщин. Да, поэтому, видите, это не говорит нам о том, что мы должны такими оставаться. Это говорит нам о том, что мы должны изменять что-то в себе. Мы должны бороться с этим, бороться с нашей плотью. Но мы говорим просто о каких-то научных фактах. И чтобы друг друга больше понять, и как друг другу снизойти, и где-то, возможно, преклонив колени пред Господом, попросить у Него мудрости, как же нам относиться по отношению к женам нашим, или наоборот, женам по отношению к мужьям, к их мужьям.
Знаете, не зря даже Богом этот тестостерон был предусмотрен, потому что после грехопадения мы знаем, что очень много было различных цивилизаций и различных войн, и они даже и по сей день существуют. Поэтому Бог знал, что мужчина — это будет воин. Он знал это и перестает себя контролировать, когда особенно при выработке этого гормона он перестает себя контролировать и идет на верную смерть. То есть возникает некое такое бесстрашие. Знаете, часто можно слышать такие свидетельства, когда мужчина, может быть, и в жизни является, ну, скажем, трусом. Да, то есть как бы вроде бы он себя проявлял во многих отношениях трусом. Но когда дело касалось, может быть, чего-то более серьезного, как там его семьи, его жены, его детей, мужчина проявляет неимоверное бесстрашие и идет на какую-то верную смерть, или же просто какая-то возникла драка. Казалось бы, просто подрались и разошлись. Нет. То есть это дошло до такой ярости, агрессии, что он убил кого-то. А почему? А потом, когда это уже произошло, все, что же я наделал? Часто же так бывает, правда? Потому что именно этот гормон, вырабатываясь, он даже теряет своего рода, лишает его рассудка. То есть опять, здесь зависит от тебя самого. То есть ты отрезвляешься, ты приходишь в самого себя и думаешь, подожди, нет, я этого делать не буду. И ты останавливаешь себя. Нет, я не буду сейчас злиться. То есть ты имеешь эту власть наступать, на все, что имеет бунт против Бога. Ты можешь это победить. И, конечно же, ты должен попросить об этом, о помощи у Иисуса Христа, потому что все мы можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Поэтому мы можем с этим совладать, мы можем с этим бороться. У женщин в данном случае тестостерон нейтрализуется ее гормоном эстрогеном. Поэтому заметьте, что в Библии не мужчине, а именно женщине даны указания иметь дух кроткий и молчаливый. Приобретать не словами, а делами, жизнью. Мы уже об этом говорили, что так как у женщин все-таки и гормон пониже, то есть именно Бог это указание дает больше женщине, нежели мужчине. То есть там смириться, иметь этот дух кроткий, молчаливый. Потому что это убережет тебя от больших конфликтов, а тем более от агрессии, а тем более даже от побоев. То есть нужно иметь также мудрость в этом. Нужно иметь большую мудрость, потому что чаще всего, когда уже доходит это до побоев, и, конечно, никто не спорит, бывает какая-то неоправданная ревность, просто какие-то побои ни с того ни с сего, может быть, мужчина выпил и так далее, но чаще всего, к сожалению, из-за того, что идет вот это несогласие, ты отвечаешь слово за словом, мужчина начинает приходить в ярость, гнев, агрессию, он может натворить все, что угодно. Нужно быть очень осторожными, нужно иметь мудрость эту, чтобы смириться, промолчать. На это нужна мудрость. Поэтому и мужчина, конечно, приобретается не словами больше, а делами. Особенно, если это со стороны женского пола. Ну, вот так уж мы все-таки устроены. Потому что, помните, мы говорили о том, что для женщины ей больше нужны слова. Мужчина же дела. То есть он говорит, подожди, где дело? То есть, если слова не соответствуют делам, для него это пустая болтовня. Поэтому он на это не обращает внимания. Сколько ты ни говори, сколько ты его не вразумляй, не научай. То есть, это все будет просто пустая трата времени. В книге притч поэтому говорится, «Сварливая жена – сточная труба, а разумная – от Господа». Представляете, даже Соломон, он сварливую жену, он ее начинает сравнивать со сточной трубой. То есть вы знаете, что такое сточная труба. А разумная от Господа. Поэтому нужно просить у Бога этого разумия. Женщина признает быстрее ошибки, но всячески пытается их оправдывать. А мужчина наоборот, особенно если это делают их жены. Хотя он даже в глубине где-то сердца своего, он соглашается. Да, это моя ошибка. Но он не признает это. Он не признает. Поэтому женщины более восприимчивы к принятию благой вести и зова Христа. Мужчина все-таки более гордый. Поэтому нам нужно вот эту гордость смирять, сломать эту гордость
перед Богом. Женщины более сострадательны, ни для кого не секрет, да, а мужчины они более равнодушнее. Ведь правда же, вы где-то проявляете сострадание, у вас это больше на эмоциональном фоне проявляется. Мужчина может проявить где-то равнодушие. Конечно, все разные. Я, например, могу сказать, что я во многом сентиментален. То есть я могу что-то принять состраданием. Но мы не все такие. Тем более я воспитан в основном это женщинами. Женщины, вот что нас еще разделяет психологически, то, что мы порой не понимаем. Женщина, заботясь, спрашивает: «Дорогой, где ты?» Или «Как ты себя чувствуешь?» Как мы это воспринимаем обычно, мужчины? Мы воспринимаем это как контроль надо мной. Да, то есть женщина смотрит с позиции, что она заботится этим. Мужчина стоит: «Что ты мне звонишь? Зачем ты меня постоянно спрашиваешь, где я?» То есть многие это воспринимают как контроль и начинают бунтовать против этого. Для мужчины важнее поступки и действия, о чем мы сейчас вот так же говорили, чем красивые и возвышенные слова. Да, то есть определенные поступки, действия. Мне нужно вот именно действие. Мужчина ориентирован на результат. У женщины большая потребность поговорить. Поэтому, дорогие женщины, дорогие сестры, вы часто склонны к сплетням. То, что мужчина часто избегает. Ему не хочется находиться в компании, где постоянно об этом говорят. Если у мужчин больше вот эта импульсивность и раздражительность, это грехи, с которыми ему нужно бороться, то у женщин наоборот. Из-за склонности поговорить рождаются очень много сплетен. А если рождаются сплетни, то это другой грех, с которым нужно бороться женщинам. Потому что очень часто мы разносим то, что не нужно разносить. И нужно иметь мудрость и просить о мудрости у Бога, чтобы не наделать этими сплетнями очень много вреда. Поэтому будем нести свет Христов. Для нее важен процесс общения. Для женщины важен процесс общения. Для мужчин же результат. Мужчины любят говорить о своих успехах, а женщина о своих проблемах. Да, то есть мужчина ищет признание, успехи, а женщина, наоборот, о проблемах. Женщины много вносят поправок, оговорок и уточнений. Мужчины же высказывают свои мысли более кратко и лаконично, избегают деталей и не вдаются в подробности. И стоит признать, даже мужчины более точнее и правильнее пересказывают события. Результаты психологических исследований, проведенных британскими учеными за последние 10 лет, показали, что мужчины все-таки умнее женщин, что объясняют тем, что мужской мозг примерно на 10% больше женского, а больший его размер обеспечивает и большие умственные способности. Конечно, кто-то может поспорить, сказать: да я видел и мужчин более глупее и так далее. То есть это все есть. Мы не говорим сейчас об исключениях. Мы говорим о том, что у мужчины есть способность, которую он не использует. То есть британскими учеными было просто доказано, что на 10% мозг больше, а также было доказано, что все-таки это дает большие умственные способности, чем женщине. Вот то, что он не использует эти способности, это другой момент. Это уже другой момент. И это не означает, что из-за этого он, то есть, не может их иметь. Представители разных полов привлекают друг в друге то, что в них различно. Правда ведь, друзья? Если бы мы были одинаковы с женским полом, мне кажется, нас бы ничего не соединяло. Потому что что-то есть в женском поле, что нас привлекает, а что-то есть в мужском поле, что привлекает женщин. Поэтому нас это привлекает. Внешне также нас привлекают в друг друге различия. Мужчине нравится в женщине хрупкость, обаяние, спокойствие, нежность, мягкость и уступчивость, которые позволяют ему чувствовать себя рядом с ней героем, потому что он сам силен, смел, порой черств, нетерпелив, грубоват и напорист. Он нуждается в этом в глубине своего сердца. Он в этом нуждается. Поэтому чаще всего, когда происходит между нами браки, когда мы уже в брачных отношениях, то есть мы обычно как называем? Малышка, солнышко, такими ласковыми словами, потому что мы знаем, что это хрупкое создание. Поэтому нас даже вызывают эти чувства, чтобы порождают именно вот такие выражения, слова.
Нежность — это прирожденная женская черта, которая особенно привлекает мужчину в женщины. То есть по-английски это как gentleness. Она приравнивается тоже как и meekness, то есть как кротость. Потому что в тайне своего сердца он в ней очень сам нуждается. Итак, дорогие друзья, я бы хотел также сказать, что если, дорогая жена, дорогой муж, если у тебя есть такие проблемы, обратись сегодня ко Христу. Воззови к Нему, чтобы Он даровал мудрость. Если, возможно, есть какие-то вопросы, если хочется излить свое сердце, вы всегда можете написать нам на адрес электронной почты, который вы увидите в конце этой передачи. Всего вам доброго, благословения.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

о том трагическом событии в Едемском саду, когда обольщенная Ева впала в грех, увлекая за собой и мужа своего Адама. Однако всемогущий Бог по своему предвидению и по милости к людям земли дал обетование на спасение каждому человеку, в том числе и вас, дорогие друзья, и меня, всех людей, кто пожелает принять его. И за 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия возвестил людям, что приближается время, и оно непременно будет, когда дева зачнет сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Сегодня мы вспоминаем то событие, когда архангел Гавриил принес эту радостную весть Марии о рождении Спасителя всего мира. Можно ли забыть это событие? Конечно, нет. Итак, благая весть, то есть благовещение, прозвучавшее тогда, звучит и сегодня для наших бессмертных душ. И в этой радиопрограмме мы предлагаем всем прислушаться к этой мысли. И пусть эти краткие мысли о том, что сказал архангел Гавриил Марии, будут сопровождать нас в течение нашего эфирного времени. Оставайтесь с нами и будьте благословенными.

сбылись пророчества, но люди не узнали. С тех пор прошло 2 с лишним тысячи лет, как весть благая на земле звучала, явился ангел белокрылый в Назарет, где девушка Мария проживала. Архангел Гавриил ей весть сказал, что у нее Спаситель всем родится, что Бог ее пречистую избрал, чтоб Божий Сын мог в мире воплотиться. Посланец неба Деве предсказал, что будет он велик, и его власти конца не будет. Бог его послал, чтоб людям принести любовь и счастье. И вот прошло уже так много лет, но радует нас эта весть благая, и лучшей вести для народов нет. С ней не сравнится ни одна другая. Иисус родился, умер и воскрес, и это тоже, люди, весть благая. Мы понести должны ее, а крест спасения в Иисусе предлагая. Обязаны мы людям говорить о том, что у народов есть Спаситель, и будем все его благодарить за то, что у нас есть руководитель. Хвала Иисусу, слава и хвала по всей земле и до небес лазурных благая весть спасение дала. Так будем же служить Христу разумно.

0: событие, которое мы празднуем как Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и возочнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Сия раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Благовещения. Но что такое Благовещение? Если посмотреть на это слово со стороны грамматики русского языка, то это сложное слово, которое состоит из двух. Благая весть. Или весть о добром, весть о хорошем, весть о прекрасном. А если посмотреть со стороны богословия, то это весть о спасении, весть о жизни вечной на небесах со Христом. Это весть о примирении с Богом. Это весть о возвращении прощенных грешников к Богу. Благовещение показывает, каким путем все это совершится и кем или через кого. Благовещение открывает нам ключ, как получить это блаженство. Благовещение – это намерение Бога, это Его святая воля, это Его планы, это Его намерение. Вы знаете, сам Бог через пророка Исаию, когда мы читаем 46 главу, 10 стих, Он говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Я возвещаю. А дальше говорит: «И все, что мне угодно, я сделаю. Не только я возвещаю, но я это и сделаю, говорит Господь». Через пророка Иеремию, 29 главе, в 11 стихе, Господь говорит: «Только я знаю намерения, который имею о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это намерение Бога дать человеку будущность, чтобы человек имел спасение, имел вечное общение со всемогущим Богом. Иов, который в жизни своей испытал множество переживаний, скорбей, болезней, унижений, Но через все это пройдя, он понял всемогущество Бога. И он записал такие слова в 42 главе, во 2 стихе. «Знаю, ты все можешь, и твое намерение не может быть остановлено». Вот то, что Бог предназначил, его намерения, его планы, они никем не могут быть остановлены. Ну, а какова же суть самого Благовещения? Давайте мы с вами прочитаем послание к Ефесянам с 3 главы, 8, 9 и 11 стихи. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем». Вот намерение Бога, Его план, чтобы спасти всех людей. И этот план у Бога был с древнейших времен, как сказано, предвечный план Божий, Его предвечное намерение, которое в конечном итоге сам Бог исполнил через Иисуса Христа, Сына Своего. Бог неоднократно напоминал в истории жизни людей о своем намерении, возвещая им благую весть. Вот Бог вдохновил Моисея, и он обращается к израильскому народу, стоя уже как бы на границе входа в обетованную землю, и он говорит им такие слова: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, восставит тебе Господь Бог твой, его слушайте». Господь открыл, что из израильского народа выйдет тот, кто будет как Моисей, который поведет народ в обетованную землю, но не здесь на земле, а в небе. И он произойдет из израильского народа и призывает его: слушайте, для того, чтобы через него получить все благословения. Любимый ученик Иисуса Христа, размышляя над благой вестью, которая должна исполниться на земле, описал об Иисусе Христе удивительные слова, говоря, что Христос – агнец, закланный от создания мира. Нет, он не тогда был заклан перед созданием мира, но он тогда был предназначен, чтобы стать жертвою за все грехи людей, чтобы люди через Христа могли получить спасение. Вникая в эту благую весть, пророк Исаия, которого называют ветхозаветным евангелистом, который так много говорил об Иисусе Христе, он сказал такие слова в 7 главе 14 стихе: «Сам Бог даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына». Обратите внимание, он говорит «дева». Дева – это символ чистоты. Дева – это символ непорочности. Дева – это символ святости. Дева родит сына. И тут наш человеческий разум в смятении. Как это может быть без участия мужчины? Но именно это сказал Бог. Это его намерение, и он это делает. Родит сына. и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Это воплощение Бога, принятие человеческого тела. Вы знаете, в воплощении есть элемент унижения самого Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в послании Филиппийцам во второй главе говорил, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, то есть воровством, быть равным Богу. Да, он был равным Богу. Христос на земле, когда был, он так и сказал: «Я и Отец одно». Но дальше апостол Павел говорит, он уничижил самого себя, принял образ раба и сделался как человек. Иисусу Христу необходимо было принять тело человеческое для того, чтобы он жил среди людей. Ему необходимо было принять тело людей для того, чтобы на это тело взять грехи всех людей, чтобы этим телом вознести грехи на Голгофский крест, чтобы в этом теле умереть за грехи всех людей на земле, чтобы люди могли получить спасение. Но интересно, что апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе в 9 стихе говорит совершенно другие слова. Он говорит: «Но в нем обитала вся полнота Божества телесного». Вот в этом теле человека обитала вся полнота Божества. Он знал все. Он знал всех. Он знал, что в человеке. Он знал, для чего он пришел. Он имел всемогущество. Всего два слова: истихает ветер и утихает море. Он исцелял всевозможных больных. Он изгонял бесов. По его слову, воскресали мертвые. Это мог сделать только Бог. И вот ангел Гавриил пришел к Марии, чтобы возвестить ей благую весть. Гавриил – это Божий вестник. И Бог ко многим посылал его. Если мы вспомним, что Бог посылает Гавриила к Даниилу, когда он получил откровение от Бога и не может уразуметь, и Бог говорит: «Пойди, объясни ему». Бог посылал Гавриила к жене Маноя и к мужу ее, чтобы возвестить, что у них родится сын по имени Самсон, через которого Бог будет действовать в Израиле. Бог посылает Гавриила к Захарии, говоря, что у них родится сын, который будет предтечей Господа Иисуса Христа, и его все будут называть Иоанном Крестителем. Бог послал Гавриила в дом Корнилия, чтобы возвестить, как он может получить спасение для себя и для дома своего. И даже когда будет восхищаться церковь, она будет восхищаться при гласе архангела. И тогда он будет участником восхищения Церкви Господа Иисуса Христа. И вот он пришел к Деве Марии, обрученной мужу. Я прочитал вот эти слова, и у меня появились такие мысли, что здесь говорится о статусе семьи. Дева и муж. Один мужчина и одна женщина. Это статус семьи. В Израиле обрученных
1: называли мужем и женой. До обручения они были жених и невеста. После обручения их называли уже мужем и женой. Но до бракосочетания они не имели права на взаимоотношения, как муж и жена. И от обручения до бракосочетания был утвержден целый год, как время проверки чистоты отношений между ними. И если эта чистота не сохранялась, мы читаем во Второзаконии, 22 главе, в 1 стихе, таких побивали камнями. Сегодня, когда мы видим через вот это, через историю Благовещения, что Бог утверждает принцип чистоты добрачных отношений. И если они не сохраняются, то сегодня таких не побивают камнями. Но такие сами себя лишают благословений от Господа на всю свою дальнейшую семейную жизнь. И это еще мало. Те, которые нарушают чистоту добрачных отношений, они сами себя лишают спасения. Они сами себя лишают жизни вечной в небе со Христом. Потому что в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 9 стихе, там говорится, что ни блудники, ни прелюбодеи Царствие Божие не наследуют. Наш Бог, напоминая о благой вести, говорил, где это произойдет. И через уста пророка Михея он говорит: ты, Вифлеем, мал ли среди городов, но в тебе произойдет тот, кто будет владыкой в Израиле. Придет тот, чье происхождение от начала. Придет тот, кто не только будет владыкой, но кто будет спасителем для всего рода человеческого. Бог знал, и когда это совершится, потому что Он назначил всему свое время. И в послании Галатам, в 4 главе, в 4 стихе апостол Павел пишет: когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы совершить спасение людей. Вы знаете, самое первое благовестие прозвучало из уст Бога, когда Адам и Ева нарушили волю Божию и стали грешниками. И это обетование было как утешением для них в дальнейшую их жизнь. Оно звучало так, что семя жены будет поражать семя змея в голову. И что интересно, вот от этого первого благовестия враг душ человеческих постоянно противился и старался, чтобы это намерение Божие не осуществилось. Ну, давайте посмотрим на Авраама. Бог сказал, сегодня упоминалось о нем, Бог сказал, что через семя его благословятся все народы. А дьявол: зачем тебе ждать, когда это будет? Вот тебе на служанка, и пусть тебе будет наследник от нее. Это была не воля Божия, а это была воля дьявола. Хорошо, что Бог восстановил свое намерение. Дьявол хотел через сына Авраама, Исаака, прекратить намерение Божие. Через Иакова, через весь Израиль, совратив его, выдало поклонство. А потом, когда родился Иисус Христос, через убиение младенцев уничтожить младенца Христа, чтобы не осуществилось намерение Божие. А дальше мы с вами видим искушение в пустыне. Дьявол хотел подчинить своей воле Христа. А дальше Гефсимания, где Христос находился в борении, и пот его был, как капли крови. Голгофа, страдания, смерть – это все нападки врага душ человеческих, чтобы не исполнилось обетование и намерение Божие. Но Христос воскрес из мертвых. Христос стал спасителем для всех грешников. И вот ангел Гавриил, придя к Марии, рассказывает ей, как появится этот великий победитель и спаситель для рода человеческого. И он говорит ей: Дух Святой дойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Он будет велик. Он получит престол Давида. Царству его не будет конца. Он спасет людей своих от грехов их. Вы знаете, апостол Павел в послании евреям, объясняя исполнение вот этого обетования и почему Христос должен был взять человеческое тело, как он там во 2 главе 14 стихе говорит, что он принял и плоть, и кровь, чтобы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, дьявола. Не только принять тело, не только принять кровь человеческую, но нужно умереть. Только тогда он может лишить силы, имеющей державу смерти, дьявола. А потом наш Спаситель Иисус Христос, прославленный, является Иоанну Крестителю на острове Патмос и говорит ему: «Я первый и последний, я живой, и был мертв, и все жив во веки веков, и имея ключи ада и смерти, он победитель». И он спаситель для всех людей. Мария, слушая благую весть от ангела Гавриила, хотя сначала ей не было понятно, а потом зажигалась все больше и больше глубокой, сознательной верой в слова ангела и в эту благую весть, которая осуществится через нее. И поэтому она ангелу говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И когда ангел отошел, собирается Мария, чтобы пойти к своей родственнице Елисофете. Ведь ангел сказал, что у нее родится сын, и уже шестой месяц. И она приходит туда, и интересными словами встречает ее Елисавета. Это 43 стих. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ей уже было открыто, что Мария – это будет тот сосуд, через который придет в мир Господь, Бог, Спаситель. И дальше она говорит в 45 стихе: «И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Да, в точности исполнилось определение Божие, Его святое благовестие. Родился Христос в Вифлееме, Христос стал Спасителем, страдая за всех грешников на Голгофском кресте. Он воскрес из мертвых, чтобы оправдать всякого верующего в Него. И апостол Павел в послании евреям пишет, что он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Всегда может спасать. Он и сегодня может спасать тех, кто чувствует, что они не спасены, кто чувствует, что они не в мире с Богом, кто обременен грехом и имеет тяжесть в сердце своем. Сегодня можно прийти к Иисусу Христу, сегодня можно принять Его верой в сердце свое и получить спасение. Вы знаете, наш Спаситель Иисус Христос сказал еще одну благую весть. Весть спасения, которая относится только глубоко верующим людям. И эта благая весть записана в Евангелии Иоанна в 14 главе в 3 стихе. «Приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были там, где я». Удивительное обетование нашего Господа. Он говорит, что Он придет. Сейчас Он на небесах, но Он придет. Придет для того, чтобы верующих взять от земли, чтобы они всегда были с Господом Иисусом Христом на небесах. Поэтому блаженны уверовавшие, так как уверовала Мария –

0: Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
1: Сегодня мы говорим о том, что в городе Назарет явился ангел с небес Марии. Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

Дорогая церковь, братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Слава Богу за то, что сегодня мы с вами можем размышлять об этом событии, празднике, о том, когда действительно Господь начал совершать дело спасения. Апостол Павел в послании к Галатам 4:4 мы с вами читаем, что пишет так, что «когда пришла полнота времени». То есть мы с вами понимаем, что Бог внимательно смотрит за временем, в которое мы с вами живем. Хотя нам кажется, что очень многое, что происходит спонтанно как-то. Но вот если мы думаем, если бы мы так не сделали, то оно так бы не было. Уверен, что вот семья брата, которая выступала здесь, тоже, они думают, ну, наверное, вот пришло время, и они приехали сюда, но все-таки за всем этим стоит Господь. И мы, друзья, должны очень четко это для себя уяснить. Ничего в этой жизни не происходит просто так, не происходит просто стечение обстоятельств. На все есть Божий совет, на все есть Божья воля, и на все есть Божий план и дизайн. У Бога есть на все свое и место, и время, и люди, и ангелы, которых Бог назначает. У ангела, как мы с вами прочитали, этого ангела звали Гавриил, у него была определенная миссия. Мы не знаем другой причины, по которой существует этот ангел. Мы знаем, что у Бога каждый ангел несет определенное служение. Мы знаем с вами, что ангелы – это духи, которые Бог посылает на служение. И вы знаете, у каждого из них есть свое предназначение. У ангела Гавриила была миссия такая – возвестить о воле Божией народу. Вы знаете, это была особая миссия, в это особое время, после более 400 лет молчания, когда Бог ничего не говорил. И мы с вами читаем или же видим по истории о том, что было это много времени, когда люди уже соскучились, когда люди не знали, как дальше быть. Казалось бы, все продолжалось своим чередом, служение продолжалось в храме, были священники, были первосвященники, жертвы приносились, все, казалось бы, было на своем месте, но не было самого главного, то, почему народ скучал, не было Слова Божия. И вот пришла вот эта полнота, и мы с вами читаем, посылается ангел Гавриил, сначала он посылается в семью Захарии, Елизаветы, затем он посылается, мы с вами прочитали, еще раз мы прочитаем это событие, записанное в Евангелии Луки, 1 глава, с 26-го, в шестой месяц после того, как ангел говорил уже с Захарией, в шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел сказал к ней, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел». Вот это повествование, которое мы уже сегодня прочитали с вами, которое хорошо нам известно. Друзья, дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы могли посмотреть на это событие и увидеть для себя определенные уроки, которые мы можем взять из жизни Марии. Вы знаете, Господь не зря, не то что не зря, а у Него была определенная цель для этой девушки. Мы с вами понимаем, что это была очень молодая девушка. Вы знаете, возраст ее колеблется от 12-13 лет до 19 лет. Ну, никто точно не может сказать, не знает точно, но приблизительно вот в таком возрасте эта девушка имела эту встречу с ангелом.
Интересно то, что когда ангел пришел к ней, она не испугалась его вида. Да, мы с вами читаем о том, что она начала размышлять о том слове, которое она слышит, и это ее смутило, как мы с вами прочитали. Она же, увидев его, мы с вами читаем в 29 стихе, когда она увидела ангела, который мы даже не знаем, в какой форме явился, был ли это небожитель с крыльями, как это часто люди представляют себе ангелов, или был это просто юноша, который просто каким-то образом появился и передавал ей слово от Господа. Но написано, что его вид, вид этого ангела не поразил ее так, что она упала, как это люди делали, мы с вами читаем в Новом Завете очень часто, когда люди встречались с ангелами, да, вид ангела поражал, один вид поражал, люди падали навзничь, люди падали, как мертвые делались, потому что им было страшно. Но мы не читаем, что именно такое происходит с Марией. Когда ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная», мы с вами прочитали об этом, она, увидев его, написано, смутилась от слов его. Вы знаете, вероятно, вот этот вид, он не был таким страшным для нее. И уже сложно сказать, я говорю, в какой форме явился. И в этом нету смысла для нас с вами, может быть, особо копаться, каким образом ангел этот явился. Но было сказано слово. И вы знаете, вот поражает то, что Мария в свои годы, в эти молодые годы, это девушка, которая еще не знает жизни. Да, у нее радостное событие, и как у любой другой девушки, которая была обручена, я думаю, что голова была наполнена, ну, всеми различными ожиданиями, что теперь будет, как оно будет. Любой девушке хотелось иметь эту свадьбу, или же это сочетание, этот пир самым лучшим образом. Девушки того времени не отличались от девушек нашего времени. Они также переживали, им также хотелось, чтобы это был самый лучший день, самый запоминающийся день. И представляете, вот во всех этих приготовлениях, все то, что уже происходило или шло полным ходом, было это обручение, она знала своего жениха, она, наверное, представляла себе, как оно все должно быть. Приходит ангел со своей вестью. И вы знаете, эта весть... Весть не просто какого-то господина, не просто какого-то влиятельного человека. Мария понимает, что это слово от Бога, что это слово Божие. И она говорит, что я, или же как она, мы прочитали с вами, она смутилась от этих слов. Да, это особое слово, это особое состояние, когда человек слышит слово Божие, но вместо того, чтобы действительно воспринять это всем сердцем, сказать: «Господи, какое чудо! Мы столько лет, столько десятков, уже получается сотен лет, мы не слышали слова от Тебя, и сегодня я слышу Слово Божие, то, что Бог передает через своего ангела. И почему я? Почему именно в мою жизнь?» И причем это слово, оно было смутительным в том, что оно нарушало все планы, можно сказать. Ведь мы с вами читаем о том, что именно в этом был и дизайн Божий, чтобы прийти к девушке. Девушке, которая, как мы с вами прочитали, и по ее свидетельству, которая не понимает, почему лично ко мне. Как это может быть? Я, может, даже не знаю, о чем ты, Господи, говоришь. Именно для меня. И вот эти слова, которые показались для нее смутительными, она смутилась, написано, размышляла, потому что это было даже приветствие. Он еще не сказал всей сути, но одно это приветствие, оно уже повергло ее в смущение. Оно заставило ее думать о многих вещах. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы из этой ситуации или же из этой истории, хорошо известной нам, мы могли взять для себя или постараться увидеть для себя определенные уроки, как я уже сказал, уроки Марии, которые мы можем взять для себя сегодня с вами. Вот. И первый момент, на который я хотел бы обратить наше внимание, это то слово, которое ангел сказал ей. Мы об этом в 30 стихе прочитали: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вы знаете, вот это первый урок, который я хотел бы, чтобы мы сегодня взяли из этой ситуации. Мария была особенной в том, что она обрела благодать у Бога. Другими словами, нашла. Нашла это расположение, благодать или благорасположение Божие. Еще один из уроков, который я хочу, чтобы мы увидели у Марии, это ее желание получить помощь и совет от человека, который намного старше ее,
Мы с вами читаем за Елизавету. Мы с вами видим, как только произошла эта беседа между ей и ангелом, она написана, мы с вами прочитали об этом, что, вернее, мы не прочитали, но это дальше текст говорит о том, что когда отошел от нее ангел, встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Она пошла туда для того, чтобы получить вот эту помощь. И вы знаете, я хочу, чтобы мы увидели в этом также для себя урок. Потому что есть моменты в нашей жизни, когда мы стоим с вами перед большими вопросами, и мы не можем знать точно. Вы знаете, нам нужен совет. И мы, казалось бы, молимся Богу, да, но как ангела такого Бог нам не посылает. Возможно, Бог говорит нам через слово, если мы его читаем. Господь может сказать и через проповедь, через обстоятельства, но также и через людей, которые окружают нас. И я хочу, чтобы каждый из нас мы взяли для себя и этот урок, что вот Мария в этой ситуации, да, и ангел не сказал, знаешь что, Мария, вот у Елизаветы тоже такая радость, и я ей тоже приходил, я ей тоже говорил, и через нее тоже придет в мир великий человек, сходи к ней, посети ее. Нет, вы знаете, мы не читаем об этом. Мы видим, что это решение ее было. Она захотела. И у нее было на сердце такое, я хочу встретиться с моей родственницей, которая намного старше ее была. И которую, как мы с вами знаем, что Елизавета была тоже особенным человеком. И особенность ее не была в возрасте или в положении. Мы с вами читаем о том, об этом сказано в предыдущих стихах, в первой главе, когда идет описание о Захарии и Елизавете. Посмотрите, как сказано о них. Сказано, что оба они, то есть Захария и Елизавета, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Вот вы понимаете, что и Мария это знала. Это было известно всем. И Мария хорошо знала за своих родственников. Она знала, что Елизавета, она действительно любит Бога, не на словах. Она любит и показывает это своей жизнью. И вы знаете, в этот момент, когда ей нужно было все переварить, когда ей нужно было понять непостижимое, то, что она не могла понять, как это все будет, только все, что у нее есть, это Слово Божие, без особых объяснений, как и подробностей. Вот. Ей нужен был этот совет, ей нужно было это общение, ей нужно было встретиться с тем, чтобы действительно вот, произошло это общение на уровне душ. И, братья и сестры, я хочу, чтобы мы взяли для себя этот пример. Ищите всегда тех друзей, ищите всегда тех людей и идите к тем, и беседуйте с теми, кто сегодня показывает вам образец любви к Богу. Именно такие люди способны укрепить нас, не разочаровать нас. Вы знаете, бывают такие моменты, когда люди начинают в каких-то ситуациях искать помощи, искать совета, и, к сожалению, не идут к людям, которые действительно любящие Бога. Находят, может быть, своих друзей, может быть, тех, кого они хорошо знают, но вы знаете, этот человек, он не так, чтобы и любит Бога. И от этого зависит, насколько у него понимание есть правильное, насколько этот человек может правильно подсказать из Писания именно. И еще один момент, который я хочу, или урок, который, чтобы мы взяли с вами из этой истории, это то, как Мария вообще восприняла всю эту информацию, или же это Слово Божие. Как она отреагировала, потому что это не просто было ее менталитет, или же ее размышление. Это пронизало ее всю. Это затронуло все качества ее характера и ее чувства. Мы с вами об этом читаем в ее песне или же в ее восклицании, когда она уже была с Елизаветой. Мы с вами об этом читаем в 45-м и дальше, 45-й, 46-й, 47-й стихи, где сказано так. «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа, и сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой Боге, Спасителе моем». Хотелось бы, чтобы мы, по примеру Марии, могли величать нашего Бога. Особенно тогда, когда нам что-то непонятно. Особенно, когда какие-то серьезные моменты, может быть, серьезные потрясения в нашу жизнь приходят. Чтобы даже тогда, когда наш разум отказывается воспринимать, понимать, чтобы и тогда мы могли возвеличить нашего Бога, потому что Бог достоин.

Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы читали Слово Божие и размышляли о том, как в городе Назарет явился с небес ангел и возвестил ей радостную весть. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына, который будет Спасителем для всех людей». Итак, время нашей передачи подошло к концу. Если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю в это же самое время. Будем помнить, что имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен.

Дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с вами в эфире, и я рад приветствовать вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И в прошлый раз мы говорили о ходатайстве Иисуса Христа, за кого Он ходатайствует, и говорили, что еще мы были не раскаянными грешниками, а Он уже ходатайствовал за нас. И даже когда мы уверовали и покаялись, и если мы согрешаем, Он тоже ходатайствует за нас и поручает нам молиться друг за друга ходатайственной молитвой. И мы упоминали, как о том, чтобы нам обратиться от своих согрешений, так и о том, чтобы исцелиться, потому что и болезни наши могут быть от согрешений наших. Бывает в церкви, что человека за согрешение ставят на замечание или даже отлучают. Но это не значит, что он окончательно потерянный. Истинная церковь все равно молится за него, как за овцу, угнанную или заблудшую, или отпавшую, чтобы он вернулся. И есть в Писании случаи, когда люди эти возвращались. Вот в 1 Коринфянам был описан случай, когда одного человека за нехорошие дела его отлучили. А во втором послании апостол Павел, видя его искреннюю скорбь и искреннее расстояние, раскаяние, уже говорит во второй главе: «Так что вам уже лучше простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо для того я и писал вам, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Иисус в 15 главе Евангелия от Луки приводит три примера: пропавшая овца, потерявшаяся драхма, заблудший сын. И во всех трех примерах идет поиск. Пастырь оставляет своих овец и находит эту овцу, заблудившуюся. Женщина, потерявшая драхму, тщательно метет, ищет и находит. И блудный сын, претерпев много несчастий и нужды, возвращается к Отцу. Видите, как велика и безгранична милость Господня и любовь Его и к тем, которые вот так согрешают и отпадают, и отрекаются даже от Христа, вот как Петр трижды отрекся, и все-таки Господь его восставил. Но и здесь есть предупреждение, что и здесь нет такой бесконечности. Читаю с послания евреям, глава 10, стих 26. «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Произвольно – это сознательно. Мы знаем, что этого делать нельзя, но все равно делаем и не каемся. Но если мы так делаем, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого.

Помните, дорогие радиослушатели, что Бог знает тайны сердца. Если я ненавижу то, что делаю, но еще нет силы у меня избавиться от этого греха, от этой злой привычки, но я вопию к Богу, и Он пошлет мне и покаяние, и силу избавиться, и свободу. А если я люблю то, что делаю, и не молюсь об избавлении, или если молюсь, то молюсь формально, не от всего сердца, то Бог не пошлет мне избавление, а Иисус не будет за меня ходатайствовать. Я уже сказал, что Бог поручает нам молиться друг за друга и за свои нужды, и быть в этом постоянным и неотступным, как в Евангелии от Луки, 18 глава, написано о том, что должно всегда молиться и не унывать. И приведена была одна вдова, которая ходила к судье неправедному, а он не хотел ее защищать, то есть заступиться за нее. Но так как она докучала, он и ему надоело, он сказал: «Да ладно, защищу, чтобы больше не приходила». Иисус говорит: «Слышите ли, что говорит судья неправедный?» Из 7 стиха: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» И вот такое удивительное нам откровение, что Бог иногда медлит защищать нас. Почему? Испытывает наше сердце, насколько серьезна наша молитва, насколько мы действительно хотим избавиться от этого греха, насколько живая наша вера и упование на Бога.

Дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, а как проявляется в нас эта новая жизнь? Приносим ли мы плоды? Если мы не приносим плоды, то давайте вспомним ту притчу о смоковнице, о которой мы слышали в прошлой передаче, что Господь ждал плодов, а потом говорит: «Сруби ее». А садовник, то есть ходатай, заступник, соглашается с этими условиями и говорит: «Ну, если в этот год не принесет плода, тогда сруби ее». Все, заступничество прекращается. Но бесплодная жизнь не ведет в Царство Небесное. А сейчас я хочу поговорить о самом тяжелом виде заблуждений. Петр во втором послании, второй главе, говорит такие слова: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Вот как категорично заявляет об этом апостол Петр. А как отличить вот это лжеучение и лжепророка от истинного учения и истинного пророка? Прежде всего, это вера. Является ли для тебя Слово Божье непререкаемым и абсолютным авторитетом? Если нет, ты уже подвержен влиянию лжепророка или сам являешься лжепророком, потому что проповедуешь не то, что написано в Слове Божьем, и не так, как написано в Слове Божьем, и навлекаешь на себя этот суд. Например, если написано в Слове Божьем: «Дети, храните себя от идолов», это значит, буквально и без всяких оправданий надо хранить себя от всяких идолов, как рукотворных, так и нерукотворных. Вот это есть абсолютная истинная вера Слову Божию. Если Писание говорит: «Воля Божия есть освящение ваше», а ты даже не знаешь, что это такое, дорогой друг, ты тоже в лжеучении. В Писании, особенно в посланиях, перечисляется подробно, от чего нам надо удерживаться, от чего нам надо убегать. Если ты это не исполняешь, значит, ты не веришь Слову Божию и грешишь. Таким образом, ты очень близок к отступлению и даже от падения. Слово Божие говорит нам, что мы будем переносить и страдания за веру в Иисуса Христа, и насмешки, и притеснения, и даже гонения. Если в твоей жизни ничего подобного не происходит, значит, ты любишь мир, а мир любит тебя, и ты еще не раскаянный грешник, поэтому Иисус за тебя и не ходатайствует еще, как за спасенного. Но Он ведет тебя сейчас к покаянию, чтобы сейчас ты мог избавиться от своих грехов и от своих ложных взглядов, и от своих ложных верований, потому что в христианстве надо, ну, такие поверья есть, что, как люди говорят, и на уши не натянешь. Просто ужас, ну, слышать такие вещи. Если ты веришь, как тебе вздумается, а не так, как написано в Писании, знай, что ты тоже непослушный Богу и, скорее всего, еще не раскаянный грешник. Или ты говоришь: «Бог у меня в душе». А что такое душа, знаешь? Вряд ли. А кто такой Бог, знаешь? Так кто у тебя в душе и где он, собственно, находится? Оставь эту ложь и прими чистое Евангелие. В послании Иуды говорится: «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».
1: Находясь в узах, многие наши братья не роптали на судьбу, а благодарили Господа за то, что Он доверил проходить тернистым путем, быть свидетелями в тех трудных условиях, и вместо ропота слова благодарности были на их устах. Звучит гимн на слова Александра Бублика «Благодарю тебя».

На слова Павла Фроловича Захарова, привлекая своей искренностью, неподдельностью, они очень импонируют тем, кому дорог Иисус. Очень жаль, что они не были доведены до поэтического совершенства. Новый гимн «Как плывут облака в небе синим» написан по мотивам Павла Фроловича Захарова.

Все прекрасное рождается в страданиях. Жемчуг образуется потому, что песчинка, попавшая в раковину, выталкивается этой раковиной, и она постепенно облекается той жидкостью, которую раковина хочет вытолкать, песчинку, и, кристаллизуясь, образуется жемчуг. Многие прекрасные стихи рождались в узах по причине того страдания, которое переносили братья, но они становились жемчужными, и их можно включить в прославление Господа нашего Иисуса Христа. Находясь в Костромской тюрьме, Василий Федосеевич Рыжук написал два стихотворения «В любви Христа» и «Кто к Богу живому стремится». Послушайте два гимна на эти стихи.

0: Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
1: Здравствуйте! В эфире «Радио Церковь», и вы на волне еженедельной христианской передачи «Надежда сегодня». Надежда.

Дорогие наши слушатели, мы очень рады этой встрече с вами. И, как всегда, хотим поделиться некоторыми мыслями из Священного Писания Библии, а также предложим вам послушать христианские песни и стихи. Так что, пожалуйста, оставайтесь на этой волне, и пусть Бог благословит эти минуты общения. Я не знаю, какие именно дела, мысли, события в вашей жизни вы считаете очень важными. Я не знаю, как сильно вы поглощены обычными ежедневными делами, и чувствуете ли вы, что все дела, которые мы ежедневно совершаем, суета-сует. Читая 38-й псалом Библии, понимаю, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить почти все время на суетные дела, причем собственными силами, не доверяясь Господу. Ведь только Он может придать нашему бытию неприходящую ценность. Вы сомневаетесь? Тогда вспомните, пожалуйста, прошедшую неделю или месяц. Сколько раз в день мы имели уединенный разговор с Богом через молитву? Сколько раз мы прославили Бога? Сколько благодарили Его за благословение? А ты, дорогой друг, не считающий себя христианином, ты вчера и позавчера очень часто думал о своем отношении к твоему Творцу, Богу. Ты думал о своей душе? Ты думал о вечности? Если да, то хорошо. А если нет, то я отвечу, почему. Не хватает время. Дела, дела, дела. А Библия дает точное определение. Суета, сует и томление духа. Кстати, это один из признаков последнего времени. И мы это время проживаем, друзья.

Ну, а теперь письмо радиослушателя, которое стало темой нашей передачи. Я прочитаю только некоторые мысли письма. Пришло оно к нам из Красноярского края от Андрея. Андрей пишет: «Сейчас я как раз слушаю вашу передачу. Слушаю о неизбежности человеческой жизни. Вероятно, вы хотите сказать, что надо готовиться к загробной жизни. В заключении передачи подвели к мысли, что каждому человеку необходимо признать свою греховность и поверить в Бога. Да, я тоже верю, но не в такого Бога. Я постигаю Бога путем логических умозаключений, а не детской наивности. Я доверяю законам физики и мироздания, а Библии не очень». Вот такое вот письмо. «Я постигаю Бога своим путем, не веря истинам Библии, а тем самым отвергая ее правду. Возникает вопрос: почему?» Ответ: человек в суетной жизни не признает своего греха.

0: грех. Что об этом говорит Библия? Единственный источник правильной информации человеческого бытия. У микрофона проповедник Виталий Кушнир.
1: Когда-то давно произошла одна история. Эта история случилась со всеми нами в лице Адама и Евы. Если обратиться к первоисточнику, то есть истории нашего человечества, и посмотреть, заглянуть в такую книгу, как Библия, если мы откроем вторую или третью главу, мы увидим историю о чистой любви и ненависти, о спокойствии и тревоге. Это история повествования всего мира. Когда-то Адам с Евой, особенно если посмотреть подробнее, то Ева, когда подошла к дереву познания добра и зла, она увидела и услышала нечто от самого дьявола. И когда она послушалась его и вкусила от плода, у них началась вторая часть ихней бытие или житие нашего. Это часть, которая относится к нынешнему времени. С того времени человек начал или узнал о ненависти и о тревоге. Ихняя жизнь и бытие спокойствия уже закончилось. Что же произошло? Дело в том, что когда Адам и Ева согрешили, как называет это Библия, ты и я, мы также согрешили. Но если сказать, что я не согрешил, или ты хочешь это сказать, то я думаю, это ошибка. Потому что многие, когда читали эту историю, из людей говорили, что я бы так не поступил, как Адам и Ева, и так бы не сделал, разве мне там было плохо, было бы жить там, или общаться там, быть в достатке. Оказывается, что когда я наблюдал даже за свою жизнью, и в таких моментах, как в трудных ситуациях в жизни, или каких-то моментах, когда стоял выбор между Богом и, например, какими-то вещами, я поступал точно так же, как Ева и Адам. Оказывается, что закон, вот этот, который вселился в нас, закон греха, он начал действовать. Если же вернуться к этой истории, то триумф дьявола произошел именно в тот момент, когда Ева вкусила от плода. И главный грех Адама и Ева, и Евы, это непослушание Богу. Вы скажете, при чем здесь непослушание, если они вкусили плод? Главный грех — вкушение самого плода. Но я скажу не так. Дело в том, что Бог сказал не вкушать, но они не послушались и вкусили. И вследствие этого грех вошел и испортил тебя и меня, испортил человека. Тело, оно стало плотью. Вообще разобраться, что такое плоть, тело, испорченное грехом, является плотью или называется плотью. В человека попал грех. И впоследствии этого мы видим сегодня и сегодняшнее состояние. Во-первых, мир. Наш мир, в котором мы живем с вами, и в котором ты живешь, он жесток, по сути. Я думаю, ты согласишься с этим. Даже существует такое, как коррупция в государстве. Человек не думает о человеке вообще, когда получает какой-то статус в обществе и так далее. И вообще, если подумать, мне плохо. Почему? И это все потому, что у нас с тобой когда-то произошла большая ошибка, или сказать, трагедия человечества. С помощью непослушания и в лице Адама и Евы мы с вами согрешили, и в нашем теле стал жить грех. И последствия этого пленения, человек стал грехом испорченным. Человек стал таким, как описывает его Библия. Я хочу с вами поделиться одним стихом из Библии, не одним, да, некоторыми стихами. Они записаны в Римлянам в 1 главе. Я думаю, тебе будет интересно послушать эти слова. Что произошло с человеком? И каковы люди стали? С 21 стиха по 25. Но как они, познав Бога, Адам и Ева тоже познали, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонились, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Здесь стоит слово такое «Аминь». Видите характеристику, которую описывает апостол Павел на странице своего послания. Видите, что за то, что человек, оказывается, здесь стоит слово «познав» в 21 стихе. Сейчас, куда ни глянь, везде верующие люди. Даже, можно сказать, те, которые не верят в Бога, они тоже являются верующими, потому что во что-то, в конце концов, они верят. То есть, слово «вера», оно не является каким-то однобоким или направленным, целенаправленным. Слово «вера», оно относится только не только к Богу, но и к сатане и так далее. То есть человек, когда он верит во что-то, он является верующим. Но в чем причина? Или в чем же загвоздка нынешнего времени? Оказывается, что здесь написано, как я уже говорил, слово «познав Бога». Дело в том, что сейчас многие люди знают Бога. Везде верующие. Но они не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились. Оказывается, что человек, который испорчен грехом, когда он знает Бога, у него нет тенденции прославлять Бога. И даже если человек сейчас знает о Боге, то есть знать о чем-то, это не знать саму структуру. Или, допустим, я знаю, какой дом на вид, но если я не войду в средину, то я не буду знать, какой он вообще в средине. Сейчас люди, очень много людей, да практически все знают о Боге, но они не знают Бога. И в результат этого всего Бог допустил следующее, что предал нас с вами, тех, которых не прославили Бога, нашим сердцам, нашим, вот здесь вот как написано, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, и так далее. И предал и Бог похотям сердец их и нечистоте. Оказывается, что Бог допускает это, чтобы человек мог уяснить, что он есть на самом деле. Здесь написано, что человек имеет похоть в 24 стихе. Оказывается, что в человеке, если Бог не будет вмешиваться, живет похоть в сердце, живет грязь и сквернота, которая присуща человеку, испорченному грехом. Я думаю, что каждому из вас или тебе будет интересно узнать, как же действует грех в твоем теле. Дело в том, что человек состоит из трех частей. Думаю, тебе это известно. Это тело, душа и дух. Дух, он предназначен для общения с Богом, или то есть для общения в духовном мире. Душа, она сама по себе, она нейтральна. Она как управляющий орган. А тело, оно относится как органам исполнительным. Вот Дело в том, что когда Адам и Ева еще имели мирные отношения с Богом, нормальные отношения, взаимоотношения, то структура правильная человека – это чтобы дух управлял душой, а душа управляла телом. После согрешения произошло наоборот. Человек стал ходить как бы вверх головой. Тело начало управлять душой и духом. И если сказать о том, что дух вообще после согрешения стал мертвым и не реагирует вообще на духовные вещи. Как действует грех в твоем теле? Дело в том, что человеческие желания, они стали испорчены грехом. Их Библия называет похотью. И когда мы что-то видим, или что-то замечаем, или что-то еще, какие-то обстоятельства, или какие-либо предметы, или, вот, например, в отношении противоположного пола, в человеке возрождается, такое появляется, как желание. И это желание, которое испорчено грехом, оно начинает действовать в теле человека, и потом грех через желание начинает давить на душу, то есть командовать душой, и душа, повинуясь этому желанию, дает команду телу исполнять те желания, которые зародились с помощью греха в теле человека. В основном вот структура действия греха в теле.
0: Сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Грех». Как же избавиться от греха, который появляется в человеческой душе уже при первом вдохе воздуха во время рождения? Кто и как избавляет нас от греховного состояния? Ответ услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. А мы очень ждем от вас писем с вопросами, пожеланиями. Если не имеете Библии, тоже пишите нам по адресу. 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня».

Когда мы читаем в Библии книгу Экклезиаста, то понимаем, что нас сегодня может одолевать такое чувство, как пустота. Экклезиаст писал: «Суета сует, все суета». Однако он понимал, что это еще не все. На протяжении всей книги он говорит, что жизнь обретает смысл лишь тогда, когда человек познает Бога. Сердцем, искренне, без лукавства взгляните на распятого Христа, и Он избавит вас от чувства бессмысленности существования или безысходности. И помните, что в нашем мире, где все понятия искажены, только один Христос дает верные ориентиры в искании правды и смысла жизни. И тогда познавать Бога будем не через физику и законы мировоздания, а в Библии, в своей собственной душе, посредством веры в Бога.

И на прощание стих Марины Халеевой. «Душа моя омыта от грехов, очищена страданием Христовым. Какое счастье в жизнь родиться вновь, отбросив погребальные оковы. Я родом не из детства, от Христа, из тьмы небытия меня Он вызвал к жизни, и без Него я будто не жила, и были все пути мои кривизны. Я верую в того, кто больше храма, кто душу воскресил прощением своим. Христу животворящему осанну я буду петь всегда, доколе есть. А теперь до свидания и до встречи через неделю».

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пести, затем краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Сегодня наша беседа будет об одном из важнейших уроков, который преподает нам Слово Божье. Тема нашего разговора

которого было два сына, послал одного из них работать в винограднике. Сын отказался, но потом, раскаявшись, все-таки пошел. Когда же отец послал и второго сына, тот ответил: «Иду», но на самом деле не пошел. Иисус спросил, который из двух исполнил волю отца. И мы знаем, что, конечно, первый. Так что желание, намерение – это еще не послушание. И даже знание тоже еще не все. Фарисеи прекрасно знали Священное Писание, но именно их Иисус так часто упрекал вне повиновения. Он сказал однажды: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно». Словами «хочет творить» он подчеркнул, что послушание – это волевой акт. Послушание не сводится и к выполнению того или иного задания. Тут важно, как наше сердце относится к тому, что мы делаем. Помните ветхозаветного царя Амасию? О нем сказано так, это во второй книге Паралипоменон, 25 главе. «И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». То есть он делал все правильно, но чего-то все-таки не хватало. Мотивы его поступков были не те. Возможно, он старался просто из желания прослыть набожным человеком. Возможно, из-за каких-то личных интересов или думал только о награде от Бога. Его послушание не шло из глубины чистого сердца, исполненного простой благодарности Богу. Тогда что же такое послушание? Мы увидели, что оно требует чистосердечное повиновение Богу и Его Слову. Говоря самыми простыми словами, послушный – это тот, кто делает то, что велит Бог. Повиноваться – это слушать, чему учит Иисус Христос, и претворять Его волю в жизнь. Но почему мы должны повиноваться именно Богу? Почему Его воля важнее, чем чья бы то ни была? Давайте вкратце на этом остановимся. Прежде всего, Господь достоин того. Никто так не заслуживает нашего уважения, нашего послушания, нашего времени и сил, как Иисус Христос. В 6 главе Евангелия от Иоанна описано, чего Он требовал от Своих учеников. Многие из них находили Его слова странными, трудными, даже невозможными. 66 стих даже говорит, что с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Непомерными показались им эти требования. И Иисус, обратившись к 12 ученикам Своим, и говорит: «Не хотите ли и вы отойти?» И помните, что ответил Петр: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Так можно ли кого-нибудь сравнить со Христом? Кто, кроме Него, может дать нам новую жизнь? Кто, кроме Него, может произнести слова, дающие нам жизнь вечную? Никто. Только Он один поднимает нас на такую высоту. Только Он достоин того, чтобы мы посвятили Ему все, что имеем. Вторая причина для нашего послушания Богу – это наше же собственное благо. Откроем книгу Второзакония, глава 10, стихи 12 и 13. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе». «Дабы тебе было хорошо». Господь знает, что хорошо для нас. Вспомните свое раннее детство. Разве не бывало, что родители велели вам делать то, чего вам вовсе не хотелось? Вы стремились совсем к другому. А когда вас тащили к врачу, вы упирались, потому что доктор делает больно. Но теперь, оглядываясь назад, вы понимаете, что все это было для вашей же пользы, что и родители, и доктор лучше вас знали, что вам нужно. Так и Бог. Он видит лучше и дальше нас. Даже когда кажется, что все вокруг оборачивается против нас, Его указание – это лучший ориентир. В книге «Бытие» в 39 главе мы читаем, как Иосиф управлял домом своего хозяина. И вот однажды жена хозяина попыталась его соблазнить. Повинуясь воле Бога, Иосиф убежал от нее, но в результате он оказался

0: оказался в тюрьме. Неужели в этом была тоже воля Божия? Да, несомненно. Дальше мы узнаем, что прямо из тюремной камеры Иосиф возвысился до положения второго человека во всем Египте. Бог вознаградил послушание Иосифа, и оно послужило к его благу. И, наконец, третью причину, почему надо слушаться Богу, мы находим у Иоанна в 14 главе 21 стихе. Тут Иисус говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Итак, кто любит Иисуса? Тот, у кого хорошие намерения? Или тот, кто много знает? Нет. Иисус говорит, что для этого надо знать и соблюдать его заповеди. Ведь любить – это значит ставить чьи-то интересы выше своих. Любить Господа означает жить во имя Его желания. Если Его планы для нас важнее других, значит, в нас видна любовь к Нему. В первом послании Иоанна, в 2 главе, в 5 стихе сказано: «Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась». Мы привели только три причины, почему следует повиноваться Богу. На самом-то деле их гораздо больше, но хватит и этих. Зададим теперь другой вопрос. Каковы признаки истинного послушания Богу? Для тех из нас, кто серьезно намерен следовать Божьей воле, как лучше построить свою жизнь? Давайте посмотрим, что Библия говорит о таком послушании, которое служит ко славе Божьей. Прежде всего, отметим, как очень важно преданность Его воле. Ведь Божьи указания всегда обязательны к выполнению. Он не ставит вопрос на голосование. Мы составляем Его армию, армию Христа, и как воины мы обязаны выполнять волю командующего. Любой ценой. Сам Иисус жил именно так. В послании к Филиппийцам во 2 главе мы читаем, что Иисус был послушным даже до смерти и смерти крестной. Представьте себя на месте Иисуса. Сколько доводов вы могли бы найти, чтобы только избежать казни? Ведь Он был Сын Божий, на Нем не было никакой вины. Смерть огорчит и испугает учеников, и они рассеются. Но Иисус рассуждал иначе. «Не моя воля, но Твоя да будет!» Так молился Он к Отцу Своему Небесному. А мы? Так же ли мы преданы Господу? Готовы ли мы исполнить Его волю, чего бы нам это ни стоило? Когда мы читаем или слушаем Слово Божие, исполняется ли наши сердца готовностью повиноваться Ему? Кроме того, вот что еще важно. От всего ли сердца мы покоряемся Богу? В мире полно людей, о которых поговорка говорит: «ни рыба, ни мясо». Что бы они ни делали, они делают это от сих до сих, не больше. Лишь бы отделаться. Итак, если мы хотим слушаться Бога, серьезно ли мы намерены довести дело до конца? С полным усердием. В 118-м псалме, в 34-м стихе, Давид молится так: «Вразуми меня, и я буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Давид стремится делать все возможное, чтобы послушно выполнить волю Божию. А как насчет нас? Мы ведь знаем, Бог хочет, чтобы мы возрастали в познании Слова Его. Делаем ли мы это всеми возможными средствами? Или мы считаем так: заучил десяток стихов и хватит? Как мы изучаем Библию? Чтобы угодить людям или Богу? Повинуясь Господу, от всего ли сердца мы это делаем? Еще один признак истинного послушания – это своевременное послушание. Смеем ли мы откладывать на завтра то, чего Господь требует от нас сегодня? В жизни каждого из нас бывали моменты, когда мы получали четкие указания от Бога делать то и то. Например, мы чувствовали, что недостаточно времени проводим за изучением Библии. Или Святой Дух побуждал нас исповедать свой грех брату, перед которым мы были виноваты. Или, встречая искушение, мы понимали необходимость противостать ему. Но получалось как-то так, что чтение Библии откладывалось до завтра. Разговор с братом переносился на другой раз, когда было уже поздно. А не уклонившись от искушения вовремя, мы поддавались ему. Давид так говорил о своем повиновании Богу. Это тоже в 118-м псалме. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Иными словами, Давид прекрасно понимал, что послушание запоздалое – это вовсе не послушание. Но есть еще один признак послушания, о котором мы, пожалуй, задумываемся нечасто. Я имею в виду радость, с которой мы повинуемся Богу. Обратимся снова к словам псалмопевца Давида. Псалом 39, стих 9. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Выполняем ли мы Божью волю с такой же охотой, с такой же радостью? Радостно ли мы делаем свободный выбор поступать по повелению Христа? Разве это не счастье знать, что мы больше не подвластны греху, ведущему к смерти? Следуя совершенному Божьему плану, мы имеем полное право быть счастливыми. Или мы чувствуем себя еще более угнетенными, чем остальной мир? Мы несем крест Христа. Что мы при этом чувствуем? Тягостную обязанность или радостную честь? У Иоанна в 15 главе, в 10 стихе Христос говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». И он тут же разъяснил, в чем была цель сказанного. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Он, несомненно, хочет, чтобы мы были радостными. Он желает, чтобы и в послушании мы видели радость, чтобы вместо ярма греха и смерти мы надели его ярмо и были бы искренне счастливыми. И, наконец, последний признак истинного послушания – это честность. Под честностью я подразумеваю искренний, непредвзятый взгляд на учение Библии. То есть мы должны видеть в Библии в точности то, что хочет Господь, чтобы мы видели. Каждому из нас знакомо это искушение – толковать Библию так, чтобы это соответствовало нашим желаниям. Об этом Иисус часто говорил с фарисеями. Вот он обращается к ним, это в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 39 стихе. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Фарисеи проглядели важнейшую тему Ветхого Завета. Они искали в Писании только то, что подтверждало их точку зрения. Они читали текст, но повиноваться написанному не хотели. Они были придирчивы к мелочам, но упускали главное. Они видели только то, что хотели видеть. Они не хотели стать хорошей почвой, о которой Христос говорит в своей притче в Евангелии от Луки. «Упадшие на добрую землю, — сказал Христос, — это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение». Относится ли это к нам? Всегда ли мы честно вникаем в Библию? Не позволяем ли мы своим желаниям заслонять от нас волю Божию? Но как узнать Его волю? Как отличить Его голос от голосов мира? Для этого Господь пользуется в основном двумя средствами. Прежде всего, это Библия, Слово Божье. Мы читаем во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Библия несет нам Слово самого Бога. Он сам говорит с нами с ее страниц. Повиноваться сказанному в Библии значит слушаться Бога. Важность этого принципа проводится через всю Библию. Бог говорил Израилю, это Второзаконие, 5 глава, 32 стих, «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Но где мы находим повеление Господне? Конечно, в Библии. Она направляет наши мысли и поступки. Помните слова царя Давида: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Библия освещает наш путь, и мы видим, на правильной ли мы дороге. Как применить это христианской жизни? Мне кажется, что если верующий хочет по-настоящему повиноваться Божьей воле, а не своей, он будет обращаться к Библии постоянно. Он будет вникать в глубину Божьей мудрости, записанной в этой книге. Он сделает эту мудрость руководством для своей жизни. Без того, чтобы серьезно изучать Библию, не жалея для этого времени и усилий, послушание Богу невозможно. Другой путь, которым Бог пользуется, чтобы подчинить нашу волю своей, мы назовем его духовным наставничеством. Послание к евреям в 13 главе, 17 стихе сказано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Наставничество, безусловно, угодно Богу, и обязанность верующего – повиноваться наставникам, посланным ему Богом. Поступая так, он будет слушаться самого Бога. Царь Давид это хорошо знал. В первой книге Царств мы читаем, что его наставником был царь Саул. Однако далеко не все тут было в порядке. Поддавшись недобрым чувствам, Саул хотел погубить Давида. Но Давид, тем не менее, не захотел отмеску убить наставника. Прочтем, что сказал Давид. Это в первой книге Царств, 26 главе, 10 стих. «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». Давид отлично знал, что Саула поставил на царство сам Бог. И настал момент, когда Бог сам сместил Саула и сделал царем Давида. А как мы смотрим на своих наставников, дорогие друзья? Оказываем ли мы им должное уважение и повиновение, как посланникам Бога? На этом пути даже апостол Петр допускал ошибки. Бывало, что не сразу соглашался он с учителем своим. Но мы видим, что со временем он стал послушным. В своем первом послании, в 5 главе, в 5 стихе, он говорит: «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, мы рассмотрели, почему необходимо послушание, каковы его признаки и кому следует повиноваться. Теперь давайте обсудим практическую сторону вопроса. В послании Якова в 1 главе, в 22 стихе говорится: «Будьте исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». Апостол Яков предостерегает нас не быть похожими на тех, кто слушать слушает, но исполнять не исполняет. Господь всегда обращается к нам непосредственно, и указания Его ясны и конкретны. Он хочет, чтобы свою любовь к Его Слову мы показывали ежедневно. Один духовный работник несколько лет назад дал Господу обещание, читая Библию, каждый раз искать в ней что-то для своей практической жизни. Он хотел, чтобы Писание изменило его повседневную жизнь. А как смотрим мы на Библию? Читаем ли мы ее, как любую другую книгу, или строим по ней нашу жизнь? Всегда ли мы претворяем в жизнь прочитанное? Позвольте дать вам один практический совет, как стать исполнителем слова. Речь идет об одном из способов, как найти конкретное задание, конкретный призыв в Библии. Это можно делать в любое время, когда мы читаем Библию, размышляем или разбираем отдельные ее места, или просто слушаем ее. Шаг первый – сосредоточить свое внимание на каком-либо стихе. Полезно бывает, читая Библию, остановиться на конкретном стихе. Это может быть повеление, которому надо повиноваться, призыв, на который надо откликнуться, или пример, которому надо последовать. Это приводит нас ко второму шагу. Спросим себя, что я делаю в этой области? И если мы не будем лукавить перед Господом, то мы всегда сможем найти у себя слабые места. Например, не стыжусь ли я иногда говорить людям о Христе? Или я боюсь насмешек, неприятностей, плохих последствий? Знают ли о Боге люди, с которыми я работаю, или соседи? Растет ли мое умение свидетельствовать о Христе? Знаю ли я ответы на вопросы, которые задают неверующие? Таким образом, становится ясно, что мое повиновение может стать гораздо более полным. И, наконец, третий шаг. Надо решить, что я буду делать, как поступать. Не забывайте, речь идет о конкретных действиях, а не только о благих намерениях. Например, я решаю, что надо активнее свидетельствовать. Но без четкого плана вряд ли что-нибудь улучшится. Все мы хотим любить людей сильнее, но желание это просто повиснет в воздухе, если мы не будем выражать эту любовь поступками. Поэтому запишите, какие конкретные действия вы предпримете. Лучше дать себе задание на предстоящую неделю. Задания могут быть различными. Скажем, обсудить в молодежной группе, как лучше свидетельствовать неверующим, или заучить наизусть такие-то стихи из Библии для более успешного свидетельства. Исчерпали ли мы этим списком все идеи, которые дает нам этот 16 стих? Нет, конечно. А сколько таких стихов в Библии? Пусть этот несложный способ поможет вам стать исполнителями слова. В заключение я хочу посоветовать вам прямо сегодня, после нашей передачи, молитвенно обратиться к Господу, чтобы Он открыл вам те моменты, в которых вы допускаете непослушание Ему. Затем попросите Его послать вам конкретное место из Библии, относящееся к этому вашему недостатку. Затем обдумайте этот стих. Сравните его с вашей жизнью. Составьте в тетради конкретный план действия на наступающей неделе. И если вы будете это делать регулярно, неделю за неделей, я уверяю вас, что ваша жизнь значительно изменится, и вы вступите со Христом в небывало тесные взаимоотношения. Итак, сегодня мы говорили о послушании Богу. Мы знаем теперь, зачем нужно послушание. Из каких признаков оно состоит? Что нам надо искать в Библии? Пусть же, раскрывая Слово Божие, каждый из нас спрашивает у Христа, «Как мне жить, Господи? Научи меня!» Потому что только Он, дающий нам вечную жизнь, достоин нашего повиновения. И пусть не сотрутся с нашей памяти слова апостола Иоанна, «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
3: И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. Душевное напряжение, вызванное борьбой нашего Господа с искушением, с такой силой повергло его плоть в неестественное волнение, что кожа его источила капли крови, которые падали на землю. Это говорит о том, какой огромной должна была быть тяжесть греха, если она оказалась в состоянии так подействовать на Спасителя, так, что исторгла из него капли крови. Это свидетельствует о могучей силе его любви. Как прекрасно подметил почтенный Исаак Амвросий, самая лучшая смола – та, что выделяется деревом сама, без всяких надрезов. Это драгоценное камфорное дерево источало самые благоуханные ароматы, когда ему наносили удары узловатой плетью и когда гвозди пронзали его на кресте. Но смотрите, оно отдает свой лучший фимиам, когда нет ни бича, ни гвоздя, ни раны. Это свидетельствует о добровольности страданий Христовых, поскольку кровь истекала сама без укола копья. Не нужно ставить пиявку или использовать нож, она течет самопроизвольно. Правителям не нужно кричать: «Наполняйся, колодец!» Сам собой струится он алыми потоками. Когда люди испытывают большую психическую травму, кровь устремляется к сердцу, щеки бледнеют, наступает обморок, кровь уходит вглубь, как бы для того, чтобы поддержать внутреннего человека, пока тот подвергается испытанию. Но посмотрите на нашего Спасителя, пребывающего в борении. Он находится в таком совершенном самоотречении, что его борение, вместо того, чтобы гнать кровь к сердцу и питать его самого, гонит ее наружу и орошает землю. Борение Христова в той мере, в какой оно изливает его самого на землю, отражает полноту жертвоприношения, совершенного им для людей. Разве не чувствуем мы, какой напряженной должна была быть борьба, через которую он прошел, и разве не услышим его голос, обращенный к нам? Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Смотрите же на великого апостола и первосвященника исповедания нашего, и лучше вам изойти кровавым потом, чем уступить злостному искусителю душ наших.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Сияние света. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Стивен сказал родителям, что должен каждый день приходить в школу пораньше. Но причину так и не объяснил. Как бы то ни было, они обеспечили ему прибытие в школу каждое утро к 7:15. Однажды зимой Стивен трагически погиб в аварии. Позже родители узнали, почему он отправлялся в школу так рано. Каждое утро они с друзьями собирались у входа в школу, чтобы приветствовать других учащихся улыбкой, кивком головы и добрым словом. Благодаря этому все они, даже те, кто не пользовался популярностью, чувствовали себя желанными и принятыми. Стивен верил в Иисуса и хотел поделиться его радостью с теми, кто в ней отчаянно нуждался. Его пример продолжает жить, напоминая, что один из лучших способов сиять светом Христовой любви – проявлять доброту и принятие. В Евангелии от Матфея Иисус показывает, что в нем мы – свет мира и город, стоящий наверху горы. Древние города часто строились из белого известняка и сверкали, отражая лучи яркого солнца. Давайте будем не прятаться, а светить всем в доме. Пусть светит свет наш перед людьми, чтобы они ощутили принятие и любовь Христа. Подумайте, как вы можете быть более приветливым к одиноким и нуждающимся людям вокруг вас. Как Святой Дух может помочь вам быть городом, стоящим на горе, чтобы люди вас видели? Небесный Отец, благодарю Тебя за пример Стивена. Помоги мне, подобно ему, оказывать доброту и расположение каждому, кого я встречаю. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла». Послание апостола Павла к евреям, 5 глава с 11 по 14 стих. В данном тексте Священного Писания апостол Павел под воздействием Святого Духа ясно показывает читателям этого послания, что святая, угодная и совершенная воля Божья зиждется в том, чтобы уверовавшие в Господа Иисуса Христа, родившиеся от Святого Духа, стали мужами совершенными. И это не единственный случай, зарегистрированный в Священном Писании, призывающий верующих быть совершенными в своем духовном хождении пред Богом. Например, Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» — Матфея 5:48. Апостол Павел во втором послании к Тимофею 3:7 призывает: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А апостол Иаков в первой главе, в четвертом стихе, говорит нам о совершенстве так: «Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Естественно, возникает вопрос: возможно ли такое? На это можно с уверенностью ответить: возможно, ибо в Священном Писании мы не можем найти ни одного случая, в котором было бы сказано, что Бог призывает человека к невозможному. Если мы, считая таковое совершенство, как оно трактуется в Священном Писании, невозможным, то этим мы ставим Слово Божье под сомнение. Исследуя Священное Писание, можно выяснить, что значит это слово «совершенство», с чем оно связано, какую роль оно играет в жизни всякого верующего и почему это необходимо чаду Божию. В послании апостола Павла к евреям, 5 главе с 11 по 14 стих, апостол говорит о духовных младенцах, которым нужно начало Слова Божия или молочная духовная пища. А о других верующих апостол говорит как о зрелых духовно, которые имеют способность усваивать и твердую духовную пищу, то есть им не нужно молоко. Таковое мы замечаем и в послании апостола Петра, где он говорит о новорожденных духовных младенцах, которым нужно чистое словесное молоко, то есть начатки Слова Божия, чтобы, как сказано, возрасти во спасение. 1 Петра 2:2. К сожалению, в настоящее время, как это было и в далеком прошлом, и как это будет и в будущем, не все ясно понимают, что значит называться и быть Детем Божьим. Таковые, уверовав в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, став новой тварью в Господе, приняв начатки ведения Слова Божия, далее не идут, успокаивая себя на том, что они спасены и что с ними в их духовной жизни абсолютно все в порядке. Они не знают, что духовная жизнь — это не одноразовое действие, а процесс. Процесс перехода от положения «младенцы» в Господе в положение духовной зрелости, как об этом и говорит нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13 главы и 11 стихе. Читаем: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. а как стал мужем, то оставил младенческое. Здесь апостол проводит аналогию между духовным развитием и физическим. Опять-таки, к сожалению, существует мнение, что верующий в Господа Иисуса Христа, например, в течение 25 лет, непременно должен быть более духовно зрелым, чем, допустим, верующий в Господа в Иисуса Христа в течение 10 лет. Я сказал, к сожалению, ибо зрелость не всегда зависит от нашего стажа. Например, об этом апостол Павел в послании к Евреям 5 главе 12 стихе говорит так: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». Да, таковые спасены, но младенцы в Господе, несмотря на то, что они имеют таковое общение с Господом в течение длительного времени. Большое несчастье в семье, когда родители видят, что их ребенок не развивается надлежащим образом, что их ребенок не может говорить, а ребенок того же возраста у соседа разговаривает, и притом очень хорошо. Какое несчастье, когда в силу тех или иных причин рождаются дети со всевозможными физическими дефектами, и мы можем сказать: «Господи, сохрани наши семьи от такового». Но когда мы переходим от физической жизни к духовной, от физического развития к духовному развитию, говорим ли мы: «Господи, Господи, сохрани нас от духовного уродства»? Если человек физически неполноценен, окружающие его ясно это видят. Если человек в своем духовном хождении неполноценен, это тоже очень ясно видно. Например, в первом послании апостола Павла к Коринфянам и третьей главе, в начале этой главы апостол Павел указывает на некоторые неполноценности. Читаем: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» А в послании апостола Павла к Ефесянам ненормальная духовная жизнь так показана апостолом: «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». 4 глава, 14 стих. Ссоры, зависть, разногласия, увлечение различными ветрами учения, колебания и так далее. Возможно ли это все в жизни христианина? К сожалению, есть в жизни младенцев во Христе, но не могут быть в среде зрелых мужей веры, ибо таковое противоестественно их положению, их бытию. И поэтому Бог через Его Слово призывает Своих последователей к духовному совершенству, или, иначе говоря, к духовному росту, зрелости. Возможно, некоторые скажут: «Ну, конечно, таковым, как апостолу Павлу, Петру или апостолу Иоанну, было необходимо это совершенство, или была необходима эта духовная зрелость. А мне, рядовому члену церкви, это не относится. Я не проповедник, я не евангелист, я не служитель Божий». Нет, мы все служители Божьи. Мы все одарены свыше духовными дарами от Господа Иисуса Христа для служения в Его винограднике. Апостол Павел о том, что духовная зрелость необходима всем, так говорит в послании к Ефесянам, 4 главе, 13 стихе. Читаем этот стих: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа священного, в меру полного возраста Христова. О совершенстве будет еще сказано в следующей беседе. Но я хотел бы прочитать из первого послания апостола Петра, 2 главы, 9 стих. «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». А теперь давайте подумаем вот о чем. Как можно эффективно возвещать совершенство призвавшего нас Господа, будучи сами в своей личной жизни не заинтересованы совершенством или духовной зрелостью? Будет ли эффективным наше свидетельство о совершенстве Христа, если мы сами не радеем о духовной зрелости? А ведь Слово Божье нам ясно говорит: «Вы — свет мира». Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Груби.
1: Итак, братья и сестры, мы продолжим сегодня наше рассуждение, наш разбор первое послание к Коринфянам. Прошлый раз мы сделали вступительную беседу. Почему 2000 лет спустя для нас важно сегодня изучать послание к Коринфянам? Ну, прежде всего, это важно, что это послание написано самим апостолом Павлом в церкви, которую он сам основал. Поэтому очень важно, конечно, каким образом Павел разговаривает, решает проблемы. И как раз послание нам представляет такую возможность заглянуть в эту церковь. Это послание, как мы говорили в прошлый раз, показывает нам процесс воплощения евангельских принципов практической жизни церкви. То есть одно дело Евангелия в целом, во что мы верим, и другое дело, как это работает в практической реальной жизни, когда сложные вопросы возникают. Как решать эти вопросы? Как выходить из сложных ситуаций, в которых человек нормально оказывается? И одно, вы понимаете, одно дело верить вообще, но другое дело конкретно принимать решения и жить в конкретных обстоятельствах со всеми трудностями. Как раз это послание показывает нам это. Как уже было сказано, послание показывает проблемы апостольской церкви, пути их решения самим основателем этой церкви. Важно именно то, что как сам Павел подобные вопросы решает. И поэтому для нас, с одной стороны, нам печально, что в этой церкви было много проблем, но с другой стороны, хорошо, что эти проблемы были, потому что если бы их не было, мы бы не имели возможность посмотреть на Павла, как он решает эти проблемы. Поэтому эти проблемы есть, и Павел показывает свой подход апостольский. Дальше мы в прошлый раз говорили о том, что то, что мы будем изучать, называется посланием или

Мы читаем с предубеждением от того, где мы воспитывались, где мы жили. У нас есть свои понятия, какой текст что значит. Мы даже этого не замечаем, как мы читаем, и мы привносим свои понятия в текст, который мы читаем. И это послание, прежде всего, написано не нам. Мы должны помнить. Это послание написано церкви, коринфянам, коринфским верующим. И для того, чтобы правильно применить к себе, мы должны узнать коринфян, мы должны узнать, почему это написано, по какому вопросу, какая проблема побудила Павла написать то, что он написал. Дальше мы говорили с тем, чтобы познакомиться больше с коринфянами, мы говорили о том географическом положении, экономическом, о его духовном, в каком месте они жили. Ну, вы знаете, от этого много зависит. Если это в сельском месте, вы увидите, что проповеди будут применять какие-то сельскохозяйственные примеры, которым людям понятно. Если в городской местности, это несколько другая. И вот обстановка, в которой они жили, она тоже имеет значение. В Коринфе поклонялись многим богам, как просто мы говорили. Более 26 различных языческих храмов было расположено в окрестности Коринфа. Вот, кстати, я в прошлый раз показывал вам картинку Дионисия, бог вина и безумия. Кстати, это был женский культ, где в основном женщины впадали, так сказать, в исступление, как библейский термин. И они разговаривали на языках с божеством. И это было, они были таких растрепанными волосами, и это было очень шумно. В прошлый раз напоминал, что даже римские власти несколько раз этот культ Дионисиуса они изгоняли из Рима, потому что это было очень эмоционально и очень шумно, нарушался общественный порядок. И кроме того, там был, например, другой храм, это те самые такие известные храмы Аполлона. И здесь, кстати, тоже разговаривали на языках. В одном из храмов был перевод с переводом, а в другом не было перевода. Поэтому вот сама практика говорения на языках, она не была чисто христианским явлением. Уже до появления христианства в языческих храмах жрецы разговаривали с божеством на языках непонятных. Потом это иногда переводилось, иногда не переводилось. Но во всяком случае сама практика была. И это считалось признаком высшей духовности. Вы понимаете, какое это значение имеет для Коринфской церкви, когда люди, окружающие их, имели такие понятия. Вот этот храм, он возвышался над этим проливом или этим каналом, этой дорогой над Коринфом. С этого храма, как описывают историки, спускались определенные женщины и производили свою разрушающую моральную работу. Мы в прошлый раз говорили о духовном портрете верующих Коринфской церкви, который мы берем не просто изучая культуру, но из самого послания. То, в какой они культуре жили, если мы взяли все эти храмы, изучали, которые были в окрестности, мы увидели, каким образом эти храмы верой формировали людей. Вот посмотрите, человек приходит в православную церковь или с католической. Естественно, то, что он учил, оно определенным образом влияет на него. Сейчас мы также повторим духовный портрет верующей Коринфской церкви, который следует из самого текста. Какие положительные черты вам известны о верующей Коринфской церкви? Мы в прошлый раз говорили. Вот они, можно сказать, много. О Коринфской церкви Павел говорит, что это призванные святые, искупленные Божии, освященные во Христе. Коринфяне, Павел пишет, что они имеют полноту даров. Они младенцы, но во Христе. Это тоже положительно. Они храм Святого Духа. Они крещены Духом Святым. Павел обращается ко всей церкви Коринфской, говорит, все мы одним духом крестились в одно тело. То есть он обращается к ним, как к крещенным Духом Святым. С другой стороны, есть другая сторона. Есть отрицательные черты, которые мы также из текста знаем. Вот эти отрицательные. В этом послании мы читаем, что верующие разделились на группировки. Там есть плотские, младенцы во Христе. С другой стороны, им надо было бы вырасти, но они еще не выросли. Мы читаем из текста, что они исполнены от зависти и распри, превозносятся друг перед другом, мудрствуют сверх написанного, судятся у неверующих, отвергают авторитет Павла, предают анафеме Иисуса, отвергают воскресение из мертвых, нарушают благопристойность вечери. Это все той же самой церкви. Итак, если взять две колонки, позитивную и негативную, здесь с одной стороны вот такие они хорошие, с другой стороны, они вот такие негативные. И у нас возникает вопрос, как могут быть одни и те же люди, то и другое? Как мы можем объяснить столь противоречивый духовный портрет верующих в Коринфской церкви? В прошлый раз мы проводили дискуссию на это.

0: Одно из объяснений, что там возрожденные такого не делают. Это пшеницы и плевелы. Вот возрожденные хорошие, а те, которые невозрожденные, плевелы, они все это делали. Одно предложение. Другое предложение. В этой церкви находились верующие различного духовного уровня. И поэтому одни еще не выросли, делали, другие не делали. Еще было предложение, что после отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. И обычно люди обращают внимание на это, что это, там были две категории людей. Были возрожденные и были невозрожденные. Как раз возрожденные христиане, они такого не делали негативного. А вот невозрожденные, эти плевели, они все это делали. Это самое заманчивое. Если бы было так, нам было бы проще объяснить все. Но если читать внимательно послание, я хочу обратить внимание, что Павел в некоторых местах, он говорит, что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Но в основном он говорит о коринфянам в целом. Он не говорит, что некоторые это делают. Он обращается к ним, ко всем вместе взятым. Вот смотрите некоторые тексты. Вот 1 глава 10-11. «Умоляю вас, братья, чтобы не было между вами разделений». Между вами есть споры, то есть между вами всеми есть споры. Я Павлов, я Аполосов, я Кифа, я Христов. Вот такие разговоры идут. Это относится к массе, ко всей. Или другой текст, 3.1. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими младенцами во Христе». Павел здесь обращается не просто, что некоторые из вас младенцы во Христе, а некоторые уже выросли. Он обращается ко всей церкви. «Я не мог говорить с вами, братья». То есть это более-менее общая характеристика. Или еще, например. «Я питал вас молоком, потому что вы еще плотские». То есть, видите, «вы», он не выделяет несколько человек. Он обращается к большей массе людей. Или дальше он говорит 4.6. «Я написал вам, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Видите, опять-таки он обращается к массе. «Чтобы вы научились не мудрствовать». Такое впечатление, что коринфяне мудрствовали сверх написанного. И они превозносились друг перед другом. Он не говорит, что некоторые из вас невозрожденные это делают. Он это делает как общую характеристику. Во всяком случае, можно так сказать, там было достаточное количество людей, которые это делало, что Павел мог это характеризовать или адресовать как общая проблема. Или еще 4.8. «Вы уже присытились». Опять «вы» — это он обращается к церкви. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Мы видим, что Павел обращается опять-таки не к некоторым, он обращается к большой массе людей. Или «как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Вот смотрите, здесь он различает «некоторые возгордились». Вот здесь он не говорит, что «вы возгордились». «Некоторые возгордились». Но дальше, смотрите, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Некто вместо жены имеет жену отца. И вы возгордились. Если некоторые возгордились, а здесь, в связи с этим грехом, каким-то страшным грехом, почему-то он относится, это ваше, принадлежит всей церкви. И вся церковь в массе своей, во всяком, ну, естественно, там были люди, которые этого не делали. Но было достаточно, что Павел характеризует не просто некоторые. Он говорит, вы возгордились от того, что у вас есть этот грех. Или дальше. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых?» «Как смеет, кто у вас?» Он говорит, что это несколько человек. Однако дальше что он говорит? «А вы, когда имеете тяжбы, поставляете своими судьбами, ничего не значащих в церкви, то и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой». Несколько человек делало это, но реакция неправильная всей церкви. И Павел обращается ко всей церкви. «Когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение». Вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Опять-таки, определенная масса людей задействована в это нарушение. Или, например, «посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Оттого многие из вас, видите, многие из вас немощны, больны и немало умирают. То есть в данном случае он обращается, что в результате всего этого многие в Коринфской церкви немощны. Или, например, «не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Так вы, ревнуя о дарах духовных». Опять-таки вы, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы. Опять-таки во множественном числе. Он не говорит, что впадали в детство только некоторые. В массе своей верующие люди, особенно братья, которые не должны были упадать в детство, но они упадали. Если же о Христе проповедуют все, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Здесь, видите, Павел помнит, что он говорит. Когда он говорит «вы», и потом говорит «некоторые». Некоторые учили в этой церкви, что нет воскресения из мертвых. Но в массе своей церковь не реагировала должным образом на эти еретические заявления. Напоминаю вам, братья, Евангелие. Опять-таки он обращается ко всей церкви. Он находит, что вся церковь нуждается в напоминании Евангелия. И смотрите, не обманывайтесь, 15 глава. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Я к чему это прочитал? Я с тем, что возрожденные такого не делают. Это было бы самое простое объяснение. Что возрожденные этого не делали, а вот плевелы невозрожденные все это делали. Но от тому, как написано это послание, видно, что Павел отличает некоторые и все. И он пишет некоторые вещи, в частности, например, о воскресении из мертвых и другие вопросы. Он говорит, некоторые из вас не знают Бога, к стыду вашему пишу. Но при всем при этом, больше текстом, он обращается ко всей церкви. Поэтому недух, который в этой церкви, он поразил почти всю церковь. Он обращается к массе. Поэтому первое объяснение, оно не подходит. Это не просто невозрожденные это делали. Это делали возрожденные люди. И в этом серьезная проблема. Мы должны поговорить о том, как это может быть, что возрожденные люди могут это делать. Он явно к ним возвращается. Я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, но младенцами во Христе. Вот при всех этих искривлениях Павел их называет младенцами во Христе. При всем этом он их называет «все мы одним духом крестились в одно тело». То есть он явно видит в них позитивно и при всем этом негативно. Поэтому мы больше склонны были, что после отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. Это вот это последнее. То, что в этой церкви находились верующие различного духовного уровня, тоже могло, второе, могло бы быть объяснением. Мы могли бы объяснить так, что там были люди разного духовного уровня. Но вот обратите внимание, что Павел пишет ему, говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». Такое впечатление, что там не было сильно большого выбора. Во всей массе своей Павел, обращаясь к церкви, говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Поэтому там особо зрелых, во всей вероятности, не было, если Павел позволяет себе обратиться к ним как к плотским. И он охватывает всю церковь, по сути. Мы можем допустить, что там было несколько человек. Но этих несколько человек было недостаточно, чтобы можно было бы отделить, были такие или такие. Павел их всех называет скорее плотские, чем духовные. Поэтому наиболее вероятные – это вот третье, что это работа лжеучителей. Причем интересный момент насчет работы лжеучителей. Почему, каким образом лжеучение может работать так, что нормальный человек начинает делать ненормальные вещи? Вот в этом проблема, когда лжеучение проникает, оно это хитрое искусство обольщения. Человек нормальный обольщается настолько, что он начинает делать глупости и при этом верит, что он делает правильно. Поэтому возрожденный человек, если он запутается, он будет делать эти вещи, пока не выберется из этого. Ну, например, я считал такой пример, который, мне кажется, довольно яркий. Когда-то, вы помните, лет 10 назад в Америке было такое происшествие. Здесь писали о том, что где-то там в Техасе жили люди отдельно, верующие люди, и там большой комплекс, есть что-то более 100 человек, они там, у них и церковь была, они там жили, общее хозяйство, они себя отгородили, так сказать, от мира, чтобы выжить. И там они жили, и потом, чем известна эта ситуация, это что FBI окружили этот комплекс, и там где-то 40 дней их в осаде держали, чтобы они сдались, вышли, и в конечном итоге они не сдались, этот комплекс весь сгорел, все сгорели там. Так, интересно, что там произошло? Вот некоторые детали, я не буду всех деталей, но что там произошло? Оно хорошо иллюстрирует, как лжеучение может человека заводить в состояние, когда он делает глупости, которых он раньше не думал, что он может их сделать. Это была ведь каких-то субботников, особо, наверное, правильных, таких отделенных, я не знаю как, они отдельно жили. Среди них была пророчица, как они ее называли, она себя называла, кажется, пятым ангелом, я не помню подробности, каким-то из ангелов Откровения. И они были очень горды тем, что сам ангел, который в Откровении написан, живет среди них. И она их кормила всеми этими пророчествами. И она им предсказала, на какое время должен прийти Христос. И они все ожидали, что вот-вот он придет. В это время в другом месте разворачиваются события совершенно другие. Некий Дэвид, Хареш, так, наверное, его назвать, он был тоже членом субботнической церкви, но у него были какие-то особые свои откровения, и ему не давали ходу там, где он был. И он искал себе пристанище, применение своим ударом. И он приезжает в этот комплекс, приходит к ним на служение. И он слышит это все, и как раз это где-то то время, когда должен был прийти Христос, но он не пришел. А Писание говорит, что никто не знает ни дня, ни часа. Поэтому, если слышите что-то предсказывать день, это значит, что лжеучение. Здесь было предсказано, но люди это проглотили. И когда на предсказанный день Христос не пришел, эта церковь была очень, ну как бы сказать, в таком запутанном, смущенном состоянии. Но когда пришел Дэвид, он послушал это дело, и он воспользовался этой ситуацией. И он говорит, все нормально, Христос должен был, пророчество правильное. Христос должен был прийти. Но вот сначала написано, восстановлю скинию Давидову, дом Давидов нужно восстановить. А вот дом не восстановлен, Христос отсрочил свой приезд. Пророчице ей это понравилось, и она его быстро продвинула, и его объявили, что он ангел какой-то, седьмой или какой там. Я с этим ангелом и количество, я сейчас могу попутать, но один из ангелов, который там удостоился открыть эту запечатанную книгу, это как раз назвали этого Давида. Что дальше происходит? Когда люди проглотили первое, что предсказано пришествие, и оно не произошло. Некоторые, кстати, отстали от них. Но когда люди это проглотили, им было стыдно рассказать, что вот мы такие были хорошие, духовные, а закончилось там позором. Люди это проглотили. Люди проглотили, что это пророчица, она ангел, она проглотила, что это Давид ангел из Откровения. Они это проглотили, идет хитрое обольщение, а потом дальше идет больше. Было время, когда они могли остановиться. Дальше он им... Он стал жениться, он женился на какой-то девочке, там ей 13 лет было, ее в жены себе взял. И родители сказали, немножко рано. А он говорит, совсем не о том дело, что вы думаете. От нее Навуходоносор там произойдет, какой-то великий. Поэтому это пророчество. Ну, а если Навуходоносор, и он ангел, ему виднее. Но через некоторое время он сказал, вот эта другая тоже должна быть моей женой. Я сказал, какая это невозможно. Говорит, дело не в том, о чем вы думаете. Вы посмотрите на эту таблицу, когда-то Елена Вайт, пророчица субботнического движения, нарисовала картину, и там, вот посмотрите, со спины там мужчина нарисован, похоже, на Иакова изобразила. Вот мужчина, а вот две женщины. Говорит, так это обо мне пророчество, вот одна и вторая, от них произойдут эти все народы, дом Давида будет восстанавливаться. И они это проглотили. То есть идет обман за обманом, когда человек вовремя начинает определенные вещи делать, он может вырваться, но когда он проглатывает обман, он начинает глупости делать. Заканчивается вся эта история, почему, собственно, FBI вмешался. Заканчивается вся эта история, что он сказал, чтобы дом Давида, чтобы быстрее восстановить, нужно, чтобы все женщины были его женами. И мужчинам он пригрозил, что если вы не согласитесь, то Бог превратит вас в гомосексуалистов, а если вы согласитесь, Бог выведет из вас духовную Еву. И вы чувствуете, нормальные люди это не могут принять. Но когда это постепенно доходило, они дошли до этой точки, женщины со слезами на глазах благодарили Бога, что они удостоились великого такого вот дела. И как раз в этот период FBI начинает вмешиваться. Потому что в это время они оружие стали закупать, вот так. Я это к чему рассказал? Есть такой пример, что когда лягушку бросить в кипяток, она выпрыгнет, потому что ей сильно горячо. Но если ее бросить в холодную воду и постепенно подогревать, она сварится. Это принцип лжеучения, как он работает. Когда мы принимаем маленькую дозу, чуть-чуть искривляемся, мы не замечаем, потом еще чуть-чуть. И когда мы доходим до той точки, когда это уже явно для других людей со стороны, это полная глупость, но человек, который обольщен, он этого не видит, потому что он уже почти сварен. Он же там находится. Поэтому очень важно реагировать тогда, когда мы способны реагировать. Я это пример привел к тому, что, в общем-то, трезвые люди, если они обольщены лжеучением, они постепенно приходят до того состояния, когда они начинают делать глупость. А примеров очень много таких. Поэтому надо реагировать вовремя, когда это не произошло. Похожая ситуация, похожая, произошла в Коринфской церкви. Итак, почему мне кажется, что третье, что после отъезда Павла в церковь проникли же учителя, которые запутали коринфских верующих. И они думают, что они правильные вещи делают, делают все эти глупости. То есть сам намек, посмотрите, что кто-то из вас имеет жену своего отца, и вы вместо того, чтобы плакать, возгордились. То есть что-то там происходит, что церковь гордится, что у них такое есть. Им и в голову не приходит, что это плохо. Какая-то была причина за этим, которая толкнула церковь быть довольным этим состоянием. Мы в прошлый раз говорили, что при всей печальной обстановке необходимо помнить, кем они были, кем они стали. Печально, что они плотские младенцы во Христе. Мы должны помнить, что они во Христе. Через все негативные Павел все же видит в них особую духовную ценность пред Богом. И он не отстраняется от них, но сражается за них. Обратите внимание, из всего этого сказать, мы дела с ними не будем иметь. Но Павел через вот это все грязное, он видит ценность. Он видит то, за что Христос заплатил. И он борется за них. И это позитивная часть подхода Павла к этим людям. Итак, если заключение было такое. Вопреки всему негативному, мы должны помнить Евангелие. Из людей незнатных, развращенных, испорченных, вопреки доминирующей философии мира, из праха поднимается церковь Христа. Первые шаги этой церкви описаны для нашего назидания, нашего обличения, нашего исправления. Итак, нам нужно сейчас решить вопрос у нас перед нами вот какой. Это еще будет одна, так сказать, установительная беседа. Какая же главная проблема? Мы говорили о лжеучителях, но что конкретно? Давайте об этом поговорим. Что же было, что же стояло за всем этим? Потому что представить себя, что это возрожденные люди, верующие люди, делают и это, они и позитивны, и негативны, это страшно себе представить. Как-то это надо объяснить, почему это происходило. И я бы хотел вот что сказать. Не смущайтесь, я не хочу очернить Коринфскую церковь. Но их надо увидеть в реальном свете. Потому что если мы объясним, что они были хорошие, одни хорошие, это просто плевелы делали, мы просто не увидим проблему. Но когда мы увидим проблему и как она решается, это мы можем использовать в нашей конкретной ситуации, когда мы действуем подобным образом. Поэтому не смущайтесь, я не имею в виду очернить коринфян. Я просто хочу показать реальную картину, чтобы показать, что Павлу, казалось бы, это суперпастор был, но ему и супергрешники попались. По его же силе Бог ему и людей дал. Наверное, ни один из наших пасторов не мог бы повести церковь в Коринфе, в той обстановке. Это как раз Павлу и попало это. Вот такие люди попали, как ему попали. И в то время они не были легче. От того, что он был апостол, ему не легче было работать. Потому что грех, он силен, независимо от того, кто, собственно, ведет этих людей. Давайте восстановим динамику того, чтобы понять, откуда это все берется. Смотрите. Динамика переписки Павла с верующим Коринфской церкви. Давайте я обращу ваше внимание на то, каким образом все это послание начиналось. Смотрите, текст нам говорит следующее. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифов, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Обратите внимание на этот 14 стих. Нам сейчас он не важен для того, что я хочу сейчас сказать. Позже вы обратите на него внимание, но вы запомните его. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». Павел вдруг говорит, «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Вы представьте себе, в нормальной обстановке пастор стал бы перед вами и сказал, я благодарю Бога, что я никого из вас не крестил. Сказать, что тут есть ненормально, за что ты благодаришь? Вы понимаете, наоборот, пастор должен быть доволен тем, что вот и этого крестил, и этого крестил, но что-то за этим стоит, что Павел говорит, я благодарю Бога, что никого из вас я не крестил. Меня Господь послал не крестить, то есть за этим крещением что-то стоит. Потому что в нормальной обстановке пастор не скажет такое. Но сейчас я хотел бы обратить внимание, что смотрите, некие домашние хлоины в этой церкви сообщили, то ли они пришли, наверное, они пришли к Павлу, то ли они написали Павлу, и Павел узнал о проблемах, которые происходят в этой церкви. И другой текст, посмотрите, «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа». Там был какой-то вопрос. До того, что коринфяне написали письмо Павлу, возможно, еще до того, как хлоины эти пришли, написали и рассказали ему, какой-то вопрос подняли. Что-то он здесь с браком было связано. Мы до конца не знаем. Мы когда дойдем до этой главы, мы будем подробно об этом говорить. Но сейчас явно, что что-то они писали, и он им в ответ теперь отвечает. То есть он кое-что знает о церкви из письма самих Коринфян, кое-что он знает просто из того, что люди ему рассказывали. То есть Павел основывает эту церковь, он оставляет ее, и он уходит из этой церкви. Проходит некоторое время, и в этой церкви начинается беспорядки. Он узнает из писем, он узнает от конкретных людей, которые были в этой церкви. Теперь, насчет, что же здесь происходит? Посмотрите, давайте мы сделаем какую-то наметку на том, какая проблема там. Многие исследователи обращают внимание на это, я хочу, чтобы вы тоже обратили внимание. Есть вещи, которые повторяются многократно. Посмотрите, в этом послании он пишет, например, такие вещи. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Он говорит о духовных людях. Посмотрите дальше. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцем во Христе». Это третья глава. Здесь явно какая-то претензия есть со стороны Коринфян, что они хотели бы, чтобы Павел называл их духовными, или же такое впечатление, что у них есть претензия, что они духовные. Павел, реагируя на это, видать, из того, что он слышал от Хлоиных, от того, что он слышал из письма, понял, он говорит: «Братья, я понимаю, что вы хотите, чтобы я вас духовными называть, но я не мог вас называть духовными. При всем моем желании, вы скорее плотские, а не духовные». Смотрите дальше. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Это 12 глава, 1 стих. Вот это в скобочках, как правило, когда вы видите в скобочках, это говорится о том, что этого слова в оригинале нет. И переводчики поставят его в скобочках, говорят, наверное, должно было быть это слово, там оно просто пропущено. Но если его читать без этого слова «дарах», то получается так: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных». В вопросе даров, как духовные люди себя ведут? Какая позиция у духовных людей по отношению к дарам? Поэтому как раз об этом речь. То есть мысль о духовности или о духовных начинается сначала и идет через все послание. Смотрите еще дальше. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть уже в конце этого послания, 14 глава, он говорит, кто почитает себя духовным, то есть были люди, которые претендовали на этот титул. И говорит, то есть эта мысль от начала до конца прослеживается о том, что в Коринфе была претензия, что они духовные. И с переписки мы видим, вы видите, да, во втором послании, мы читаем о том, что вы ищете доказательств, во мне ли Христос. Помните? Самих себя проверьте, верили вы. Такое впечатление, что коринфяне по какой-то причине считали себя духовными, в то же время они Павла считали, что он не духовный. В Павел их основании говорит, что нет, братья, что-то тут не то. Я, как ваш основатель, отец ваш, не могу вас назвать духовными. И вот некоторые объяснения После того, как он уехал, появились лжеучителя. Мы до конца не знаем, что это за лжеучителя. Но о том, что он пишет, мы можем определить общее направление, что это за учителя и на что они в основном били. Вот посмотрите. Первое. Такое у нас впечатление из этого обзора, что в церкви появилось ложное понятие духовности, основанное на мудрости и знании. Откуда это берется? Вот посмотрите некоторый текст. В самом начале, смотрите, какое слово чаще всего встречается. 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Видите, вот это желтенькое, я подчеркнул, это одно и то же слово. Юродство и мудрость. «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Он одно и то же слово, одно и то же понятие, он повторяет многократно. Он как будто пересказывает, обращается. Значит, в этом какая-то проблема. Смотрите дальше. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то благодатно было Богу юродством проповеди». И 22 стих. «Ибо когда иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев, собла для иудеев и еллинов, безумие». Опять область знания, мудрость. «Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». И еще посмотрите, не мудрые Божии, премудрые человеков, мудрых по плоти. Бог избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и незнатное мира сего. Видите, все одна и та же тема, один и тот же вопрос. От него и вы во Христе, который сделался для вас премудростью, опять на эту же тему. И смотрите дальше. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости». Обратите внимание, что в Коринфе были состязания, недалеко были Афины. Почему я Павлов, я Аполлосов? Люди в Коринфе рассуждали таким образом. Они определяли свое достоинство принадлежностью к какой-то школе, какому-то умному оратору. Потому что они этим гордились. И у них были состязания коринфян с афинянами. Это была их особенность, отличительная особенность горожан коринфян. Они, у них было много умных людей, которые состязались в красноречии, в красивой передаче мысли. И Павел, когда пришел, он не захотел быть одним в ряду многих красиво говорящих. Он говорит, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости. Потому что если бы он это делал, он бы оказался одним из тех, которые соревновались в красноречии. Ибо я рассудил бы с вас не знающим ничего. И слово мое, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего, не властей века сего проходящих. Вы видите, одно и то же понятие, оно многократно, это слово философия, знание, повторяется. Философия, знание, мудрость. Но проповедуем премудрость Божию, ибо если вы познали, видите, опять та же самая мысль, дабы знать дарованное от Бога, человеческой мудрости, изученными словами, опять та же самая тема. Безумие, разуметь, ум Христов. Мы видим, что на эту тему все развивается, поэтому исследователи обращают внимание на это. Учитывая положение, где коринфяне жили, где они были, они знали очень много. Там было очень много умников, философов, всевозможных пророков. И тем более, если это красиво подавалось, люди постепенно формировали о себе высокое мнение, что они знающие, они мудрые. И на основании этого у них формировалось понятие о том, что они духовные, они особенные. В церкви появилось ложное понятие духовности, основанное на мудрости и на знании. Это был общий контекст, но кто-то этим воспользовался. Кто-то вот это общее стал использовать, чтобы создать новые учения, и чтобы верующих сбить с толку. Один богослов обращает внимание вот на что. Что тление, что в Коринфяне развилось, как он ее назвал, это причем Гордон Фи, есть такой пятидесятнический богослов. Мне было интересно видеть, что пятидесятники пишут об этом послании. Как раз это его мысль о том, что в этой церкви сформировалась такая как бы супердуховность. В каком плане? Что были вообще в язычестве такие рассуждения. Но здесь такое впечатление, что основываясь на своей мудрости, на своем знании, они стали называть себя духовными. И там речь, видите, если я говорю языками ангельскими, ангелом, мы уже по ту сторону реальности, законы этого мира нам неприемлемы. Такое впечатление, что коринфяне начали о себе думать, что они много знают, что они уже не на этой земле, они уже языком ангелов разговаривают, почему им воскресенье не надо? Воскресенье уже было, они уже по ту сторону, они уже духовные, они уже там, поэтому уже нет деления между мужским полом и женским, они уже совершенно в другом мире, им все можно. И этот богослов обращает внимание, что вот это искривленное понимание духовности, а вы слышали рассказы вот такие, что уже пришествие было, а мы духовные, мы с ангелами разговариваем, что-то подобное здесь появляется. И в конце он говорит, о, если бы вы царствовали на самом деле. То есть вот эта фраза, о, если бы вы царствовали, что коринфяне по каким-то причинам стали думать о себе, как они особо духовные, мудрые, знающие. Люди, которые разговаривают на английском языком, и больше того, говорящий на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. Обратите внимание, там были те, которые называли себя, я Павел, я Аполлосов, а я Христов. Я Христов. Вы думаете, какой из них самый лучший, самый хуже? Вот это как раз кажется, я Христов самый лучший. Но контекст, в котором это сказано, Это не так просто. Когда вы имеете верующего человека в церкви, который с самим Господом Богом напрямую разговариваешь, ему, как говорится, море по колено, он никого не слушает. Говорит, они на языках они разговаривают с Богом. Язычники это делали. Мы дойдем до этой части, мы будем говорить, но сейчас заметим, что коринфяне начинали думать о себе, что они на языках разговаривают, на языке ангелов, они с самим Богом разговаривают. Поэтому все, что происходит здесь, что Павел скажет, что другие верующие, это не так важно, если они с самим Богом общаются на языке. И поверить, что на языках они общаются. Нам, например, кто-то скажет, знаешь, я с Богом разговариваю. А как? А вот на незнакомых языках я говорю. Ты скажешь, ну а чего это вдруг ты на незнакомом языке с Богом разговариваешь? Если мы выросли в среде, где мы не практиковали это, нам труднее сбить с этого. Но коринфяне, которые выросли в окружении, где язычники разговаривали на языках, и это считалось признаком особой духовности, когда жрица разговаривал с Богом на языках, им очень легко было воспринять это заблуждение. Другие богословы обращают внимание на то, что здесь есть оттенки зарождающегося гностицизма. Здесь я не хотел бы вас смущать этого, но мы не сможем обойти это. Гностицизм – это было лжеучение, которое появилось, общие признаки уже их труды появляются во втором веке. И говорят, что лжеучители, которые проникли в эту церковь, скорее всего, были гностики. Как они это знают? Потому какие проблемы возникают в церкви, скорее всего, похожи. Другие богословы, которые исследуют это время, говорят, ну, гностики, они появились позже, во втором веке известно. А это послание было написано в первом. Но оно во втором веке известно как развитое учение. Но чтобы развиться до чего-то, нужно с чего-то начинать. Поэтому другие говорят, по всей вероятности, что мы имеем дело с гностицизмом, зарождающимся в каких-то определенных формах. В частности, например, я сейчас вам дам определенные данные о гностиках, во что они верили, вы увидите, какое оно отношение к этому имеет. В частности, апостол Иоанн, помните, что он пишет? Духа от Бога и Духа Антихриста, как узнаете? Дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, это есть Дух от Бога. Дух, который исповедует, не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть Дух Антихриста. Так вот, одной из особенностей гностиков было в том, что они верили, что Христос приходил в духовном теле. Он не был во плоти. Поэтому мы видим, что с одной стороны Иисуса предают анафеме, с другой стороны мы Христовы. То есть они признают духовную часть, и они отрицают плоть его. Иоанн же об этом пишет, что дух Антихриста отрицает Христа, пришедшего во плоти. Как раз главный камень, как бы сказать, краеугольный камень этого учения о том, что все в духе, все духовное, во плоти – это тюрьма, плоть – это тюрьма. Знаете, я не буду много деталей рассказывать, но идея простая, что они говорят, что гностики стали верить, что особую духовность они получают через гносис, знание, через мудрость. Отсюда почему она так похожа. И они верили, что материю, которой материальный мир это созданы, не мог добрый Бог создать, потому что тело – это тюрьма духа. И главная задача – освободить дух из тела. Вы не смущайтесь, что я вам это говорю, но это объяснение, почему речь идет об этом, в частности, дух, проповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, который отрицает Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Кроме того, это учение постепенно стали появляться так называемые неканонические Евангелия. Они стали подделывать Евангелие и стали, например, есть Евангелие Фомы. И недавно, вот, вы знаете, что от вас церковь скрывала, иногда говорит, вот есть Евангелие, и они не вошли в канон. Священники вот взяли и выбросили этого, а там совершенно другое написано. Они написаны намного позже. И то, что там написано, гностики пишут, вот Христос идет по земле, ноги его, значит, здесь, значит, а голова его где-то там в облаках. Вот такие всякие чудесные истории написаны в этих Евангелиях, которые написали. И они настолько нажимали на этом, что церковь вынуждена была на своем соборе канонизировать Писание. То есть церковь знала Писание. Когда апостолы умирали, они уже ходили между церквами эти послания, и люди знали уже, что каноническое, что не каноническое. Но из-за того, что они стали претендовать на то, что их точка зрения правильна, церковь вынуждена была собраться вместе. Епископы собрались сказать, у вас это читали послание Колоссянам, да, а у вас было послание Филиппийцам, у вас Евангелие Матфея, у нас Луки, мы знаем эти послания, давайте мы их соберем все вместе и скажем, вот это есть и ничего больше. А наступил момент, если сначала Бог давал Писание, то Павел говорит, что если сейчас мы или ангел с неба придет и будет говорить другое, да будет анафема. Наступил момент, когда апостолы понимали, что уже Бог запечатает откровение. Так вот, гностики понудили церковь создать, определить канон. Кроме того, они еще утверждались о том, что они имеют как бы особую преемственность, что они получили, они ученики Христа, они получили это знание особое, через которое они имеют как бы ключ, доступ к духовному миру. И поскольку они это знают, они как раз и есть те духовные, у них этот ключ есть. И это настолько стало захлестывать верующих людей, что это была угроза церкви во втором веке, третьем. Поэтому церковь реагировала на это, сказала: подождите, если и Христос, и были какие-то преемники у Христа, когда были его ученики, все, что надо было сказать, он сказал своим ученикам. А ученики передали своим ученикам, а те ученики перестали своим ученикам, а вы откуда взялись? Вот эти ученики Христа, они написали послание, Евангелие, вот основа, вы откуда взялись. И тогда церковь утверждает догмат преемственности. Мы знаем, это православная церковь есть преемственность, у нас от апостолов, католической церкви, от апостола Петра, что была как бы физическая преемственность от апостола, его ученикам и дальше. Это был главный аргумент церкви в то время. Но постепенно она становится своей, как бы сказать, противоположностью. Но важно заметить, что это учение набрало такую силу, что оно угрожало христианскому миру. Церковь победила в этой борьбе с гностицизмом. Послание к Коринфянам, такое впечатление, это начало этого учения. Вот посмотрите некоторые детали этого учения, чтобы вы себе представили, а вы вспоминаете, что мы читаем в послании к Коринфянам. Смотрите, гностицизм. Понятие гностицизм происходит от греческого слова «гностикос», определяет того, кто имеет гносис, тайное знание. От этого происходит это учение. Дальше. Во что верили гностики? Смотрите. Они верили, спасение происходит через специальное знание, логос. Это знание передается мистически во время крещения и поддерживается посредством хлебопреломления. То есть откуда я все это беру? Вот это. Есть писание уже гностику, которые писали об этом, их труды остались. Богословие следует, и это выписывает, вот что они учились. Остались их труды в том или другом виде. Так вот, обратите внимание на это второе. Это знание передается мистически во время крещения и поддерживается посредством хлебопреломления. Вы помните, только что я говорил, запомните этот текст. Я благодарю Бога, что я никого из вас не крестил. То есть, если в церкви люди через крещение рассматривали, что они через это получили какое-то особое знание, зависимо от учителя, они большую или меньшую меру, наверное, получали. Павел говорит, я благодарю Бога, что я этим не занимался, я не был там, я благовествовал. Потому что если за этим стоит, что его поставят, и обратите внимание, говорит, я крестил этого и этого, но я не крестил, почему я благодарю Бога? Чтобы никто не сказал, что я крестил в мое имя. Потому что, получается, тот духовный, который крестил, он своим ученикам передавал ключ к этому знанию. И Павел говорит, я благодарю Бога, что как раз Бог меня сохранил, что я не был в этой цепочке. Моя задача была Евангелие проповедовать, Евангелие вас пробудило, а не тайное знание, которое вы через крещение получили. Это был его аргумент. Не потому, что он не хотел, чтобы крестить людей, но в данной конкретной ситуации ему было важно обратить внимание, что они стали верующими. Они вступили в духовный мир не через крещение, которым они тайным образом получили знания, но через проповедь Евангелия. Еще дальше. Физический мир, по сути, свое зло – это тюрьма духа. Можно об этом очень много говорить, но достаточно просто заметить. Еще. Бог Ветхого Завета не мог быть отцом Иисуса Христа, поскольку Он создал материальный мир. Это они так учили, но что они дальше делали? Первые гностики начали переделывать Евангелия, которые были в обращении в церкви. В частности, мы взяли Матфея, и все упоминания о Христе во плоти, и все упоминания о том, что Бог создал материальный мир, и все упоминания, что Бог Ветхого Завета имеет отношение к Иисусу Христу Нового Завета, они повырезали и стали создавать свое Евангелие. Поэтому церковь была вынуждена сражаться и отстаивать истину. Поскольку человеческое тело материально, то оно тоже является злом. Отсюда пренебрежительное отношение к плоти. И вы видите, что дальше некоторые, хотя церковь победила, но богословы отчасти были заражены этим. Потом будет пренебрежительное отношение у плоти, того же самого Августина, и дальше, что в браке люди, они нашли другой способ. Через брак первородный грех передается. И через многие-многие годы, вплоть до реформации, смотрели на женщину свысока, потому что как раз она виновата в этом. Почему она виновата, я не знаю. Но во всяком случае, те, которые вступают в брак, рассматривали как людей, которые менее духовные. И только с приходом реформации этот вопрос начинает выравниваться. И, кстати, интересный момент, помните, появится бесовское учение, запрещающее вступать в брак. Дальше. Христос приходил духовно, он не мог прийти во плоти, которое есть зло. Отсюда мы коринфянам видим, что мы Христовы, я Павел, я Павел, а я Христов. А в 12 главе он говорит, никто, говорящий Духом Божиим, не пронесет анафему на Иисуса. Значит, кто-то в этой церкви произносил анафему на Иисуса, а Христа признавал. Дальше, что гностики еще делали, поскольку в их учении тело не воскресает, только дух, они учили, что воскресения тела не будет. В Коринфской церкви, видим, некоторые из вас учат, что не будет воскресения тела. Видите, эти элементы, которые определяют гностицизм, и много из них находится в самом послании. В этой церкви происходит что-то похожее. Дальше. Прежде всего дух, тело – ничто, и поэтому происходящее в теле не имеет существенного значения для конечной реальности духа. Результат – вседозволенность или крайний аскетизм. Мы видим, эти обе крайности есть в этой церкви. Они говорят, поскольку все, что происходит в теле, оно не имеет никакого значения, поэтому откуда верующие додумались ходить в храм? Мы читаем, что некоторые ходят туда. Вы не знаете ли, что соединяющийся с блудницей становится одно с ней? Каким образом человек может быть, если его обманули, что это нормально, что то, что происходит в теле, не имеет значения, он совершенно с чистой совестью себе идет, это нормально, если он верит в это. С другой стороны, там аскетизм, что, а некоторые говорят, что хорошо не прикасаться, и начинают развивать совершенно новую духовность, основанную на целомудрии такой, придуманном. И тогда Павел объясняет, у каждого есть свой дар. Есть люди, которые созданы не вступать в брак, а те, которых Бог создал вступать в брак, это нормально, вступать в брак, потому и в этом воля Божья. Мы будем об этом конкретно говорить. И как раз Павел, противостоя подобные учения, смотрите, что он говорит, что тело ваше не есть ничто, но это есть храм Духа Святого. И он обязательным образом настаивает на теле, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Павла есть совершенно, он конкретно об этом говорит. И это учение имеет эти элементы в своем основании. Далее, свобода личности в гностицизме превозносится превыше всего. Все мне позволительно. Это их подход к этому вопросу. Различие, следующий момент. Различие между полами существует только на уровне плоти, на уровне духа нет различия между мужчинами и женщинами. Отсюда необходимо заглаживать видимые признаки, указывающие на различия между мужчиной и женщиной. И мы видим, он в 11 главе будет подчеркивать разницу. Намеренно будет подчеркивать. Потому что есть учение, которое говорит, что мы уже как ангелы. Поэтому написано, сподобившиеся достигнуть того века, не женятся, не выходят замуж. Появились люди, которые стали учить, что мы уже там. Уже нет ни мужчин, ни женщин. И можете себе представить, что было бы в церкви, если люди начинают в этом верить. Нет мужчин, нет женщин, нет папы, нет мамы. Семья разрушается. В конечном итоге нет будущего в церкви. И многое-многое другое, много других негативных последствий. Дальше. Брак и роль женщины в этом мире по сути свои зло, так как новые души производятся в рабство тьме. Можете себе представить, что из этого будет, если всерьез это принять? И Писание говорит, что появятся учения бесовские, запрещающие вступать в брак. Итак, я дал вам краткую характеристику учения, которое называлось гностицизмом. Если это еще не оно, но что-то подобное на это учение, учителя с определенной ориентацией, именно основываясь на мудрости, на знании, на всем этом, они проникают в церковь, пользуясь обстановкой естественной Коринфки, что люди любили знания, мудрость, красноречие, лжеучителя проникают в эту церковь и начинают создавать представление ложной духовности. Называются ли они гностики или по-другому, или что-то начиная, но что-то похожее на это проникает в церковь. И в людей смещается акцент, у них формируется понятие ложной духовности на совершенно ложных принципах. Вот посмотрите, Поскольку вы читали это послание, вы можете сейчас сориентироваться. Апостол Павел к гностике о духовных. У гностиков было свое понятие о том, какая есть иерархия одного за другим. Свое объяснение, у них тоже есть понятие духовный, это тоже их часть, их учение. Но вот это то, что Павел говорит, он называет духовный на первом месте, потом он плотских, правильно заметить, почему? Потому что он называет верующих духовные и плотские, а душевные, не имеющие духа, он им не оставляет никакого позитивного значения. И такое печенье, и мы бы сказали, зачем ты, Павел, так пишешь? Бы написал, я не мог с вами говорить как с духовным, но как с душевными. Но он написал как с плотскими, но младенцами во Христе. Казалось бы, было бы проще так сказать. Но Павел вот выбирает вот этот подход. И возможно, вполне возможно, если он знал учение гностиков или тех учителей, которые там были, которые настаивали, а гностики говорили следующее, духовные, а те, которые через этот гносис, через это знание, они получили доступ к духовному миру, они уже духовные, они уже спасенные, они уже по ту сторону реальности, они уже в духе. Им ничего не надо делать для спасения. Что бы их тело, плоть не делала, они напрямую идут в духовный мир, они спасаются. Поэтому их плоть, они могли идти в языческий храм, блудить, не блудить, что бы они ни делали, это во плоти не имеет значения. Дух имеет значение, это духовный, которым все можно, все позволено, они полностью свободные. Душевные, в представлении гностиков, это были те люди, которые не совсем свободны. Им еще нужно верить, преодолевать, бороться, достигать. Это вторая категория верующих людей. И плотские, по представлению гностиков, это те, у которых нет надежды. Они не, даже слово такое, как будто не предопределенные, не определенные для спасения. Они полностью лишенные всякой надежды. Вот эта категория по гностикам плотские, это тех, у которых нет никакой надежды на спасение. Павел делает по-другому. Смотрите, он ставит в конце душевных, тех, кто на втором месте, но он ставит этих душевных на третьем месте, но он не говорит, что у них нет никакого будущего, он не говорит, что у них нет надежды. Но он, вполне возможно, зная, что эти учили, он противопоставляет совершенно другое, что вот плотские, но младенцы во Христе. У них Христос живет, у них есть надежда. Вполне возможно, что он намеренно это вставляет так, чтобы противопоставить себя, отделить себя от тех, которые через крещение передавали это знание. Говорит, я благодарю Бога, что я вас не крестил. И сказали, что я свое имя. Я не они, я не часть их, я не с ними. Я не крещу, я не занимаюсь вот этим. Я благовествую, и вы родились к жизни не через знание, не через мудрость, через Евангелие. Я намеренно говорил примитивными, простыми словами, чтобы себя выделить. Чтобы я не был частью одним из многих философов. Я намеренно выбрал не знать ничего, выглядеть наивным, глупым, но чтобы обнажить саму истину, что вы уверовали на основании простой, незамысловатой проповеди о кресте, которая была для вас безумием. Но мы тем не менее уверовали. Вы стали верующими людьми. Подход апостола Павла к проблеме Коринфской церкви. Смотрите, что он делает. Во-первых, он обращает внимание на истинное понимание духовности. В следующий раз мы подробнее об этом поговорим. И он говорит, что духовность истинно строится не на знании и не на человеческой мудрости, она строится на откровении Духа Божьего, она строится на Евангелии. Истина. И дальше, что интересно, делая Павел такое заявление делает, такое впечатление, что лжеучителя, которые проникли в Коринфскую церковь, они учили, что духовный, ему все можно. Это только в духе все имя, а он себе в теле что хочет, то и делает. Все равно тело погибнет, все равно оно сгниет, все равно, поэтому он говорит, тело Царство Божье не наследует. А если оно не наследует, пускай делает, что хочет. А Павел обращает внимание, что истинная духовность, она выражается в здоровой повседневной жизни. Поэтому он дальше показывает шаг за шагом, что человек духовный, он обязательно в нем выражается в этой нормальной, здоровой жизни. Он будет вопрос за вопросом показывать это. И Павел, можно сказать так, он начинает с Евангелия, и он заканчивает Евангелие. В 15 главе, когда он все объяснит, начиная с Евангелия, что и мы проповедуем Христа распятого, Божью силу, Божью премудрость. Он начинает с Евангелия, он говорит, что духовность начинается с Евангелия. Через Евангелие вы входите в духовный мир. Через Евангелие вы соприкасаетесь с духовным миром. Это, можно сказать, начало, это есть альфа и омега. Альфа и омега – это первая и последняя буква греческого алфавита. Говорит, Евангелие, духовность начинается. В Евангелии она развивается, и в Евангелии она заканчивается. 15 глава заканчивается тем же, с чего он начинает. Напоминаю вам Евангелие. Вопросы, которые я хотел бы, чтобы вы подумали. На чем основана наша духовность? Что мы думаем о своей личной духовности, что другие думают о нашей духовности, кто мы на самом деле. Когда вы говорите немного о духовности, подумайте в свое свободное, что мы о себе думаем, на чем наша духовность основана. Нас в следующий раз мы будем конкретно говорить о том, кто такой духовный человек, как его Павел определяет. Вот это задание на следующий раз. Как апостол Павел определяет духовного человека? Чем отличается духовный христианин от плотского? Внимательно почитайте. Там есть определение из того, что Павел говорит о плотских, о духовных. Составьте себе определенный перечень. Сформируйте свое понятие. Павел начинает вот с чего свое представление, подход его к проблеме. Мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Потом он к ним говорит: я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Потому что духовно строится на Евангелии. То есть он начинает с Евангелия, все начинается у него с Евангелия, и он на этом заканчивает. Потом он говорит: вы считаете, что вы духовные, я не духовный. Но я не могу с вами говорить как с духовными. Посмотрите, он берет один вопрос за другим. И говорит: если бы вы были духовные, вы бы поступали вот так. И вот эти вопросы, по которым мы будем идти. Если вы бы духовные, вы бы по-другому относились к своим лидерам в церкви. Да, вы поделились, я Павлу, я Аполлосов, я. Дальше. Он говорит: если вы бы духовные, вы по-другому относились к телу. Поэтому мы будем говорить о духовности и теле. Духовность из тела будет 5-6 глава. Третье. Духовность и интимные отношения. В 7 главе он будет говорить. Говорит: духовные вот так делают. Духовные или не касаются, или духовные вообще делают, что хотят. Потому что у них плоть Царства Божьего не наследует. Он там будет определенно говорить: если вы были духовные, вы бы относились к телу вот так. Дальше. Духовность и свобода. Опять тот же самый вопрос, который лжеучителя поднимают. Они имеют свое извращенное понятие. Мы будем говорить это 8-10 глава. Духовность и традиции. Определенное, как духовный человек относится к традиции. Об этом мы будем говорить в 11 главе. Причем традиция имеется в виду в положительном и отрицательном смысле. Не пугайтесь этого слова. Традиция – это то, что предание, то, что передали мне. Хвалю вас, братья, начинается глава 11, что вы держитесь предания. Видите, там это написано. Об этом речь. Духовность и дары духа. Как духовные люди относятся к дарам духа. И потом дальше, это 12-14 глава, духовность и воскресение тела, 15-16 глава. И это все вместе формирует как бы тело всего послания. И заканчивает апостол Павел тем, с чего он начинает. Напоминаю вам Евангелие. Он начинает с Евангелия, и он Евангелием заканчивает. Ну, понятие Павла, духовность начинается в Евангелии, она в нем развивается, и она в Евангелии завершается. А сейчас, братья и сестры, кто хочет, помолитесь кратко, и я закончу.
1: Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
2: Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его. Праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела. Милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его, вечно помнит свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы, Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости — почтительный страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему —

Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его, праведность Его пребудет вечно.

Памятными сделал Он свои дела. Милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его. Вечно помнит свой завет. –

Дела его рук истинны и справедливы. Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте.

своему народу послал он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно –

Начало мудрости – почтительный страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему –

Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его. Праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела. Милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его. Вечно помнит свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы, Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости — почтительный страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему —

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко, Михаил Севастьянов и Лидия Плахова.
2: Опять я отрываюсь вдаль, опять душа моя нищает. И только одного мне жаль, что сердце мира не вмещает. О ней написано стихотворение, различные сочинения, роман и даже снят фильм. Эта женщина – героиня сопротивления, мученица, поэт, художница. Она была философом в том глубоком смысле слова, в каком подлинная философия понималась ее современниками и друзьями. У нее было определенное видение мира и истории, которое стало стержнем ее жизни. Каждый день она реализовывала свое мировоззрение в тяжелой борьбе и в постоянном жертвенном служении, вплоть до мученической смерти.
1: Дело всей жизни. Мать Мария.
2: Мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, родилась 20 декабря 1891 года в Риге в семье юриста Юрия Дмитриевича Пиленко и Софьи Борисовны, урожденной Делане. Детские годы Елизаветы прошли на юге России. После неожиданной кончины отца они с матерью переехали в Санкт-Петербург. По окончании частной гимназии она училась на философском отделении бестужевских курсов. В юные годы Лиза встретилась с Блоком. Он был кумиром всей тогдашней молодежи. Поэт увидел в 15-летней девушке очередного мотылька, летящего на пламя бесконечных высокопарных умствований и салонных исканий. Он посоветовал ей стать естественней, ближе к земле, влюбиться в нормального человека и просто жить. Вот ее образ, переданный тогда Блоком.
3: Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту. Что же, разве я обижу вас? Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляйте о концах и началах, все же я смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека.
2: Спустя много лет Елизавета Юрьевна своей жизнью доказала, что не просто влюбленный, а по-настоящему любящий имеет право на звание человека. Тогда же по-новому зазвучали сказанные ей в юности слова обер-прокурора Священного Синода Победоносцева.
3: Истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему – не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна.
2: В 1910 году Елизавета Юрьевна вышла замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева, близкого знакомого многих столичных литераторов. Вместе с ним она посещала различные поэтические и религиозно-философские собрания. Общалась с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом, Лозинским. Елизавета Юрьевна входила в цех поэтов, который издал ее первую книгу стихов «Скифские черепки». В литературных кругах Петербурга во всем сквозила тревога. Люди пытались чрезмерным весельем заглушить тоску и бессмысленность жизни. Елизавета – человек глубокий, еще не испорченный столичной жизнью, очень быстро почувствовала это. Еще Блок ей писал.
3: «Если еще не поздно, то бегите от нас, умирающих».
2: Она увидела прежде всего огромный разрыв между интеллигенцией и народом.
4: «Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты, а в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура. Цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую поэзию своею. Знали философию, богословие, поэзию, историю всего мира. В этом смысле мы были гражданами Вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы были последним актом трагедии, разрыва народа и интеллигенции».
2: У нее всегда было обостренное ощущение чужого страдания, страдания за народ. Поэтому она с энтузиазмом восприняла революцию и ее идеи. Она стала членом партии эсеров, а после февральской революции 17 года – городской головой Анапы. Но уже тогда она понимала, насколько страшная вещь насилие, что злом добра не создашь. Она была первой женщиной, которая изучала богословие в Петербургской духовной академии. В 1919 году Елизавета Юрьевна эмигрировала из России вместе со своим вторым мужем, Скопцовым Кондратьевым, казачьим деятелем, писателем, на Запад. В Париже она сблизилась с Константином Мачульским, благодаря которому ее христианское мировоззрение постепенно приняло законченную цельную форму. Мачульский был мыслителем и писателем очень широкого диапазона, человеком совершенно чуждым фанатизма, узости. Это и привлекало к нему Елизавету Юрьевну. В духовном становлении она опиралась на философию Владимира Соловьева и на мысли Бердяева. В конце 20-х годов она рассталась со вторым мужем. Их пути разошлись. Елизавета Юрьевна потеряла сначала одну дочь, потом другую, которая в 1935 году уехала в Советский Союз, увлеченная коммунизмом, а в 1936 скоропостижно умерла там. Сын Юрий тоже умер в одном из фашистских лагерей. У постели умирающей дочери Елизавета Юрьевна записала:
4: «О чем и как не думай, большего не создать, чем три слова. Любите друг друга. Только до конца и без исключения. И тогда все оправдано. И вся жизнь освящена. А иначе мерзость и тяжесть».
2: О том периоде жизни Кузьминой Караваевой так рассуждает Александр Мень.
3: «И в духовном, и в нравственном опыте будущей матери Марии возникает ощущение всеобщего материнства. Она пережила его, сидя у постели умирающей девочки. Для нее страдание мира стало чем-то, что должно искупить, в чем должно участвовать. Я бы сказал, что во всей религиозной философии последнего столетия никто так внутренне не пережил тайну Голгофы, тайну Гефсиманской ночи, тайну искупления, тайну сопричастности страданию, как Елизавета Юрьевна. Она находила для этого выражение пока еще в стихах.
4: Искала я таинственное племя, тех, что средь ночи остаются зрячи, что в жизни отменили срок и время, умеют радоваться в плаче. Искала я мечтателей, пророков, всегда стоящих у небесных лестниц, и зрящих знаки недоступных сроков, поющих недоступные нам песни. И находила нищих, буйных, сирых, упившихся, унылых, непотребных, заблудшихся на всех дорогах мира, бездомных, голых и бесхлебных.
2: Назначенная разъездным секретарем Русского студенческого христианского движения, Кузьмина Караваева с 1930 года вела миссионерскую и просветительскую деятельность среди русских эмигрантов в разных городах Франции. В 1932 году, после церковного развода со вторым мужем, она стала монахиней, приняв при постриге имя Мария. С тех пор она выступала в печати под именем «Монахиня Мария» или «Мать Мария». Свое монашеское призвание она видела в деятельной любви к ближним, прежде всего в помощи бедным.
4: «Взлетая в небо, к звездным млечным рекам, одним размахом сильных белых крыл, так хорошо остаться человеком, каким веками каждый брат мой был. И вдаль, идя крутой тропою горной, чтобы найти заросший древний рай, на нивах хорошо рукой упорной жать зреющих колосьев урожай. Читая в небе знак созвездий каждый и внемля медленным свершением треб, мне хорошо земной томиться жаждой и трудовой делить с земными хлеб».
2: Оставшись работать в миру, мать Мария оказывала поддержку людям, опускаясь на самое дно эмигрантской жизни. В середине 30-х годов она основала в Париже небольшой центр социальной помощи «Братство православное дело», ставшее местом встречи многих писателей и философов. Мать Мария организовала общежития и санатории для туберкулезных больных. На улице Лурмель в Париже ею была оборудована церковь, в устройство которой она вложила свои художественно-декоративные, живописные и рукодельные способности. Она выполняла роспись стен и стекол, вышивала гладью панно. Как могла, она боролась с горем и злом в этом мире, не щадя себя, жертвуя собой ради облегчения страдания ближних. Во время оккупации Парижа сотни евреев обращались к матери Марии за помощью и убежищем. Им выдавали документы, свидетельства о принадлежности к православному приходу на улице Лурмель. Укрывали, отправляли в провинцию. Во время массового еврейского погрома в 1942 году, когда тысячи евреев, включая детей, были загнаны на стадион, Кузьмина Караваева пробралась туда и спасла нескольких детей. Она делилась об этом с Мачульским.
4: «Нет еврейского вопроса. Есть христианский вопрос. Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства? Теперь наступило время исповедничества».
2: 9 февраля мать Марию арестовали за укрывательство евреев и отправили в концлагерь Равенсбрюк, самый крупный и страшный женский концлагерь. Но и там она оставалась верной себе. Рассказывала собиравшимся вокруг нее заключенным о своей жизни, о приходе к вере. Читала отрывки из Евангелия и объясняла их своими словами. Молилась. Она умела найти общий язык со всеми, независимо от возраста, политических и религиозных убеждений. Ее простые рассказы спасали, может быть, не столько содержанием, сколько тем, что отвлекали узниц от тяжелых мыслей и поддерживали последнюю надежду. В 1947 году под именем Матери Марии вышел посмертный сборник «Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере Равенсбрюк». Этот сборник был издан ее бывшим мужем Скопцовым. Главный мотив лирики – «С Богом не страшны ни грядущая смерть, ни мучения».
4: «Не помню я часа завета, не знаю божественной Торы, но дал ты мне зиму и лето, и небо, и реки, и горы. Не научил ты молиться по правилам и по законам. Поет мое сердце, как птица, нерукотворным иконам. росе и заре и дороге, камням, человеку и зверю. Прими, справедливый и строгий, одно мое слово — я верю.
1: Дело всей жизни. Мать Мария.
2: Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева пришла к Богу через переосмысление жизни, через многие страдания. Она сама так говорила об этом.
4: Путь к Богу лежит через любовь к человеку, а другого пути нет. На страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов. А спросят, накормила ли я голодного, одела ли голова, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят.
2: Смысл и итог своей жизни мать Мария описала в одном четверостишии.
4: И сны бегут, и правда обнажилась. Простая, перекладина креста. Последний знак последнего листа, и книга жизни вечности закрылась.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». Сегодня Руди Винс размышляет на различные аспекты христианской жизни. А также в эфире звучат песни из нашей фонотеки.

Некоторые сомневаются в том, что Иисус Христос жил на самом деле. Не мифическая ли личность Иисус Христос? У нас есть все основания утверждать, что Иисус был исторической личностью. Он действительно жил здесь, на земле. Он родился в маленьком городке Вифлееме в Израиле, в то время, когда страна находилась под властью Римской империи. Кроме того, само существование христианской церкви доказывает, что Иисус – историческая личность. Миллионы христиан за прошедшие столетия свидетельствовали, что они знают и любят Христа, и что вся их жизнь изменилась под воздействием Его любви. Цель всей Библии – это показать нам реальность Иисуса. Четыре Евангелия – Матфея, Марка, Луки и Иоанна – написаны людьми, либо лично знавшими Иисуса Христа, либо получившими информацию из первых рук. Многие из рассказанных ими эпизодов его жизни дают нам возможность наглядно увидеть Христа, как бы своими глазами. Знаменитые историки древности, такие как римляне, Плиний и Тацит, жившие на рубеже II века, констатируют, что первые христиане были последователями некоего Иисуса, распятого римским прокуратором Понтием Пилатом, и который, как утверждали, воскрес из мертвых. Плиний был очень обеспокоен тем, что христиане молились, то есть поклонялись Христу как Богу, и языческие храмы опустели, так как все больше людей становилось христианами. Иосиф Флавий, иудейский историк, который жил в то же время и не любил христиан, детально описывает жизнь и учение Иисуса Христа, Его смерть и Его воскресение, как неоспоримый факт. Он описывает Иисуса Христа как мудрого человека, дела и поступки которого изумляли всех. Итак, Иисус был исторической личностью. Но кем же Он был на самом деле? Иисус был полноценным человеком. Он родился от матери, как и все люди. Он вырос в семье и с ранних лет работал плотником в маленьком селении. В возрасте 30 лет он начал служение учителя-проповедника, переходя из города в город, из деревни в деревню, по всему Израилю, но не имея ни своего дома, ни своего имущества. Он был всегда окружен друзьями, среди них было несколько рыбаков и один сборщик налогов. 3 года он ходил, исцеляя, уча и заботливо отзываясь на всякую нужду. Он любил иногда уединяться и уходил один в горы молиться своему небесному Отцу. Все остальное время он был с людьми в домах или на улицах и был рад общению с ними. Он имел способность привлекать к себе людей любого сословия, от начальников синагог до отбросов общества, разбойников и блудниц. Он очищал прокаженных и исцелял от всех болезней. В некоторых случаях он воскрешал умерших на глазах многих свидетелей. Он изгонял злых духов из людей, вселяя в их души мир и покой. Его жизнь была посвящена только одной цели – помогать и служить другим. Он не совершил ни одного проступка. Он ни разу не был вынужден сказать «Я виноват» или просить извинения. В нем не было ни эгоизма, ни зависти, ни злобы. Во всякое время все его поступки были продиктованы истинной любовью к людям. Да, он действительно гневался, но его гнев был праведен, и он прекрасно владел собой. Он гневался, видя, что дом Божий стал вертепом торговцев, вместо того, чтобы быть домом молитвы. Он знал голод и жажду. Однажды он так устал, что уснул в маленькой лодке во время сильного шторма. Он знал, что такое счастье и дружба. Ему приходилось плакать в глубокой печали и быть оставленным друзьями. Он был отвержен и терпел несправедливое обращение. Он прошел через великие страдания, когда был истязуем и затем распят. Претерпел наиболее жестокий вид казни, который применяли римляне к рабам.
И тем не менее, даже Пилат, римский наместник, руководивший казнью, вынужден был признать, что в нем не было никакой вины. Это был прекрасный человек, наилучший из всех, которые когда-либо существовали. Те, которые следовали за ним, видели в нем великого учителя и исцелителя. Глядя на него и слушая его, они вскоре пришли к выводу, что он не просто человек, не великий пророк. Более того, они признали в нем Спасителя и Мессию, посланного Богом. И более того, он был Сыном Божьим. Сам Бог жил среди нас в человеческой плоти. Поэтому Иоанн мог написать, что Иисус Христос – это Слово, которое стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца.

Дерево высокое легче измеряется, если оно срубленным на земле лежит. Время пролетевшее легче проверяется, лишь когда годами вечность убежит. И стоишь над годом, словно над покойником, не чужим, а близким, самым дорогим. А в душе роятся чувства беспокойные и воспоминания, связанные с ним. Громкие события, радости минувшие, все проходит в памяти, все до мелочей. И глядишь в бессилье, зная не вернуться, дни, как воск сгоревший праздничных свечей. В мире были войны, бунты, ополчения, и стихийных бедствий крупное число, были катастрофы, были покушения. Ну а что в душе моей произошло? Много муль за год прошедший научился, ближе ли к Христу душою подошел, чем с врагом лукавым в битве отличился, много ли погибших к Богу я привел? Каждый год прошедший может быть последним, с чем перед судьею буду предстоять. Помоги мне, Боже, жизнью жить победной, помоги мне мудро годы исчислять.

0: сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.
1: Три часа дня по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Я приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, которые сегодня и в этот вечер пришли вновь в Дом Божий. Я верю и хочу сказать, что сегодня встреча ваша, всех пришедших сюда, она не просто с теми, кто приехал, чтобы здесь петь, поделиться словом, но встреча каждого из вас сегодня здесь, она с Господом. Это встреча с тем, который является начальником жизни. Это встреча с тем, который сотворил небо и землю, моря и источники, вот и все, что наполняет их. Сегодня особенный день в твоей жизни, дорогой мой друг. Сегодня Бог говорит к твоему сердцу и к твоей душе. И когда придет момент, и ты предстанешь перед Богом и дашь отчет Богу, я хочу сегодня сказать об одной ответственности в тот момент. Если ты не примешь Иисуса Христа и предстанешь перед Богом, не поверив в Него, после сегодняшнего вечера у тебя не будет никакого оправдания перед Богом. Бог напомнит тебе сегодняшний день. Бог напомнит тебе сегодняшний вечер. Бог напомнит тебе сегодняшнее слово и скажет: «Дорогой мой друг, я звал тебя. Я стучал в твое сердце. Я хотел подарить тебе прощение. Я хотел открыть тебе небо и дать тебе жизнь. Но ты не захотел, ты ушел, оправдания не будет. Поэтому, дорогой мой друг, как хотелось бы, чтобы сегодня ты самым серьезным образом отнесся к тому, что происходит здесь, и что Бог говорит тебе, твоему сердцу и твоей душе. Мы вчера имели служение вечером в другой церкви, здесь, в этом же городе. Разговаривали с одним молодым человеком, у которого было много вопросов. И он говорит: да вы знаете, впрочем, я зашел сюда случайно. Мама сказала, что приезжают какие-то хористы, будут петь, будет проповедь, гости будут. Ну, я думаю, пойду посмотрю, кто они там такие приедут и что они там будут петь. Поэтому я просто зашел случайно. Я говорю: Саша, это тебе так кажется, но это не случайно. Это у Бога было в плане, чтобы ты сегодня здесь был. Чтобы ты услышал слово, это еще один момент твоей жизни, когда Бог стучит в твое сердце. Поэтому не случайно. Мы имели долгий хороший разговор, потом уже пили чай, и он зашел попить чаю, покушать с нами поздний вечер. Мы уже помолились, собрались уезжать, и вдруг он поднимает руку и говорит: а мне можно что-то сказать? Я думал, что он хочет попрощаться и сказать спасибо за хороший вечер, за встречу. А он дрожащим голосом: а я могу сейчас покаяться вот здесь, в этой столовой, в этом зале? И он молился вчера и плакал, и просил прощения. И мы верим, что Господь простил его. Это был день, который эта душа не пропустила вчера. Дорогой мой друг, сегодня день твой. Хорошо. Хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. А что у тебя на душе? Какие думы, какие мысли? Что тревожит тебя?

чтобы напомнить еще раз. Осталось совсем немного времени. Господь сказал, вот это Евангелие, оно будет проповедано во свидетельство всем людям, и тогда придет конец. Дорогой мой друг, это правда, это истина. Это Евангелие будет проповедано во свидетельство всем людям, и придет конец. Господь положит конец жизни человеку на земле. Ты предстанешь перед Ним и должен будешь дать отчет. Мы проповедуем Бога, который реален. Мы проповедуем Бога, который не вымысел и не сказка. Я просто хочу добавить к тому, что было сказано сегодня. Это пережили мы весной этого года. В мае, в конце, в начале июня. Вот с этими же братьями мы были на Брянщине. Мы проводили там служение. И вот, находясь в гостинице, беседуя с персоналом, они присутствовали на наших молитвах, мы им рассказывали. И потом одна женщина говорит, а не могли бы вы помолиться, чтобы дождь пошел? У нас засуха в этом году, посадили огороды, все засыхает. Боимся, что не будет урожая. Если вы говорите о вашем реальном Боге, не могли бы вы помолиться? И мы говорим, братья, ну что, помолимся? Это было в гостинице. Я говорю, хорошо, братья согласны. Но мы будем молиться, чтобы дождь пошел в последний день нашего пребывания здесь, после вечернего служения, когда мы будем уезжать. Чтобы дождь не помешал людям прийти на служение. И мы так начали молиться, просили об этом Господа. Наступил последний воскресный день. Мы в молитвенном доме на служении. Оно уже подходит к концу. Это было в Орле. И вдруг слышим, что-то зашуршало на улице. Поднялся ветер. Потемнело в зале. И по крыше застучали огромные частые капли дождя. Братья, это было. Мы это пережили. Дорогой мой друг, мы проповедуем реального Бога. Мы не проповедуем вымысел или сказку. Мы говорим о Боге, который видит, который слышит, который знает каждого живущего на земле. Поэтому мы говорим сегодня, Он видит и знает тебя. Об учительнице просил брат мой немножко сказать, одну минуту, две. Да, для меня было важно. Мне очень хотелось поехать на родину, в этот далекий сибирский городок. Я согласен, конец света, потому что дальше там и дорог-то, наверное, уже нет. А что случилось? Когда мы жили там, у папы была большая семья, 12 детей. Пошел я в первый класс, и я это помню, когда эта учительница, молодая в то время еще, желающая перспективы, желающая какой-то славы, продвижения, наверное, теперь я понимаю. Она вывела меня перед классом. Папа мой был служителем тогда. Церковь была там, и она говорит перед всем классом, вот баптист, вот верующий. А в школу мы тогда ходили в фуфайках, кто-то, наверное, из вас знает. Это было великое приобретение, если тебе в школу купили новую фуфайку, если ты ее не донашивал после кого-то. Так вот, она меня взяла вот так за грудки, за эту фуфайку и говорит, если бы не Ленин, ты бы этой фуфайки не имел. А что я там понимал? Ленин, Бог, первый класс пришел учиться. И когда уже вырос, в этом же городе папу судили, 5 лет ему дали ссылки. И когда я уже с братьями ездил на служение, у меня запало в сердце, Господи, позволь побыть там, на моей родине. И сказать тем, среди которых я вырос, о тебе. И Господь открыл такую возможность. Мы приехали, и в первый вечер я вот это рассказал в зале. И потом спрашиваю, если кто-то знает, что моя учительница еще жива, Галина Илларионовна ее звать, скажите мне. И вдруг из зала кричат, жива. После собрания подошла одна старушка. Я хотел взять телефон. Она говорит, я сама позвоню и думает, что она завтра придет. Она пришла на следующий день на служение. Закончилось собрание, я попросил ее подойти. Мы сидели, беседовали. Я спрашиваю, Галина Илларионовна, как на сердце у вас, как ваша жизнь?

Как дела? Как ваше отношение к Богу? Она говорит мне: Сашенька, 70 лет советской власти иссушили наши души. И лицо ее покрылось испариной. Я говорю: Галина Илларионовна, это почти ваше покаяние, что вы это осознали. Дорогой мой друг, мы проповедуем реального Бога, который действует в сердцах людей, который стучит в сердца людей, призывая их к покаянию. Я верю, что она обратится к Богу. Я верю, что Господь подарит ей спасение, потому что она такая же грешница, как и все другие, за которых страдал Господь. Поэтому и ты, дорогой друг, не случайно сегодня здесь. Мое слово сегодня в заключение этого служения я хочу прочитать, дорогие братья и сестры, и дорогие друзья, послание к римлянам, 10 глава, стих 13. 10 глава, послание апостола Павла к римлянам, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот так сказал в свое время апостол Павел, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Какая замечательная новость, какое замечательное сообщение сегодня для каждого живущего на земле. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, тот спасется. Дорогие друзья, мы с вами живем в ответственное время. Мы с вами живем в последнее время, так обозначено на страницах Священного Писания. Мы с вами приближаемся к роковой черте. Мы с вами, дорогие братья и сестры, и дорогие друзья, должны знать, что заканчивается время, отведенное Богом для проповеди Евангелия и для покаяния грешников. Мы с вами подходим, если можно сказать, к самой роковой черте. Настало время, чтобы перестать играть в религию. Настало время, дорогие друзья, чтобы перестать играть в церковь. Настало время, чтобы серьезно подумать: когда придет мой Господь, что я ему скажу? Что я ему отвечу? Смогу ли я посмотреть моему Господу в глаза и сказать: вот тот, на которого я уповал, вот тот, который простил меня, вот тот, который пролил свою святую кровь и омыл все грехи мои, это мой Господь, это мой Спаситель. Приближается это время. События наших дней, дорогие друзья, они стремительно мчат нас к этой кончине, и мы ничего не можем сделать. Человек не повернет историю вспять, человек не остановит эти события, и все, что написано в Священном Писании, оно сбудется до Иоты, ибо Господь сказал так: «Небо и земля пройдут, но слова мои, слова этой святой книги, они никогда не пройдут». Евангелист Лука записал об этом, говоря: «У Бога не останется бессильным никакое слово». Бессильным бывает слово у человека. У Бога не останется бессильным никакое слово. И поэтому, дорогие друзья, приближается день, когда пришествие Господа решит самый важный вопрос в жизни каждого человека. Пришествие Господа определит твою и мою веру, твое и мое состояние, твою и мою принадлежность к Богу. Есть таковая или нет? Пришествие Господа решит раз и навсегда мое и твое будущее, дорогой друг. Пришествие Господа поставит точку в жизни каждого человека. Поэтому сегодня благоприятное время, чтобы, приняв решение, от Господа получить прощение и свидетельство, что ты имеешь прощение и дар жизни. Время наше — это время страшных событий, потрясающих землю. Написано, что признаком последнего времени будет состояние, когда мир будет взят от земли. Скажите, пожалуйста, разве это не наше время? Когда мир взят от земли. И не только где-то в стране, где идет война, но мир взят от земли в семье. Когда рушатся семьи, когда мужья и жены, не понимая друг друга, расходятся. Когда дети уходят от родителей, не понимая друг друга, мир взят от земли.
Это признак последнего времени. Дорогой мой друг, об этом размышляй серьезно. Стихийные бедствия, землетрясения, глады, моры, пожары и многое другое сегодня стало настолько привычным, что человек почти не обращает внимания. Услышал, немножко поинтересовался и пошел. Как все стало обычным, потому что каждый день стихийные бедствия сотни тысяч людей уносят с этой земли. Но это признак последнего времени. А еще один, дорогие друзья, это духовное состояние. Это христианство, которое переживает сегодня величайший кризис своей духовной жизни. Я не боюсь этого слова. Величайший кризис, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы сегодня думали об этом. Почему? Потому что Слово Божие говорит так. Дорогой христианин, я хотел бы, чтобы сегодня ты пробудился от сна, ибо Слово Божие говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Это слово касается и меня, и тебя, дорогой друг. Сколько бы лет ты ни шел за Господом, ты должен сегодня проверить свое состояние. Признак последнего времени сегодня заключается в том, что многие служители сегодня пытаются разного рода программами, мероприятиями, постановками, благотворительными какими-то акциями, системами образования, концертами как-то оживить церковь. Дорогие друзья, я хочу сказать, обман и лживое желание, которое не даст жизни ни одной церкви. Ибо жизнь церкви зависит не от концерта, не от какой благотворительной программы. Она зависит, дорогой мой друг, от присутствия Духа в сердце моем и твоем. Жизнь наша заключается в Боге. И если Иисус присутствует во мне, присутствует в нас, тогда эта жизнь видна. А все другое, простите, я хочу сравнить с красивыми плакатами, которых так много в нашем бывшем Советском Союзе, когда грязную улицу, разрушенное здание и кучу мусора закрывают этим красивым плакатом, когда пишут там какие-то громкие слова, что-то рисуют, и проезжающим ничего не видно, вроде все нормально, а за этой ширмой, за этой картиной так много грязи. Дух Божий свидетельствует сегодня по всем церквам. Дух Божий свидетельствует по всем городам, что приблизилось время. Господь грядет. Готов ты или нет, дорогой мой друг? Некто сказал, что время наше отличается тем, что сам сатана сегодня насаждает церкви. Вы скажете, а как это возможно? А я скажу, как это возможно. Сегодня есть служители, которые говорят, чтобы иметь успех в своем служении, чтобы иметь хороший прирост в церкви, нужно поступать так. Или организовать новую церковь, чтобы там было много прихожан. Нужно делать так. Приехал ты в какой-то город, в село, пошел по улицам, пошел по домам и спрашивай у людей, какую бы вы хотели видеть церковь? Что бы вы хотели в церкви иметь? Что вам там нравится и что мы должны сделать, чтобы вы пришли в церковь? И вот то, что люди скажут, то, что им нравится, что их привлекает, делайте это в церкви, и масса людей придет к вам. Я согласен, что придет масса, но у меня вопрос, дорогой мой друг, а кто дал право тебе и мне организовывать церковь, которая нравится людям? Это обман сатаны. Иисус сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». И вот здесь даны уставы, цели, назначения, основания, материалы для строительства. Здесь все сказано, какой должна быть церковь. Это твое право и мое принимать, приходить. Господь не будет под меня подстраиваться, это очень важно. Я это сравниваю всегда с таким примером. Если бы сегодня я спросил детей: «Дети, какую школу бы вы хотели иметь? Какие уроки и сколько?» Наверное, большинство детей бы сказали: «Мы хотели бы, чтобы занятия были два раза в неделю всего и по два часа в день. Урок пения и урок рисования».
Согласны, дети, да? Эта школа была бы переполнена. Там была бы масса детей сегодня. 2 часа в день и 2 дня в неделю пение и рисование или физкультура. Но, простите, кто бы из этой школы вышел после 10 лет обучения? Они вышли бы ненормальные, правда? Они бы и таблицу умножения не знали. Это признак последнего времени, когда нам предлагают такие вещи. Но слава Богу, что сегодня звучит еще слово, и мы с вами его прочитали. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Сегодня Бог приглашает каждого человека, каждого грешника и каждого уставшего душой и сердцем, чтобы он пришел к Нему и получил прощение, и получил дар жизни вечной. И это слово, которое мы прочитали, оно провозглашает. «Всякий, кто призовет имя Господня». Давайте посмотрим, что это значит. Первое. Бог сегодня говорит, дорогой друг, «всякий человек». Это значит «всякий, живущий в городе Бресте». Это значит «ко всякий, живущий в близлежащих поселках и деревнях». Это значит «всякий, кто живет в этой местности», кто живет в этой стране, всякий из числа этих людей, кто призовет имя Господня, тот спасется. Бог предлагает спасение всякому человеку. Люди разбили, люди разделили, люди каким-то образом расслоили принадлежность свою к разного рода религиям. И вы, наверное, с этим встречались, что штундисты, штунда – это вера, а это вера оттуда, приехавшая с Запада. А вот мы православные, потому что родились в православной семье. А вот мы католики, потому что родились в католической семье. Так говорят нам люди. Иногда даже православная церковь объявляет некую территорию своей канонической территорией. Так делается, по крайней мере, в России. Это наша каноническая территория, и туда никто не должен сметь заглядывать. Но это говорят люди, дорогие друзья, а Библия говорит сегодня всякий человек из канонической территории, и немцы, и русские, и украинцы, и белорусы, всякий человек, всякий, дорогой мой друг, какое утешение сегодня это для тебя, ты не исключение, всякий, кто призовет имя Господня. Атеисты говорят, вера в Бога для неграмотных людей. Вера в Бога для тех, кто не имеет научных познаний. Это говорят люди. А Библия говорит, всякий человек, то есть тот, который имеет познание, и тот, который, может быть, закончил в свое время 2 или 3 класса. Тот, который имеет высшее образование, и тот, который, может быть, всю свою жизнь ходит с лопатой и с метлой. Всякий, говорит Библия. Дорогой мой друг, не смущайся, Евангелие сегодня проповедуется для тебя, кто бы ты ни был, знающий много, ученый муж или ничего не знающий, Господь говорит, всякий. Я не знаю, к числу кого ты относишься, но я сегодня убежден, что это слово относится к тебе. Какая радость, какое утешение, какое благословение. Люди говорят, религия для старых людей. А молодым присуще веселиться. Придет время, они тоже начнут молиться, и тогда поверят в Бога. Обман. Библия говорит, всякий, и пожилой человек, и средних лет, юноша, девушка, отрок, всякий, кто призовет имя Господня. Дорогой мой друг, я хотел бы, чтобы ты услышал это слово. Всякий. А это значит ты, пришедший сегодня на это святое место, если призовешь имя Господня. Почему? Да потому что всякий нуждается в спасении, и старый, и молодой. Всякий нуждается в Боге и в общении с Ним. И имущий власть, и неимущий ее, и имеющий богатство, и нищий этого мира одинаково нуждаются в общении с Богом. Одинаково нуждаются в молитве, правда, в разное время. Я вспоминаю строки одного стиха, там следующие слова. «Заливают дожди дорогу, по канавам бежит вода. Мы умеем молиться Богу, когда грянет на нас беда». Какая это правда, да?
Когда грянет беда в жизни человека, он никого не стыдится. И вдруг он начинает молиться Богу. Зачем ждать беды? Господь говорит, всякий, кто сегодня призовет имя Господня, тот спасется. Кто еще входит в число всяких, дорогие друзья? Библия говорит «всякий». А это значит и разбойник на кресте, который был приговорен к смерти, у которого было страшное прошлое, убийство, разбои, грабежи, никакой надежды. И он только так, открыв уста, возможно, без всякой надежды, он говорит, «Господи, когда придешь в Царствие Твое, ну хоть помяни меня там». Иисус посмотрел на него и говорит, «Ныне же будешь со мною в раю». Дорогой мой друг, возможно, прошлое твое страшное, ты не хочешь вспоминать. Возможно, разбои, грабежи, возможно, многие годы тюрьмы, и дьявол тебе шепчет, для тебя спасения нет. С такими грехами Бог не может тебя взять, простить, омыть, потому что слишком велики они. Но это говорит не Бог. Бог, которого мы проповедуем, Он сегодня говорит, друг мой, как бы ни были грехи твои велики, как бы ни было прошлое твое темным и грязным, всякий, в том числе и ты, с таким прошлым, если призовешь имя Господа, то спасешься. Священное Писание говорит, даже такие, как Савл, гонитель, который гнал церковь, который убивал святых, даже такие, как моя первая учительница, которая отрицала, кощунствовала и богохульствовала. Дорогой мой друг, возможно, ты прожил жизнь, веря в атеизм, веря в науку о безбожии, возможно, ты так прожил. И сегодня дьявол говорит, тебе не будет прощения. Ты всю жизнь отрицал Бога. Ты, возможно, воздвигал гонения против верующих. Ты где-то смеялся над ними, клеветал. И дьявол пугает тебя. А мы тебе возвещаем радостную весть. Дорогой мой друг, всякий, в том числе и ты, если даже ты был богохульник, если ты гнал верующих, если ты писал законы против церкви, а Бог говорит, всякий, и Савл гонитель, и ты, пришедший сюда, всякий, призови имя Господа, и ты будешь спасен. Библия говорит о мытаре. Библия говорит об одной женщине, Марии Магдалине. Жизнь ее была страшная, греховная, разбитая. И люди смотрели на нее и видели, идет по улице, и говорили, вот она идет, блудница. И что думали, и показывали пальцем, и, возможно, плакала, и страдала, и рыдала, освободиться не могла, а дьявол шептал, для тебя прощения нет, выход один, уйти из этой жизни, кому ты нужна. Возможно, среди нас есть такие друзья, которых жизнь так потрепала, которые попали когда-то в эту беду, которые где-то оступились и очень долго катились потом вниз. Возможно, и тебя, дорогой друг, пальцем показывают окружающие. Возможно, когда ты проходишь мимо кого-то, они шепчут злорадно, и сердце твое наполняется болью. А дьявол говорит, ты никому не нужна. Уйди из жизни, все кончено. Дорогая душа, мы приехали с благословенной вестью, всякий, и Мария Магдалина, и ты, дорогая душа, попавшая в эту же беду, погрязшая в этих грехах, потерявшая надежду, сегодня Бог любит тебя. Он хочет омыть кровью Сына Своего твои грехи. Он все знает. Он не будет тебя стыдить, винить. Он не будет показывать пальцем. Он просто ждет тебя и говорит сейчас всякий. И ты, дорогая душа, если не нужна людям, если не нужна этому миру, ты нужна сегодня Богу. Он говорит всякий. И Петр, отрекшийся, какая хорошая иллюстрация. Возможно, среди нас есть люди, которые когда-то знали Господа, которые когда-то служили Ему, возможно, пели в хоре, возможно, рассказывали стихи, а дьявол где-то уловил в сети, подставил какой-то соблазн, кто-то обидел, кто-то не заметил, кто-то огорчил. Душа не вынесла, споткнулась, ушла.
и долгие годы ты блуждаешь где-то и говоришь: туда, в церковь, не пойду больше. Туда, к тем людям, не пойду больше. Дорогой мой друг, я сегодня хочу сказать тебе: оставь смотреть на людей, оставь смотреть на человека. Подними сегодня глаза твои на Господа Иисуса Христа, распятого на кресте Голгофы. Он сегодня нежно говорит тебе: друг мой, всякий, и Петр, отрекшийся, и ты, остывший, охладевший, и ты, обиженный, униженный, всякий, только приди ко мне. Оставь сегодня людей, не смотри на них, не ищи виноватых, забудь, прости, приди к Иисусу и скажи: Господь, только ты, всякий. Иисус зовет тебя. Это первое, всякий, дорогие друзья. Нет ни одного человека в зале, которого не любит Господь. Нет ни одного человека в зале, которому Бог не может простить грехи. Нет ни одного человека в зале, чтобы у него было столько грехов, что кровь Иисуса Христа не способна их омыть. Такого человека нет. Всякий. Это касается тебя. Второе. Мы с вами прочитали: кто призовет. Дорогой мой друг, это важная истина. Это говорит нам о том, что каждый человек должен лично призвать имя Господа. Это говорит о том, что за тебя никто не может покаяться, что за тебя никто не может помолиться, чтобы Бог пропустил тебя в небо. Всякий лично, кто призовет. То есть каждый должен обратиться к Богу. Ты должен лично открыть свои уста, исповедать себя грешником, призвать имя Господа, и тогда ты получишь прощение. Всякий, кто призовет, лично сам, но ты должен призвать, неважно сколько слов, неважно какой длины молитва, неважно складная она будет или нескладная первый раз, неважно громкая или негромкая, но ты должен открыть уста свои и лично призвать имя Господа. Всякий, кто призовет. Иногда говорят: помолитесь за меня, я грешен. Да, я могу помолиться за тебя, но помолиться только о том, чтобы Бог дал тебе силы прийти к Иисусу Христу. Сегодня есть те, которые учат: умирает человек, лежит в гробу, над ним можно помолиться, положить ему пропуск в руки и, сопроводив словами «Царство теперь тебе небесное», закопать его в землю. Какая ужасная ложь! Какой ужасный обман людей! Человек никак не искупит вины своей, и никто за тебя и за меня не может, помолившись, приобрести прощение. Ибо всякий, кто призовет. И поэтому, дорогой мой друг, возможно, ты заказал себе такое погребение, чтобы и тебе дали в руки пропуск. А Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. И если ты не призвал имя Господа здесь на земле, дорогой мой друг, не хочу тебя обнадеживать и не хочу тебя утешать. Но пока ты живой, ты можешь призвать имя Господа. А кому-то из вас, может быть, сказали: не печалься, там за гробом есть чистилище, пройдешь его и перейдешь потом в рай. Очередная ложь, очередной обман. За гробом чистилища нет. За гробом есть два места. Место для верующих и место для непринявших Господа. Куда пойдешь? Куда идет твоя дорога? Всякий, кто призовет имя Господня, тот спасется. Я хотел, чтобы ты сегодня сам призвал имя Господа. И еще значение этого слова «призовет». Это не просто кивнет головой в знак своего согласия. Это не просто подымет руку, что я тоже хочу служить Господу. Это не просто кто выйдет сюда вместе с большой толпой и заодно там что-то скажет или постоит. Нет, дорогой мой друг. Но всякий, кто лично откроет уста свои и призовет имя Господа, исповедует грех свой, тот получит прощение. Это учение Евангелия, и мы сегодня проповедуем. Призвать имя Господа — это значит сказать: какой я грешник. Это значит
сказать: «Я нуждаюсь в Тебе, мой Господь». Это значит сказать: «Я верю в Твою кровь, я верю в Твою жертву, я принимаю Тебя как Спасителя моей души». Всякий, кто призовет, дорогой мой друг, услышь сегодня это слово. Открой твое ухо сердечное и поверь, что тебя сегодня зовет Господь, не мы. Это Бог стучит в твое сердце, говоря: осталось совсем немного, осталось очень короткое время. Но кто успеет еще призвать, блажен будет, потому что получит прощение и дар жизни вечной. Дорогой мой друг, возможно, ты говоришь: не такой великий я грешник, чтобы молиться. Я хочу сказать тебе: если ты еще не боишься греха, если ты еще не устрашился этой страшной проказы, то вот есть строчки следующие, которые, может быть, тебе помогут осознать эту беду тебе грозящую. Запомни одну истину, дорогой друг. Грех обязательно поведет тебя дальше, чем ты хочешь за ним идти. А ведь часто молодые люди говорят: «Я только досюда, я только попробую, я не упаду так низко». Запомни, дорогая душа, грех поведет тебя дальше, нежели ты захочешь с ним идти. Грех будет держать тебя дольше, чем ты пожелаешь оставаться с ним. Иногда человек думает: «Я только попробую, я жить во грехе не буду». И через 15-20 лет вдруг ощущает, что он в страшных сетях греха. Друг мой, грех будет держать тебя намного дольше, чем ты захочешь с ним оставаться. И последнее. Грех обойдется тебе намного дороже, чем ты думаешь заплатить за него. Оплатить придется. Но каждый думает, что я немного заплачу. Но грех обойдется тебе намного дороже. Загубленная юность, разрушенная семья и, может быть, погубленная жизнь. Это плата за грех, в котором сегодня живут многие. Дорогие друзья, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Я хотел бы, чтобы ты об этом сегодня думал. В камере смертника находился один человек. Ему говорили о Боге, он что-то знал. Спрашивали. И вот, ожидая исполнения приговора, на стене камеры он написал следующие слова, нарисовав лестницу из 5 ступенек. 5 ступенек, и каждую ступеньку подписал. Первая ступенька – непослушание отцу и матери. Вторая ступенька – лень и безделье. Третья ступенька – алкоголь. Четвертая ступенька – преступление. И пятая ступенька – смертная казнь. Какая короткая жизнь из 5 ступенек. Дорогой мой друг, я не знаю, на какой ступеньке ты, но если ты встал на первую ступеньку непослушания своих родителей, грядет следующая ступенька, запомни. Если ты уже на ступеньке алкоголя, грядет следующая ступенька. Боюсь, что она закончится 5-й ступенькой – смертная казнь. Я не знаю, где ты, но Библия сегодня говорит, давая тебе еще один шанс, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Подумай об этом. И последнее. Призвать нужно имя Господа. Не священника для отпевания после смерти. Не гадалку и ворожея, чтобы сказали тебе будущее. Призвать нужно не космический разум. Призвать нужно, дорогой мой друг, не какие-то загадочные явления этого мира, не какие-то магические движения восточных религий, но кто призовет имя Господне, только тот спасется. Почему? Потому что на кресте умер только Иисус Христос. Потому что за твои грехи пролил пречистую кровь только Иисус Христос. Поэтому призвать нужно имя Господа. Он единственный, кто умер за твои грехи. И сегодня, вот в этот вечер, Господь Иисус, Он желает стать твоим другом. Есть ли у тебя в жизни друг? Возможно, есть. Можешь ли ты ему доверить свою жизнь? А возможно, тебя обманули не однажды, и твои друзья покинули тебя. Кто-то сказал в стихотворении такие слова: «Всегда так будет и бывало, таков издревле белый свет. Ученых много, умных мало,
знакомых тьма, да друга нет. Есть ли у тебя друг, который тебя понимает? Есть ли у тебя друг, который хочет помочь тебе, который хочет понять тебя и подарить тебе жизнь, провести тебя по этой жизни? Если нет, Иисус сегодня хочет стать твоим другом в этот вечер, который все поймет, который поможет, утешит и даст тебе сердечный мир. Ты станешь блаженным человеком, у тебя на душе и на сердце станет легко и светло. Вот этот друг сегодня стучится в твое сердце. У Максима Горького, известного писателя, есть слова, один стих, который он написал на смертном одре. Когда заканчивал свою жизнь, он написал такие строчки. «Я жизнью жестоко обманут, я много в ней бед перенес, теперь из души не восстанут раи погребенных в ней грез. Их много, и склеп их так тесен, я в савану риф их одел. О, сколько над ними я песен печальных и грустных пропел! Пропел, и теперь не нарушу покой я их вечного сна. Господь, успокой мою душу, она безнадежно больна». Дорогой мой друг, возможно, и твоя душа безнадежно больна. Разбитая семья, одинокая жизнь, болото и сеть греха, потеря надежды, мира, смысла жизни, потеря друзей, никакого просвета впереди. Сегодня день, в который все может измениться, и твоя душа безнадежно больная может встретить лучшего друга, который ждет тебя, чтобы дать тебе жизнь и жизнь с избытком. Мы будем сейчас молиться. Будут петь сейчас хористы, и мы дадим время для тех, кто еще не покаялся, кто не готов встретить Господа, кто потерял всякую надежду, радость, мир. Сегодня твой день, твой час. Во время пения проходи сюда вперед. Не нужно подниматься наверх, мы встретимся вон там внизу и помолимся вместе. Ты говоришь, я не умею молиться. Скажи Господу, прости меня, грешника, и эту молитву Бог услышит. Ты думаешь, что люди будут смеяться, не поймут, не обращай внимания, тебя ждет Господь, который поймет, который любит. Подумай сегодня об этом, дорогой мой друг. Дороги, дороги, дороги ведут до могильной плиты. Вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Идти нам ни много ни мало, лет 70 или 60, а в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть в ад. И нет золотой середины, есть да или нет. Выбирай. Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь, в ад или в рай? Мы слушаем пение хора, и все те, кто желают изменить свое направление, получить прощение и отправиться с Господом в рай, приходите сюда вперед, мы вместе помолимся, и Бог подарит вам прощение. Господу слава за все. Аминь.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий, через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
3: Наша сегодняшняя тема звучит так. Наследство святых, часть вторая. В первой части мы говорили об общем, о примерах наследования. Всем наследникам достается все разное. Да, кому досталась страна, кому-то еще что-то. Кто-то вообще остался ни с чем. Первый раз понятие наследства встречается в Бытие 15 главе, стих 3, где Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме Измаила. Уже к нашей современности этот термин стал юридическим. Если кратко, то наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его родным, близким и прочим людям. Фактически, наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но мы говорим не об обычном наследстве, мы говорим о наследстве святых. Это не то же самое, хотя в чем-то и схоже, да, есть наследодатель, есть наследник, есть завещание. В чем отличие? В том, что в человеческом наследстве наследодатель умирает. У нас Иисус Христос умер, но и воскрес на третий день. В этом кардинальное отличие. Что благодаря Иисусу Христу мы стали наследниками Божьими. Мы стали кем? Мы стали детьми Божьими. А были кем? А были детьми гнева. Римлянам 6:23. Возмездие за грех. Что? Смерть. И продолжение. А дар Божий. Жизнь вечного Христа Иисуса. Чадам гнева положено. Смерть. Вот их наследство. Кто отвергает Бога. Но подарок от Бога – это жизнь вечная в Иисусе Христе. Итак, кто получает наследство от Бога? Только дети, кто искуплен Христом. Только дети, кто искуплен Христом. У Бога нет ни внуков, ни правнуков, только дети. И мы продолжаем говорить об этой теме. Наследство святых, часть вторая. Наследство святых полагается только живым людям. Мы говорили об этом подробно в первой части. Что из себя представляет живой человек? Это дееспособный в юридическом плане, понимающий свои действия. В духовном плане это не то же самое. В духовном плане есть люди с мертвой природы, чада гнева, а есть люди живые. Есть люди, которых были оживлены. Природа человека без Бога мертва. Может ли мертвец оживить себя сам?

между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским походям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. И что сделал Бог все это стиха? Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбила нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Видите, что сделал Бог? Он сделал нас живыми. Ведь только для живых положено наследство. Мы живы. Мы стали живы. Мы будем живыми. Что Иисус сказал сам? Верующий в меня, если умрет, оживет. Мы будем живыми. Еще он добавил, верующий в меня не умрет никогда. Иисус эти слова сказал Марфе. Об этом говорит Радостная весть от Иоанна, 11 глава, 17 стиха по 26, вы можете прочитать об этом. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Верующий в Иисуса был оживлен Богом во Христе. Верующий в Иисуса стал чадом Божьим. Итак, кто получит наследство святых? Только дети, кто искуплен Христом. Кто получит наследство от Бога? Оно даровано людям, оживленным Христом. Как обходятся с наследниками в этом мире? Люди часто говорят, одно делают, совершенно другое. Скажут, забудут, не выполнят. Обведут вокруг пальца, и даже самые близкие люди способны на это в вопросе наследства. Одному человеку родная мать ничего не оставила, все дав его сестре обманным для него путем. Хотя человек, конечно, имел право рассчитывать на долю, притом немалую, в наследстве. А сколько людей ссорятся из-за этого вопроса? А сколько идут на преступления, потому что считают, что их обманули, и они не получили ничего? Много. Очень много людей вовлечено в дележку наследства и выяснение отношений. И не только это случается в этом мире. А что, например, какому-то человеку наследство обещан огромный дом, особняк. И наследник верит обещанию, ждет, мечтает. Ведь наследство было обещано. И вот он думает, сейчас я его получу, сейчас вот заживу. Вот точно тогда все у меня будет хорошо. Но по какой-то неведомой случайности дома больше нет. По какой, да? Например, короткое замыкание. Что остается наследнику? Обещанное. Он получит? Нет, ничего не остается. И даже если он получит какую-то страховку за дом, сам дом он не получит, его больше не будет. Он сгорел. Это как пример. Во всем этом кардинальное отличие людей и Бога. Слов и намерений людей и слов и намерений Бога. Ведь мы 100% знаем из Библии, что Бог не будет обманывать, Бог не будет водить вокруг пальца. Что Бог обещает, то Он и сделает. Например, Бог Израилю обещал наследство дать землю обетованную. Дал Бог Израилю наследство землю обетованную? Да, дал. Пример из Библии. И множество примеров в Библии. Множество. Вся Библия — это о том, как Бог обещает, а потом делает это. И с наследством святых Бог сделает так, как обещал. Ведь наследство святых гарантировано Богом. Именно, что гарантировано Богом. Опять вернемся в книгу письмо Ефесянам. Только теперь первая глава прочитаем.

с 11 по 14 стих. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей. Дабы послужить похвале славы его нам, который ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который залог наследия нашего для искупления удела его. В этом тексте сразу несколько аспектов видим. Быв сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению своей воли. Это то, о чем мы говорили уже. Бог по своей великой милости возлюбил нас, отдал Сына Своего Единородного за нас. Далее мы смотрим. 13. В нем и вы услышите слово истины, благословение на вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Еще один аспект. Запечатление Святым Духом. Опять же, Духом, который есть залог наследия нашего для искупления дела его, похвалу славы его. Если кому-то недостаточно слов, что говорит Бог, так он еще печать Святого Духа сделал. Поставил печать Святого Духа на нашем наследии. Это наследство, которое мы получим. А где находится это наследство? Обычно, когда люди говорят о наследстве, это с чем-то связано, с каким-то определенным местом, какой-то страной, регионом, городом, селом. Наследство святых также имеет свое место. Вернемся к 1 Петра, 1 глава. Мы видим, 4 стих, к наследству нетлению, чистому, неувидамому, хранящемуся на небесах для вас. Вот где хранится наше наследство. Наше наследство, наследство святых, не связано с этой землей, на которой мы живем. Сегодняшняя земля, она красивая, она приносит много урожая людям. Но она непригодна для того, чтобы ее дать в наследство святым. Почему? Это отдельная тема. Это отдельная тема, которую вы услышите в наших других передачах под названием «Новое небо и новая земля». Мы скажем лишь кратко, что эта земля непригодна для того, чтобы Бог дал ее в наследство для святых. Ведь согласно второму письму Петра, 3 главе, 7 стихе, написано, что эта земля кому бережется? Огню на день суда и погибели нечестивых людей. Эта земля непригодна для нас в качестве наследства. Наследство от Бога находится на небе, о котором сказал сам Иисус Христос. Матфея 6 глава, 19 по 21 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе такого. Иисус говорит, но собирайте себе сокровища на небе. На небе, где наше наследство. Где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Иисус Христос говорил о небе. Наше наследство находится на небе. Там все по-другому, не как здесь на земле. Да, помимо этого, наследство святых имеет непревзойденное отличие от наследства человеческого. И оно кроется не в том, только что оно на небе, человеческое на земле. Оно имеет множество других отличий. Опять же, 1 Петра, 1 глава. Как наследство названо? Нетленное, чистое, неувидаемое. О чем это говорит? О том, что наследство святых неизменно. Оно не терпит никаких перемен. Если мы поговорим об этом чуть подробнее, сравним с тем, что люди в качестве наследства оставляют друг другу, мы увидим, что любое человеческое наследство может быть подвержено изменениям. С ним может случиться все, что угодно. Опять же, дом в качестве примера. Что может с ним произойти, кроме, как мы уже сказали, короткого замыкания, что дома больше не будет. Стихийное бедствие, какой-то смерть там, или по-другому, торнадо, да, пробежится, все разнесет. Пожар, кража мошенниками. Ракета упадет, и это настоящий случай. Одна ступень ракеты упала на дом,
где погиб человек. Даже это не военная ракета была, просто космическая. И даже, может, какой-то метеорит. На Земле может произойти все, буквально все. И от этого никто не застрахован. Но с наследством святых никто ничего сделать не может. Оно у Бога на небесах. Поэтому даже кто-то хотел бы с ним что-то сделать, про дьявол никогда этого не сделает. Он не может отнять наше наследство у Бога. Почему тема названа не просто наследство, а наследство святых? Потому что получат его только те, кто свят во Христе Иисусе. Пусть никто не обманывает себя. Кто не свят во Христе, тот не имеет наследства от Бога. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 10 стих. А что сказать о наследниках? Опять 1 Петра, 1 глава, 5 стих. Силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению, готовым открыться в последнее время. О чем говорится? О том, что наследники хранимы Богом. Кто из нас сам бы мог без Бога идти по вере, да и ходить до конца, до получения наследства? Никто. Без Бога это невозможно. Весь мир лежит во зле. Как мы можем в таких условиях дойти до полученного наследства? Мы не можем сами. А Иисус Христос, когда завершал свое служение на земле, сказал, что молит Отца. И Он даст нам другого утешителя, который пребудет с нами вовек. Святой Дух помогает нам идти до конца. Сам по себе никто без Бога до конца не дойдет. Никто не получит наследство без Бога. Только с Бога можно дойти до конца и получить это наследство. Какие чувства у вас возникают? Что вы знаете теперь? Что вы будете помнить о том наследстве? О том наследстве на небесах, которое не терпит изменений, которое даровано детям Божьим, оживленным Христом. Радость, которая несравнима ни с чем человеческим. Радость от того, что Бог дает наследие своему святому народу. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 9. О том мы не слышал уха и не видел глаз, что приготовил Бог любящим его. Обещание Бога — это не слова, брошенные на ветер. Его слово — это истина. Бог обещает наследство, и вы обязательно его получите. Все оправданные и искупленные Христом. Будьте благословенны. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».

Вы слушаете программу «Современность и Бог». Эта программа затрагивает насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах обязательно современная музыка, песни в исполнении христианских групп, интервью молодых людей, вернувшихся к Богу из мира, свидетельства людей, столкнувшихся лицом к лицу с дьяволом, лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.

Дорогие слушатели, здравствуйте. Молодежный выпуск в эфире. Мы благодарим Господа за то, что сегодня вы с нами. Слава Ему! Молодежь нашего времени активная и интересная, любознательная, постоянно что-то изучающее. Это свидетельствует о том, что молодые стремятся к высшим знаниям о Боге, хотят быть ближе к Богу, и это прекрасно.

В нашей программе вы сможете услышать ответ на вопрос слушателя. Библия одна. Почему же есть каноническая и синодальная? Отвечает евангелист Петр Петреску. Также молодой человек Андрей засвидетельствует о своей жизни и, конечно, в музыкальной паузе песни христианских групп. Сегодня премьера песен группы из Закарпатья, которая так и называется «Квартет Берники». Они все родные, из одной семьи, умеющие прочувствовать песню и задушевно исполнить. Итак, мелодия любви на украинском языке.

Я никогда не видел Бога, знать это мне не суждено, но знаю точно, до порога дойти без Бога не дано. Без Бога мы, как темный лес, без Бога темной тропою нам душу оскверняет бес. Мы без Него горды ужасно и друг на друга держим зло. Мы без Него твердим сечасно, что в жизни нам не повезло, не повезло. Суть ведь не в этом. Мы просто Богу не верны, мы фарисеи, и при этом мирские слуги сатаны. Мы все продали, все пропили, любовь, свободу, разум, честь. Мы столько в жизни натворили, что нам грехов уже не счесть. Пора уже остановиться. Еще не поздно, Бог простит, умом и сердцем помолиться, не только под углом креститься, а нужно Господа любить. Любить и помнить, что на свете Он есть единственный Творец, на нашей маленькой планете Он наш защитник и Отец.

«Сколько людей, столько и судеб», говорят в народе. Так оно и есть. Но самое чудесное, что Господь не безразличен к этим судьбам. В определенное время начинает стучать в сердце человека и зовет его. Один человек поймет, что это Господь говорит, другой думает, что это его личный разум так мыслит, третий отгоняет эти мысли подальше, и в результате остается еще много лет блуждать по дорогам жизни, мучается от неудач и ропщет на Бога, потому что Он ему счастья не дает. А ведь было время, когда Господь посылал Духа Святого, и нежный тихий голос предлагал повернуться к Богу лицом, но человек по мере своей духовности откинул его, не принял, а потом ищет счастья. Но есть люди, которые откликаются на этот призыв, принимают этот голос и в результате приходят к Богу и получают счастье, получают мир в сердце, покой и радость. Дух Святой поселяется в таком сердце, и человек ощущает истинное благополучие, уверенность в будущее. Сейчас вы услышите одного из таких молодых людей. Андрей расскажет о себе –

Я родился в неверующей семье, и первое мое воспоминание об отношении к Богу было, когда мне было приблизительно 7-8 лет. Моя бабушка тогда уже была верующая, и я помню, как я насмехался над ней. Я говорил ей, никакого Бога нет, я часто смеялся. В таком возрасте это было у меня. Но она продолжала мне свидетельствовать, и впервые серьезно я стал задумываться над тем, как я о Боге, когда я поступил в техникум. И уже в то время, сейчас я это вижу, Бог стучал в мое сердце и призывал меня, чтобы я обратился к Нему. Но я не понимал тогда еще, что мне нужно сделать этот шаг. И я считал себя человеком, в принципе, нравственным. Я знал 10 заповедей, и я не чувствовал нужды в покаянии. И это была моя проблема. Я не видел себя таким, каким видел меня Бог, погибающим грешником. И однажды я стал читать Библию. Затем я пришел в собрание. И так я ходил приблизительно в течение месяца. И неожиданно Слово Божие было ко мне. Я понял, это было слово из Нагорной проповеди. Я понял, в каком я состоянии нахожусь перед Богом. И я пришел домой, и эта мысль не давала мне покоя. Я лег спать, и в это время я как бы услышал со стороны голос, который сказал мне: «Покайся». Я сказал: «Хорошо, Господи, я сделаю это на следующее собрание». И когда я спал ночью, я услышал над собой голос, который сказал приблизительно следующее: «Твои грехи будут тебе прощены». И легкий толчок, и я проснулся. И это придало мне уверенность. И в четверг я вышел из суда на это место, и уже чуть более 5 лет, как я обратился. Я благодарен Богу, что Он нашел меня, что Он любил меня, когда я был далеко от Него, что Он простил меня. Я благодарю Его за всю Его любовь ко мне. И мои родители неверующие, хотя они живут не здесь, не со мной, я молюсь и верю, что Бог их также обратит, когда будет Ему это угодно. Слава Богу за все!

0: Дорогие друзья, сейчас у вас будет возможность услышать ответ на вопрос одного из наших слушателей.
1: Библия одна. Чему тоді є канонічна і синодальна? Хоч фактично правильно було б написати неканонічна. Чому в нашій Біблії нема книг Маковейських, Тавід, Сирах, Юдив і так далі, і тому подобне? Значить, сьогодні у нас тема канон Біблії. Що це таке? І чому существує, ну, скажем, два рода или два вида Біблії, канонічне і неканонічне? Итак, в переводе слово «канон» означает, вообще-то оно означало определенную трость, правила и так далее. Короче, сегодня оно означает на сегодняшний момент то, что утверждено, или конкретный какой-то, ну, закон, много, ну, скажем, определений этого слова, да? Я просто перечислю, значит, конкретно, что же сегодня греки на этот счет как они определяют. Значит, это трость, использовалась как мера, поэтому означает масштаб, правило или путеводная нить. Вот что означает слово «канон» с греческого языка. В свое время, когда вот мы открываем Библию, мы познакомились с так называемым, первый попался нам под руки, Ветхий Завет в Библии, да? Что примечательно, что Ветхий Завет или канон Ветхого Завета был уже составлен в 4 веке. Где-то в этих годах, кстати, надо признать, что 400 лет было молчание, когда не было написано ни одна из канонических книг, то есть книг пророков. От Малахии пророка до Иисуса Христа, ну, 4,5, скажем, века, то есть 450 где-то лет, 435 и так далее. За это время Бог дал определенное время как бы молчания, чтобы люди смогли сформировать вот то, что мы называем каноном Ветхого Завета. И за это время формировалось. И уже в 4 веке был переведен канон Старого Ветхого Завета на какой язык, кто знает? Греческий, правильно, язык, и он называется, Павлик, знаешь как? Нет, как называется, Коля? Правильно, септуагинта, то есть перевод 70 толковников. Ну, хотя их было там, в общем, если точно сосчитать, говорят, было 72. Вот эти 70 человек переводили Библию, Ветхий Завет на греческий язык. И что надо признать немножко неприятно, некоторые рукописи, многие из них после этого даже уничтожили, то есть еврейского языка. Поэтому мы имеем сегодня Библию в переводе этих 70 толковников. Но, к счастью, были кумранские находки, в которых нашли древние рукописи некоторых пророков, в том числе книгу пророка Исаии. Хорошо, я думаю, что на этот счет хватит. Да, но все-таки, чем же все-таки отличается каноничное и неканоничное? Фактически они отличаются не Новым Заветом, а Ветхим Заветом. Именно в плане того, что в канонической есть вот то, что есть в нашей Библии. А неканонической, то есть как бы не по правилам, есть книги, которые не соответствуют, скажем, духу Писаний, которые никогда не цитировались в Новом Завете, и которые еще евреями было решено считать как неканоническими, то есть не теми, которые имеют правило или право на божественное определение Писаний, священных Писаний. Значит, запомните вот эти три категории. И четвертый момент, что эти книги были, в общем-то, написаны уже позже, чем они даже, ну, считалось, что они написаны теми людьми. Ну, например, книга Эздры еще, помните, да, там несколько глав Даниила и тому подобное. Они даже самими евреями считали, что они не принадлежали перу этих людей, именем которых они назывались. Там же есть и эти Юдив, Маковейские, фактически это исторические книги и так далее. Запомните, именно потому они не вошли в канон, что они еще евреями не признавались как священными писаниями. Это первое, запомним, да? Второе. Нигде в Новом Завете они не цитируются. Запомним, да? Не цитируются. То есть Иисус никогда не цитировал их. Ни апостолы, ни ученики никогда их не цитировали. Ну и так далее, то, что я уже сказал. Это основные два. Я просто боюсь, что старшие люди не запомнят все. И поэтому, когда им предложат такие Библии, вот, то они не смогут все вспомнить. Так что я все не цитирую. Вообще этих категорий 10. Вот почему? Там есть даже ошибки географические, текстуальные. Есть даже чистой воды ересь. Да, вот в этих книгах, поэтому они не признаны вдохновенными, Бога вдохновенными, поэтому они не входят в канон. Понятно?

Дорогие друзья, наше время истекает. Время прощаться. Мы рады снова встретиться с вами в следующей нашей программе. Ваши письма порадуют нас. На ваши вопросы мы постараемся ответить. А теперь запишите наш адрес. Индекс 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания, передача для молодежи. Сегодняшний выпуск подготовила Лариса Филиппова. Музыкальной стороной нас обеспечивает Олег Янишин. До свидания. Да хранит вас Господь.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам. И стих, положенный в основании этого отдела, взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверено в ней сердце мужа ее».

Сегодня вы услышите историю Анны, которая записана в первой книге Царств во второй главе от 1 стиха до 21. Окончился урожайный год, и благочестивый семьянин Елкана собирался в путь из Рамы в Силом, где был храм и где приносились жертвы Богу. Осень окрасила поля и холмы в свои пестрые цвета — оранжевый, желтый, коричневый. Ослы, предвкушая долгий путь, нервно гикали на рассвете. Слуги грузили на них поклажу и притягивали ее ремнями. Дети бегали и кричали, а две жены, Елканы, Анна и Финанна, спорили между собой. Голос Финанны был слышен особенно хорошо. «Оставь их, Анна! Только мать знает, как смотреть за детьми. Садись на своего осла и оставь моих детей в покое». Елкана подошел к Анне и тихонько обнял ее за плечи, чтобы утешить ее. Это повторялось каждый год, когда семья собиралась ехать в Силом. Финанна ненавидела Анну за то, что Елкана любил ее, хотя она не могла дать ему детей. Она собирала свое зло именно на этот день, который должен быть самым радостным в году. И бедная Анна приезжала в храм с опухшими от слез глазами, нервная и полубольная от горя. Зная, что Елкана будет подсовывать Анне лакомые кусочки на праздники после жертвоприношения, Финанна раздражала Анну именно в тот день, чтобы та не могла есть от слез. «Анна, почему ты плачешь? Почему не ешь?» — спрашивал Елкана. «Зачем ты так унываешь? Разве я не лучше 10 сыновей для тебя?» У Анны не было слов, чтобы ответить своему нежному и чуткому мужу, любящему ее так сильно. Сразу же после обеда, когда все, кроме нее, наелись досыта, Анна прокралась в храм, чтобы помолиться. На скамеечке у входа сидел старенький Илий, священник храма. Он видел, как Анна молилась со слезами на глазах, не произнося ни одного слова вслух. Но в сердце у нее была такая просьба. «Господи, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и дашь мне ребенка мужского пола, то я отдам его Господу на все дни его жизни». Священник Илий встал со своей скамьи и подошел к молящейся женщине. Ее губы шевелились, а слова не были слышны, и старик решил, что женщина пьяна, потому что так продолжительно молилась. Он сказал ей: «Женщина, до каких пор ты будешь оставаться пьяною? Протрезвись от вина твоего». Анна подняла голову, и большие, полные слез глаза посмотрели на священника с большой грустью и болью. «Нет, господин мой, я глубоко скорбящая женщина, я вина не пила вовсе, но вот изливаю свое горе перед Господом». Священник посмотрел на нее все еще с некоторым недоверием, но когда убедился в ее искренности, сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение сердца твоего». Улыбка разлилась по красивому лицу Анны. В полной уверенности, что ее молитва будет отвечена, Анна побежала к своим. Она ничего не сказала мужу, но когда он вошел к ней по возвращении домой, Бог вспомнил ее, и Анна зачала и родила своего первого сына Самуила. Это имя означало «выпрошенный у Бога». На другой год, когда семья снова пошла в храм на жертвоприношение в Силом, Елкана неохотно оставил Анну дома, потому что ее ребенок не был еще отлучен от груди. Анна решила сказать мужу о своем обещании Богу. «Когда младенец будет отлучен от груди, я отведу его в храм к священнику и оставлю его там навсегда. Поступай, как тебе угодно, но сейчас оставайся дома, пока вскормишь его, а потом сам Господь умудрит тебя», — сказал Елкана и двинулся в долгий путь. Когда мальчик был отлучен от груди, Анна взяла 3 теленка, ефу муки и мех вина и повела своего первенца в храм. Когда жертва была принесена, она обратилась к священнику с такими словами: «Господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Вот об этом ребенке молилась я. И исполнил Господь прошение мое, дал мне то, что я просила у него, и я отдаю сына моего Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Богу. Если бы Анна не отдала сына Господу, мы могли бы заключить, что она просила сына только для того, чтобы утереть нос Финанне. Но Анна исполнила свое обещание, значит, ее побуждения были искренними. Она хотела сына для того, чтобы он мог быть посвящен на служение Господу, которого она сама преданно и верно любила.
Всем известно, что матери не всегда бывают бескорыстными в своей любви. Есть, конечно, исключения, но большинство смешивает любовь с обладанием. И когда не все выходит так, как они ожидали, они начинают обвинять Бога или предмет своей любви в том, что они не получают то, что, по их мнению, им полагается. Женщина не становится святой только потому, что у нее родился ребенок. Много неприятностей между матерями и детьми бывает от того, что некоторые матери воображают, что только потому, что они родили ребенка, они попали в разряд людей, с которыми нужно обращаться как-то особенно. В некотором смысле это действительно так, и требования таких матерей можно легко понять. Родить ребенка нелегко, воспитать еще труднее. Но некоторые матери забывают, что ребенок не имел в этом деле выбора, и когда требуют от него исполнения всех их прихотей, невольно заменяют любовь обладанием, собственничеством. А ведь истинная любовь заботится в первую очередь о благополучии другого, любимого, а не о себе. Анна вряд ли была способна на такие слова. «После всего, что я сделала для тебя, ты, кажется, мог бы сделать то и то для своей бедной матери». Анна умела любить, и Господь давал ей силу любить истинной, а не собственнической, эгоистической любовью. Ей было очень трудно отпускать свою малютку одного в чужие руки, но она все же сделала это, и Бог позаботился об ее разбитом сердце. Он заботился о нем и раньше, когда вторая жена Елканы не давала покоя бедной Анне. Анна не видела никакого основания для недоверия Богу. У нее была простая, ничем не усложненная, всеобъемлющая вера, которая есть самое великое сокровище любой женщины. Анна могла поклоняться Богу не только в храме, она могла сменить печаль на надежду, как только высказала Богу свою нужду в молитве. Ребенка еще не было, но через несколько минут после молитвы Анна уже перестала печалиться, вытерла слезы и впервые за долгое время могла есть. Она позволила Богу создать в ней нужный иммунитет от нападок Финанны и от своих возможных сомнений в период между молитвой и действительным рождением ребенка. Ее характер проявил себя ярко в том простом объяснении, которое она дала священнику после того, как он обвинил ее в пьянстве. Она не оправдывалась, не возмущалась, а просто объяснила причину своего поведения. Как поступили бы мы с вами в таком случае? Начали бы оправдываться? Почувствовали бы себя оскорбленными? Осыпали бы обвинителя потоком контр-обвинений? Интересно проверить себя, поставив себя на место Анны. Она не прибегала к самозащите, но скромно сказала, о чем так сердечно молится, и в ее тоне нет ни гордости, ни обиды. Его обвинения не потрясли ее, и она не пыталась посадить его на место, но только объяснила все без смешанных чувств. В этом и был секрет равновесия Анны. У нее не было смешанных чувств и побуждений. Всем сердцем она была обращена к Богу. Неудивительно, что Самуил стал истинным мужем Божиим. Его мать привила ему свою непреклонную, простую веру с детства. Вера не мерится тем, как мы произносим наши молитвы. Анна молилась совершенно беззвучно. Не измеряется вера наша и тем, насколько заметно наше служение Богу. Анна не сделала ничего. Она только родила сына и полностью посвятила его Богу. Ее доверие Богу беспредельно. Она ни на миг не сомневалась в том, что Бог сделает из ее мальчика истинного и верного служителя, и не мешала ему в этом великом деле.